0: Нанесли авиаудары по живой силе противника, уничтожен пункт управления в Херсонской области, а также пункт временной дислокации механизированной бригады в населенном пункте Васильевка Харьковской области, сообщили в Минобороны. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, выступая на образовательном форуме «Территория смыслов», подчеркнула, что сейчас против нашей страны ведется очень мощная гибридная война, и добавила, что в разных регионах создаются молодежные советы по правам человека, в которые она пригласила вступить всех молодых людей. В Москве и Подмосковье этой ночью и утром действует повышенный уровень погодной опасности из-за ливней, грозы и сильного ветра. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные нанесли авиаудары бомбами ФАБ-500 по живой силе противника. Уничтоженный пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Тигинка Херсонской области, а также пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Васильевка Харьковской области, сообщили в российском военном ведомстве. Солдаты и офицеры группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасная, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих противника и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Север ликвидировали до 200 боевиков, рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом «Новая сечь» Сумской области. Нанесено поражение живой силе и техники механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанская, Саханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Васильевка, Бугаевка, Широкая, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 9 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, 4 ракеты большой дальности и свыше 600 дронов самолетного типа. За день уничтожены 150 украинских беспилотников, экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, поразили склады вооружения, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотников, объекты ТЭК и транспорта. Выступая на образовательном форуме «Территория смыслов», уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подчеркнула, что сейчас против нашей страны ведется очень мощная гибридная война, в том числе информационная, поэтому важно ей противостоять, а это, возможно, при плотной работе с молодежью.
2: Нас хотят уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак, нас атакуют ментально. И, конечно, большая работа ведется против наших детей и нашей молодежи. И мы эти вызовы понимаем. Поэтому очень важно уметь в нынешнее время анализировать то, что происходит.
0: Лантратова добавила, что в разных регионах создаются молодежные советы по правам человека, в которые она пригласила вступить всех молодых людей.
2: Более того, создаем сейчас волонтерский корпус правозащитников рядом с уполномоченным по правам человека. Это очень важно. Президент сказал важную фразу о том, что очень важно чувствовать боль другого человека как свою собственную. И когда сегодня мне задают вопрос, а что самое важное для политика, что самое важное в работе государственного деятеля, сначала кажется, что быть организованным, быть образованным, а на самом деле самое главное, главное – это любить человека.
0: Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также подчеркнул в рамках форума, что Запад в своих попытках уничтожить Россию использует все способы, в том числе Украину как таран. Россию сейчас испытывают на прочность во всех смыслах, в том числе с экономической точки зрения, сказал он. Медведев также назвал запредельным количество санкций против России свыше 30 тысяч. Такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории. Давление идет со всех углов, отметил он, обращаясь к участникам образовательного форума. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам и гостям третьих «Игр будущего», которые стартовали в Астане.
3: Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
0: В столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 стран. Игры будущего – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции «фиджитал», которая объединяет классический спорт и киберспорт. Повышение НДС обеспечило бюджету России дополнительные 400 с лишним миллиардов рублей в первом полугодии. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
4: Если говорить о том, как прошли изменения в налоговый кодекс, систему налогообложения, по налогу на добавленную стоимость рост ставки с 20 до 22% уже на сегодня дал плюсом 426 миллиардов рублей. Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином. Более того, если говорить о налоге на добавленную стоимость в части корректировки порогов на упрощенной системе налогообложения, тоже все идет в рамках тех прогнозов, которые планировал Минфин.
0: По словам Егорова, поступления налогов в бюджетную систему России за первое полугодие текущего года выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую заставу «Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из Аши 1-0. «Тосна» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские встречи против команды Сербии. Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20 часов по московскому времени. Доигровщица Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Зеринспор» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Гатина провела в Турции сезон 25-26. В составе команды она заняла 4-е место в национальном чемпионате, 5-е место в Кубке Турции и Лиге чемпионов. Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге. Гребнев набрал 8,5 очка в 11 турах и опередил преследователь по дополнительным показателям. Третье место занял еще один россиянин Илья Илюшонок. В соревновании женщин россиянка Анна Шухман стала второй. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Погода.
0: По данным центров области, во Владивостоке сегодня днем до 24 градусов тепла, облачно с прояснениями, вечером возможен дождь и гроза. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 28, также дожди и грозы. Осадки будут и в Иркутске, там 23 градуса тепла. В Вологде до плюс 24, кратковременный дождь и гроза. В Оренбурге до 30 тепла, возможен небольшой дождь, осадки и в Казани, там плюс 20, в Волгограде плюс 23, 25 без осадков, в Ялте до 28. В Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков, днем плюс 23, 25, в столице ливни, грозы, днем 20-22 градуса тепла, ветер северный порывистый, атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Хосе Эрнандес Бланко, исследователь волков. Хосе родом из Испании, очень давно живет в нашей стране, очень давно работает с волками, является, в общем-то, одним из лидеров, даже, я бы сказал, на мировом уровне вот этой части зоологии, биологии, полевой биологии, которая занимается волками. Работает Хосе в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, старший научный сотрудник, кандидат наук. Здравствуйте, Хосе. Я надеюсь, я вас правильно представил.
3: Да, все верно. Спасибо.
2: Хосе, ну, я знаю, что вы очень давно, лет 30, наверное, да, уже в теме, как минимум.
3: Ну, собственно говоря, в России с 92-го года уже.
2: Ну, больше 30 лет.
3: Больше 30 лет. Но волками я занимаюсь очень давно, наверное, с 15 лет. Мне просто очень повезло с учителями. У меня были очень хорошие учителя и специалисты по волку и в Испании, и в России.
2: Андрей Дмитриевич, да, Поярков.
3: Да, Андрей Дмитриевич Поярков. Мы как бы при первом знакомстве как нашли общий язык, потому что, ну, оба фанатеем, можно сказать, по этой теме. И, как говорят в Испании, желание кушать и голод встретились.
2: Понятно, интересно. Но давайте о волках все-таки. Вот скажите мне, пожалуйста, вообще я время от времени натыкаюсь на разные как бы систематические деревья, да, деревья, которые рисуют систематики, и некоторые из них рисуют существование не одного вида волков, а нескольких видов, там, 5-6. В Америке-то несколько, там, аравийский волк и так далее. Вот как на самом деле вообще, как вы считаете, один вид с множеством подвидов или это все-таки уже разные виды?
3: Ну, мы живем в очень интересном периоде, когда появления разные. Ну, с одной стороны, конечно, была очень мощная школа, которая в основном опиралась на морфологических признаках, соответственно. С появлением генетики, ну, вы знаете, генетика – это как цифровая аппаратура, да? То есть изначально она кое-что могла. И то, что мало, которое могло, оно как бы ворвалось и попыталось навести порядок на вот этот систематический, как бы, более-менее устоявшийся вот этой структурой. А генетика, она же развивается, и она сейчас, ну, например, с появлением возможностей геномики, да, когда можно делать подногеномные, как бы, исследования, это сразу прямо бросает новые и новые факты. Поэтому по поводу видов, ну, я могу привести очень простой пример. Американцы очень любят гравит. В свое время даже очень нравилась позиция, вот, например, у нас раса лима в зоологическом музее, когда они с павлином, соответственно, работали по выделению подвидов, которые есть в России, они, ну, предложили несколько вариантов. Там довольно большое дравление было. Американцы были категорически против. Потому что американцы считают, что у них очень большое дравление, а в России вообще-то живет только один подвид. Они объясняли, например, особенности, например, в поведении. Говорили, например, вот, например, на север наши волки, которые вот изучены лучше всего, вот показывают аспекты социальности и структуры использования пространства совершенно отличие от тех, которые вы показываете. И это типа не может быть. А теперь выясняется, что они начали настолько сильно дровить, что они выделяют новые виды волков, соответственно. Но если это так, тогда получается, что вот этот образец поведения или там структура использования пространства и социальности, это относится совершенно к другому виду. То есть это очень больной сейчас вопрос. Что мы имеем и кого мы изучаем? Но я думаю, что мы не скоро к более-менее точным ответам придем, потому что сейчас просто настоящая, ну, революция в переименовании, в переструктурировании вот этой систематики. У меня вот недавно, я как раз вернулся из конференции, правда, не по волку, а по снежному барсу, вот, где один из, ну, как бы ответственных людей по сохранению барсов в нашей стране очень гордился, что он знает, что вот, например, там снежный барс – это унция-унция. А ему объяснили, что нет, не унция-унция, а она пантера-унция. Говорит, ну как же так? Недавно как раз ее переименовали. Она же была пантера-унция, переименовали в унция-унция, а теперь обратно вернули.
2: Да, и давайте я радиослушателям поясню. Значит, да. Сначала выделяли снежного барса в отдельный род, потом его в род больших кошек, поближе к тигру, поместили, потом опять выделили в отдельный род, а потом вернули на его заслуженное место к тигру.
3: Да.
2: А я хочу вот что еще сказать. Ну, ведь поведенческие различия у разных там популяций, это, если это брать как видовой критерий, я не знаю. Ведь волки очень легко адаптируются к любым обстоятельствам и очень гибко меняют свое поведение, в том числе и социальное поведение, то есть пространственно такую временную структуру, как они заполнение, что ли, пространства. Надо, они образуют крупные объединения, не надо, они парами ходят, и как-то, так сказать, разрежено это пространство осваивает. А потом у меня такой вопрос, мы уверены, что критерий какой-то социальной плотности, социальной структуры там и взаимодействия, это вот расстояние между группами, что вот эта территория там такая-то, вот этой пары, а остальные, значит, это, скажем, уже другая какая-то структурная единица, а может быть, им достаточно запахов, воя друг друга и так далее, чтобы поддерживать тесную социальную коммуникацию там какую-то, и когда надо, опять объединиться. Вот, надеюсь, я не сильную крамолу какую-то высказываю, но у меня все время возникают такие мысли. Может быть, мы неправильно понимаем животных, мы как люди их трактуем. Нам надо видеть, нам нужно слышать. С другой стороны, мы поддерживаем же между собой за социальное взаимодействие, разговаривая по телефону. Почему животные не могут?
3: Да, совершенно верно. Более того, волк – это один из самых пластичных видов и проявляет просто колоссальную экологическую пластичность, да. То есть это ему позволяет, с одной стороны, адаптироваться очень серьезно к новым условиям, но при этом мы наблюдаем, то есть я, безусловно, не сторонник, например, выделения отдельных таксономических групп, только основанных на поведении. Но есть определенные стратегии, да. Вот, например, вот это, по сути дела, если вот говорим о систематике и о генетике, это, не совсем мой конек. Мы больше специализируемся по поведению, по характеру использования пространства. То есть, по сути дела, оно ложится на другой. Вот очень интересная, например, тема, это как и структура. Вот, допустим, мы будем делить чисто, формировалась вот эта эволюция поведения у волков, да?
2: Да.
3: И возникает иногда вопрос о том, что, безусловно, бывают волки в открытых пространствах и бывают лесные волки.
2: Где он начался, да, у вас возникает вопрос, где волк начался, в лесных пространствах или в открытых?
3: Даже не то, что где он начался, мы просто наблюдаем, я могу привести очень простой пример. В нашей команде мы занимаемся характером использования пространства волками и как формируется вот эта социальная структура, то есть первое, что у нас возникает вопрос, для людей, которые нас слушают, напоминаю, что волк – это социальное животное, единица, популяция – это стая. А что такое стая? Стая, преимущественно стая – это семья, да, то есть это семья, которая состоит из взрослой пары, потомства этого года и потомства предыдущих лет. Вот это уже переявки, да, то есть волки, которые остались у стаи. Интересно, что расселение у волков, оно преимущественно происходит у самок. То есть, если мы смотрим в социальности в стае, состав вот этой группы, мы видим, что всегда больше самцов, нежели самок. То есть, вероятность того, что самка, молодая самка покинет стаю, больше, чем вероятность, что покинет стаю молодой самец. Это очень важно, на самом деле, понимать, потому что первый вопрос, который возникает, а зачем нужны эти переярки семьи? Зачем они нужны? У других видов расселяется молодежь. Молодняк, как только вырастает, сразу очень быстро в этом же сезоне расселяется. У волков остаются переярки.
2: Да, Хосе, простите, перебью. Но у ликаонов точно так же, у красных волков.
3: Да.
2: Самки.
3: Параллельно, соответственно, да. Как правило, все у псовых, у всех крупных псовых расселяющийся пол – это самки. А у мелких псовых, наоборот, самец.
2: Самец, ага.
3: Да. Более того, если мы посмотрим на феномен помощничества, это тоже очень важно, вероятно, это тоже связано с этим фактом. Вот. как правило, у крупных псовых помощники в основном самцы,
2: ага.
3: А у мелких псовых помощники в основном самки.
2: О, как.
3: Например, у пса в определенных ситуациях в основном все самки проявляют вот эту заботу о потомстве, ну, щенков ее матери, допустим. Вот. Значит, для нас это стало очень интересно. Почему волки остаются в стае? Какое преимущество дают волки, дают переярки? Ну, потому что щенки, понятное дело, они же какое-то время они остаются, там, когда они вырастают, уже год у них в возрасте, и все, и теоретически должны будут расселиться. Но они остаются в стае. То, что переярок получает какое-то преимущество от родителей, это не вызывает никакого сомнения. Ну, смотрим, например, вот разные примеры, даже у приматов, там, у человека, да, то есть даже в условиях, когда вот какой-то достаток наблюдаем, мы некая инфантилизация общества, да, и эмансипация наступает каждый раз и позже, и позже, и позже. Вот, у животных тоже вот такое возникает, да, но... Значит, с точки зрения социобиологии, с точки зрения как бы экономики внутри стаи, можно было предположить, что есть какой-то плюс от переярков для родителей. И первое, что мы подумали, это помощничество. Ну, как она выражается, это помощничество? То есть, понятное дело, что, ну, самый простой пример, замечательная работа Дэвида Митча на севере, соответственно, Канаде, когда они показали, что ну, переярок может приходить и приносить какую-то добычу. Значит, когда стало возникать вопрос о том, что ну, давайте оценим, да, потому что ну, все-таки мы ученые, и надо оценить, насколько вот это преимущество. Вот, в некоторых ситуациях переярок, который охотился, приносит добычу, который поможет задобрить, например, там, взрослую самку, она с помощью этой добычи подкармливает щенков, и все рады, да. Но переяркам не свойственно, что меньше опыт, вот. Поэтому не всегда у них удачная охота. Ну и вообще-то у волков, понятное дело, что охота не всегда удачная, это очевидно.
2: А какой процент примерно по ходу пьесы, вот, можете сказать?
3: На самом деле, вот такие цифры были, разные попытки, но, в принципе, говорят, что один из самых высоких процентов среди всех крупных хищников. Но я обычно люблю студентам рассказывать, что вообще-то любой крупный хищник имеет, ну, как говорят, для собаки, да, идеальное трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Вот, например, про волков я могу сказать, что у них, как правило, добыча, но бывает, но раз, там, 6-7 дней. Вот. Такая же картина мы наблюдаем для леопардов. Мы занимаемся очень активно телеметрией, спутниковой телеметрией с помощью GPS и леопардов, в том числе там, на Кавказе, на Дальнем Востоке, тигров. И мы сравнивали вот эти показатели, и действительно волки, ну, получается, что волк все равно у него коллективная охота.
2: Ну да.
3: Да, поэтому это еще один из показателей, что он, во-первых, приносит еду, то, что продолжает вот этот рассказ, который про промышленничество, это выгодно для семьи в целом.
2: Да.
3: Но, когда стали оценить, сколько он приносит, а сколько он получает, потому что тут очень интересная картина, когда он ничего не добыл, он может подойти к самке, проявить вот эту позу щенка, вы представляете, вот этот хвост между задними лапами, облизывает подбородок, оно стелится, вот. И самка, она просто отрыгивает еду. И когда сравнили, сколько она сама получает от переярка и сколько она ему дает, получается, что у самки очень плохой бизнес. Потому что она дает больше переярку, чем на самом деле она от него получает. То есть тут, как и в любой экономике, возникает, а как тогда эта система работает?
2: Так может, дело в охранных функциях каких-то этих переярков?
3: Ну, совершенно верно. С одной стороны, да. И с одной стороны, да. И для этого, для того, чтобы понимать, как это работает, надо понимать, как распределяются разные возрастные категории
2: роли
3: в пространстве. Это, собственно говоря, вот так называемая вот эта концепция трех субъединиц, которую мы с Андреем Дмитриевичем Поярковым предложили еще
2: давным-давно.
3: В 90-х, да. И, соответственно, мы с ним уже давно работаем. Вот. Она очень простая. То существует внутри участка, вот это семейный участок, у волков нет индивидуального участка. У волков есть семейный участок. Это семейный участок делится на очень важные как бы части, вот это зонирование, да, вот первая часть, это так называемый очаг, это там, где находится логово, а логово не одна, логово может быть несколько. Тут очень важно понимать, что самка может рожать в зависимости от ее опыта, она может выбираться, например, более скрытое логово, более наоборот, более выгодные позиции, например, которые лучше изоляция.

0: уже не умещается в это логове, и они выбирают такие игровые такие площадки, вот эти дневки. Потом они снова переходят на другие дневки, но то это все в пределах вот этого очага. Очаг — это, как правило, где-то 8% от всего участка обитания семьи. Но это очень интересно, что щенки, они не выходят за пределами очага, пока у них не наступает определенный возраст. Как говорит, соответственно, Язон Константинович Вадридзе, есть определенный возраст, когда у щенков наступает максимальные способности к обучению. Это где-то около 4-5 месяцев. И это совпадает с тем периодом, когда щенки начинают уже со взрослыми выходить за пределами вот этого очага и осваивать участок. И тогда важна уже вторая зона. Это жизненное пространство. Это там, где находится в основном охотничье угодье взрослой пары. Тут мы изучали вот такой феномен. Как живет волк в течение года? У них пара взрослая формируется. Соответственно, у них гон, как правило, где-то в конце января.
1: А пара у них долговременная на всю жизнь?
0: Да, как правило, пара долговременная на всю жизнь. Хотя, конечно, есть случаи, когда известны измены, соответственно, одного из них. Известно даже полигиния, и, соответственно, но, как правило, нет. Как правило, у них очень тесные, жесткие такие фиксированные связи индивидуальные. И когда наступает гон, как правило, переярки уходят на периферии участка. Если существует другое взрослая особь внутри вот этой стаи, да, вот этой семьи, это может быть брат ее, или это может быть брат его. Как правило, он уходит, ну, это типичные вот эти феномены бимбатия, да, которые вот с переярками уходят на периферии.
1: То есть старший, да, такой у них, смотрящий над этими пацанами.
0: Да, причем, когда мы смотрели генетику, там вот действительно вот это выявляется, да, что вот очень интересно получается, что, спрашивают, а что он не ступает в размножение, что он там не борется?
1: Да.
0: Или,
1: да.
0: Например, охотники часто, вот, например, спорят, а я видел такая... свадьба волков, когда куча волков, там гонная такая стая. Вот это как раз это наглядный показатель вот, нарушения социальной структуры.
1: Ага. Вот. Потому что охотники, конечно.
0: Совершенно верно.
1: Они же и нарушили.
0: Да. Значит, мы тогда вот мы видим, что вот переярки на периферии, в лесной... мы говорим о лесных экосистемах, значит, более-менее закрытых экосистемах. Значит, стая в течение всего года, она сохранит свои вот эти персональные связи между особями, между членами стаи. Но вы можете вместе их не находить круглый год.
1: А вот то, о чем я говорил, да? Так оно и есть.
0: Значит, получается, что вот, например, мы очень часто наблюдаем, что, например, переярки на периферии, вот, самка, она недалеко от логова для дневка со щенками, она даже бывает таким характерные, такие самки, которые даже своего самца, когда щенки маленькие, он не допускает к щенкам, бывает в первое время.
1: Гоняет его, да?
0: Ну, он гоняет, и очень строго с ним там, он приносит какую-то там добычу. А для того, чтобы добывать, вот, ну, это тот период, когда, например, там, поросята, вот эти кабанов, да, маленькие, вот эти полосатики, более-менее легко их добывать, но гораздо легче добывать их парами. Например, он взрослый может уходить, например, на периферии, затащить какого-то переярка в помощниках и, соответственно, ловить, соответственно, этих кабанов, например, вместе с каким-то переярком, либо с взрослым другим волком. Вот. Но факт остается фактом, что вот эта охота групповая, когда очень много волков, как правило, она происходит только зимой. То есть мы картину уже представляем такую, да, резюмируя, что у нас во время гона, соответственно, в очаге находится пара, переярки, они на периферии. Значит, переярки, ну, это щенки предыдущего года тоже, да? А переярки, они могут быть несколько поколений. Часто мы спрашивают, например, а как же так? Если он уже, там, например, второй год, это уже не переярок, уже взрослые особи. Это все зависит, на самом деле, от физиологического проявления. Потому что присутствие взрослого самца, по сути дела, кастрирует физиологическое развитие других самцов.
1: То есть он его давит. Это как у слонов, да?
0: Вот. Совершенно верно. Значит, мы вот начали изучать такой феномен именно в лесу. Получается, что переярки на периферии, они допущены к своим братьям, да, к щенкам, допущены, как правило, только вот где-то в этот период, когда этим щенкам там 3-4-5 месяцев. То есть, действительно, функция защиты у переярков, она как буфер, да?
1: Да, буфер такой получается.
0: Она очень важная. Но мы смотрели, например, как зависит от размера участка, от количества переярков. Там есть определенные влияния.

0: христиане, мы наблюдали очень интересный феномен. Вот это, ну, как бы распределение разных возрастных категорий по участку в течение года, оно, именно такую картину мы наблюдаем только в лесу. И мы начали себе задать вопрос, зачем это нужно? И мы обнаружили вот такую интересную вещь. Получается, что взрослый особь, то есть взрослый волк, он имеет опыт в охоте и контактирует с потенциальными жертвами, он не делает, ну, экономично, как правило, себя ведет, он не делает никаких лишних, как бы, выпадов или движений, если он не уверен в успешности своей охоты. Как это показано? Очень просто. Мы мерили дистанция преследования у переярков и дистанция преследования, например, у взрослых. Получается, у переярков дистанция преследования всегда больше. Более того, у переярков очень низкая успешность охоты. Поэтому у нас возникло предположение. Вот если ты здоровая добыча, ну, потенциальная добыча, ну, например, косуля, да, которая здоровая и которая быстро бежит, и ты живешь на периферии участка волков, у тебя эти переярки постоянно будут преследовать. Постоянно будут морочить голову. Постоянно тебе покоя не будут давать. Но если ты находишься в центре участка, где охотятся взрослые, взрослый быстро оценивает твое физическое состояние, и он может тебя не преследовать, но если они не будут считать, что есть высокая...
1: Имеет смысл.
0: Да, имеет ли это смысл? И поэтому это все очень просто. Здесь связана современная наука, она очень замечательная, что мы не только используем традиционные методы, да, все эти тропления там по снегу, которые великолепные и интересные, но мы это все совмещаем с спутниковой навигацией, с использованием ошейников GPS, с генетикой и, что очень важно, с физиологией. Если мы смотрим, соответственно, гормональные характеристики, гормональный почерк, скажем так, мы видим очень интересные вещи. Мы видим, что копытные, то есть потенциальные жертвы волков, на периферии участка, они показывают гораздо больше уровень базовый уровень кортизола, то есть гормона стресса, чем в центре. Uh-huh. То есть тут-то стало понятно, что присутствие переярков на периферии участка волков, они обеспечивают приток потенциальных жертв к центру участка.
1: То есть они выдавливают,
0: да.
1: Выдавливают жертву, получается, прямо в пасть к серому волку в избушку красной шапочки.
0: Вот. Да. И тут-то понятно стало, какова выгода у взрослых, почему им выгодно, что были эти переярки внутри семей, почему им выгодно, что они не уходили.
1: Это вот. Очень интересно. Хосе, мы стремительно приближаемся к финишу нашей сегодняшней беседы. Но, по-моему, нам еще предстоит обсудить очень и очень много всякого разного из поведения волков. Давайте перенесем окончание этой беседы на наш следующий выпуск. А сейчас, увы, мы должны закончить. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Хосе Эрнандес Бланко, зоологом, кандидатом наук, старшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Разговаривали мы с ним, естественно, о волках, об очень интересных закономерностях их поведения. Мы продолжим эту беседу в следующем выпуске. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
4: Про таких людей обычно говорят «широко известен в узких кругах». Ну, это Лобачевского, Менделеева или академика Павлова знают все. Улицы, станции метро носят их имена. А спросите, кто у нас, ну, даже не в стране, а в мире, великие математики, физики или физиологи из ныне живущих? А, вот-вот. Наш герой во всех энциклопедиях числится как советский российский философ, социолог, методолог исторических и социологических исследований, доктор философских наук, профессор, член, корреспондент Российской академии образования, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Ну да, можно еще добавить, на факультете журналистики МГУ преподавал. Все это так. Но любой узкий специалист вам подтвердит, что его в полной мере можно назвать патриархом отечественной социологии. Хотя при всей своей научной значимости был он фигурой весьма эксцентричной. Но, например, когда жил и работал в Праге, обошел больше 3000 пивных с исключительно научными целями и даже написал об этом книжку. Он с отличием закончил школу, потом философский факультет МГУ. Уже в студенческие годы стал одним из основателей знаменитого логического кружка, куда входили такие известные в будущем философы, как Александр Зиновьев, Мераб Мамардашвили, Георгий Щедровицкий. А сегодня его фамилию можно смело поставить в этом звездном ряду. Имя – Борис Андреевич Грушин. Время – родился в Москве 2 августа 1929 года. Умер там же, в родном своем городе, 18 сентября 2007. О своем научном руководителе рассказывает Павел Владимирович Разин, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова.
5: Да, конечно, Борис Андреевич Грушин – это патриарх отечественной социологии, но один из двух-трех главных лидеров послевоенной волны, которые создавали нашу отечественную социологию в условиях достаточно тяжелых. Было очень серьезное противодействие вообще этой науке, как и многим другим наукам тех лет.
4: Противодействие было по одной вполне понятной причине. В эпоху социализма социология, могла существовать исключительно как придворная наука. Тем более, что профессор Грушин специализировался на опросах общественного мнения. Сами понимаете, насколько было невыгодно афишировать результаты объективных исследований. Хотя были и закрытые.
5: Он действительно делал, как человек выдающийся и хорошо известный властям тех лет, он делал действительно по заказам Центрального комитета Коммунистической партии, делал несколько глобальных исследований, главное из которых – это Таганрогский проект. Нельзя сказать, что это суперсекретная работа по итогам этого многолетнего исследования в Таганроге, которое называлось «Массовая информация в советском промышленном городе». Вернее, так книжка называлась, которая потом вышла, не потерявшая ни на секунду и сейчас своей актуальности по ее значимость для осмысления процессов в нашем российском обществе, даже в современном, которая стала широко известной и в других странах, в частности в Америке. Его потом приглашали читать лекции, правда, уже после перестройки читать лекции в Америку, он много раз туда летал. До этого, правда, тоже в советские времена. Проект закончился в конце 70-х, в начале 80-х, его тоже приглашали. Но, к сожалению, его никто не выпускал, и он мне рассказывал, как он эти приглашения из американских университетов наклеивал на стену туалета своего. Что было, то было.
4: Конечно, нельзя сказать, что до Грушина социологии в СССР не было как науки. Нет, безусловно, она была. Но Борис Андреевич стал одним из тех столпов, вокруг которых стала происходить централизация многочисленных разрозненных организаций, кафедр, лабораторий, которые занимались именно этой дисциплиной.
5: Тогда уже был Институт социологии под руководством Владимира Ядова, друга, кстати, Бориса Андреевича. Было много, на самом деле, таких разрозненных центров социологии. Были социологические отделы в разных средствах массовой информации, которые занимались в основном анализом писем. Был институт, кстати, общественного мнения, он так и назывался. Как его назвал Грушин, еще в 60-х годах в «Комсомольской правде», где он работал, и где вот создал подобного рода организацию, анализирующую так или иначе общественное мнение для газеты «Комсомольская правда».
4: Это только кажется, что выяснить общественное мнение очень просто. Раздаем анкеты с вопросами, собираем и подсчитываем. Нет, это очень сложный технологический процесс и довольно дорогой. Анкету-то надо еще уметь составить. некоторые важные вопросы тщательно замаскировать, чтобы респондент не сразу понял, на что он машинально отвечает. А потом еще по адресам проходят проверяющие, чтобы выяснить, правда ли, что такой-то и такой-то, тогда-то и тогда-то заполнял такие-то, такие-то анкеты. Вот всему этому наш собеседник учился у профессора Грушина, еще будучи студентом и аспирантом в 80-е годы прошлого века.
5: Потом я работал после университета в Институте культурологии Академии наук, в секторе философии и культуры. А вот однажды мы делали исследование всем институтам. Так вот, одну анкету изучения, как сейчас помню, вроде бы театральной жизни нашей страны, разных театров в разных городах и весях, мы всем институтам, несколькими отделами, разные разделы этой анкеты мы делали приблизительно, ну, где-то около 7-8 месяцев. Это не так просто сели, набросали пару вопросов и пошли что-нибудь там спрашивать. Нет, отделы, в которых работали только доктора наук и кандидаты наук, да, где-то 7-8 месяцев, долго очень делали, обсуждали, много совещаний было, одну анкету. Ну, правда, это были советские времена, тогда можно было так вальяжно работать. Но он на излете уже, это был конец 80-х, когда все-таки уже стало понятно, что что-то неладно с информацией об обществе, и это общество надо изучать тщательнее.
4: Да, теперь что касается чешских пивных. Ну, это вовсе не околонаучный анекдот, а вполне серьезное исследование, результатом которого стала весьма интересная книжка профессора Грушина.
5: А Борис Андреевич был в какой-то момент в 70-х годах, как и многие другие деятели нашей культуры, был послан в Прагу в журнал «Проблемы мира и социализма», где действительно издавался такой журнал, такой, в общем, свободомыслящий, скажем так, журнал. Такой, ну, перепускной клапан был, которого никто не видел, он там издавался на русском языке, но не более того. И особенно делать им было нечего, и вот в частности Борис Андреевич Грушин, а он всю жизнь занимался изучением так называемого массового сознания, он решил изучить чешское массовое сознание, сознание простых людей, которые ходят в пивные. Что они себе думают вообще о жизни, о любви, о политике, об истории и так далее. Он за несколько лет прошел, поставил себе такую задачу посетить около 3000 пивных в Праге. И в каждой из этих пивных он, там у них такая традиция в Чехии, ну, в Чехословакии тогда, писать всякие высказывания, всякие там мысли на стенах, на столах, в общем, в местах, где их можно прочесть. Он переписывал их, перерисовывал даже, и в итоге получилась книжка. Книжка по поводу надписей на разные темы в чешских пивных. Может показаться, что это какая-то ерунда, но это вовсе не ерунда, это глубокая книжка с очень серьезным, фундаментальным, я бы сказал, методологическим основанием суждений, как можно изучать сознание через тексты, которые можно обнаружить в пивных.
4: Конечно, в науке имя профессора Грушина вписано крупными буквами. Проводятся семинары, грушинские чтения, но главное в другом. Память о нем осталась еще и в виде его талантливых учеников, в виде научной школы, которую он успел создать. А она все-таки котируется во всем мире, даже в далеко не дружественных нам странах.
3: Имя и время.
6: История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Я в детский дом попал в 8. Меня в приюте немного обманули. Я там год, наверное, прожил. И мне в какой-то момент говорят: «Сереж, вот надо в больницу съездить». И меня повезли в детдом. Я там кричал, что меня обманули. Я до последнего надеялся, что меня заберут обратно.
6: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
8: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
9: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
8: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
10: Радио России. Главное радио страны.
13: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
14: Здравствуйте, дорогие друзья! Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек и, к слову, удвоится к 2070 году, домозащитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка Западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет, и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус Западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки Западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус Западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие – в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену, и цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем...

0: Тройка, семерка, туз. В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман.
1: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
0: «И все это музыка». В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
5: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
7: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
6: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». В центре внимания – специальная военная операция.
8: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Солдаты и офицеры группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской области. Ялна Ландратова, уполномоченный по правам человека, выступая на образовательном форуме «Территория смыслов», подчеркнула, что против нашей страны ведется очень мощная гибридная война, а также добавила, что в разных регионах создаются молодежные советы по правам человека. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» был и будет свободен от дискриминации двойных стандартов, заявил Владимир Путин в обращении к участникам игр, которые стартовали в Астане. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные нанесли авиаудары бомбами ФАБ-500 по живой силе противника. Уничтожены пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Тигинка Херсонской области, а также пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Васильевка Харьковской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Солдаты и офицеры группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасная, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих противника и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали до 200 боевиков, рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом «Новая Сечь» Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанская, Саханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Васильевка, Бугаевка, Широкая, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 9 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, 4 ракеты большой дальности и свыше 600 дронов самолетного типа. В течение суток уничтожены 150 украинских беспилотников над российскими регионами. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск, артиллерии поразили склады вооружения, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и транспорта. Выступая на образовательном форуме «Территория смыслов», уполномоченный по правам человека Яна Ландратова подчеркнула, что сейчас против нашей страны ведется очень мощная гибридная война, в том числе информационная, поэтому важно ей противостоять, а это возможно при плотной работе с молодежью.
3: Нас хотят уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак, нас атакуют ментально. И, конечно, большая работа ведется против наших детей и нашей молодежи. И мы эти вызовы понимаем. Поэтому очень важно уметь в нынешнее время анализировать то, что происходит.
1: Ландратова добавила, что в различных регионах России создаются молодежные советы по правам человека, в которых она пригласила вступать всех молодых людей.
3: Более того, создаем сейчас волонтерский корпус правозащитников рядом с уполномоченным по правам человека. Это очень важно. Президент сказал важную фразу о том, что очень важно чувствовать боль другого человека как свою собственную. И когда сегодня мне задают вопрос, а что самое важное для политика, что самое важное в работе государственного деятеля, сначала кажется, что быть организованным, быть образованным, а на самом деле самое главное, главное – это любить человека.
1: Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, выступая на форуме, что Запад в своих попытках уничтожить Россию использует все способы, в том числе и Украину, как таран. Россию, по его словам, сейчас испытывают на прочность во всех смыслах, в том числе и с экономической точки зрения, с помощью запредельного количества санкций свыше 30 тысяч. Такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории, отметил Дмитрий Медведев. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам и гостям третьих «Игр будущего», которые стартовали в Астане.
4: Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
1: В столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 стран. Игры будущего, инновационные, международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал, которая объединяет классический спорт и киберспорт. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил страны. Там уточнили, что эта атака стала ответом на ракетные атаки, которые Вашингтон приписывает Тегерану. Тем временем иранские СМИ сообщают о взрывах на юге республики. В Москве и Подмосковье действует повышенный уровень погодной опасности. До утра четверга из-за ливня, гроз, сильного ветра. Потепление в столичном регионе начнется не раньше пятницы, как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченко. В выходные ожидаются показатели термометров до плюс 26-29 градусов.
5: В центральной России завтра еще дождливо, но уже к пятнице погода в городе наладится и стартует резкое потепление. В Москве, начиная с воскресенья, плюс 27-29. И такой температурный режим в среднем на 6 градусов выше нормы.
1: Тем временем до 15 миллиметров осадков может выпасть в Москве этой ночью и утром. Днем в четверг прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магометом Шаркановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач. «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамской хоккейной школы выступал в составе «Сочи». Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4, а в серии буллитов сильнее оказался клуб «КХЛ». Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с

0: «Красное знамя» победило московскую заставу «Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из Аши 1-0. «Тосно» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. 70-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова, вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв матч второго круга китаянку Ван Синьюй 6-2, 6-2. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 26 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 28, кратковременные дождь и гроза. В Иркутске 23 градуса днем будет на термометрах, кратковременные дождь и грозы. В Вологде плюс 22-24, тоже осадки. В Оренбурге возможен дождь плюс 30, в Казани до 21 градуса и дожди. В Воронеже плюс 17-19, в Сочи до 28 тепла. В Петербурге без осадков днем плюс 23-25, атмосферное давление будет расти. В столице ливни, грозы, ночью плюс 15, днем до 22 градусов. Сейчас в столице плюс 17, пасмурно и небольшой дождь.
2: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Что это значит?
4: Это новый модный светский жаргон.
2: «Пигмалион». Радиокомпозиция спектакля Государственного академического малого театра по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу.
3: Я для вас ничего не знаю. Ничего, даже меньше этих туфлей.
4: Этих туфлей.
2: Можно ли за короткое время полностью изменить человека? Остроумная история о превращении, в которой меняются не только внешность и голос, но и представление о себе и окружающих.
4: Как, по-твоему, все-таки можно пускать Элизу в общество?
3: Глупый. Она триумф моего искусства и искусства своей партии.
2: «Пигмалион». Слушайте в выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
5: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
6: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
5: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
6: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
5: Громче звук – это только начало.
6: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
5: «Восьмая нота». Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У вас, как обычно, есть возможность комментировать то, что вы слышите в эфире. Наверняка у вас будут возникать какие-то мысли, эмоции. Делитесь здесь. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Ну а мы, Ольга Максимова и Игорь Шатров, приветствуем вас и расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Игорь, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы, наверное, удивитесь анонс, который я сейчас вот начну зачитывать, и вы скажете, это на какое радио мы слушаем, и что случилось? А Российская академия наук предложила упростить найм мигрантов для малого

0: бизнеса. Ну, вот как будто это Российская академия наук из какого-то фантастического прошлого, когда нам не хватало мигрантов, и мы не знали, как бы их к нам привлечь. Будем разбираться, что происходит. Какой-то диссонанс вот с нашей даже вчерашней программой, где мы, ну, в общем-то, радовались тому, что система как-то нормализуется, что мигранты поставлены в определенные уже рамки, и мы, в общем-то, не стремимся первого встречного втянуть. А вот Российская академия наук, судя по тому, что этот документ существует, да, получается, подводит научное обоснование под то, что нам необходимо увеличивать количество трудовых мигрантов. Будем разбираться, кто лоббирует такие вообще такие доклады. Наверное, есть какие-то спонсоры. Будем выяснять. Еще тема не менее интересная. В Италию мы с вами попробуем переместиться. И действительно, у нас будет корреспондент из Италии, который будет рассказывать о том, как выстраивают отношения украинские беженцы, так называемые, да, и итальянская мафия. Потому что прокурор города Палермо, что-то вспоминается, помните, комиссар Катани, да? Вот он сказал, что есть информация о том, что итальянская мафия пытается купить на черном рынке боеприпасы для БПЛА, используемые в украинском конфликте. Нет дыма без огня. И тем более это прокурор все-таки говорит, а не какой-нибудь дворник, да, из жителей Палермо. Ну, еще будет не менее интересная история. Мы попробуем разобраться в том, что за лазерное оружие производят российский военно-промышленный комплекс. Мы будем говорить об этом, потому что министр промышленности Антон Алиханов рассказал о новых средствах защиты российских производств от БПЛА, и это лазерное оружие, оказывается, вот до этого уже у нас дошло. Ну и продолжаем рассказывать о технологиях информационной войны против наших детей, которые организовали украинские террористы. Сегодня новая информация, новое сообщение от ФСБ, и им, конечно, нельзя не поделиться и нельзя не поднять эту тему еще раз, несмотря на то, что на этой неделе мы уже говорили о подобном, но вот тут новые факты, они просто поражают.
1: Наше время.
0: Ну что, сегодня мы узнали от Федеральной службы безопасности, что разоблачена сеть вербовки детей через бот знакомства «Дайвинчик» в Телеграме. И это проходила информация на фоне сообщения о том, что вот из-за того, что Павел Дуров, как руководитель администрации Телеграм, так написано было в сообщении Федеральной службы безопасности. Ну, им виднее, как называть Павла Дурова, я думаю. Он отвечает, в частности, за то, что Телеграм не удаляет ресурсы, на которых происходит фактически вербовка российских граждан, в частности, детей. Это вообще отдельная тема, украинскими спецслужбами, хотя об этом сообщают российские спецслужбы господину Дурову. И вот сейчас там происходят какие-то определенные правового характера действия. Вроде бы он будет объявлен в международный розыск, и, ну, соответственно, ему предъявляются обвинения довольно серьезные, как человек, который отвечает за Телеграм. До конца еще информации нет подробной, поэтому мы не будем там активно эту тему, наверное, сейчас педалировать, подождем, что сообщат официально правоохранительные органы. А мы поговорим, конечно, вот о фактах, которые стали известны нам из сообщения ФСБ. Дело в том, что вот этот вот чат-бот мессенджера Telegram Дайвинчик Лео, он существует для разных целей. В частности, там некоторые знакомятся и заводят друзей. Число пользователей в России несколько миллионов этого чат-бота. За минувший год через него, с его помощью, 46 россиян, младшим из которых было 12 лет, а старшему 22 года, которые хотели познакомиться с симпатичными девчонками и девушками, наверное, в итоге знакомились с суровой действительностью войны в информационном пространстве. Украинские спецслужбы заставляли детей поджигать заправки, релейные шкафы на железной дороге, вынуждали нападать на людей в форме, забирать деньги у очередного обманутого пенсионера. Схема была проста и знакома. С ребятами знакомилась симпатичная девушка, ну, понятно, в кавычках. Она просила поделиться геолокацией будущего места встречи, как правило, это было у социально значимого объекта, или просила купить билеты в кино. Затем на подростка выходили украинские спецы, уже под видом правоохранителей уверяли, что деньги ушли на счета ВСУ, а переданные координаты заложены в пилотные программы украинских ракет и дронов, чтобы не сесть в тюрьму и даже спасти родину. Всего-то требовалось поучаствовать в оперативных мероприятиях и проверить антитеррористическую защищенность этих объектов. Теперь над этими юными россиянами, как мы уже не раз говорили, как и над взрослыми, точно так же, висят годы расплаты. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Теракт», «Диверсия», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», ну и, конечно, «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Да, скажем, что надо обязательно сказать, что «Дайвинчик Лео» внесен в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ну что ж, вот такая информация от ФСБ, и мы поговорим с подполковником ФСБ в запасе, членом общественного совета Ространснадзора Сергеем Храпачем, вот об этой ситуации. Сергей Валентинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Сергей Валентинович, ну что вы вот думаете по поводу того, что мы уже говорили, в принципе, что началась какая-то отдельная специальная работа против детей. И, может быть, мы должны, наверное, с вами обратиться, конечно, к родителям, но прежде давайте разберемся. Может быть, вообще им запретить интернет? Ну вот не зря же во многих странах, между прочим, нелюбящие нас так Европы, да, сейчас это происходит, да. Сейчас его запрещают пользование там как минимум там до 14 лет. Может быть, в этом есть какая-то, я не знаю, идея даже и здоровая, потому что уже не знаешь, что им нельзя смотреть в интернете, где угодно, может под их подстерегать опасность.
3: Вы знаете, я все-таки не сторонник запретов. Любой запрет всегда можно обойти. При желании это сделать совсем несложно. Дети, особенно подростки, у нас многоопытные в этих вопросах. Да, они не понимают, отличить правду от неправды, и, наверное, не смогут в виде отсутствия опыта. А вот обойти блокировку или запрет вполне возможно им будет. Поэтому проблема запрета радикально вопрос не решит. Вопрос с их привлечением к диверсионно-террористическим актам. А вот сделать упор на точечную и массовую работу в отношении родителей по всем фронтам, как говорится, вот это сделать нужно, чтобы и родителей, и детей постоянно сопровождало информационное воздействие, в котором бы им либо простым народным языком, либо мудреным, в зависимости от целевой аудитории, разъяснялись возможные устремления противника к их детям, к их родителям, и как эти стремления своевременно выявить, и как их своевременно купировать. Поскольку система вербовочных подходов, она была, есть и будет, никуда это не денется, враг использует страх человека, его закомплексованность или малоразвитость, к сожалению, таких людей очень много, и на этих мотивах играет и вовлекает их в противоправную деятельность. А дети, да и многие взрослые их родители, они, к сожалению, не обладают критическим мышлением, поэтому вовремя не могут понять игру, с ними ведут квест какой-нибудь, либо втягивают в противоправную деятельность. Но если вот в последних случаях подросток под видом оперативно-розыскных мероприятий, которые стали следствием якобы его перевода денежных средств в поддержку вражеской армии, и он не смог понять, что такого быть не может, одновременное запугивание переводом средств и приглашение поучаствовать в какой-то секретной операции. Ребенок это воспринял как сначала как угроза, потом как интересный квест. В итоге совершил поджог заправочной станции, и ему теперь грозят большие-большие правовые последствия. Если мы возьмем взрослых массив, мы ежедневно почти сталкиваемся с ситуацией, когда очередного пенсионера мошенники развели на деньги. Принцип здесь работы одинаковый, что мошенники совершают преступления, забирая у граждан трудовые средства, заработанные, что шпионы, которые вовлекают детей или взрослых в противоправную диверсионно-террористическую деятельность. Мотив одинаков, технология одинакова, только цели немножко разные в виде правовой квалификации действий тех, кого вовлекают. В одном случае это общекриминальная ситуация, во втором уже угроза государству. Соответственно, и санкции различные. Но, к сожалению, вот эти люди, которые взрослые, которые попадаются на такую удочку, вы можете себе представить, что они не понимая, что их втягивают в противоправную мошенническую деятельность, они чему могут научить своих детей, если они не способны отличить зерна от плевел, как он говорится в Библии. Поэтому, да, нужно воздействовать в первую очередь на взрослых и одновременно на их детей для того, чтобы разъяснить и показать, какие маркеры свидетельствуют о том, что их лично, либо их детей, либо их близких пытаются втянуть в противоправную деятельность с использованием вот таких коммуникаторов, как различные мессенджеры и использование интернета. Если государство сможет наладить такую работу системно, начиная от детского сада, от школы, от средних и высших учебных заведений, от службы в армии, и периодически будут об этом напоминать и рассказывать, то, да, безусловно, количество адептов, вот такие, которые привлекают противоправную деятельность, существенно сохранится. Ну и если к этому еще добавится ограничение для детей в использовании мессенджеров или интернет-выходов, ну да, наверное, тогда мы сможем говорить об эффективном воздействии на эту проблему. А сам по себе запрет вопрос, в принципе, не решит.
0: Согласен с вами полностью, но проблема, конечно, такая довольно объемная и, правда, действительно сложно решаемая. Будем просто следить и сами напоминать регулярно, конечно, и родителям о том, что не должны разговаривать с детьми, как говорила Ольга много, но вот на этой неделе уже мы говорили, на прошлой неделе, да, на прошлой.
2: Надо просто вспоминать о том, что воспитание наших детей невозможно никому делегировать. Настолько в последние годы родители привыкли считать, что все, кто угодно, кроме них, должны этим заниматься. Школа, еще кто-то, там какие-то кружки, что сами они должны приходить домой, отдыхать от работы. Понятное дело, что да, все устают, но так было всегда. Но находить время на то, чтобы понять, чем занимается ваш ребенок, и просто поговорить с ним о важных вещах, мне кажется, ну, всегда это нужно обязательно, иначе потом это обернется огромным несчастьем не только для ребенка, но и для всей семьи. Поэтому будьте внимательны и обязательно уделяйте время. Просто вот сядьте сегодня и поговорите. Объясните ребенку, это очень важно. Я помню, что мы еще с уважаемым коллегой нашего спикера, с нами, напомню, был Сергей Храпач, член общественного совета Ространснадзора, председатель правления Ассоциации межрегион автотранс, подполковник ФСБ в запасе. Мы говорили с коллегой, тоже подполковником Беляевым, и он подчеркнул, что очень важно ребенку объяснить, что ты можешь рассказать абсолютно все, вот все, что происходит, без страха, что тебя будут ругать, что ты будешь наказан, что на тебя повысит голос. Вот любое странное событие, которое происходит в твоей жизни, сразу приходи, мы с тобой обязательно это обсудим, для того, чтобы ребенок не боялся. Очень важная тема, и будем к ней возвращаться еще и еще. Ну а что делать, если происходят такие ужасные вещи, не щадят никого, ни взрослых.

0: системы управления средствами борьбы с БПЛА. Такая работа уже ведется специалистами Минобороны. С нами военный эксперт Юрий Кнутов, и мы поговорим о наших достижениях. Мне кажется, они есть. Может быть, о чем-то уже можно рассказать. Вот в сфере, ну, не знаю, лазерное оружие, наверное, это называется. Юрий Альбертович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Я знаю, что был такой, он даже сейчас есть, город, не буду называть его специально, но он есть. Находится он под Владимиром. Раньше у него было номерное название, а сейчас такое красивое, довольно веселое название, такого природного характера, скажем так. И там находился, и, по-моему, наверное, до сих пор находится институт по вот разработке вот этих вот элементов лазерного оружия. И я даже был на полигоне, где это оружие, ну, в советские годы испытывалось. Когда я там побывал, там уже, там, в тот момент там, конечно, ничего не делалось. Ну, это были, конечно, не 90-е, но там нулевые, допустим. Но, похоже, что-то изменилось. Расскажите, пожалуйста, Юрий Альбертович, а что, действительно у нас есть какие-то, ну, секретные, не секретные, раз министр говорит, значит, уже не совсем секретные разработки в этом вопросе?
2: Нет, ну, то, что разработки секретные, это 100%, иначе мы бы назвали и модель, дали бы все характеристики, показали бы видео. Поэтому была отдана информация лишь в общих чертах. Но это говорит о том, что оружие на двух физических принципах у нас развивается достаточно большими темпами, быстрыми темпами. Почему? Потому что действительно, если исходить из количества беспилотников, которые противник запускает по нашей территории, а запускает все больше и больше, с одной задачей стянуть противовоздушную оборону и сделать так, чтобы практически нас не хватало ни радиолокационной станции, ни зенитно-ракетных комплексов для того, чтобы перехватывать беспилотники врага. Поэтому дальность увеличивается, количество увеличивается, и бороться с этой пастью можно только одним способом, это оружием на физических принципах, к которым относятся как раз лазерные системы, электромагнитные пушки. Ну, сейчас еще разрабатываются новые тоже подобные электромагнитные пушки уже для борьбы со спутниками.
0: Типа Юрий Альбертович, сейчас будет маленький перерыв. Сейчас будет маленький перерыв на одну минуту, и мы попросим, чтобы вас заново перенабрали, потому что очень плохо слышно, и мы еще там пару вопросов зададим, а заодно попробуем связь улучшить, потому что не очень понятно, что вы говорили. А вот мы сейчас на одну минуту отключим на рекламу. С нами Юрий Кнутов, военный эксперт, и мы говорим о новых видах вооружений, которые позволяют обеспечить безопасность нашего неба, наше небо очистить от вражеских БПЛА.
1: Ну, во всяком случае, глава Минпромторга заявил о том, что такое оружие уже разрабатывается. Ровно минута, и мы вернемся и продолжим. Дождитесь.
3: Слово это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым.
0: Продолжаем говорить о лазерных средствах борьбы с беспилотниками, наверное, так пока это назовем. Юрий Кнутов, военный эксперт, с нами. Юрий Альбертович, ну, в общем, мы в основном-то слышали, что вы говорили о том, что, конечно, много секретов, но мы что-то разрабатываем. Дайте все-таки немножко поподробнее, и потом будет пара вопросов. Все-таки, что мы уже можем, о чем можно сказать, в принципе, может быть, без детализации, мы можем сбивать эти беспилотники? Просто нормально?
8: Ну, вы знаете, вообще...

0: Те лазеры, которые у нас разрабатываются, это целая линейка, и в прошлом году мы демонстрировали, ну, это закрытый показ был наших лазеров, и в частности, вот там как раз научно-производственный центр «Сварог», они демонстрировали лазерный комплекс «Перун», который имеет дальность поражения до 5 километров, от аккумулятора может излучать сигнал непрерывно до 15 минут, нести боевое дежурство до 5 часов. И самое главное, что это все размещается, лазерная установка, на двухосевой турели. Ну, кроме этого, модуль управления, видеокамера, тепловизор. И используются в том числе элементы искусственного интеллекта для распознавания целей. При этом стоимость одного выстрела, она оценивается где-то в 205 рублей всего-навсего. Это 10 секунд. То есть... Вот это комплекс, который, собственно говоря, ну, у нас в СМИ раскрывался официально. Но есть и более мощные комплексы. И как раз было, говорилось о том, что есть комплексы мощностью от 4 кВт до 90 кВт. Но 4 кВт это можем воздействовать только на видеокамеру. Или камеру тепловую, там, инфракрасную. А вот 90 киловатт, чтобы было понятно, что железный купол израильский имеет 100 киловатт мощность. Мы имеем уже лазеры 90 киловатт. То есть это вполне серьезно. Хотя американцы вот тут недавно демонстрировали свой 300-киловаттный лазер, который, в общем-то, планируют размещать в космосе и устанавливать на боевые корабли.
1: Вот-вот, Юрий Кстати, Альбертович. На 9... Да. А вот как раз про космос и про все такое. А не можем ли мы хотя спутники Маска сбивать, а?
0: Да вы знаете, спутники просто сами. Спутники по законодательствам сбивать запрещено, потому что это экстерриториальность как бы. То есть это вот, допустим, летит самолет гражданский с флагом, да, ну, условно, британским. Мы сбиваем такой самолет, и тем самым это то же самое, что нанести удар по британским островам. Либо такая же история с кораблем. Он идет под флагом Британии. Если мы этот корабль топим, то это то же самое, что мы напали на корабль на территорию Британии.
1: Да, это правда. Спутники... Да, но спутники работают в интересах Старлинка, как говорится, я обеспечиваю связь на фронте на украинском. Ну а как же? Почему? Они воюют с нами.
0: Еще не только на украинском. Беда в том, что вот все удары, которые сейчас наносятся за Уралом, и по российской территории, это тоже Starlink. То есть Starlink работает над нашей территорией, наводит спутники, вернее, и наводит беспилотные летательные аппараты противника как раз на те объекты, которые подвергаются, гражданские в первую очередь объекты, которые в последнее время подвергаются интенсивным ударам. Поэтому на сегодняшний день здесь проблема такая. Либо глушить. И есть уже установки, вот мы сейчас нащупали такую установку, она защищает у нас как раз трассу Новороссия, РЭБовская радиоэлектронной борьбы, она давит зашифрованные сигналы, которые используются в спутниках Илона Маска. То есть с беспилотника идет сигнал на спутнике, дальше он с помощью лазерного луча передается от одного на другой спутник, и потом, соответственно, к оператору. И таким образом можно поражать цели на любой дальности, которые покрываются вот этими спутниками Starlink. Мы в свое время разработали систему РЭП, борщевик называлась, она давила эти спутники. Но Украина обратилась к Илону Маску, и Илон Маск ввел шифрование. И теперь вот мы уже отработали новую систему РЭП, которую на Украине называют там по-разному, волна купола город, и она, эта система, она как бы уже глушит и спутники, которые принимают зашифрованный сигнал. Но площадь покрытия небольшая. Но в любом случае это уже первый шаг, который позволяет нам развивать наши станции, сделать все, чтобы данные спутники не работали.
1: Спасибо. Спасибо, Юрий Альбертович. Я думаю, что мы эту тему просто рано или поздно продолжим. А так я боюсь, что выдадим сейчас какой-то военный секрет. Нас, наверное, внимательно слушают на Украине. Промолчим пока. Юрий Кнутов, военный эксперт, поделился некоторыми секретами, о которых уже можно было рассказывать. Надеюсь, военных тайн мы не выдали. К следующей теме переходим.
2: Наше время. Тоже про БПЛА будем говорить, и тоже про Украину, конечно.
1: Да,
2: Но в контексте итальянской мафии вообще неожиданный, конечно, разрез. Тем интереснее будет, наверное, обсудить эту тему. Итальянская мафия пытается купить на черном рынке боеприпасы для беспилотников, используемые в украинском конфликте.
1: Да, об этом причем сообщил не кто-нибудь, там не российская разведка. Об этом сообщил главный прокурор города Палермо. А по его данным, в Италии уже обнаружена партия подобного оружия. Ну, правда, оно поступило с Балкан, вот, хотя на Балканах сейчас нет войны, вот. Подчеркивается, что мафия заинтересована в более современном оружии и намерена создать высокотехнологичный арсенал, от которого Италия пока не готова защищаться. Вот мы, видите, уже защищаемся, Италия пока еще не готова защищаться, то есть там все очень-очень непросто. Руководитель представительства ТАСС в Италии Вера Щербакова с нами на связи. Вера, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Ольга, Игорь.
1: Да, каким-то неожиданным образом украинский конфликт пришел в Италию, даже про мафию заговорили прокуроры. Но вообще, вот вы знаете обстановку внутри, знаете, как там вот эти вот беженцы сейчас живут, а едут они уже много-много лет туда, и до войны ехали. Италия такая любимая украинскими, я не знаю, там, обслуживающим персоналом, скажем так. Страна всегда была... Ситуация на Украине сейчас, она как-то повлияла на, ну, обстановку, на криминальную обстановку, которую формируют, может быть, вот эти украинские мигранты? Или все как было, украинцы живут там в своем уголке, никого не трогают, всем нравится, все им счастливы, а как же вот их как бы антирусская, даже не просто антироссийская, антирусская риторика, ведь русских, мне кажется, всегда любили в Италии.
3: Ну, я даже не знаю, с чего начать, с мафии или с украинской диаспоры. Ну, насчет мафии все-таки надо прояснить ситуацию. Прокурор Палермо, ему предположено бороться с мафией, Коза Ностра, знаменитая сицилийская мафия, Палермо – это административный центр острова Сицилия. Поэтому, конечно, мафия видится везде. Естественно, с итальянской мафией все-таки удалось как-то несколько государств справиться, и такой мафиозный террор, который был характерен для 70-х и 80-х годов, все-таки подавили, поэтому... Никто не собирается здесь воевать беспилотниками украинскими, которые, кстати говоря, стали желаемым очень товаром не только для преступных группировок, судя по всему, но и для многих государств европейских, которые, как оказалось, по этим технологиям навсегда отстали. Поэтому, что касается мафии, то очень странно, что сейчас на эту обратили тему внимания, потому что военные эксперты, аналитики с самого начала говорят о том, что накачивание Украины оружием европейским чревато тем, что потом Европа найдет это все у себя на черном рынке. И здесь роль мафии не столько, и вообще преступных группировок, не столько, сколько использовать самостоятельно это оружие, сколько перепродавать его. Чем, естественно, занимается организованная преступность. И, как известно, торговля оружием, она более выгодна даже, чем торговля и наркотрафик. Поэтому, собственно говоря, кто будет, наоборот, желать это оружие? Террористы и исламистские группировки, которые окончательно не истреблены, а многие из них спящие, и, в общем, может возникнуть в любой точке мира. Поэтому больше как раз специалисты обращают внимание на эту тему, то, что оружие в итоге может обернуться в руках террористов против европейских граждан. Ну, а то, что касается украинской диаспоры, да, вы правы, она всегда была достаточно многочисленная в Италии в силу там исторических причин. Украинцы ехали давно, не от хорошей жизни в Италию, действительно выполняя работы такого, в общем-то, скажем, помогая пожилым людям, потому что Италия – это одна из самых старых стран Европы, в том плане, что здесь средний возраст один из самых высоких, стариков много, молодежи, наоборот, мало, рождаемость сильно упала в последние годы. И поэтому был момент в самом начале СВО, просто украинцы приезжали к родственникам. На самом деле, вот этим новым приехавшим в Италии не так нравится, здесь жизнь, в общем-то, не такая простая, не сахар, доходы совсем не такие, как во многих других странах Европы. Поэтому, собственно говоря, численность диаспоры, она сильно-то не изменилась. к русским действительно отношение всегда было положительное, приятное. И чем, в общем-то, что раздражает итальянцев в основном сейчас, это то, что диаспора через свои дипломатические представительства пытается диктовать культурную повестку. И вот эти все отмены культуры, отмены выступления наших знаменитых деятелей искусств, собственно говоря, продиктовано именно именно и украинской диаспоры и представителями, которые вот поднимают эту тему при поддержке некоторых, в общем, известных ангажированных итальянских политиков.
1: То есть в итоге все-таки они пытаются там свою линию гнуть, но в целом итальянцы не изменили отношение к русским. Если вот так вот буквально разобраться, эти отдельные случаи отмены, они не говорят о том, что ну, итальянцы больше не хотят русских у себя видеть.
3: Нет, наоборот, большинство, конечно, это не стопроцентное правило, но большинство итальянцев сохраняет положительное отношение к русским, приветствуют и русских туристов, отменяют концерты одних исполнителей, но втрое больше других исполнителей приезжают и выступают на итальянских фестивалях, в римской опере поют и российские певцы, певицы, танцовщики. Этот обмен, он все-таки происходит вне зависимости. Ну, вот на какие-то имена обращают внимание, и при поддержке оголтелых, я сказала, ангажированных итальянских политиков разворачивают вот кампанию. Ну, собственно говоря, даже не обязательно говорить об искусстве. Все мы слышали последнюю историю про Андреа Пирло, который не смог занять фактически пост тренера национальной сборной. Да, опять же, этот русский след нашли, но, в общем-то, все это превратилось в театр абсурда, это совершенно очевидно, и это прекрасно понимают нормальные рядовые итальянцы.
1: Вера, слушайте, у меня прямо по ходу неожиданный такой вопрос возник, я вот задумался, но, видимо, итальянцы из-за того, что они уже давно у себя на своей земле видели и русских, и украинцев, они хоть разбираются, чем русские отличаются от украинцев, а они правда разбираются, они понимают, что это другие люди, ну, потому что, мне кажется, все-таки не все в Европе до начала вот этого конфликта вообще понимали-то, что Украина чем-то отличается от России. Вот такая мелочь вроде, ну, важна. Скажите, пожалуйста, как это в Италии? Понимают ли они вот это украинец, а это русский?
3: Не брысь в глаз. Не очень они до сих пор понимают и не знают, что такое Донецк. И очень тоже каждый раз удивляет, когда в СМИ проходит информация, что там Россия разбомбила Донецк. Да, а зачем, собственно говоря, Россия, да, свою же территорию как-то... Ну, в общем, большая очень путаница. Географии не знают, разницы особой не видят. Но русский, Советский Союз еще со времен Тольятти, еще со времен вообще, так сказать, незапамятных времен, все равно эти были связи, несмотря на то, что Италия всегда относилась к западному блоку, НАТО, член НАТО и так далее. Но о всех вот давнишних наших связях известно.
1: И нас там любят.
3: Это доброе отношение сохранилось.
1: Спасибо.
3: Но оно, кстати говоря, касается не только советских времен, но и до советских
1: времен. Спасибо. Вера Щербакова, руководитель представительства ТАСС в Италии.
4: История бывшего воспитанника детского дома. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Я в детский дом попал в 8. Меня в приюте немного обманули. Я там год, наверное, прожил. И мне в какой-то момент говорят: «Сереж, вот надо в больницу съездить». И меня повезли в детдом. Я там кричал, что меня обманули. Я до последнего надеялся, что меня заберут обратно.
4: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. У нас осталась еще одна тема, и касается она мигрантов. Очень часто мы поднимаем ее в эфире. Буквально на днях об этом говорили. И вот опять новый повод. Дело в том, что Российская Академия Наук... Ты знаешь, Игорь, я сначала, когда прочитала эту новость, я подумала, что, может быть, РАН расшифровывается как-то еще иначе, и имеется в виду не она, но нет, оказалось, что именно Российская Академия Наук предложила упростить найм мигрантов для малого бизнеса. И вот социологи Российской Академии Наук представили целый доклад аж о патентной системе трудоустройства иностранцев.
1: Да, причем в документе вот отмечается, что строительство, ЖКХ, агропром, логистика испытывают острый дефицит кадров, который невозможно восполнить без привлечения мигрантов. И предлагается такая двухконтурная модель, не совсем понимаю, что это такое, но цитирую просто. Первый контур – это для крупных инвестпроектов с организованным набором и привязкой к работодателю, но об этом, в общем-то, говорили изначально, и вроде бы эти решения приняты. Но предлагается второй, упрощенный, цифровой формат для малого и среднего бизнеса с гибкими условиями, ну, то есть там, где уже никто ни за что не отвечает, потому что вот тот формат, где организованный набор, привязка к работодателю, это ответственность работодателя, это гарантия того, что они не будут болтаться тут без дела. А предлагается второй, упрощенный формат, и эта инициатива якобы... Наши коллеги из газеты «Ведомости» сообщают, уже обсуждается с профильными ведомствами и представителями бизнес-сообщества. Мы с Ольгой в шоке. Я думаю, вы, уважаемые слушатели, тоже в шоке. И мы решили, что, ну, у кого мы можем спросить, что на самом деле происходит? Ну, наверное, только у нашего друга и человека, который этой темой глубоко занимается всегда вместе с нами, тоже часто в эфире на эту тему выступает член СПЧ и представитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Да, Ольга, и да, добрый вечер.
1: Что вы знаете, что вы знаете об этом?
7: Ну, на самом деле, во-первых, меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, да, бизнес, он имеет никакого отношения к безопасности. Ну, потому что это миграция, это у нас все-таки экономика, безопасность, да, правовой, в конце концов. А правовая история, но почему социология мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше, да? Какая разница, раньше написано.
1: Погодите, вот. Кирилл Викторович, давайте я акцентирую внимание на вашем слове, где дешевле. То есть, вот скажите, что вы имеете в виду.
7: Ну, я это нет, в чистом виде, я имею в виду, что я уверен, что это заказная история, лоббизм, связанная с лоббизмом миграционным. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27-й год, было понятно, что пошли стоны стенами по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства, ну, все что угодно. Да, самая главная задача сегодня остановить оргнабор. А, значит, на самом деле, вот это вот то, что сегодня предлагается, это двухконтурная система, как они назвали, ну, единственное, ума хватило, ну, какую-нибудь красивую названку придумать, да? Вот, больше них ума на что не хватило, потому что они фактически говорят, что оргнабор только под большие национальные проекты, причем есть национальный проект, не понимаю, честно говоря. А вот остальные все компании, малые и средние предпринимательства, ну, понятно, что все будут разбиты просто по среднему предпринимательству, да, и дальше они будут заводить без оргнабора, а опять патентов. Понятно, что есть регионы, которые об этом мечтают, это их пока два, которые находятся, не подписали патентную, да, историю, да, Москва, Московская область, они не участвуют в оргнаборе, это 44%, чтобы было понятно, мигрантов.
1: Ого.
7: Да, а дальше они хотят вообще всю Россию перевести обратно, вернуть то, что все, несколько лет работы, включая с этой безопасности, МВД, да, включая всех, они просто хотят в общем, наплевать на всю эту работу, да. Вот. Значит, проблема заключается в том, это диверсия. Это чисто это диверсия. Это не государственная деятельность, подрывная деятельность. Я об этом сказал, я об этом буду утверждать, я докажу, что это, если надо будет, вот, я докажу, что это именно направлено. Потому что это противоречит прежде всего стратегии иммиграционной политики, описанной указом президентом, полностью противоречит. У нас стратегия перейти на оргнабор. Значит, это на самом деле завуалированная форма перевести и фактически прийти оргнабор поставить на ноль. Просто на ноль. Да, поскольку вот эта вся эта история, самое главное, под красивыми призывами по поводу поддержки малого и среднего предпринимательства. Я примерно понимаю, кто из регионов и олигархов эту всю эту историю зарядил. И мои коллеги тоже понимают. Мы сейчас будем, наверное, все-таки пытаться подробно разбираться, брать фактуру. И самое главное, я думаю, что нам нужно будет обращаться к руководству страны, правоохранительных органов, спецслужб, с целью того, чтобы понять, все-таки, кто санкционировал подобные действия, включая в Академии наук.
1: То есть, по большому счету, ведь что получается, да? Они подводят научную базу, это же еще звучит, Академия наук, под вот эту
7: псевдонаучную базу.
1: Да, псевдонаучную, но как бы научную, да? Это весомо Российская Академия наук под эту свою провокационную вот эту деятельность. Это очень, очень иезуитски, слушайте, это очень хитро, я сказал бы так, да?
7: Ну, конечно, нет, естественно, для того, чтобы в правительстве лоббисты миграционные в регионах определенных могли каким-то образом оправдать свою деятельность, значит, что должны сделать? Они должны представить некую историю. Я еще раз говорю, почему институт социологии вообще непонятно. Ну, а измерять его общественное мнение, да? Это раз. Во-вторых, институт социологии, не имеющий отношения к экономике никакого, он вдруг заявляет, у нас невозможно перекрыть. Как невозможно? У нас запреты введены в огромном количестве регионов, и там экономика не встала. Запрещено в такси работать, запрещено работать в сфере услуг. Там экономика, цены не скакнули. Вот еще вопрос. Почему это вранье это постоянно? Причем вранье идет от вроде бы уважаемой структуры, государственной структуры, где люди получают государственные деньги, государственные зарплаты. И самое главное, они не отвечают за последствия, они не говорят о последствиях. Они не понимают, почему, например, не говорят, почему была принята такая жесткая стратегия миграционной политики, почему ужесточение, да? И вот вопрос в том, почему они вдруг идут против государственной политики. Мы добивались этого почти 5 лет, а в конце концов Государственная Дума принимает законы, принимает документы, президент подписывает указы, а тут втихаря такая группка хорьков пытается вот в чистом виде, ну, простите, мой французский, да, свои интересы отстаивать. Я имею в виду олигархов, лоббистов, прочее.
1: Да, слушайте,
7: заходя через Академию наук. Но я могу сказать, что мы с коллегами уже говорили, мы в ближайшее время, конечно, все пытаемся всю историю раскопать. Ну и сделаем все возможное, чтобы этого не допустить.
1: Да, мы тоже вместе с вами. Мы поражены, когда это увидели. Мы очень просто рады, что мы действительно подсмотрели такую тему, которой действительно надо заняться всерьез. И спасибо, что вы...
7: Спасибо тоже... огромное.
1: Да, и спасибо, что вы поддерживаете.
2: Это прям вот история их в двери, а не в окна.
1: Да, это так, вот хитрость, конечно, неимоверная. Это вот не просто так все. И стоит, конечно, я уверен, соглашусь, наверное, с Кириллом, немалых, видимо, денег это стоило, и вот они, в общем-то, настроились нас, и уже все это публикуют, смотрите, уже ведомости публикуют, говорят о том, что это уже обсуждается с профильными ведомствами и представителями бизнес-сообщества, и, наверное, за этими словами тоже что-то есть, уже где-то ведутся какие-то переговоры и договоренности. Так что, Кирилл, вам просто, не знаю...
7: Ну, на самом деле, я уверен, что эти переговоры завели, потому что мы вам откровенно говорили, что в правительстве существует мощнейшее лобби миграционное, и оно продолжено, и оно же никуда не делось. Потому что у нас думают о деньгах, а не глобально стратегические интересы государства, нашего народа, да, у нас KPI-то идут какие? Не что-то сделало хорошего в стране, а сколько денег принесла та или иная операция. Вот и все.
1: Да, сколько денег ты освоил. Спасибо. Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека. Очень серьезную тему мы подняли. Будем вместе с ним следить, как дальше развиваются дела. Не дадим лоббистам добиться своих интересов.
2: Ну, а более половины россиян, оказывается, покупают одежду на вторичном рынке. И почти каждый второй начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Вот с этого мы и начнем в следующий час, когда вернемся к вам после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
4: Взгляд без иллюзий на ложь.
8: Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
9: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
10: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
8: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
8: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
14: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
15: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
16: Ходить на спектакль.
17: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кто такой режиссер?
18: Наша профессия подталкивает человека к каким-то правильным, нужным мыслям, которые душу не только лечат, но и развивают ее.
8: Главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
20: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Министр обороны поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил Госдуму за позиции партии при принятии законов, связанных с поддержкой армии и участников специальной военной операции. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил страны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, в ходе боестолкновений потери украинской стороны составили до 340 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения «Азов» и четырех бригад Национальной гвардии в районах Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодянова, Белозерского, Новоподгородного, Рубежного и Доброполья. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы ENTPQ-50 производства США.
1: Министр обороны поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко с освобождением Светлого. Андрей Белоусов поблагодарил солдат и офицеров за образцовое выполнение воинского долга по защите нашей Родины, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи. Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области. Также российские военные продолжили наносить удары по украинским портом. В порту Одесса атаковали резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Южный – два сухогруза с военными грузами. Кроме того, в Черном море к северо-западу от острова Змеиный поражено судно, доставлявшее грузы для ВСУ в порт Одессы. Удары военные нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Украинские беспилотники атаковали склад «Вайлдберрис» в Пензенской области. Один человек пострадал, 200 эвакуированы. По предварительной информации, на место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение. Пожарные ведут борьбу с огнем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные губернатора региона. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил Госдуму за позиции партии при принятии законов, связанных с поддержкой армии и участников специальной военной операции и их семей. Эти слова прозвучали на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
3: Большинство законов, которые были связаны с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии, позиции всех фракций были одинаковы. И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны, политику.
1: Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Запад в своих попытках уничтожить Россию использует все способы, в том числе Украину, как таран, и не скрывает этого. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил страны. Там уточнили, что эта атака стала ответом на ракетные атаки, которые Вашингтон приписывает Тегерану. Тем временем иранские СМИ сообщают о взрывах на юге республики, в городе Бушере, в окрестностях Абадана и на острове Кеш. Там прогремели два мощных взрыва, под удар попал жилой дом, люди оказались под завалами. Позднее агентство ИРНА сообщило о том, что они были найдены и доставлены в больницу. Власти японской префектуры Кумамото, где ранее произошло мощное землетрясение магнитуды 7.1, подтвердили гибель 17 человек. Многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены дома, пострадали дороги и мосты. Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4500 бойцов сил самообороны. Недавнее землетрясение стало одним из самых мощных в стране за последние годы. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке. Ситуация с поставками бензина и дизеля по всей стране находится под полным контролем, заявил Вестям первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, в первую очередь нефтепродуктами снабжают сельхозпроизводителей и регионы Северного завоза.
4: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. А здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. То есть, безусловно, ситуация, никто не говорит, что ситуация простая, но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса, ее удается держать.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж все же привел к росту спроса примерно на 20-30%. Константин Шестаков избран главой Владивостока еще на 5 лет. За его кандидатуру, которую представил губернатор Приморского края Олег Кожемяка, единогласно проголосовали депутаты местной думы, сообщается в МАКС-канале администрации города. Губернатор лично вручил Шестакову удостоверение главы города. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам, 1 и 2 августа в крае ожидаются сильные дожди, ветер и грозы, сообщает Примгидромет. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую «Заставу Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из Аши 1-0. «Тосно» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские встречи против команды Сербии. Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20 часов по московскому времени. Доигровщица Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Зеринспор» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Гатина провела в Турции сезон 25-26. В составе команды она заняла 4-е место в национальном чемпионате, 5-е место в Кубке Турции и Лиге чемпионов. Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге. Гребнев набрал 8,5 очка в 11 турах и опередил преследователь по дополнительным показателям. Третье место занял еще один россиянин Илья Илюшонок. В соревновании женщин россиянка Анна Шухман стала второй. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня до плюс 15 без осадков, в Тюмени жара до 33 градусов без существенных осадков, а вот в Красноярске дождь и гроза плюс 25, в Калининграде до 29 градусов, в Уфе также плюс 27-29, ливень и гроза, в Ярославле, Владимире и Туле плюс 22-23, кратковременные дожди, в Ростове-на-Дону плюс 25, в Краснодаре 28 градусов тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге также осадков не ожидается днем до 25 градусов. В Москве ливни, грозовое положение плюс 20-22 градуса днем. Сейчас в столице плюс 17, пасмурно, слабый дождь.
6: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
6: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
6: Радио России. Главное радио страны.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы вернулись к вам для того, чтобы продолжить еще несколько интересных тем. Хотелось бы обсудить с лучшими экспертами нашей страны предстоящие 45 минут. Сейчас огласим их список. Лишь напомним, что для ваших высказываний есть мессенджеры 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто к нам только что присоединился. И вот какая повестка у нас запланирована.
12: В Коломенском открыли церковь Вознесения Господня после длительной 2,5-летней реставрация. А что еще интересного есть в Коломенском? Я думаю, москвичам будет интересно послушать эту часть нашей программы. А с Виталием Павловым будем говорить о такой неоднозначной, специфической теме. Я даже не знаю, как я буду эту тему представлять. Я думаю, Ольгу попрошу. Европейский вещательный союз разработал специальную инструкцию для борьбы с сексуализацией спортсменок. Вот если вы не понимаете, о чем, дождитесь. Если понимаете, все зависит от ваших интересов. Будете вы слушать эту часть нашу или нет, но будет прикольно, как минимум. Будем говорить о том, что электросамокаты постепенно занимают свое место в ряду общественного или вообще просто транспорта, и вот теперь их часто берут в аренду всего минут на 10. Для чего? Узнаем. Ну и о рынке ресейла поговорим. Это вообще когда-то называлось комиссионки. Потом, не знаю, там магазины секонд-хенд открывались. Сейчас этим занимаются платформы в интернете. Но говорят, что вообще это очень модно сейчас, вплоть до того, что все люди пользуются ношеной одеждой. И это вообще чуть ли не каждая вторая покупка. Ну, для меня удивительно. Я никогда не покупал бэушной одежды. Даже во времена секонд-хенда. Тем более сейчас. То есть в 90-е. Тем более сейчас. Но вот будем разбираться. Говорят, растет популярность такого вида покупок. Начинаем.
6: Наше время.
12: Не знаю, Оля, а ты вот вообще, когда были секонд-хенды, или, может быть, сейчас ты покупала когда-нибудь что-то в секонд-хенде?
13: Нет, ну, мне как-то, честно говоря, не очень приятно. Во-первых, кто носил эту одежду до тебя? Ну, понятное дело, что ее можно почистить, постирать. Да и, в принципе, наверное, это, знаешь, это такое предубеждение, потому что ну, в магазинах тоже до тебя меряют одежду, и
12: ну,
13: тоже
12: да.
13: непонятно кто.
12: Ну да, это есть
13: ну,
12: такое.
13: Возможно, знаешь, какие-то там эзотерические даже у некоторых людей примешиваются мысли, какая энергетика, что это был за человек и так далее. Ну вот я, честно говоря, не очень люблю, но отношусь с пониманием. Не у всех есть деньги на то, чтобы покупать одежду новую.
12: Согласен, но тем не менее для меня вот такие цифры, которые мы сейчас назовем, были удивительны. Более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке. Почти каждый второй начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Ну, это понятно, это уже интересы ресейл-платформ, они себя рекламируют. Пускай, но оказывается, более половины россиян покупают одежду в принципе
13: ну,
12: на вторичном
13: знаешь,
12: рынке.
13: То, что это ресейл-платформа, совершенно не означает, что эти вещи были в употреблении. Потому что там продается и масса подделок под известные там бренды, кроссовки разнообразные. Это не обязательно, что покупают то, что уже было ношено.
12: Ну, соглашусь. Но, тем не менее, и об этом тоже говорят, потому что вот дальше информация из исследований аналитиков. Как следует из результатов, более 77% россиян хотя бы раз продавали личные вещи. Почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно. Вот. Интерес к ресейлу также увеличивается якобы за счет культурных и поведенческих трендов. В частности, в России растет вовлеченность в концепцию осознанного потребления и интерес к локальной эстетике и азиатской культуре. Не знаю, почему есть азиатская культура, как это связано с ношенными вещами.
13: Я знаю, что в Англии у подростков, у меня просто у приятельницы там училась дочка, и у них там очень распространено покупать вот какие-то вещи, которые уже ношены. Потому что, ну, может быть, кому-то они надоели, они еще в хорошем состоянии, и вот у них это, да, связано с какими-то идеологическими замашками.
12: Вот, да. Ну, и здесь, конечно, речь идет не только об одежде, но в частности, просто о вещах бывших употреблений, что, ну, я понимаю, там коляску, может быть, можно купить. Не знаю. Бывшее употребление шкафа точно не надо. Ну, давайте мы поговорим с финансовым экспертом, аналитиком Татьяной Волковой на эту тему. Татьяна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
12: А, Татьяна, вот есть ли такая тенденция к тому, что люди переходят от покупки вещей БУ, и в частности БУ одежды? Ну, понятно, вот были комиссионки в советское время, потом был, и там, кстати, очень дорогие вещи часто продавались. Это, может быть, был даже способ не перепродажи, а часто просто продажи, да? Это был такой выход из, ну, нельзя было продавать обычным образом, продавали через комиссионки. Потом был период трудных 90-х, тяжелых, когда в БУ одежду многие наряжались, и для целые магазины, и целые чуть ли не рынки были, в которых продавался секонд-хенд, вторые руки. А вот сейчас говорят, что то же самое на платформах вроде Авито присутствует. Вот вы скажите, это тенденция какая-то, или это обычно всегда есть определенный процент людей, которым этим занимаются? Что на данном этапе сейчас происходит в этой сфере?
15: Знаете, я, скажем так, имею и опыт, и продажи вещей, и покупки вещей. Я скажу так, что, во-первых, вещи продаются, совершенно верно, вы говорили, в разных ценовых сегментах. От совсем дешевого до очень дорогого. Например, дорогое направление сегодня называется модно-винтаж. Винтажные вещи, но по факту это все вещи БУ. Они из 80-х, 90-х, там можно найти и жакеты, и украшения. Тенденция, на мой взгляд, была всегда. Всегда была категория людей, которые покупали БУ вещи, кто-то с целью экономии, кто-то с поиском, с целью поиска именно интересных вещей, которые уже сегодня не продаются. Вот, например, винтаж, о котором я говорю, целые бутики, например, в Москве есть таких и вещей, и украшений, и сумок. Но если говорить про ресейл-платформы, то сегодня я очень ярко вижу эту тенденцию и у молодежи сначала проверить на этих платформах, а нет ли того, что они ищут. Кто-то с целью экономии в первую очередь, кто-то просто всегда использует грамотное потребление, потому что прежде чем покупать, скажем так, обычным способом в магазине, они проверяют. Кто-то, может быть, не носил, не пользовался, кроссовки, очки, все что угодно, одежду, велосипеды. И эта тенденция...
12: Меня напугали, Татьяна, когда сказали кроссовки. То есть и обувь ношеную тоже покупают. Мне кажется, обувь вообще настолько индивидуальная вещь, что ее перепродавать
15: странно.
12: А вы знаете,
15: что можно купить обувь и не одевать ее ни разу.
12: А, ну это да, здесь я соглашусь.
15: Конечно.
12: Если она не ношеная,
15: да,
12: а просто...
15: Да, Да-да-да, и она точно так же выставлена. Или кто-то, например, померил в магазине, показалось, что удобно. Пришел домой, перемерил, ну, по каким-то причинам ее не сдал, а обувь неудобная, и она не ношена от слова совсем. Она тоже продается, на самом деле, на этих площадках. Поэтому есть разные факторы. Есть и грамотное потребление, есть где-то экономия, а есть просто поиск интересных вещей.
12: Ну, то есть, вообще, на самом деле, ничего не изменилось с тех времен, когда мы были молодыми, когда были комиссионки, там тоже не все от бедности было, а наоборот.
15: Конечно.
12: Туда такие люди приходили за дорогущими вещами и в итоге находили себе то, что им требовалось. Финансовый эксперт, аналитик Татьяна Волкова была с нами.
13: А в комиссионках, кстати, продавались холодильники старые, и стиральные машины, и что только там не продавалось. Популярная была история, ну, потому что многие жили достаточно бедно, и приходилось экономить. Уж, во всяком случае, был холодильник, мне кажется, в каждой семье рано или поздно, но однажды появлялся. Переходим к следующей теме.
6: Наше время.
12: Ну, тема интересная, о которой мы, наверное, года два был такой период, когда это все началось. Мы просто активно обсуждали эти электросамокаты, которые непонятно что, непонятно как, вписать в ПДД, ну, вроде вписали, как-то в городскую инфраструктуру, ну, вроде вписали, сделать правила понятными, количество аварий, смертей. Ну, не знаю, мне кажется, что в Москве ситуация наладилась, хотя вот я где-то видел статистику, и вроде бы даже ГИБДД эту статистику озвучивала. Ну, не самая лучшая статистика. Они считают, что там надо пожестче поступать. А вот сейчас заговорили о том, что сервисы кикшеринга, они проводили свои исследования, читали, что среднее время аренды теперь не дотягивает до 10 минут. Люди пользуются просто им в основном для того, чтобы доехать от транспортного хаба, какого-нибудь вроде выхода из метро, до своего дома. Ну и хорошо, на самом деле, да, пускай так развивается. Но, тем не менее, хочется понять, ну, во-первых, остались ли какие-то проблемы, или их уже больше вообще нет, и что нам по этому поводу делать? Ну, радоваться, я не знаю, что-то будет меняться в какую-то сторону, где-то же запрещают даже. С нами вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин на связи. Антон Владимирович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
14: Да, приветствую.
12: Ну, вот скажите, вы тоже следите, мы знаем, просто уже бывали у нас в эфире, за судьбой электросамокатов. С ними, на ваш взгляд, окончательно разобрались? Они легализованы теперь как транспортное средство. Аварийность, ну, кто-то говорит, что уменьшилась, хотя есть разные данные. А что делается для того, чтобы уже все это просто стало на рельсы нормально? И требуются ли какие-то еще доработки законодательства, на ваш взгляд?
14: Ну, в правовом поле ничего не изменилось ровным счетом. Минтранс занимается тем же самым. Вот пустое, вот порожнее, будем между ними переливать. Соответственно, вопрос не отрегулирован для частных самокатов вообще. А прокатные самокаты регулируются, ну, по большому счету, на региональном уровне и путем там саморегуляции. И то, что происходит с временем проката, ну, это объективная реальность, собственно. Люди, во-первых, давно уже не используют самокаты для рекреационных нужд. В среднем это действительно возможность доехать от дома до метро, чтобы не ехать в потном автобусе. Это первая история. И вторая история. Ну, нужно понимать, что люди экономят на всем. И на самокатах, может быть, тоже уже экономят, потому что, ну, это все недешево, и у людей далеко не всегда есть средства на то, чтобы доехать. Поэтому здесь вопрос не идет там про какие-то запреты и так далее, тем более, что тем подмосковным городам, которые что-то там пытались запретить, в нарушение, явное нарушение законодательства, подмосковная же прокуратура популярно объяснила, где границы их полномочий, что они могут, что не могут. Вот, и, соответственно, сейчас все это отыгрывается назад, и на самом деле хорошо, потому что для людей, многих очень людей, самокаты стали понятной частью их жизни, понятной частью логистического вот их дня. И для многих жителей, особенно новых районов, и не только Москвы и Подмосковья, там Краснодара, не Краснодара, вот всех новых районов, где гнездятся всякие 20-плюс этажки, где машины у жителей не будет никогда, потому что ее припарковать просто негде, они могут о машинах только мечтать, в буквальном смысле. Ну вот, соответственно, в таком раскладе, какие есть альтернативы у людей? Автобусы далеко не везде ходят, во-первых. Во-вторых, далеко не везде их достаточно. А в-третьих, в ряде регионов, типа, там, например, в Воронеже, сокращается количество автобусных маршрутов. И с чем остаются люди? Ну, один на один с собой, либо пешеходы, либо на самокаты вперед. А прокатный самокат государство может контролировать, потому что знает, кто когда на нем ехал, кто платил и так далее. А частный самокат не может, потому что вопрос не отрегулирован вообще, и номеров на них нет, кто едет неизвестно, с какой скоростью неясно, ограничить скорость нельзя. И сколько я видел в интернете веселых фотографий и видео про то, как люди на частных самокатах фотографируются со знаками «Проезд на самокате запрещен». Ну и все.
16: Ну, вот смотрите, да, Антон Владимирович, ну, то есть, с одной стороны, вроде бы все хорошо, а с другой ничего хорошего. Получился вот у вас такой рассказ. Вот мне показалось, или это правда, что вот сейчас часто встречаем на улице, ну, может быть, они даже не на прокатных, а на своих самокатах, я, кстати, присмотрюсь в следующий раз, очень часто умные взрослые, казалось бы, родители возят своих детей теперь вторыми, третьими. А об этом в начале вот этого самокатного вхождения в нашу жизнь, как вида транспорта, говорили активно, и мы думали, что молодежь этим будет злоупотреблять. Молодежь вроде от прокатных самокатов отодвинули.
13: Ну, молодежь на прокатных самокатах вдвоем тоже ездит.
16: Да,
13: но единственное, что
16: да?
13: Я хотела сказать, защиту родителей, но вот если у тебя 7-летний ребенок, и тебе, вот как наш уважаемый эксперт Антон Владимирович сказал, нужно доехать не в на автобусе, а от метро до дома как можно быстрее. Ну вот ребенку 6 лет или 7, ну вот что он его на отдельный самокат поставит и пустит? Всяко безопаснее, наверное, все-таки его... Ну, если вот такой вот выбор с собой. Я ни в коем случае никого не оправдываю.
14: Я с вами вообще не соглашусь.

0: родительским аккаунтом на МОСРУ, родители сами им дают эти аккаунты. И, соответственно, дальше авторизуются, и как будто родители едут радостные. Вот. Это, конечно, очень большая проблема, и здесь нужны поправки в законодательство, которые введут ответственность для этих родителей. И нам нужна аутентификация через госуслуги. Я надеюсь, что хотя бы доступ к порталу госуслуг детишкам не будут давать, потому что детишки могут это кому угодно, и мошенникам, и не мошенникам передать.
1: Я привела,
0: хоть этого будут бояться.
1: Я привела этот пример для того, чтобы просто попытаться понять логику родителя, который так поступает. Безусловно, это запрещено.
0: Не ищите тут логики.
1: И категорически против. Но, с другой стороны, а кто может запретить это делать родителю, который едет на своем самокате?
2: Ну, закон.
0: На закон. Здравый смысл я не надеюсь. Потому что у нас вон тысячами питбайки покупают, и самокаты мощные.
1: И на квадроциклах восьмилетние дети ездят.
0: Да, и то, поля вытаптывают на квадроциклах, а потом их останавливают и убивают ученого-академика. Их же родители, этих же детей, которые купили им квадроциклы. Так что ждать логики здесь не стоит. К глубокому сожалению, здесь придется применять инструменты государства и надеяться на то, что госавтоинспекция хоть как-то будет отлавливать эти, соответственно, самокаты, квадроциклы и так далее. И надежда здесь призрачная, потому что инспектор за самокатом просто не уедет, не догонит его.
1: Конечно.
0: К сожалению, время простых вот таких решений, когда что-то можно отрегулировать там и так далее, оно ушло полностью. И я боюсь, что наш единственный, подчеркиваю, единственный путь, и никто ни разу не смог мне предложить еще какую-нибудь опцию, это запрещать ввоз частных самокатов и продажу их в России, раз. И два, оставлять этот вид транспорта исключительно в контролируемом прокатном режиме, когда мы знаем, кто едет, как едет и так далее. Только так мы сможем навести в этой сфере порядок, и причем вообще не сразу, потому что какое-то количество самокатов, миллионы самокатов, уже приехали, уже эксплуатируются,
1: не должны еще успеть прийти в негодность. Согласна с вами. А может быть, по примеру мотобатов, мотобатов, создать самокаты-баты еще, для того, чтобы инспекторы, автоинспекторы смогли гоняться за нарушителями.
2: Подсластила пилюлю, Оля, немножко.
1: Антон Шапарин был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Ну а далее будем говорить о спорте. Вернемся ровно через минуту.
3: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, что это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие. Все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
3: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовым и Игорем Шатуровым.
2: Ольга Владимировна, тебе просто. А, ну да, поздоровайся.
1: Нам пришел тебе. Виталий Павлов.
2: Привет. Здравствуйте, привет. Виталий. Ну, представь эту тему, у меня язык не поворачивается.
11: Так, а что тут такого? Обычная тема. Ну, тема, связанная с показом легкой атлетики.
2: А, и... да, всего лишь, да. Ну, да.
11: Ну по большому счету-то да, рекомендации просто выпустили по показу легкоатлетических соревнований, где, скажем так, в определенных ракурсах не рекомендуется показывать девушек. По причине
2: дискриминация
11: того,
2: какая-то.
11: По причине того, что это сексуализация и тому подобное. Я даже не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, я вот на стороне того, чтобы все-таки виды спорта продвигались при помощи любых средств, скажем так, да, но если это привлекает внимание, то почему бы и нет. А с другой стороны, я вот ставлю себя, понятно, не, на позицию девушек не могу себя поставить, на позицию, условно, парней этих девушек себя ставлю, и думаю, ну, наверное, да, мне тоже было бы не очень приятно, если бы мою жену показывали бы вот в не самых приятных ракурсах.
1: Ну, слушай, ну и что

0: при фигуристах заковать доспехи?
1: Ну, вот это очень спорная история, потому что, ну, у фигуристок все-таки нет такого показа настолько пристального, как в легкой атлетике.
0: А ласточку они делают?
1: Нет, безусловно, там есть элементы, которые, скажем так, с демонстрацией всего костюма.
0: Трусов.
1: Да. Но при этом там нет крупного плана на этом, как в легкой атлетике. Ну, я не знаю, как часто ты смотришь легкую атлетику.
0: Я хотел привести тебе в качестве примера Алису Шмидт. Знаешь,
1: да, конечно.
0: Игорь, может... А, я выкладывала, кстати, в наш чат.
1: Да, одна из самых сексуальных
0: легкоатлеток. А почему вот это вот плохо? На это прекрасно смотреть, вот даже, ну, на что я, в общем-то,
1: ну, реакция,
0: к своему полу
1: реакция
0: равнодушна.
1: Самих
0: но
1: девушек
0: это красиво.
1: Просто...
0: Нет, ну, мне кажется, Алиса Шмидт прекрасно понимает, что она прекрасна.
1: Ты знаешь, мне казалось...
0: Во всех ракурсах.
1: Мне казалось, Оль, что вот Полина Кнорос, да, очень прекрасная девушка, тоже очаровательная. Одна из самых красивых спортсменок нашей страны, как мне кажется. Мне казалось, что она тоже, в общем, ну, не стесняется. Но она говорит сама вот в интервью о том, что наконец-то принимается такое решение, потому что, ну, надоело, что, например, в некоторых секторах прямо стоят люди с фотоаппаратами, которые пытаются поймать вот эти ракурсы.
0: Я слышала, что в художественной гимнастике это большая проблема, потому что девочки там выступают вот настолько лаконичных, скажем так, костюмов,
1: да, да.
0: И причем они ведь выполняют совершенно невероятные кульбиты. Тут даже никакая бегунья, прыгунья не идет в сравнение.
1: Согласен, да.
0: Они выгибаются всем телом, они делают какие-то там даже не шпагаты, я уже не знаю, как это назвать. И там действительно бывает очень много конфузов. И во время съемок я слышала о том, что это большая проблема, и там даже вот запрещают или очень тщательно потом отбирают эти фотографии. Ну и понятное дело, что, конечно же, существуют вот такие вот любители клубнички, которые будут специально именно искать такие срамные ракурсы. Но вот единственное, что я хотела у тебя уточнить, может, ты объяснишь, а что мешает, например, тем же бегуням бегать не в трусах, а в велосипедках?
1: Но ты же понимаешь, что...
0: Сопротивление воздуха будет больше.
2: Оль, ну, во-первых, вопрос велосипедок тоже весьма относительный. Знаешь, вот когда я вижу на городской улице девушку в велосипедках, мне тоже кажется, что она голая, знаешь, извини.
1: Ну, иногда, особенно когда они телесного цвета,
2: да.
1: Ты идешь.
2: Это просто безумно.
0: Ну, бывают и такие девушки, но велосипедки сейчас носят просто все. Ну, это какая-то там вот мода сейчас. Но тем не менее, что мешает?
1: Я думаю, что это все-таки есть, во-первых, нормы определенные, да, есть, ну, там, шорты либо плавки. Это вот то, что допускается, насколько я понимаю. Плюс ко всему, бывают же спортсменки, которые выступают в комбинезонах, например. Это их личный выбор зачастую, и кому как удобнее, потому что, ну, стесняют, в любом случае стесняют движения те же самые велосипедки в районе подколенного, например, да, сустава.
2: Бывают же спортсменки из стран восточных, исламских, которые все-таки выступают...
0: Которые плавают в одежде.
2: Да, и которые выступают, там, футбол играют, извините, ну, тоже в такой...
1: Да, понятно, и даже в пляжный волейбол они сейчас выступают в таких, скажем, специальных костюмах.
2: Ну,
1: но...
2: то есть, смотри, для них разрешение как, ну, типа исключение.
1: Это исключение,
2: да. А может быть, просто действительно только права как-то немножко это поднять этот статус и...
0: Мне кажется, это просто, вот, знаешь, это какое-то кокетство.
2: Да.
0: Ну, вот, наверное, да, есть такая проблема в художественной гимнастике, но, наверное, там как-то конструктивно можно этот костюм доработать, чтобы не было конфуза. Есть же какие-то вот... они часто используют ткань телесного цвета чтобы там дополнительно...
1: Мы прекрасно понимаем, что, например, в киноиндустрии используются, скажем так, ложные, да, там, ложное нижнее белье и так далее, которое, ну, как бы незаметно оно в кадре, и то же самое можно использовать и в спорте в целом. Если оно не мешает, конечно. Это опять вопрос комфорта самих спортсменок. Вот к ним нужно обращаться. И ты знаешь, я вот почитал комментарии самих спортсменок на тему вот этой новости относительно показа легкой атлетики. Они ведь делятся примерно 50 на 50. Кто-то говорит, что да мне вообще все равно, как там меня показывают. показывают, и я, мол, для чего попу-то вообще качала всю вот свою
0: именно.
1: Жизнь?
0: Вот
1: я
0: именно.
1: Абсолютно не против, чтобы
0: посмотрели. Это же красивые атлетические тела, на которые просто вот, ну, приятно смотреть. Это
1: произведение
0: физического искусства.
1: Одна из чешских легкоатлеток вообще написала у себя в соцсетях, вообще-то мою попу видела вся Чехия. О чем вообще разговор вести?
2: Друзья, почему я не хотел эту тему сам комментировать? Вы тоже немножко вот только в одну сторону зашли. Но не из-за попы. Ну, не в попе же дело.
1: Ну, я думаю, что да.
2: Но не в попе. Но
0: а в чем?
2: Другой стороны тела вопрос. В этой стороне тела вопрос. Оля.
1: Но на самом деле, Игорь, вот ты говоришь про переднюю сторону тела.
2: Да, ну, понимаете, ну, простите.
1: Но на самом деле, что в рекомендациях, если там посмотреть вот эти скриншоты, которые выложил Европейский телевизионный союз, они как раз демонстрируют, что сзади в особенности снимать нельзя. Не спереди, а сзади. Хотя понятно, что там крупные планы в момент, например, прыжка, это тоже не рекомендуется и спереди. Нужны либо средние, либо, соответственно, общие планы.
0: Слушай, ну что тогда мешает Полине Кнорос надеть вот эти вот советские трусы фонариками, в которых мы ходили на физкультуру?
1: Да в целом ничего не мешает.
0: Если так это все смущает. Помнишь, они были такие на резинках, девочки ходили на физру в ней.
2: Ну почему нет?
0: И чего? Все прикрыто, и прыгать.
2: Это не ей надо, тогда это надо уже этому союзу спортивному принимателю федерации.
1: Но
2: там,
1: тут опять
2: решение.
1: Вот, на мой взгляд, еще и несколько как-то утрируют всю эту историю, потому что все-таки союз-то это преподносит как рекомендации к показу. Понятно, что невозможно полностью избежать там каких-то планов и так далее. В конце концов, оператор что, читает мысли и знает, в какой момент спортсменка там нагнется или, побежит и так далее.
0: Когда
1: невозможно.
0: Перед стартом я знаю, когда они нагнутся. Это у них традиция такая,
1: да,
0: нагибаться, чтобы из этой позиции потом рвануть.
1: Да, и вот сейчас, ты понимаешь, что старт не будут показывать сзади. И для меня это странно, потому что, ну, то есть мужчин будут показывать все так же, а женщин сзади показывать теперь нельзя.
0: Слушай, я вот когда с твоей коллегой Викой Колосовой обсуждала эту тему, я ей прислала фотографию, как мужчина осуществляет тройной прыжок.
1: Да,
0: я
1: и там тоже есть вопросы.
2: Там тоже есть на что посмотреть.
1: Но при этом надо сказать, что телевизионный союз, они ведь не враги себе. И, например, был случай, когда просто у бегуна порвались шорты в момент забега. Он финишировал в рваных шортах. И нет, нигде вы не найдете этих кадров. Нигде, никак. Этого просто не показали вообще.
2: Приличные люди, значит,
0: я вот
2: в
0: хочу
2: этой сфере бизнеса.
0: Игорь Владимирович, задать вопрос, которого смущают велосипедки. Это самое, на балет ты как смотришь вообще, на мужское? Ничего или тоже?
2: Стараюсь не смотреть, слушай.
0: Напрасно.
1: Так мы выяснили, что Игорь не любит балет.
2: Мужской не люблю.
0: Увлекательное зрелище. Я обычно в парах танцую.
2: Мужской не люблю, да.
1: Ну, на самом деле, понятно, что мы там перекладываем сразу вот эти, скажем так, рекомендации на другие виды спорта. Для меня, масса вопросов и относительно вот фигурного катания, относительно художественной гимнастики.
0: Пляжного волейбола.
1: Пляжный волейбол, да. Ну, там, в принципе, вид спорта подразумевает, чтобы они играли в купальниках исключительно, потому что это пляж.
0: Я даже помню, когда в Санкт-Петербурге делали искусственный пляж для этих соревнований.
1: Да, конечно. А зачастую делают, да, искусственный.
0: Выступали в... Ну, это форма вот такая.
1: Да, и причем там же были споры на этот счет как раз вот относительно девушек из мусульманских стран. Тогда допустили их вот как раз в специализированных костюмах и говорилось о том, что, мол, а может быть и всех остальных переодеть. Но тогда теряется вообще смысл этого вида спорта, как по мне. И, честно говоря, и в обычном-то волейболе у девушек, зачастую шортики очень коротенькие, если что. И костюмы достаточно облегающие.
2: Слушайте,
1: и там тоже бывают показы спорные.
2: А они что, действительно будут сильно мешать, если эти трусы будут на 5 сантиметров длиннее?
0: Вот наш редактор говорит, что аэродинамика нарушается.
2: Редактор, конечно, виднее, а она, видимо, у нас разрабатывала самолеты, но выглядит она точно гораздо спортивнее.
1: Ну, на самом деле, действительно, и неудобства создает, и нарушает аэродинамику, ну и плюс ко всему должны быть какие-то все-таки правила такие общепризнанные, да, и понятно, что там, если рекомендуются шорты-плавки, значит, только шорты и плавки. А по поводу показа, ну, понятно, что для всех мил не будешь, наверное, и кто-то из девушек, например, наоборот, говорит, что я хочу вот выделяться. И некоторые специально надевают, скажем так, достаточно вульгарные одежды на соревнования для того, чтобы на них обратили внимание, привлечь к себе внимание таким способом, если не удается с точки зрения спорта. А вот кто добивается результатов с точки зрения спорта, те и говорят о том, что мы вообще-то вот должны там показывать технику, мы здесь за спортом и так далее. Безусловно, в первую очередь за этим.
2: Ну да, я бы тоже запретил бы, например, татуировки и всякие там дреды, например, да, тоже. Вот
0: спортсменам?
2: Ну да, футболистам, например, да.
0: А, кстати, они не на аэродинамику дреды никак не влияют?
2: Влияют, я уверен, и трусы у них тоже развиваются, поэтому...
0: Да я не знаю, мне кажется, что это вот все-таки в основном какое-то кокетство. И потом, ну кто там чего не видел? Ну вот правда. Подростки только разве
2: подростки,
0: что,
2: дети.
0: А так-то, ну, господи, боже мой, это просто улучшенный вариант того, что видели уже все.
2: С другой стороны, Оля, знаешь, ты в чем права? Вот ты сказал, когда слова «улучшенный вариант», ведь, по идее, мы же стремиться должны вот быть такими.
0: Ведь
2: да?
0: Вот большинство женщин, они мечтают о такой фигуре, как у Алисы Шмидт.
1: Абсолютно точно. И...
0: Или Полина Кнорос.
1: Ну, очень странно, да, скрывать как-то эту красоту фигуры.
2: Нет, ну, скрывать-то, что... может быть, и не очень странно, но вот ее осуждать, наверное,
0: античные
2: странно.
0: Статуи. Давайте вспомним Древнюю Грецию.
2: Не, ну, давай традиции, когда вернемся.
0: Это культ тела, который давай. Вообще даже ваяли в камне обнаженным, потому что считал, что это вот...
1: Ну, я надеюсь, что до обнаженных соревнований мы все-таки не дойдем.
2: И мужчинам там сложнее было бы, Оль, понимаешь?
0: Нет, я просто вам говорю о том, что могло бы быть хуже.
1: Да, насчет аэродинамики. Действительно. Ну, мне просто интересно, как это будет еще на мужских соревнованиях отражаться, и будет ли, потому что, ну, если...
2: Вот, я говорю, с аэродинамикой там, да.
0: Меня гораздо больше мужики смущают, я вот честно скажу.
1: Да, которые в коротеньких шортах тоже прыгают, например.
0: Да, и там такой, ну, как это сказать?
2: Внушительно все.
0: Не внушительно, но они волосатые, во-первых, очень.
2: Господи, боже ж ты мой. Нет, ну, тут... Ноги брить еще предложим спортсменам.
0: Ой, я ничего не предлагаю. Я
1: на самом
0: говорю,
1: деле,
0: что тут есть
1: многие профессиональные
0: вопросики.
1: Спортсмены как раз ноги-то бреют.
2: Бреют, да.
1: Специально,
2: я наблюдал. Но нельзя всех заставить это
1: но
2: делать.
1: Но всех, да, тоже странно заставлять. В конце концов, опять. Это физиология.
2: Да.
0: Какая волнительная тема сегодня была поднята нашим спортивным отделом, спортивной редакцией. И уважаемые радиослушатели тоже могут высказываться. 8-925-222-9992.
2: Если вы думаете, что мы с Ольгой такие, нет, это действительно предложение спортивной редакции. Они эту тему предложили нам.
0: Мы благодарим за эту тему, в том числе Виталия Павлова. Ждем тебя, Виталий, снова к нам.
2: Приходи.
0: А мы вернемся к москвичам и будем говорить о Коломенском. Через минуту.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
8: Needles and Pins получила у нас известность благодаря исполнению группы Smokey, поскольку пластинки этой британской рок-команды издавала у нас в далеких 80-х годах фирма «Мелодия». На один из дисков и попала эта песня –

группа «Смоки» записала «Needleson Pins» в 1977-м, ну а песню сочинили 15 годами раньше американский исполнитель и композитор Сонни Боно и его соавтор Джек Ницше. Тот как-то сыграл на гитаре несколько случайных аккордов. Сонни мигом придумал слова. Так и родилась песенка «Needles and Pins» – «Иголки и булавки». Эти предметы из портняжного арсенала в данном случае были метафорой любовных мучений. Сам Сонни Боно, впоследствии выступавший в популярном дуэте со своей женой Шер, эту песню так и не исполнил. Ее отдали певице Джеки Дешеннон, которая записала ее в 1963 году. Ну а хитом она стала благодаря ливерпульской группе The Searchers. Как и многие британские музыканты, они часто выступали в клубах Гамбурга, в одном из которых и услышали песню «Needles and Pins» в исполнении Клиффа Беннета. Вскоре их версия этого шлягера возглавила британский хит-парад, а затем ребята отправились покорять США и стали по существу второй группой из Ливерпуля после Битлз, попавшей в хит-парад в Америке.

0: Люди и песни.
1: Песня «Needles and Pins» в исполнении «The Searchers» за короткий срок получила мировую популярность. Ее даже стали переводить на иностранные языки. Ее пели на немецком, финском, шведском, голландском, чешском, арабском, японском и даже на хинди. Ну а во Франции песня возглавила национальный хит-парад в исполнении Петулы Кларк и получила название «Ночь никогда не заканчивается».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новый способ заражать телефон россиян вирусами под предлогом доставки техники. В соцсетях или мессенджерах они оставляют объявления: «Отдам даром дорогую технику». А уже в переписке с покупателями они назначают встречу, но в последний момент по различным причинам предлагают отправить подарок курьерам. Якобы для отслеживания доставки человеку приходит файл в формате АПК или трек-номер. Но после установки приложения на смартфон загружается шпионский вирус. Так что будьте осторожны. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что опасный вирус Триада, который крадет аккаунты Telegram у владельцев смартфонов, может оказаться даже в новых телефонах, если вы их купили в онлайн-магазине. Вредоносная программа также может подменять номера, воровать криптовалюту, скрытно отправлять сообщения в WhatsApp и следить за действиями в браузерах. МВД, в свою очередь, предупреждает о схемах обмана под видом девушек из Китая. Мошенники притворяются девушками, списываются с россиянами в мессенджерах под предлогом ошибки номером, стараются завязать переписку и рассказывают об успешном бизнесе с Россией. А в итоге ждите от таких товарищей из якобы Поднебесной фишинговых ссылок и ссылок с вредоносным кодом. Кстати, Министерство внутренних дел предупредило и об уголовной ответственности за предоставление доступа киберпреступникам к своей учетной записи в мессенджере WhatsApp. Если вы сдадите в аренду аккаунт, вы станете соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена в статье Уголовного кодекса «Мошенничество». По данным исследователей, сейчас аферисты предлагают 1500 рублей за аренду аккаунта. А вот получится ли доказать, что доступ к аккаунту был украден злоумышленниками, а не продан им добровольно, это уже покажет общение со следователем. Еще в рамках борьбы с мошенниками Центробанк хочет усилить контроль за дропами, которые не просто дали доступ к своим банковским картам, но в итоге получают украденные у жертв обмана деньги. То есть не просто выступает промежуточным звеном для вывода денег. Еще госуслуги будут блокировать доступ к самой важной финансовой информации на своем сайте на 72 часа, если заподозрят, что аккаунт в взлом. Доступ будет ограничен к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты». Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью госуслуг на чувствительные ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ». Так говорят чиновники из Минцифры. Но все меры, которые принимают власти, не отменяют и не заменяют личной ответственности, потому что аферисты прекрасно освоили приемы социальной инженерии, учитывая человеческую психологию, используя как инструменты страх, доверие и панику. Фишинговые сайты сложно отличить от настоящих, иногда адрес выглядит почти идентичным. Люди теряют бдительность, особенно если напуганы. Поэтому не спешите, все проверяйте, не переходите по ссылкам из писем и смс, не вводите данные, даже если сообщение написано официальным языком. Мошенники – мастера мимикрии, не дайте им заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Вооруженные силы США завершили серию ударов по Ирану, поразив десятки целей. И подозреваемого в избиении члена-корреспондента РАН Никиты Зезина отправили в СИЗО. Все подробности далее. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили 39 наземных робототехнических комплексов и 24 пункта управления БПЛА. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и паражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием четырех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены две боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи и БПЛА, 2 терминала Starlink, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражено 24 пункта управления БПЛА, сбито 6 беспилотников противника.
1: Расчеты артиллерии ударных БПЛА восточной группировки уничтожили до 2 взводов пехоты, бронетранспортеры западного производства, более 10 автомобилей, а также 5 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львове и Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги на большей территории страны. Другие подробности не приводятся. В настоящее время в красной зоне находятся Киев, а также Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Сумская, Чернобыльская, Черниговская, Черницкая области и другие. Запад, не скрывая этого, использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». По его словам, Россию сейчас испытывают на прочность.
3: У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом. Победой в специальной военной операции. Большинство законов, которые были связаны с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии, позиции всех фракций были одинаковы.
1: Медведев отметил, что представители всех парламентских партий слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников спецоперации, помощь ветеранам, сохранение исторической памяти. Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в Исламской Республике, сообщило Центральное командование. Среди пораженных объектов КСИР – военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонные посты, а также объекты морского базирования. Глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер представил американскому лидеру Дональду Трампу план интенсивных авиаударов по Ирану, призванный уничтожить ракетный потенциал Исламской Республики. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Продолжительность этого плана составляет 10-14 дней. В основе предложенного варианта лежит мысль о том, чтобы выйти за рамки ответных авиаударов, которые показали свою неэффективность в отношении сдерживания Тегерана от нападений на суда в Ормузском проливе и обстрелов ракетами американских сил в регионе. По мнению главы Центком, нужно начать резкую эскалацию военных действий, уточняется в публикации. Как считает Купер, ослабление ракетной угрозы со стороны Ирана поможет США выйти из тупика. Подозреваемого в избиении члена-корреспондента РАН Никиты Зезина отправили в СИЗО. Подробности дела рассказал начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
4: Фигурант уголовного дела помещен в изолятор временного содержания. Это бывший правоохранитель, более 15 лет назад уволенный по отрицательным мотивам, после чего долго работал в бизнесе. Криминальная история безнаказанной не останется.
1: Как уточнил Горелых, вечером 13 июля заявление потерпевшего о произошедшем инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции. Было зарегистрировано и взято в работу. В тот же день гражданин Зинин был направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных травм. На место происшествия был направлен наряд территориального ОВД, который изъяли и изучили записи с камер наблюдения, а также установили всех участников конфликта, в том числе несовершеннолетних. Горелых подчеркнул, что появившаяся в соцсетях информация о несвоевременном реагировании на произошедший конфликт, повлекший гибель человека, не соответствует действительности. Идет расследование, подозреваемому предъявлено обвинение. Сегодня в Центральной России еще дождливо и по-сентябрьски прохладно. Погоду определяет затяжной циклон, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Забоченков. По его словам, к вечеру в некоторых регионах выпадет свыше четверти месячного объема влаги. В Москве также дождливо, не выше плюс 22 градусов.
5: В Центральной России еще дождливо, но уже к пятнице погода в городе наладится. И стартует резкое потепление. В Москве, начиная с воскресенья, плюс 27-29. И такой температурный режим в среднем на 6 градусов выше нормы.
1: Метеозависимые люди в первую очередь реагируют на температуру воздуха, а только потом на осадки и давление. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Когда солнце не видно, часто хочется вздремнуть, особенно если идет дождь. Это не связано с давлением. Если расположить метеоэлементы по степени их воздействия на человека, то давление окажется на четвертом месте, объяснила Макарова. И добавила, что в то же время именно атмосферные волны тянут за собой и облака, и осадки, и ветер. Люди же чаще воспринимают погоду в комплексе. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
6: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магометом Шаркановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач. «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамской хоккейной школы выступал в составе «Сочи». Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4, а в серии буллитов сильнее оказался клуб КХЛ. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтос приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 26 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую «Заставу Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из «Аши» 1-0. «Тосно» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. 70-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова, вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв матч второго круга китаянку Ван Синьюй 6-2, 6-2. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 19-21 градус и небольшой дождь. В Архангельске плюс 19-21 без осадков. В Петрозаводске плюс 23-25 градусов. В Вологде плюс 22-24 кратковременные грозовые дожди. В Сыктывкаре плюс 28-30 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге малооблачно плюс 23-25. В Москве ливни и грозы и плюс 20-22. Сейчас столица плюс 16 градусов без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Театр Радио России. Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть девятая.

0: Как погуляли?
1: Он умучил меня. Таскал по каким-то развалинам, по зарослям. Брюки изорвал, погон отодрал на рубашке. Я еле дышала, когда вернулась. Представляю, как он вам надоел.
0: Почему?
1: Он мне только про вас и говорил. Наверное, целые дни не отстает.
0: Да что вы, Виктория Федоровна, днем я на работе.
1: Ну, утром и вечером. Вам и отдохнуть-то некогда.
0: Он мне ни капельки не мешает.
1: Юля, дело не только в вас. Дело в нем.
0: А что случилось?
1: Не случилось, но поймите меня правильно. Это его привязанность к вам. Он непростой ребенок. Излишне впечатлительный, фантазер. И, честно говоря, я опасаюсь...
0: Боюсь, что я все-таки не понимаю вас.
1: Сейчас я объясню. Думаете, он только с вами так? У него странный интерес к взрослым людям. Он прилипает к ним, морочит головы своими выдумками, мучает вопросами, а потом мучается сам. Вспоминает, писем ждет. А какие письма? У взрослых людей свои дела. Они забывают мальчишку через неделю после отъезда.
2: Юля могла сказать, что она Фадейку не забудет и письма писать станет обязательно. Сама знает, как плохо без писем. Но она понимала, что эти слова Викторию Федоровну не обрадуют.
0: Что поделаешь, раз такой характер?
1: Дурацкий характер. Я замучилась. Выдумал себе предка адмирала, переделал нормальное имя Федор в честь деда в какого-то Фадея. И ведь заставил всех признать себя Фадеем. А эти непонятные слезы по ночам. Спрашиваю, что случилось? Какой-то Вова Зайцев из их класса уехал в другой город. Но они с этим Зайцевым сроду не были приятелями, а он ревет. Теперь уже никогда и не будем.
0: Выходит, не только среди взрослых он друзей ищет. Бывает, что он целый день с мальчишками носится, мяч гоняет, плот строит, шар недавно запустили.
1: Ну да, шар. Он писал мне. Марсианский глобус. Вы, наверное, не видели его марсианский дневник. Он его ни единому человеку не показывает. Я однажды нашла и заглянула.
0: Чуть не все ребята фантастику сочиняют. Даже в здешней библиотеке куча рукописных журналов.
1: Да, но какая фантастика? Знаете, как начинается его тетрадка? Это самая настоящая правда. Это больше правда, чем наш город, наш дом и я сам. Потому что если я даже умру, планета останется. И лишь бы они больше не воевали. Это в его-то годы. Умирать собрался.
0: Это же просто сказка.
1: Вот именно. И я очень боюсь, что он вырастет беглецом от действительности.
0: От какой действительности? От вашей?
1: Вот-вот. И вы туда же. А действительность, Юленька, одна. И довольно суровая.
0: Не в суровости дело. Тошно иногда от этой вашей действительности. Скучно среди импортных шмоток, служебной грызни и вечных стараний устроить свою жизнь на зависть другим. И вечного страха за это свое благополучие.
1: Вы, видимо, всерьез считаете меня модной, свободной от мужа дамочкой на престижной должности? Ведет, мол, светскую жизнь, разъезжает по заграницам. А я изматываюсь на работе. Мне поперек горла эти поездки. Если бы не они, я бы ни за что сюда сына не отпустила.
0: Это не спасло бы его от ненужных друзей. Они везде найдутся.
1: Вы правы, они везде есть. Я вот про письма говорила. Не все ведь забывают, кое-кто пишет. Видимо, такие же, как он сам. У моего сыночка на этих людей особое чутье, которые не от мира сего.
0: Ну, спасибо.
1: Ой, только не обижайтесь. Мы же говорим откровенно.
0: Да уж куда откровеннее.
1: Юля, я мать. И я хочу, чтобы у меня был нормальный ребенок. А пока это какой-то репейник. С ним даже в гости пойти страшно. Или фокус выкинет, или не успеешь мигнуть, как в неряху превратиться.
0: А вы заведите себе пуделя. Его можно причесывать и дрессировать. И модно, если породистый.
1: Юленька, самое простое дело — быть жестокой.
0: Вот и не будьте жестокой к Фадейке. Не бросайте на все лето. Он так по вам скучал, а вы...
1: Кажется, не очень скучал. Ему было с кем время проводить. Его я еще могу понять, его причуды, фантазии, прилипчивость к чужим людям. В конце концов, он мой сын. Но вам-то зачем это? Что вам, сопливый и бестолковый мальчишка с грязными коленками? Вам нужен взрослый и представительный кавалер в расцвете сил и лет.
0: Ну, вы договорились. Какие кавалеры? Что, по-вашему, я женить его на себя собираюсь?
1: Господи, да при чем здесь это? Опять вы не поняли. Может быть, поймете потом, когда будут свои дети.
0: Я надеюсь. Надеюсь, что будут. А понять нетрудно и сейчас. Ладно. Я учту ваши пожелания и постараюсь свести общение с вашим сыном до минимума.
1: Юленька, я только хотела, чтобы...
2: Она замолчала, махнула рукой и ушла в дом. Юля пошла к себе, легла на постель, прижалась щекой к холодной подушке.
0: Юрка, ну что ты за свинья такая? Юрка, где ты, наконец?
2: Утро пришло безоблачное. Оно обещало теплый день. Юля вышла из дома рано, чтобы успеть позавтракать в Радуге. И еще, чтобы не встретить Фадейку. Зачем теперь его встречать? Только душу бередить. Но он сам догнал ее возле будки со сломанным телефоном.
3: Ты почему завтракать не пришла?
0: Не хочется.
3: Почему?
0: Твоя мама на меня сердится.
3: Подумаешь?
0: Ничего не подумаешь, раз ей не нравится, что ты со мной подружился.
3: Я с кем не подружусь, ей никогда не нравится. Что ж тут делать?
0: Наверное, слушаться.
3: Ага. А я ведь ей не указываю, где какого друга выбирать.
0: Фадейка, ты так скучал по маме, а теперь так про нее говоришь.
3: Ну и буду скучать. А слушаться насчет этого не буду. Она не разбирается. А ты со мной не спорь.
0: С тобой спорить, что носом гвозди вколачивать. Обормот рыжий.
3: А ты колокольня.
2: Они вышли на мост.
0: А все-таки тебе влетит от мамы.
3: Не, она же добрая.
0: Она-то добрая, а ты? Ты любого доброго в рычащего тигра превратишь. Ну, посмотри, опять майка скособочилась, и шнурки не завязаны.
3: Хоп, хоп, хоп, хоп.
0: Ох, допрыгаешься.
3: Не, а помнишь, как вброд с тобой переправлялись? Можно еще.
0: Вода уже холодная.
3: Нисколечко. Я еще купаться сегодня буду.
0: Ненормальный, да? И так сопишь без передышки.
3: Ну ладно, не буду. Или буду знаешь где?
0: Где?
3: В березовом лягушатнике. Такое озеро в лесу есть. Маленькое, там вода прогретая. В воскресенье пойдем за грибами, и я тебе его покажу.
0: За какими еще грибами?
3: Пойдем, пойдем.
2: Он проводил Юлю до Радуги и ускакал. А у Юли до вечера было настроение, похожее на Фадейкину улыбку. И чтобы не испортить его, она запретила себе идти на почту. Целый день возилась со стенгазетой «Здравствуй, День знаний». Привлекла для этой работы двух послушных девочек-читательниц и трудного пятиклассника Валерку Лапина, который оказался прекрасным художником. А вечером, когда Юля вернулась домой, стало известно, что Фадейка уехал с матерью. Следующий день Юля работала хмуро и ожесточенно, чтобы не думать ни о чем печальном. Снова покляла себе не ходить на почту и не пошла. Не будет она больше изводиться. Нина Федосьевна приглядывалась и, наконец, подошла к ней.
4: Юленька, я бессовестная старая корга. Я вас замучила.
0: Да что вы, Нина Федосьевна?
4: Вы за две недели сделали здесь больше, чем все мы за полгода. Вот что, Юля, к 1 сентября почти все готово. И давайте договоримся, завтра у вас выходной.
0: Да... Что я буду делать-то в этот выходной?
4: Читать, смотреть телевизор, бродить по окрестностям с вашим верным оруженосцем.
0: С оруженосцем.
4: Ну, если не хотите выходного, отдохните хотя бы сегодня. В клубе завода очень смешное кино идет, старое. В гостях у Макса Линдера. Или сходите на выставку. Во Дворце культуры изумительная выставка. Традиционная осенняя. Есть там и портрет нашего милого товарища Сеткина.
0: Фадейкин? Откуда?
2: И тут же поняла, что это художник Володя послал или привез портрет, написанный в прошлом году.
0: Ой, а какой он, Нина Федосьевна?
4: Идите, идите, сами увидите.
2: Уже у входа в городской дворец культуры Юля увидела, что никакого Фадейкиного портрета здесь быть не может, потому что ежегодная осенняя выставка была выставкой цветов. Пожав плечами и досадуя на странный розыгрыш, столь несвойственный Нине Федосьевне, Юля вошла все-таки в вестибюль. Цветов было великое множество. Наклонные уже по-вечернему золотистые лучи вливались сквозь стеклянную стену, и сотни причудливых букетов, маленьких и громадных, светились и переливались оттенками всех красок, которые сотворила на земле матушка природа. Цветы были всюду. На полу, на длинных скамьях и столах, на полках вдоль стен. Это было великое собрание цветов. Георгины и астры, нарциссы и гладиолусы, настурции и анютины глазки, розы и садовые ромашки и еще сотни разных представителей цветочного народа собрались, чтобы показать друг другу и всему свету. Вот какими мы выросли за лето, вот что сумели. Юлино настроение подчинилось этому празднику лучей и радужного сияния. Сочетания букетов и названий часто были неожиданными и точными. Полет в стратосферу, золотистый острый гладиолус пробил облако из пушистых белых цветов. Кармен — темно-пунцовая роза в окружении узких, похожих на перья листьев. Салют — ярко-желтые и красные звездочки в гуще темно-лиловых анютиных глазок. Сорванцы — несколько растрепанных нарциссов, очень похожих на задиристых мальчишек. Встречались букеты и с ласковыми именами. Подарок маме, Аленка. Несколько раз у Юли шевельнулась мысль, что если есть сорванцы и Аленка, то почему бы не оказаться здесь и Фадейке? И Юля вздрогнула, когда с ватманской таблички на нее в упор глянули черные крупные буквы. Фадейка Сеткин. Букет стоял на конце длинной низкой скамьи. Юля смотрела на него с недоумением и досадой. Это была небольшая охапка садовых оранжево-морковных лилий с длинными лепестками. Лепестки усеивала россыпь темно-коричневых крапинок. Что за причуда? При чем тут Фадейка? Только из-за окраски лепестков? Что за чушь? Кто это придумал? Юля прочитала мелкие буковки под названием «Женя Зайцева, 5-й класс, школа номер 2». Глупая Женя Зайцева, подумала Юля, и снова глянула на разлохмаченные рыжие лепестки. И ничего не случилось. Разве что неуловимый поворот головы или новое касание лучей. Но в тот же миг Юля поняла, что это именно Фадейка. И никто иной, и ничто другое. Не было лица, но Фадейка, озорно с золотой своей искоркой, глядел на Юлю из путаницы растрепанных вихров и россыпи веснушек. Это случилось так неожиданно, что она не успела даже удивиться. Она просто засмеялась, тихонько, про себя, от ласковой радости, от такой, будто опять встретила Фадейку наяву, от ясного сознания, что ничего не потеряно. Ну, пускай увезли Фадейку, но все равно он есть на свете, и все равно они друзья, и никто не отнимет у них этого недавнего августа с его приключениями, печалями и радостями. И встретятся они еще. Обязательно!
5: Женя Зайцева, 5-й класс. Наверное, хорошо знает Фадейку, раз у нее получилось так весело и точно. Надо будет ее разыскать. Это совсем не трудно. В библиотечном абонементе наверняка есть карточка Жени Зайцевой. Там все школьники записаны. Можно будет встретиться и поговорить обо всем. О ребячьих играх, о плаваниях на плоту, о воздушном шаре, похожем на марсианский глобус. А может, Женя знает и о Фадейкином Марсе?
2: Этот Марс представился Юле не холодным и покрытым красными песками, а добрым и теплым, сплошь поросшим вот такими оранжевыми крапчатыми цветами. Над ковром этих цветов, над выпуклым красно-апельсиновым полем под лилово-синим густым небом, расстилался в беге огненный конь. И стоял у него на спине Фадейка, с разметавшимися волосами, взбившейся рыжей майки, веселый и ловкий. Смеялся, качаясь и взмахивая тонкими руками. Юля перестала дышать, чтобы удержать в себе это ощущение летящей радости. Украдкой дернула с букета длинный лепесток, спрятала в сумку и пошла из дворца. И видение мчащегося на коне Фадейки, чувство его полета несла в себе, как налитый до самых краешков стакан.

0: Без остановки Юля прошагала мимо почты, спустилась к реке, прошла через мост. Вдоль реки тянул холодный осенний уже ветерок. Низкое солнце не грело, только рассыпало по воде медную чешую. И Юля вспомнила старые монеты и таргу. А потом уже на берегу вспомнила Фадейкину игру с телефоном.
1: Или не игру. Как он, зябко поджимая ноги и прикрывая ладошкой трубку, торопился сказать что-то в неработающий микрофон. Что он говорил? Кому звонил по лишенному проводов телефону?
0: А если и ей попробовать? Поговорить с Фадейкой?
1: Фадейка, слышишь меня, а? Где ты сейчас? А я твой портрет только что видела.
0: Юля боязливо оглянулась, затем потянула дверцу, шагнула в будку. Сняла тяжелую холодную трубку.
2: Ну кто там еще? Вам кого?
1: Ой, мне Фадейку.
2: Диева? Он уехал уже. Может, Кротова позвать?
1: Нет, Сеткина.
2: Это кто? Господи, Костя, кто там цепляется к линии? Работать не дают.
3: Это, наверное, заречная точка. Эй, отключитесь там, автомат-то проверки.
0: Юля опустила трубку на рычаг и только сейчас заметила в квадрате выбитого стекла, что от будки тянется к столбу черный провод.
1: Эх ты, Фадейка, Фадейка. Чего?
0: Он стоял в шаге от будки.
1: Батюшки, это ты? Ха. Ой, мама, это ты?
4: Это мой прадедушка Беллинсгаузен. Ты что, за сутки разучилась узнавать?
1: Господи, откуда ты свалился?
4: С Марса, с вокзала, конечно, час назад.
1: Да как ты успел-то?
4: Очень просто, приехал в среднюю.

0: вернуться.
1: Тебе опять одна причина нужна, да? А их много.
0: Ну, а какие?
1: Во-первых, из-за тебя. Во-вторых, ну, тут еще с ребятами дела всякие. В-третьих, тете Кире одной скучно. Она ведь не по правде ворчит, что она мучилась со мной. И еще, боялся, что конь уйдет.
0: Конь?
1: Ага. Юль, понимаешь, мне показалось, что я тебя бросил, когда уехал. А если бросил, это все равно, что предал.
0: Ну, ты же не виноват был, ты же не сам.
1: Не виноват? Это если совсем ничего не можешь сделать. А я все-таки ведь мог. Вот видишь, приехал.
0: Фадейка, а конь-то при чем?
1: Ну, это на Марсе обычай такой. То есть примета. Если человек кого-то предал, от него уходит любимый конь. Не веришь?
0: Верю. Фадейка, мы слазим еще на колокольню?
1: Само собой. Когда деревья золотые, знаешь, какая красота с высоты видится? И я для этого приехал тоже.
0: Да, в самом деле много причин.
1: Конечно. Письмо вот одно ждал, а его все не было. А сейчас прибежал с вокзала, заглянул в ящик, а оно есть.
0: Важное письмо?
1: Еще бы.
0: Фадейка. Если ты сделал одно чудо, может, сделаешь и другое?
1: Ну, давай попробую.
0: Сделай, чтобы от Юрки было письмо, а?
1: Не, это я не могу.
0: Эх ты.
1: Если человек растяпа, тут никакое чудо не поможет.
0: Это кто растяпа?
1: Да уж не я.
0: А кто?
1: А кто своему милому Юрочке вбил в голову, что будет работать в Верхнетальской библиотеке? А точного адреса не дал.
0: Какой еще адрес, если до востребования? Область известна, индекса я сама не знала. Он обещал его на почте спросить. Трудно, что ли?
1: Индекс какого города?
0: Как какого? Если Верхотальская библиотека, то... Ой.
1: Верхотальская или Верхнетальская?
0: Ой.
1: Может, объяснить тебе, где Верхнетальск? На 200 км выше по течению. Не слыхала?
0: Да это он сам перепутал, дурак такой. Я говорила, Верхотальская. Ой, Фадейка, откуда ты это...
1: Кто перепутал, разберетесь сами. Он тебе 5 писем на этот Верхнетальск отослал. 2 из-за границы, и теперь будет отрывать тебе голову.
0: Ой, Фадейка, ой, миленький, откуда ты это знаешь?
1: Очень просто. От Ксении.
0: От кого?
1: Ой, да чего ты бестолковая? От его сестры.
0: Ты что, ты с ней знаком?
1: Вот еще. Просто взял и написал письмо. Адрес ты мне показывала. Помнишь, на конверте?
0: О, и что? Что ты написал?
1: Ну что, очень просто. Здравствуй, Ксения. Тебе пишет один мальчик, Фадей Сеткин, из Верхоталья. У нас в библиотеке работает на практике студентка Юля Молчанова. Она ждет писем от твоего брата Юры, а их все нет. Она очень волнуется. Напиши, пожалуйста, что известно о Юре. Если он больше ей не хочет писать, лучше уж сразу ей сказать, чем она так мучается. Вот и все.
0: Ух ты, Фадеище. И она ответила.
1: Ох, ну до чего же ты тупая в голове? Я же говорю, сегодня пришло письмо.
0: И что в нем?
1: То, что Юрочка твой уже 2 раза звонил из Калининграда и спрашивал, куда ты провалилась. Ни ответа, ни привета.
0: Балда он путанная. А ты тоже. Вот натреплю вам ухи.
1: За что?
0: За письмо. Нет, ты молодец, но зачем последние слова-то, что я мучаюсь?
1: Чтобы все было ясно. На ухо. Дерни и успокой душу. В любовных делах всегда невиноватые страдают.
0: Пыль отряхни. Ой, какой ты все-таки молодчина, Фадейка.
1: Я-то молодчина, а ты? Почему ты сама не додумалась им домой написать? Или позвонила бы с почты? У них же телефон.
0: Я не знаю, это как-то, ну, не знаю я.
1: Сказать тебе, кто ты? Или сама понимаешь?
0: Понимаю, дура.
1: Ладно уж, во всех книжках написано, что влюбленные всегда глупеют.
0: Да не влюбленная я. Влюбленность это так, ну, легонькое что-то. А у нас как-то все по-другому. Мы даже на свидание толком не ходили.
1: Ладно, сами разберетесь, что там у вас. Ты завтра позвони. Юрий уже, наверное, дома на каникулах.
0: Ой, конечно, конечно. Фадейка, а ты покажешь Ксенину письмо?
1: Ну, то, что про Юрочку твоего, покажу. Там ведь не только про него.
0: Надо же. Про что же еще?
1: Некоторые такие любопытные.
0: Ах, простите, пожалуйста, сударь. И когда это у вас с ней успели тайны завестись?
1: Да ладно, ладно, все покажу. Ничего там такого нет. Ты уж испугалась.
0: Ох, и нахал ты, Фадей.
1: Там еще про разные морские дела. Ксения-то в парусной секции занимается. Юль, а Юрин Крузенштерн в операции «Парус»

0: первое место занял. У Юры теперь золотая медаль есть победительская. Им всем дали. Английская королева вручала.
1: Ой, правда?
0: Ага. Только там и плохое было.
1: Что?
0: Во время тех гонок одно судно погибло. Английская шхуна «Маркиза». Ее шквалом перевернуло. 7 человек спаслись, а 20 погибли. И капитан погиб, и его жена, и сын.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля – Надежда Лумпова, Фаддей – Марк Попов, тетя Кира – Мария Остапенко-Белоусова, Нина Федосьевна – библиотекарь, Алена Кищик, мама Фаддея – Юлия Яблонская, автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский, композитор Владимир Багров, звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Есть у женщин свои секреты, которые помогают нам завоевать сердце любимого мужчины. Красивая одежда, духи, косметика, украшения, загадочная улыбка, наконец. Этот список был бы неполным, если бы мы забыли о специальной женской гимнастике. А такая существует. И она помогает нам поддерживать стать и грацию, которые представители сильного пола, прямо скажем, бьют на повал. Стоит взять эту гимнастику на вооружение. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Сегодня продолжим разучивать комплекс утренней гимнастики, разработанный специально для женщин. Вам понадобится коврик. Зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 15 упражнений для разных групп мышц. Кроме всего прочего, этот комплекс хорошо развивает внимание и координацию движений. Разучим его вторую часть. В ней 7 упражнений. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, начнем. Лягте на живот. Ноги прямые. Руки согнуты в локтях. Прижаты к туловищу. Ладони упираются в пол. На счет раз-два, выпрямляя руки на вдохе, перейдите в положение, стоя на коленях с упором на руки. На счет 3-4, на выдохе вернитесь в исходное положение. Раз-два. 3-4. Раз-два. 3-4. Раз, два, три, четыре. Продолжаем заниматься в положении лежа на животе. Руки на поясе. Большие пальцы в сторону поясницы. Ноги прямые. На счет раз-два на вдохе поднимите верхнюю часть туловища, прогнувшись в пояснице и сводя локти назад. На счет три-четыре на выдохе вернитесь в исходное положение. Раз, два, 3-4. Раз, два, 3-4. Раз, два, 3-4. Перевернитесь на спину. Лежим. Руки вдоль туловища. Ноги прямые. На счет раз поднимите прямые ноги на 45 градусов. На счет два сделайте круг соединенными ногами вправо. На счет три сделайте круг ногами в противоположную сторону. На счет 4 вернитесь в исходное положение. Дыхание произвольное. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4. Продолжайте лежа на спине. Руки в стороны. Ноги прямые. На счет раз на вдохе поднимите верхнюю часть туловища на 45 градусов с одновременным махом рук вперед. На счет 2-3 на выдохе вернитесь в исходное положение. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Очень хорошо. Поменяем исходное положение. Сядьте. Руки в упоре сзади. Ноги прямые вместе. На счет раз согните ноги, подтянув их к ягодицам. На счет два выпрямите их и поднимите. На счет 3-4 верните ноги в исходное положение. Дыхание произвольное. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4.

медленно встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки свободно свисают. В произвольном порядке спокойно наклоняйте голову вниз, вверх, поворачивайте в разные стороны. Дыхание произвольное. Завершая занятие, спокойно походите по комнате. Руки на поясе. В такт музыке высоко поднимайте колени, натягивая носок от себя. Сводите и разводите лопатки. Дыхание произвольное.

0: милые дамы, спасибо за компанию. Заниматься с вами одно удовольствие. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Если вы боретесь с лишним весом, этот простой прием поможет вам похудеть быстрее. Передаю микрофон Лене Симоновой.
1: Смотри в оба.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Для многих взрослых тревога давно перестала быть реакцией на конкретную угрозу. Она становится фоном, состоянием по умолчанию. Это не обязательно панические атаки или яркие приступы страха. Чаще тревожное расстройство выглядит как постоянное внутреннее напряжение. Ощущение небезопасности и неспособность расслабиться даже в спокойной обстановке. Мозг все время как будто на посту. На уровне нервной системы это связано с гиперактивностью амигдалы, структуры которой отвечает за обнаружение угроз. Она начинает реагировать даже на нейтральные сигналы. Параллельно активируется ось стресса – гипоталамус, гипофиз и надпочечники. Кортизол и адреналин остаются повышенными дольше, чем нужно. В результате тело живет в режиме готовности. Учащенное сердцебиение, поверхностное дыхание, напряженные мышцы, проблемы с желудком, ощущение кома в горле или давление в груди. Часто тревога ощущается телесно, без четких мыслей. Когнитивные симптомы тоже характерны. Постоянное прокручивание сценариев, ожидание плохого, трудность принять решение, ощущение, что мысли не останавливаются. Внимание сужается и фиксируется на потенциальных угрозах. Важно, что тревожные расстройства часто маскируются. Человек может быть внешне успешным, собранным и при этом тратить огромный объем энергии на удержание контроля. Диагностика строится не на одном симптоме, а на их сочетании и длительности. Оценивается уровень тревоги, телесные проявления, влияние на сон, концентрацию и повседневную жизнь. Часто тревожное расстройство существует вместе с депрессией, СДВГ или выгоранием. Лечение работает сразу в нескольких направлениях. Психотерапия помогает снизить гиперактивацию тревожных контуров и вернуть гибкость реакции. Медикаменты влияют на регуляцию серотонина и норадреналина, снижая фоновую тревожность. Немедикаментозные методы – сон, работа с телом, дыханием, ритмами – важны как часть восстановления нервной системы. Тревожное расстройство – это не черта личности, а состояние нервной системы, которая слишком долго жила в режиме опасности. И чем раньше это состояние удается распознать, тем легче вернуть мозгу способность различать реальную угрозу и фоновый шум. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Приятного аппетита!
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита или гухахушеш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток баксама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
7: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
8: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
7: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
8: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
7: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
8: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
7: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
8: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, А обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
7: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
8: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
7: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
8: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
7: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
8: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
7: И как же это средство изобрели?
8: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
7: И как же работает пилорис?
8: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите «Пилорис» абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
7: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
8: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис», пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
7: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
8: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
7: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
8: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
9: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. Струны оперы. Реклама.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В Японском море прошли совместные учения кораблей ВМС России и ВМС Индонезии. И в России заработает единая система учета платежных карт. Все подробности далее. Расчеты БПЛА «Зала» войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункты управления дронами, боевую технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки передовых позиций противника БПЛА зафиксировали личный состав ВСУ, готовивший ударный беспилотник к запуску в сторону российских позиций. С воздуха были также замечены замаскированные позиции неприятеля для укрытия личного состава. Оператор комплекса определил точные координаты цели и передал в пункт управления артиллерии. Расчеты буксируемой гаубицы Д-30 открыли огонь по выявленным объектам. БПЛА «Зала» подтвердили ликвидацию целей. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в городе. В Святошинском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также отмечен пожар на территории нежилой застройки в Оболоне, написал Кличко в своем телеграм-канале. Ранее сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в городе. Они также информируют о взрывах во Львове, Ивано-Франковске. Подробности не приводятся. Ночью взрывы звучали в целом ряде украинских городов. По данным Министерства цифровой трансформации страны, сигнал воздушной тревоги звучит почти на всей территории, за исключением части Николаевской и Одесской областей. Корабли ВМФ России и военно-морских сил Индонезии завершили морской этап совместного учения «Оруда-2026» в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Экипажи кораблей провели маневрирование и тренировки по связи с использованием разных видов сигнализации. Со стороны России в маневрах участвовал корвет «Совершенный», а со стороны Индонезии – фрегат «Густин-Гурах-Рай». Экипажи двух стран отработали взаимодействие при досмотре подозрительных судов, а также при блокировании и освобождении условно захваченного судна с силами антитеррористических подразделений кораблей. Помимо этого, моряки провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. Были выявлены стрельбы из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. 1 сентября в России появится единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством. Об этом рассказали РИА Новости эксперты в финансовой сфере. В ней будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В том числе в систему попадут карты Visa и MasterCard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. Напомню, ограничение на количество карт вступает в силу со следующего года, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия карт не будет, они продолжат работать. Ограничение коснется только выдачи новых карт. Полицейские раскрыли серию преступлений, связанных с сообщениями об опасных предметах в школе города Канска. Подозреваем оказался 14-летний ученик. Об этом сообщает МВД Красноярского края. Установлено, что юный фигурант дважды в январе и сотни раз в марте из-за нежелания идти в школу и в целях срыва уроков отправил через чат-боты мессенджера сообщение классному руководителю, замдиректора и директору об опасных предметах в учебном заведении. Такое же анонимное письмо он отправил летом на официальный сайт юристов Свердловской области. Возбуждено 4 уголовных дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, отмечается в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ситуация с паводком в Тюмени каждым днем обостряется. Вода в реке Тура прибывает, ее уровень уже на 40 сантиметров превысил опасное значение. Людей из местных дачных поселков эвакуируют из зоны бедствия. Все подробности у корреспондента ВГТРК в регионе Ксении Усольцевой.
13: До товарищества добираемся на лодке, идем прямо по реке. На кадрах с воздуха видны лишь крыши домов и хозпостроек.
14: Вода здесь уже подступила с обеих сторон, и она примерно по уровню, как говорят местные жители, как Тура. Открывается вид на затопленные участки. Плавает все, и дрова, и деревянные постройки, и волной даже перевернула контейнер.
13: Вода пришла молниеносно, буквально за 20 минут, говорит Константин Казанцев. Он-то одним из первых и обнаружил повреждение земляной насыпи.
15: Несколько участков, которые мы укрепляли, мы бы их удержали. Но рвануло в неожиданном месте.
13: Ситуацию на контроле держит губернатор. Александр Мор вместе с главой города Максимом Афанасьевым осмотрели озеро Оброчное, где вода уже выше, чем уровень в реке Туре.
16: Нам просто условно говоря, чтобы все, что прибывает сверху, уходило. То есть нам не надо сейчас там 3 метра здесь выкопать. Нам вот надо этот уровень условно, удержать. Дамбы отсыпать, потому что они будут намокать, мочиться. Сейчас, кстати говоря, вы их все пленками закройте, пойдут дожди.
17: Сейчас я еще слой пройду сантиметров 50, и потом я все закрою. Все.
16: Здесь, я считаю, надо сейчас срочно, сейчас я Сергею Викторовичу скажу, инженера сюда, строителей вызывать.
13: Укреплять дамбу будут и ночью. Напомню, в Тюменской области введен режим ЧС регионального значения. Все службы работают в усиленном режиме.
12: За первые полгода в России зарегистрировано максимальное за последние 5 лет количество чрезвычайных ситуаций природного характера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, основными источниками чрезвычайных ситуаций являются опасные метеоусловия, лесные пожары и паводки. Для минимизации последствий чрезвычайных ситуаций министерство ежегодно организует мероприятия по их предотвращению. В частности, проводятся командно-штабные учения, оценивается готовность органов управления, силы и средств РСЧС к паводкоопасному периоду и пожароопасному периоду. Кроме того, непрерывно функционирует подсистема мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС. Огурцы подешевели больше всего среди продовольственных товаров с начала года. Их стоимость снизилась на 44,5%. Это следует из данных Росстата. На втором месте помидоры, на третьем сливочное масло, на четвертом рис, на пятом сыры. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт.
18: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Клуб «Медиалиги» СК Ростов вышел во второй раунд пути регионов Кубка России по футболу. Ростовчане в серии пенальти были сильнее пензенского «Зенита» 6-5. В основное время команды разошлись миром 2-2. В других встречах дня «Тосно» обыграл петербургский «Кировец» восхождение 3-0. «Красное знамя синдикат» из Ногинска сломил сопротивление московской заставы «Кристалла» из Санкт-Петербурга 3-2. А «Ильпар» из Ильинского взял верх над «Металлургом» из Аши 1-0. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Линни не подписал новый контракт с Краснодаром. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2029 года. Россиянка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне. Она во втором круге обыграла Ван Синью из Китая со счетом 6-2, 6-2. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Челны» из Набережных Челнов из Всероссийской хоккейной лиги со счетом 4-1 в товарищеском поединке. В другой встрече владивостокский «Адмирал» в серии буллитов был сильнее «Бреста» 5-4. Вратарь Максим Матарыгин подписал новый однолетний контракт с московским хоккейным «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также «Белоголубые» заключили однолетнее двустороннее соглашение с защитником Магомедом Шаракановым. Тем временем форвард Седрик Пакет, который в минувшем сезоне выступал за московских «Динамовцев», стал игроком «Авангарда». Договор канадца с мячами рассчитан на 1 год. Российский центровой Кирилл Елатонцев получил предложение заключить соглашение с Дубаем из Объединенных Арабских Эмиратов, который выступает в Евролиге. Об этом информирует Матч ТВ. Ранее российские СМИ сообщали, что 24-летний баскетболист близок к переходу в московский ЦСКА. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
12: Сегодня в Казани плюс 19-21 градус, дожди. В Самаре плюс 21-23, кратковременный дождь и гроза. В Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, сильные ливни и грозы. В Ярославле и Туле дождь, в Воронеже плюс 17-19, дождь. В Ростове-на-Дону плюс 24-26, переменная облачность. В Волгограде без осадков плюс 23-25. В Санкт-Петербурге малооблачно без осадков плюс 23-25 градусов. В Москве ливни, гроза плюс 22 днем. Сейчас столица плюс 16, облачно, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В общественном транспорте «Орла» усилят контроль за безбилетниками. Орловцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Скульптуру Герасима и Муму установят в Дворянском гнезде. Далее расскажем подробности. В общественном транспорте «Орла» усилят контроль за безбилетниками. С августа вновь будут работать контролеры на всех автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Они будут заходить в салон на разных остановках и проверять оплату проезда. Сейчас по статистике трамвайно-троллейбусного предприятия проезд не оплачивает каждый пятый пассажир. Штраф за безбилетный проезд составляет до 500 рублей. Орловцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Итоговое заседание состоялось в Совете Федерации. Победителями признаны 89 российских семей, в их числе семья Борисюк из Шаблыкинского района. Ростислав и Нелли в браке 16 лет, воспитывают 7 детей, сами построили дом. Вместе они путешествуют, занимаются творчеством, служат в храме и поют в церковном хоре. А еще выращивают сад с плодовыми деревьями, ягодами и цветами. Церемония чествования лучших семей России пройдет 13 октября в Москве. Полицейские предотвратили хищение у пенсионерки больше 1 000 000 рублей. Сделать это удалось благодаря родственнице потерпевшей, которая вовремя заметила необычное поведение женщины и обратилась в МВД России по Свердловскому району. Выяснилось, что мошенники общались с пенсионеркой уже несколько дней. Сначала ей позвонили якобы из-за замены счетчиков, затем сообщили, что она разговаривала с мошенниками, передала им информацию, которая может быть использована злоумышленниками для оформления на ее имя кредита, в итоге убедили женщину снять со счета сбережения и передать их сотруднику, чтобы проверить купюры на подлинность. Когда курьер мошенников прибыл за деньгами, его задержали. Им оказался 20-летний парень из Ростовской области. Сейчас молодой человек заключен под стражу. Ушел из жизни тренер по легкой атлетике Николай Петров. Его не стало на 89-м году жизни. Он был мастером спорта СССР международного класса по легкой атлетике. После завершения спортивной карьеры стал тренером и посвятил спорту более 60 лет. Имел звание отличник физической культуры и спорта и почетный работник физической культуры Орловской области. Он воспитал не одно поколение спортсменов, среди которых победитель командного чемпионата Европы по кроссу среди молодежи Михаил Стрелков, мастера спорта Алексей Гущин и Тимофей Галактионов. Прощание состоится 31 июля в 13 часов в легкоатлетическом манеже. К другим новостям. 7-летний мальчик попал в больницу после падения с электросамоката. Инцидент случился в Ливнах. Травмы оказались серьезными и потребовали госпитализации, сообщили в управлении госавтоинспекции. Это не первый подобный случай. Месяцем ранее в Хатынце с электросамоката упала женщина с 8-летним ребенком. В результате обе получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. На объекте топливно-энергетического комплекса отработали навыки по действию в чрезвычайной ситуации. Учения провели сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области. Об этом рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталья Акулова.
2: На учениях продемонстрировали слаженность усилий, оперативность и четкость принимаемых решений. Проверили организацию связи между администрацией объекта и персоналом, участвующим в ликвидации пожара, руководителем тушения пожара, оперативным штабом пожаротушения, боевыми участками, диспетчерами. Отработали различные способы подачи огнетушащих веществ, а также действия участников тушения пожара при угрозе нанесения по объекту повторной атаки современными средствами поражения. По замыслу учения, в результате атаки современным средством поражения была нарушена целостность одного из резервуаров и его системы. Системы пенного пожаротушения. Произошло истекание и возгорание мазута в пределах обволования. Сюда были направлены все пожарно-спасательные подразделения областного центра и пожарный поезд станции «Орел». Усилия пожарных были сосредоточены на охлаждении горящего резервуара и недопущении распространения пожара. Одновременно с этим проводилась подготовка к пенной атаке для тушения горящего мазута. Для успешной ликвидации пожара было принято решение о проведении пенной атаки. В результате подачи воздушно-механической пены на горящий нефтепродукт происходит его изоляция от кислорода, вследствие чего процесс сгорение прекращается. После проведения пенной атаки условный пожар был успешно локализован и ликвидирован.
1: В ходе учений отработали не только действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и взаимодействие между различными экстренными службами и ведомствами. Помещение Орловского ЗАГСа планируют отремонтировать. Сейчас идет поиск подрядчика. Начальная цена контракта составляет 5 миллионов рублей. Работы затронут 23 помещения. Завершить их планируют до конца осени. Скульптуру Герасима и Муму установят в Дворянском гнезде. Точное место еще не согласовано. Сейчас идет поиск подрядчика. Покупка обойдется примерно в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Скульптура будет бронзовой. В будущем жители и гости города смогут присесть на бревно рядом с персонажами и сделать фото. И последнее. Россияне стали экономить на базовых потребностях. За последний год 68% жителей сократили хотя бы одну статью расходов, а 19% стали экономить на продуктах. Результаты опроса привели в исследовательском центре Russian Field. При этом женщины чаще мужчин заявляли о сокращении большинства видов расходов. Чаще всего экономят на одежде и отпуске, реже – на развлечениях, топливе и обслуживании автомобилей. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Как сообщает региональный департамент спорта, военным доступны занятия по волейболу сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также посещение тренажерного зала в училище Олимпийского резерва. Для самостоятельных занятий легкоатлетический манеж доступен в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. Александр Никишин отличился заброшенной шайбой в матче года. Выставочная игра состоялась в Санкт-Петербурге. На лед вышли смешанные команды из игроков континентальной хоккейной лиги и национальной хоккейной лиги. Итоговый счет противостояния 9-9. Победу в серии послематчевых буллитов одержала команда Сергачева. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня и 17 градусов на термометрах. Ветер северо-западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам дня!

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
0: Реклама.
2: Программа «Законный интерес». Особенности регионального и федерального законодательства. Наши права и наши обязанности. Рекомендации от сотрудников правоохранительных органов Орловской области.
3: Здравствуйте. У микрофона Григорий Николаев. В этом выпуске «Законного интереса». Новости «Закона и права». Букмекеров будут штрафовать за прием ставок у людей с самозапретом. В России ввели уголовное наказание за нарушение при оформлении симок для мигрантов. Подробности закона. Совет Федерации одобрил продление гаражной амнистии до 2031 года. Главная тема. Пенсионерам стало проще списать долги, а брошенные земли ввести в оборот. Далее подробности.
2: Вестник правопорядка.
3: За прием ставок у россиян, имеющих самозапрет на азартные игры, теперь будут штрафовать. Причем сумма штрафа будет достигать 500 000 рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, теперь вводится ответственность для владельцев букмекерских контор и тотализаторов за прием ставок у людей, установивших самозапрет на азартные игры. Штрафы для должностных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей. Для владельцев казино и залов игровых автоматов ответственность предусмотрена также за предоставление доступа установившему самозапрет в игорное заведение или личный кабинет на сайте казино. Напомним, что с 1 сентября вступает в силу закон, в рамках которого россияне смогут запрещать себе играть в казино и участвовать в других азартных играх. Организаторам игр нельзя будет не только позволять таким лицам играть, но и направлять рекламу. Чтобы установить самозапрет на азартные игры, нужно будет подать заявление через госуслуги или при обращении в МФЦ. После этого гражданин, решивший завязать с играми, будет включен в специальный перечень на срок не менее 12 месяцев. Реализация закона будет способствовать профилактике лудомании. Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за нарушение при оформлении сим-карт для иностранных граждан. Наказание вводится для операторов связи или лиц, действующих от их имени. Закон дополняет Уголовный кодекс новой статьей об ответственности за нарушение специальных правил оказания услуг связи иностранным гражданам и лицам без гражданства. Уголовное преследование грозит тем, кто ранее дважды в течение года привлекался к административной ответственности за подобные действия или имеет снятую судимость по этой статье. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные исправительные работы, ограничения или лишение свободы на срок до 1 года. Кроме того, закон вводит новые квалифицирующие признаки за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений. Таковыми будут считаться совершение преступления из корыстной заинтересованности, группы лиц по предварительному сговору или организованной группой. За совершение данных преступлений будет грозить до 4 лет лишения свободы. Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Процесс приобретения сим-карт иностранцами был ужесточен с 1 января 2025 года. Для покупки симки приезжему надо лично присутствовать в салоне оператора. Для подписания договора число карт было ограничено 10. Упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними продлят еще на 5 лет. Совет Федерации одобрил такой закон на заседании 24 июля. Цитата: «Федеральным законом продлевается до 1 сентября 2031 года упрощенный порядок предоставления бесплатно в собственность гражданам земельного участка, на котором расположен используемый ими гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса», сказал член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политики и природопользованию Александр Наролин. Сенатор подчеркнул, что гаражная амнистия показала свою эффективность. За период ее действия зарегистрировано свыше 800 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Продление программы позволит обеспечить гарантии имущественных прав граждан. В ходе обсуждения вице-спикер палаты Владимир Якушев уточнил, что условия для владельцев построек остаются неизменными. Цитата: «Процедура остается прежней, у нас ничего не меняется. Под нее попадают гаражи, которые на сегодняшний день находятся на государственных и муниципальных земельных участках. По нашей совместной оценке, где-то порядка 500 тысяч таких объектов смогут наши граждане в ближайшее время оформить. Процедура востребована, заявлений очень много, в связи с этим и внесен данный законопроект», — пояснил он. «Решение крайне важно для граждан, избавляет их от правовой неопределенности», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Цитата: «Вот эта неопределенность, которая вроде бы твоя собственность, а вроде как и не твоя, потому что земельный участок не оформлен. Мы облегчаем гражданам жизнь, даем им дополнительную возможность за 5 лет. Я думаю, все, кто заинтересован, уж точно смогут оформить и узаконить свое имущество», резюмировала она. Переходим к главной теме.
2: Главная тема.
3: Россиянам стало проще, быстрее и дешевле оформить права на землю. Цитата: «Землю теперь продают на электронных торгах. Стало меньше коррупции, больше прозрачности. Создана единая цифровая платформа с данными о земле, что уменьшило количество ошибок в документах», рассказал председатель Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, подводя итоги законопроектной работы за период 8-го созыва Государственной Думы. По его словам, при покупке дома или дачи теперь меньше шансов попасть на мошенников или получить участок с подводными камнями. Можно быстрее начать строить или использовать землю для хозяйства. Приняты меры против борщевика, опасного растения, которое вредно для людей и земли. Цитата: «Включили в оборот заброшенные земли. Теперь их можно использовать для сельского хозяйства или строительства. Что это дает? Больше земель идет в дело», отметил депутат. Пострадавшим жителям Курской, Брянской и Белгородской областей дают земельные участки на льготных условиях. Если участок пострадал от обстрелов, можно получить новый. Пенсионеры, граждане, получающие социальные пособия на детей, участники боевых действий могут безвозмездно освободиться от долгов. Цитата: «Граждане были освобождены от необходимости сбора многочисленных справок. Благодаря этим решениям в прошлом году от долгов освободилось более 60 тысяч человек. Всего же за 3 года эту упрощенную процедуру прошло около 140 тысяч человек», уточнил депутат. Приняты меры по сохранению за гражданином и членами его семьи единственного жилья. Цитата: «Обеспечили защиту денежных выплат военнослужащих за участие в боевых действиях».

0: Переходим к рубрике «Голос следствия». Ее представит Александр Каргин, старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации, полковник юстиции.
1: Голос следствия. Новости и комментарии от Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области.
2: Следствием установлено, что обвиняемые действовали в рамках реализации совместного с иными участниками организованной группы преступного умысла, направленного на хищение имущества одного из жителей города Орла. Фигуранты путем обмана склонили потерпевшего к передаче им денежных средств в размере свыше 7 миллионов 800 тысяч рублей. Однако потерпевший своевременно обратился в правоохранительные органы и, действуя в рамках оперативного мероприятия, сообщил злоумышленникам о готовности передать им денежные средства. 31 марта 2026 года, выступая в роли курьеров, обвиняемые прибыли к потерпевшему, где были задержаны сотрудниками полиции, в связи с чем они не смогли довести умысел на совершение мошенничества до конца. В настоящее время комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствием установлено, что 8 июня 2026 года обвиняемый с двухлетним сыном находился возле дома в поселке Тросна Орловской области, рядом с автомобилем, в салоне которого он проводил уборку. Оставив в салоне автомобиля свой мобильный телефон с поврежденной аккумуляторной батареей, мужчина направился в дом, а ребенок остался без присмотра возле транспортного средства, двери которого не были закрыты. Малолетний забрался в салон автомобиля и в этот период времени в результате аварийного режима работы электрооборудования произошло возгорание. Вследствие преступной небрежности ребенку причинены телесные повреждения в виде термических ожогов, от которых наступила его смерть. В настоящее время комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудники Следственного управления в преддверии праздника Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие прошло в легкоатлетическом манеже в городе Орле в атмосфере здоровой конкуренции и спортивного азарта. Следователи успешно прошли испытания на силу, быстроту и выносливость. Подобные мероприятия для коллектива Следственного управления стали доброй традицией. Они не только позволяют проверить свои возможности, но и способствуют сплочению спортивной команды. В Следственном управлении Скоросей по Орловской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации. 25 июля 1713 года Петр I своим именным указом создал канцелярию, которая стала первым в России государственным органом, непосредственно подчиняющимся главе государства и получившим полномочия по проведению расследования. Именно данный указ заложил основы предварительного следствия, которые остались незыблемыми и в наше время. В год 15-летия со дня образования органов Следственного комитета в честь празднования Дня сотрудника органов Следственного комитета Российской Федерации в Следственном управлении по Орловской области состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали почетные гости, в том числе губернатор Орловской области, исполняющий обязанности председателя Орловского областного совета народных депутатов.

0: депутатов и другие лица. Руководитель Следственного управления по Орловской области генерал-майор юстиции Александр Полшаков в своем выступлении отметил: «Наше ведомство объединяет людей, чей труд зачастую скрыт от глаз широкой публики, но чья работа является фундаментом справедливости и законности в обществе». В ходе торжественного мероприятия сотрудникам Следственного управления объявлены приказы о поощрении, торжественно вручены ведомственные награды.
1: На этом очередной выпуск «Законного интереса» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. В программе были использованы материалы портала «Российской газеты». Знайте свои права, берегите себя. Всего доброго!
2: Программа «Законный интерес». Особенности регионального и федерального законодательства. Наши права и наши обязанности. Рекомендации от сотрудников правоохранительных органов Орловской области.
3: А сейчас мы поговорим о том, как наука меняла наш мир. Что было главным в 18 веке?
4: Систематизация, механика, оптика.
3: Что принес 19-й?
5: Паровые двигатели, железные дороги и телеграф.
3: 20 век.
6: Энергетика, атомная промышленность, электроника и компьютеры.
3: А наш 21 век.
7: Информационные технологии, искусственный интеллект.
3: И что еще? Фотоника.
4: Почему фотоника? А что такое фотоника?
8: Об этом мы узнаем в цикле передач
9: «Век фотоники».

0: Здравствуйте. В первой передаче мы познакомились с фотоникой как наукой о свете. Во второй увидели, как она работает в лабораториях, как свет помогает исследовать живые клетки, как студенты получили возможность работать в проектах мирового уровня. Сегодня мы сделаем следующий шаг – из лабораторий в операционные. Как разработки ученых помогают хирургам. Как фотоника становится не просто наукой, а реальной медициной. Наш гид – доктор технических наук Елена Потапова, старший научный сотрудник научно-технологического центра «Биомедицинская фотоника» Орловского государственного университета.
1: Я в центре биомедицинской фотоники курирую направление внедрения оптических технологий в мини-инвазивную хирургию. Мы занимаемся разработкой новых методов для контроля перфузионно-метаболических характеристик биологических тканей именно во время проведения таких мини-инвазивных операций, как пункционная операция или дренирующая операция, или также лапароскопические операции. В чем наша задача вообще состоит при таких решениях данных проблем? Чаще всего, скажем так, одна из таких серьезных проблем при проведении пункционных малоинвазивных хирургических вмешательств. Бывает так, что процент получения биоптата, выхода диагностических образцов достаточно мал, низкий. И мы поставили перед собой задачу, это по сути повысить эффективность данных операций. Мы даем врачу такую, так сказать, обратную связь, информацию о том, в каком он месте. По сути, мы решаем проблему навигации хирургического инструмента.
0: Хирургу приходится ориентироваться только по ультразвуковому изображению, но это проекция двухмерная, и здесь возможны ошибки, неточности, а фотоника приходит на помощь со своими методами. Регистрируются спектры диффузного отражения и флуоресценции, на основе полученных данных строятся классификаторы, и с высокой долей вероятности к врачу поступает информация из нужного органа. И он, например, понимает, откуда именно можно и нужно взять биологический материал. Решаются задачи посложнее, диагностические.
1: У нас есть более серьезная установка, она уже регистрирует спектры затухания флуоресценции. И на основе обработки данных спектров мы можем давать уже врачу предварительный диагноз. Представляете, то есть уже непосредственно во время проведения пункционного вмешательства врач с некоторой вероятностью, она всегда выше 80%, может говорить, что это метастазы в печени, первичная опухоль печени или доброкачественная опухоль печени. Соответственно, маршрутизация у этих пациентов будет разная. И это также повышает качество оказания.
0: Задачи, естественно, рождаются из общения с врачами.
1: Эти задачи формулируются врачами, и после этого мы обсуждаем, что хочет врач. Да? Мы как физики подбираем, какие из характеристик мы можем зарегистрировать, какие характеристики и какими методами мы можем зарегистрировать. Ну и уже какую-то разрабатываем биотехническую систему диагностического типа для решения прям конкретной задачи. Естественно, мы постоянно на обратной связи с врачами, да, и спрашиваем, насколько их удовлетворило то, что мы сейчас разработали.
0: Давайте рассмотрим несколько примеров использования методов фотоники в разных областях медицины. Заглянем для начала в хирургическое отделение.
1: Одна из задач была посвящена решению проблем у пациентов с механической желтухой. На данный момент чаще всего проводится двухэтапное лечение таких больных. На первом этапе происходит снятие билиарной гипертензии. На нашей клинической базе делают эндоградное вмешательство, то есть желчь выводится наружу. При первом в процессе дренирования врач может при заходе в печень опять же зарегистрировать спектры. После того, как мы обработали ряд этих спектров, мы обнаружили, что у пациентов, которые в послеоперационном периоде чувствуют себя достаточно плохо, с отрицательной динамикой послеоперационного течения, их спектры отличаются. Таким образом, мы разработали такой классификатор, который уже на этапе госпитализации больных может рассказать о том, какой будет у них послеоперационный период. Это первое. А во-вторых, мы изучали спектры комбинационного рассеяния непосредственно желчи, которая выводится, это биологическая, жидкость. И по составу желчи мы уже можем предполагать, восстановлена выделительная функция печени и готов ли пациент ко второму этапу лечения.
0: А вот задача от гинекологов.
1: допустим, на данный момент пациентки с интрамуральными миомами, у них есть показания к операциям, а наши уважаемые гинекологи, да, мы с профессорами работаем из питерской клиники, они с этим не согласны. Они считают, что клинические рекомендации необходимо уточнять, и таких женщин не обязательно оперировать. Для этого они, опять же, поставили перед нами задачу изучения перфузионно-метаболических характеристик матки. При таких миомах и при более серьезных миомах мы обнаружили, что да, действительно, там рецептивность эндометрия сохраняется у женщин с интрамуральными миомами.
0: Не менее значимую задачу поставили онкологи-мамологи.
1: Также вот с онкологами это тоже интересная задача. Вот у нас мамолог-онколог с нами работала. Она сказала, что на данный момент нет какой-то методики, которая позволяла бы оценить, насколько опухоль молочной железы может ответить на лечение. Она предположила, что это зависит от метаболизма своей опухоли. И тогда мы, опять же, разработали такую систему, которая позволила нам определить тканевую сатурацию опухоли непосредственно во время проведения тонкоигольной пункционной аспирационной биопсии новообразования молочной железы. Это позволило нам выявлять низкокислородные опухоли уже на этапе, прям диагностическом этапе, и, возможно, задуматься врачу о каком-то оригинальном подходе к лечению таких пациентов.
0: Разумеется, при таком подходе разработки не остаются в лабораториях. Есть клиники, где их ждут. С кем уже налажено сотрудничество?
1: Ну, если говорить про Орловскую область, здесь, конечно, только Орловская областная клиническая больница, и это хирургическое отделение. Если говорить в целом о России, с нами очень хорошо сотрудничают коллеги-гинекологи из Центра репродуктивных технологий, клиника имени Отто, это Петербург, и клиника Святителя Луки. У нас вообще с врачами из Петербурга получается очень хорошо. Потому что, во-первых, там, наверное, знаете, чем это обусловлено? Потому что в этих клиниках в целом наука, допустим, тот же Центр репродуктологии, да, не имени Отто, это вообще научно-исследовательский институт, понимаете? То есть они, в принципе, построены так, что это клиника, которая должна заниматься научными исследованиями. И, соответственно, это одна из задач. Вот сейчас мы заключили договор как раз с НИИ имени Вишневского в Москве. Там тоже люди есть заинтересованные в продолжении исследований, да, в наборе данных. У них есть свои задачи.
0: Об одном из проектов нам расскажет хирург, уролог, онколог, заместитель главного врача по научной деятельности Санкт-Петербургской клиники Святого Луки, кандидат медицинских наук Руслан Гусейнов.
2: Клиническая больница Святителя Луки, я на сегодняшний день могу сказать, что это ведущая клиника именно в плане урологического формата. Если говорить, это многопрофильный стационар, но если говорить про урологию, у нас порядка 235 коек урологических, наверное, это самое большое отделение в России. Мы выполняем весь спектр, весь объем оперативных вмешательств, урология, трансплантация почки, эндоваскулярные вмешательства в урологии, трансплантации почки. У нас, конечно же, есть отделение гинекологии, эндоваскулярной хирургии, отделение абдоминальной хирургии, сосудистой хирургии, трансплантации почки. Но на сегодняшний день ведущим направлением у нас является, конечно же, это урологический профиль. Урологический профиль и главный врач профессор Сергей Попов у нас ведущий, да, уролог не только в Санкт-Петербурге и в нашей стране, но я думаю, он один из топовых урологов Европы.
0: Почему же клиника проявила интерес к разработкам и возможностям НТЦ «Биомедицинская фотоника»? Как это было?
2: Начало знакомства мостом, да, между, можно сказать, нами являлась конференция, на которой был наш шеф, главный врач, профессор Сергей Валерьевич Попов. Там он познакомился с ребятами из такой замечательной лаборатории города Орла. Сергей Валерьевич Попов прилетел в Санкт-Петербург. И как-то я на столе увидел вот эту вот, можно сказать, брошюру. Я говорю: Сергей Валерьевич, а можно посмотреть? Да, конечно. Я так посмотрел и как раз он, увидев мою заинтересованность, сказал: да, ребята молодцы, да, ребята занимаются очень серьезными проектами, много работ, гранты. Что меня и заинтересовало. И я непосредственно, да, вышел на связь с профессором Дунаевым. Мы обменялись словами, любезно пообщались. Ну и, в принципе, это и явилось зерном зарождения довольно-таки, ну, на мой взгляд, большого проекта, направленного на решение ряда проблем медицинской организации. Медицинской организации речь идет об онкологии, нефрологии, урологии, трансплантации почки, конечно же.
0: О каком же проекте идет речь? В чем суть?
2: Суть заключается в том, что, используя мультимодальные оптические визуализационные технологии, системы, мы можем непосредственно во время операции, да, это касается пациентов онкологического профиля, да, и если брать конкретнее случаи, это рак почки. Так вот, суть наших работ заключается в том, чтобы во время операции непосредственно, если можно так сказать, реал-тайм, здесь и сейчас, в онлайн-режиме, намониторировать во время операции состояние почки. Мультимодальные оптические технологии, которые мы непосредственно с коллегами из города Орла используем в экспериментах, в клинических исследованиях, вот эта модель позволяет хирургу во время операции, в принципе, понимать, что происходит с почкой. Ну, я вам так рассказал, что называется, в двух словах, и какие-либо сейчас интерпретации давать рановато. Но мы это использовали на людях, у нас есть презентации, доклады, вот мы получили определенные результаты, поэтому сейчас у нас продолжается вот это вот, можно сказать, широкомасштабное исследование, направленное на субклиническое, то бишь, да, раннее выявление острого повреждения почек.
0: Руслан Гусейнов – лауреат премии Российского общества урологов «Дело жизни», обладатель почетного звания «Новатор в урологии». И это далеко не единственный его научный проект. Интересно было бы узнать его мнение о перспективах фотоники в медицине.
2: Что касается, конечно же, фотоники и всех вот этих методов исследования, безоговорочно, это будущее, за этим будущее, это одно из перспективнейших направлений. Я думаю, за этим огромные, большие, масштабные открытия, возможно, даже и Нобелевская премия последует за этим, потому что это одно из таких молодых направлений в медицине, физике и не только.
0: А кто все это делает? Команда НТЦ «Биомедицинская фотоника», у которой, хочется надеяться, все только начинается. Елена Потапова, кстати, редкий случай. Она вернулась в науку, защитила докторскую диссертацию после рождения двух детей. Так что для многих аспирантов и сотрудников является образцом для подражания. Для тех, кто хочет и в семье состояться, и профессионалом стать. А рецепт успеха, по ее мнению, простой.
1: Нет, ничего важнее, просто работать. Работать желательно в ритме определенном, методично, систематически работать. И ну, желательно, конечно, с какой-то мотивацией, безусловно, иметь некоторые хоть амбиции, но в целом просто работать, это точно. Нет ничего более секретного. У нас творческая работа, именно эта вот доля творчества. Ты же все время должен что-то придумывать, генерировать какие-то идеи. Ты можешь их обсуждать в команде с такими же как бы, людьми творческими, спорить, соглашаться, да, дискутировать, выслушивать аргументы какие-то, приходить к чему-то вот новому общему, потому что, ну, и работа в команде именно. Это здесь только команда может дать вот такой серьезный результат.
0: Мы начали этот цикл с вопроса, что такое фотоника. Мы узнали, что это наука о свете, что это зрение современной науки, что она вокруг нас, в медицине, в связи, в космосе, в лабораториях. Мы увидели, как в Орле, в региональном университете вырос центр, который знают в России. Как команда, собранная из студентов и ученых под руководством профессора Абрамова из Лондона, ведет исследования, которые могут изменить качество жизни, здоровье миллионов людей. Как разработки орловских ученых уже сегодня помогают хирургам в операционных. Но самое главное, мы увидели людей. Людей науки, тех, кто это делает. Студентку, которая исследует полифосфаты. Хирурга, который ждет новые технологии. Ученого, который переводит язык физики на язык врачей. И лидера, который собрал эту команду. Так что фотоника – это не просто наука. В следующей передаче поговорим о том, как это работает. С вами прощаются автор программы Юрий Левин, звукорежиссер Наталья Филиппова. До свидания.
3: Век фотоники!
4: Здравствуйте! В студии Ирина Мельникова.
5: Вести Орел.
4: В этом выпуске директора регионального филиала коммерческого банка приговорили к лишению свободы. Новый храм появился в Орле в день крещения Руси. Орловцев приглашают на цветочный фестиваль. Подробности прямо сейчас. Директора Орловского филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана приговорили к 5 годам колонии общего режима и 2-летнему запрету на банковскую деятельность. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Ранее ведомство просило 8 лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, Шихман, зная о прекращении полномочий гендиректора мясоперерабатывающего комбината в Амценске и наличии корпоративного спора, незаконно распорядился перевести по фиктивному контракту почти 2,5 миллиона евро со счета предприятия на счет компании в Сингапуре, аффилированной к гендиректору комбината. Вывод денег был признан неправомерным. Ущерб составил 167 миллионов рублей. Директор мценской компании ранее получил 6 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа. Храм святого равноапостольного князя Владимира появился при управлении Росгвардии. Торжество прошло 28 июля в день крещения Руси. Молебен по освящению храма совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
6: Дай Бог, чтобы и в этом храме возносились горячие молитвы о вас, дорогие воины, чтобы сюда приходили по возможности ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки и поминали нас всех. Ведь на самом деле нам далеко не безразлично, будет ли за нас кто-то молиться, когда мы уйдем из этой жизни. Конечно, хотелось бы, чтобы мы ушли из этой жизни позже, но все равно уйдем. И вот этот фундамент, который вы сейчас закладываете, он позволит вам там, в Царстве Небесном, иметь надежду на спасение ваших душ.
4: Храм выполнен из дерева, а святой князь Владимир, в честь которого он освящен, считается небесным покровителем Росгвардии. Избирательная комиссия Орловской области сообщила о завершении этапа выдвижения кандидатов из списков кандидатов на всех уровнях выборов. Сейчас представляются документы, необходимые для регистрации. Эту процедуру завершат до 18 часов 5 августа. Также организаторы выборов приняли участие во всероссийском обучении, чтобы совместно проработать ключевые вопросы организации системы видеонаблюдения. 10 000 цветов украсят клумбы Орла ко Дню города. В эти дни работы ведутся в сквере орловских литераторов у памятника Ивану Бунину. Здесь появятся петунии. Обновление проходит и в Северном районе, у Стеллы, а также в скверах Комсомольцев и Русанова. Также на Александровском мосту пройдет цветочный фестиваль «Стрелка». Полюбоваться яркими композициями можно будет с 31 июля по 5 августа. 4 августа в 10 часов на бульваре Победы состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Много площадок будет работать и в сам день города 5 августа, кульминацией которого станет вечерний концерт на площади Ленина, рассказала начальник управления культуры мэрии Лидия Осипенко.
7: В праздничной программе у нас будет молодая исполнительница Мари Мар. Потом нашу программу продолжат Ольга Кормухина и Алексей Белов. И еще мы ждем одну федеральную звезду, о которой мы узнаем чуть-чуть позже. К сожалению, праздничная программа у нас будет без салюта. Но я думаю, что жители нашего города не расстроятся.
4: Завершить праздничную программу планируют в 22:30. Также орловцев приглашают на праздник русской культуры. Фестиваль «Русское утро» состоится 2 августа с 11 до 22 часов. Площадкой станет городской парк. Гостей ждут живая музыка, ярмарка, мастер-классы, орловские исполнители и гости из Воронежа. Там же представят эксклюзивные сувениры и изделия ручной работы от народных мастеров, зрелищное шоу богатырей и фотозоны. Главная фишка фестиваля – дресс-код в русском стиле. Вход свободный. День безопасности провели сотрудники МЧС в санатории «Лесной». Ребятам не только рассказали о правилах, но и закрепили теорию практикой. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
8: Напомнили ребятам главные правила безопасности, порядок действий при возникновении пожара, номера телефонов экстренных служб 101 и 112, технику применения огнетушителя. Теория тут же подкреплялась примерами. Особое внимание было уделено отработке навыков по эвакуации задымленного помещения и вызову экстренных служб. Инспекторы Госпошнадзора заодно проверили внутреннее водоснабжение и знания персонала по действиям в случае реального ЧП. В разгар Дня безопасности прозвучал сигнал ракетной опасности, и согласно согласно алгоритму действий, дети и педагоги под руководством сотрудников МЧС покинули открытую местность и спрятались в здании. Пока сохранялась опасность, урок продолжился в безопасном месте, обсудили разные ситуации, даже моменты оказания психологической помощи.
4: Все это позволило закрепить знания и повысить уровень готовности школьников к действиям в экстренных ситуациях. Далее расскажем о спорте и погоде.
5: Радио России «Орел». Спорт.
9: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловчанка Анастасия Чучина – победитель первенства Европы по стрельбе из лука. Соревнования среди юниоров до 21 года завершились в Риме. Наша лучница вместе с партнерами по команде Софией Мун из Приморского края и Арюной Эндеевой из Республики Бурятия завоевала золото в блочном луке. В золотом финале девушки сразились с командой из Турции. В упорной борьбе показали отличные результаты и одержали победу со счетом 233-231. Молодежка футбольного клуба «Орел» потеряла шансы на попадание в борьбу за медали первенства Союза Федерации футбола «Центр». Накануне наша команда принимала на своем поле молодежку брянского «Динамо». Итог встречи – поражение зелено-белых 0-4. Заканчивали «Орлы» матч в меньшинстве. За вторую желтую был удален Арсений Леонов. Завершит первую часть сезона молодежка «Орла» 1 августа на выезде в Борисоглебске. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
5: Радио России «Орел». Погода.
4: Сегодня в Орле и по области ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня и 17 градусов на термометрах. Ветер северо-западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам дня!

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
0: Реклама.
2: Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Армия России нанесла массированный удар по целям на Украине. Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс. И уровень воды на реке Амур около Хабаровска может достигнуть неблагоприятной отметки. Все подробности далее. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различных назначения беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки, а также поражены сухогруз в порту Южный и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество. Ранее сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в целом ряде украинских городов, в том числе в Киеве. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 10 регионами России и акваториями двух морей 258 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, а также над Азовским и Черным морями. Как уточнили в военном ведомстве, во всех случаях речь идет о БПЛА самолетного типа. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 90 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели в сторону приграничных регионов России. Об этом ТАСС сообщили в группировке. В то же время потери противника в результате действия южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили 39 наземных робототехнических комплексов и 24 пункта управления БПЛА. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и паражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 2 боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи и БПЛА, 2 терминала «Старлинк», 39 наземных робототехнических комплексов. Поражено 24 пункта управления БПЛА, сбито 6 беспилотников противника.
1: Расчеты артиллерии и ударных БПЛА восточной группировки уничтожили до 2 взводов пехоты, бронетранспортеры западного производства, свыше 10 автомобилей, а также 5 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. В центре Горловки в ДНР в результате атаки ВСУ поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Также получили повреждения автозаправочная станция и гражданский автомобиль. Илон Маск готовится вложить огромные средства для поддержки республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, пишет Axios. По данным новостного портала, предприниматель возобновляет деятельность своего политического фонда, который в 2024 году потратил более 260 миллионов долларов, чтобы помочь Дональду Трампу избраться на пост президента. Как отмечает портал, на этот раз фонд Маска сосредоточится на поквартирном обходе, цифровой рекламе и прямой почтовой рассылке, направленные на привлечение избирателей-республиканцев. Представители Маска отказались уточнить, сколько именно он готов потратить на предвыборную агитацию на сей раз. Однако портал предполагает, что речь идет о большой цифре. Персональные онковакцины для 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев, максимум 3. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Первую онковакцину получил 60-летний житель Курской области, страдающий раком кожи 1 апреля. Сейчас в очереди на введение препарата находится порядка 20 человек, уточнил ученый. Он добавил, что генетическую информацию по первым 10 пациентам уже анализируют сотрудники центра. Уровень воды в реке Амур около Хабаровска может достигнуть отметки в 450 сантиметров, что считается неблагоприятным. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. При этом отметили, что при достижении таких отметок имеется вероятность подтопления на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. В то же время в Тюмени с каждым днем обостряется ситуация с паводком. Вода в реке Тура прибывает, ее уровень уже на 40 сантиметров превысил опасное значение. Людей из местных дачных поселков эвакуируют из зоны бедствия. Жаркая и солнечная погода вернется в московский регион в пятницу и в выходные. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в столицу и Подмосковье перемещается гребень антициклона с запада. Вместе с ним придет улучшение погоды. Дожди прекратятся. Пятница будет уже вполне комфортным днем. В Москве без осадков, только на востоке области местами может пройти небольшой дождь. Температура в столице повысится до +25, в Подмосковье до +27. Макарова добавила, что выходные будут солнечными и жаркими. В субботу в Москве прогнозируется +28-30, в воскресенье +26-31, но местами не исключен небольшой дождь. Облачность будет переменной, солнца прогнозируется много. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6, 4-6. А на женских соревнованиях в Мемфисе россиянка Анастасия Захарова пробилась в четвертьфинал. Она во втором раунде взяла верх над колумбийкой Камилой Осорио 6-4, 6-3. И теперь встретится с мексиканкой Ренатой Сарасуа. В матче первого раунда парного разряда Мария Козырева и британка Майя Люмсден победили чилийку Алексу Гуарачи и Катерину Харрисон из США 6-4-4-6-10-7. Клуб «Медиалиги» Скоростов вышел во второй раунд пути регионов Кубка России по футболу. Ростовчане в серии пенальти были сильнее пензенского «Зенита» 6-5. В основное время команды разошлись миром 2-2. Также в следующий раунд пробились накануне «Тосна», «Красное знамя Синдикат» из Ногинска и «Ильпар» из Ильинского. Вратарь Евгений Латышонок перешел из Нижнего Новгорода в Калининградскую Балтику на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского футбольного клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее стало известно, что 28-летний голкипер покинул петербургский «Зенит» и подписал 3-летний контракт с Нижним Новгородом. Защитник Владислав Валенцов подписал 2-летний контракт с челябинским «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне 29-летний игрок обороны выступал за шанхайских «Драконов». Тем временем вратарь Вячеслав Пекса подписал пробный контракт с казанским «Акбарсом». В минувшем сезоне 23-летний голкипер играл в американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Торонто Мейпл Ливс». Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов со счетом 7-10 в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 16 лет в Загребе. В рамках утешительного раунда россиянки в четверг встретятся с командой Австралии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
6: Погода.
1: Сегодня в Ялте +27-29 градусов, переменная облачность, а в Севастополе и Симферополе +25-27. Во Владикавказе +20-22 градуса без осадков, в Нальчике +24-26 градусов, в Ставрополе +22-24, в Сочи +26-28. В Краснодаре 27-29 тепла, в Волгограде +23-25 градусов, в Ростове-на-Дону +24-26, а в Воронеже +17-19 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге малооблачно +23-20. 25, в Москве плюс 20-22, ливни и грозы. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Что это значит?
2: Это новый модный светский жаргон.
0: «Пигмалион». Радиокомпозиция спектакля Государственного академического малого театра по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу.
1: Я для вас ничего не знаю. Ничего, даже меньше этих туфлей.
2: Этих туфлей.
1: Этих туфлей.
0: Можно ли за короткое время полностью изменить человека? Остроумная история о превращении, в которой меняются не только внешность и голос, но и представление о себе и окружающих.
2: Так, спокойно. Все-таки можно пускать Элизу в общем.
1: Глупый. Она триумф моего искусства и искусства своей партии.
0: «Пигмалион». Слушайте в выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Саратова. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
7: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня четверг, 30 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Мы продолжаем и поговорим сейчас о проблемах миграции.
0: Сигналы. Трудовые резервы.
8: Но в качестве отправной точки для нашей обстоятельной беседы мы возьмем заявление, точнее статистику, которую опубликовал накануне глава Госдумы Вячеслав Володин. 43 700 иностранных граждан за первое полугодие этого года выдворены из России за нарушение законодательства. Там есть и, значит, другие данные, согласно которым показатель на две трети превышает статистику аналогичного периода прошлого года. И действительно, вспоминаем выступление министра внутренних дел России Владимира Колокольцева на заседании Думского комитета профильного по безопасности и противодействию коррупции в феврале. Владимир Колокольцев заявил, что по прошлому году 72 тысячи иностранцев выдворили за нарушение законодательства. И цитата. «Конечно, возникает вопрос, могли бы вы выдворить в 10 раз больше?» Отвечаем, могли бы, если бы на это еще было финансирование. Конец цитаты по Владимиру Колокольцеву.
7: Но если говорить про эти цифры, то Вячеслав Володин связывает рост с изменениями в законодательстве. Теперь решение о выдворении в ряде случаев принимает не суд, а МВД в несудебном порядке. Получается, дело не обязательно в том, что нарушителей стало больше. Возможно, изменилась сама процедура, она стала быстрее, поэтому такие цифры. Но мы, тем не менее, задаемся вопросом, насколько такие меры влияют на безопасность, на рынок труда, на миграционную ситуацию в целом. Тем более, вот на протяжении только июля ряд новых был изменений, в том числе и перечень оснований расширили для выдворения иностранцев, и также про полномочия по миграции, которые отданы были МВД, и много каких еще инициатив. И Совет Федерации также поддержал закон об ужесточении миграционного контроля. Все эти меры способствуют тому, чтобы ситуация налаживалась.
8: Да, и свежий массив статистических данных буквально на прошлой неделе вышел от МВД России, согласно которым, вот что касается иностранных граждан, значит, их вклад в совершение преступлений, если позволите такую формулировку, совершено на 39% меньше преступлений иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это состояние, категория преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это тоже очень важно, потому что большинство преступлений, значительная, по крайней мере, их часть, совершается в, скажем так, в одурманенном, измененном состоянии.
7: Обсуждаем все эти новости с вами, в том числе, дорогие наши слушатели. Наш номер 8-925-222-9992. На связи с нами член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
9: Да, Валентин Кирилл, доброе утро.
8: Здравствуйте.
7: Во всех практически программах на регулярной основе мы эту тему, проблему обсуждаем. Хочу начать разговор с инициативы, с законопроекта, который сейчас в Госдуме по поводу порядка выплаты социальных пособий иностранным гражданам. И, собственно, если он будет принят, этот закон вступит в силу с 1 января следующего года. Почему до сих пор не наведен порядок? Почему до сих пор всплывают истории о том, что где-то там в регионах получают новоиспеченные россияне жилье, коренные жители годами, десятилетиями стоят, но вот кто-то каким-то образом получает быстрее. Как навести в этой сфере порядки, на ваш взгляд?
9: Ну, давайте, как, порядки по порядку, да, если так уж говорить. Ну, во-первых, вы правильно говорите, что сделано очень много. За последние два года, ну, 2,5 года, в России по изменению миграционного законодательства и изменению вообще подходов к миграции. Но осталось сделать еще больше, и самое главное, что мы получили уже за предыдущие годы некую систему, причем она на уровне уже идеологии, да, которую очень сложно сломать. Это система, зависимая от миграции, от трудовой миграции. Но это больше даже не просто экономика. Это не вопрос к экономике. Это вопрос именно к идеологически, потому что есть сторонники, замещающие, народозамещающие миграции из Средней Азии. Потому что с 90-х годов к нам именно это и закладывалось. Да, то есть та же самая политика, которая показала свою несостоятельность, вредность в Европе, она реализовывалась в России и продолжает реализовываться. Потому что мы сразу понимаем, что у нас есть сторонники глобалистов в элитах, так называемых, самоопределенных элитах. У нас есть сторонники построения сверхмегаполисов, да, и вот им нужны человеческий ресурс. Да, вот поэтому мигранты в этом отношении, переселенцы из Средней Азии, в первую очередь, они идеальны, поскольку у них ничего нет, они идеальные потребители, они не идеальные во всех отношениях, поскольку у них нет определенных ограничений, да, в том числе культурно-этнических, да, вот наших, они идут в этом отношении, в этом разряде, как необходимые для завоза. Посмотрите. У нас не успели ввести новую стратегию на миграционной политике. Буквально в прошлом году, да, она была принята указом президента в конце года. И один основной ориентир на оргнабор. Мы с вами очень много об этом говорили. Да, мы тут же получаем крики, вот уже буквально мы с коллегами с вашими вчера обсуждали этот вопрос, о том, что уже готовится фактически аннулирование этой идеи оргнабора, то есть ее замыливание и перехода. То есть, ну, как вот теперь по социалке, о социалке мы говорим уже последние 4 года, большая часть социальных выплат происходит на федеральном уровне. Почему они происходят? Ну, потому что у нас есть лоббисты, которые хотят оставить Россию привлекательной страной для переселения мигрантов. Именно переселение. Почему мы говорили очень долго о том, что не надо привозить семьи? На этом говорилось на уровне Совбеза. Все равно продавили, чтобы семьи могли приезжать в Россию. Семьи, зачем? Если мы говорим о трудовой миграции. И миграции именно для переселения. То есть есть люди, которые выступают за переселение. Есть те, кто желает именно через переселение изменить политическую систему в России. Да, это тоже факт. И они лоббируют как во внешней среде, то есть это враждебные нам страны, так и внутри страны. Поэтому,
8: при этом они не просто, я прошу прощения, они не просто приезжают и ведут себя непонятным образом. Они еще и говорят, русские пусть работают и воюют, идут на СВО, а таджик будет кайфовать.
9: Да, совершенно верно.
8: Помните, да?
9: Да, ну, да, конечно. Ну, так они об этом говорят в всех чатах и везде об этом говорят. А на самом деле это же им вкладывается. Они с радостью понимают вот эти вот посылы, которые враждебные есть. Это не просто так. Мы с вами говорили, что нарушение культурно-этнического баланса, оно специально создается для того, чтобы впоследствии разрушить нашу страну. И здесь, понятно, есть те, кто желает разрушения страны, чтобы получить земные куски внутри нашей страны. Да, вот те, кто представляет так называемые элиты. Ну, по принципу СНГ. Если страну будут разваливать, ее будут разваливать по принципу СНГ. Это другая история. Поэтому я говорю, что здесь мы должны переходить в полном закрытии социалки. Полное закрытие социалки. Потому что, во-первых, социалку лоббируют еще правительство Средней Азии. Им выгодно переселять. У них проблемы, у них повышенная рождаемость. Как только пошла радикализация религиозного общества, у них резко скакнула рождаемость. Это понятно.
8: Так они практически высылают к нам неугодных элементов с криминальным прошлым и бэкграундом.
9: Давайте, не только криминальным, радикальным настроем. Да,
8: еще хуже.
9: Который им не нужен. Они ничего не имеют делать, или с низким уровнем образования. У них уровень образования падает. Да? Они отсылают это к нам, и дальше мы пытаемся их куда-то встроить. Они не встраиваемы. Они не встраиваемы совершенно, тем более, когда у нас появились этнические анклавы. Вопрос следующий. Смотрите, мы по анклавам вопрос не решаем. 2,5 года было принято поправки указом президента. В новом плане миграционной политики стоит задача по противодействию анклавам. Но мы эту проблему не решаем, потому что лоббисты просто не дают решать эту проблему. Потому что анклавы есть уже в больших городах, в столице, они уже есть. Да, особенно в Московском регионе, их полно в Новосибирске, их полно в Екатеринбурге. А вопрос в том, что их надо решать жестко, потому что угроза национальной безопасности. Но опять же боятся этого делать, потому что не испортить отношения с нашими среднеазиатскими партнерами, которые вот эти все рассказки про наши русские отношения, это, конечно, из области фантастики. Вот, и самообмана.
8: Да.
9: Поэтому на сегодняшний момент надо говорить, что мы должны жестко принять. Я не думаю, что новая Дума примет сразу эти законы, о которых мы говорим, потому что есть какое-то такое ощущение, что по процессу ужесточения пытаются поставить на стоп такой, да?
8: Кирилл Викторович, спасибо. Будем непременно возвращаться к этой теме, в том числе и с вашей аналитической поддержкой. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Далее продолжаем обсуждать. У нас на связи Михаил Бурда, доктор, доцент РАН ХИКС, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина. Михаил Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: 100 миллиардов рублей. Оценка льгот, которые получают только лишь уроженцы Таджикистана. Можно поспорить там в каких-то процентах, но тем не менее, порядок цифр понятен. А что мы видим? Они приезжают и не хотят, во-первых, не работать, не подчиняться нашим законам. Более того, они творят, говоря по-русски, дичь возмутительную. В Улан-Удэ двое подростков из Таджикистана, которые недавно получили российские паспорта, потушили вечный огонь в парке «Мемориал Победы». Семьи подростков лишились гражданства, вскоре будут депортированы на родину. Вот такая картинка нашего, так сказать, бытия с мигрантами, при том, что выдворено больше, чем в прошлом году, первое полугодие к прошлому, первому полугодию прошлого года. Что же происходит-то у нас в этой ситуации?
10: Ну, в общем-то, происходит вот этот процесс замещающей миграции, о котором Кирилл Викторович только что сказал. И можно здесь только с ним согласиться и поддержать его тезисы, которые были озвучены. Но я добавлю, вот эта колоссальная сумма, которую получают выходцы из Таджикистана, это, в общем-то, результат того, что 800 тысяч граждан Таджикистана за прошедшие 10 лет приобрели российские паспорта. Об этом, собственно, говорила министр труда буквально недавно, и наш посол в Таджикистане тоже хвастался, я не знаю, почему он хвастался тем, что в 25-м году, там, по-моему, 75 или 78 тысяч российских паспортов раздали таджикам, это при том, что, назовем так, русскоязычных в Таджикистане осталось там 27-30 тысяч человек, то есть надо понимать, да, кому эти паспорта выдаются, это не соотечественники, это не русскоязычные люди, да, то есть это этнические таджики, которые вот по этой программе переезжают на сегодняшний день в нашу страну для того, чтобы получать льготы, жилищные сертификаты, но при этом, так сказать, ставить на аватарке флаги Таджикистана и, в общем-то, вот эту вот кишлакизацию, я вот так это назову, проводить, собственно говоря, здесь. А почему так происходит? Ну, потому что, значит, надо пересматривать программу по добровольному переселению соотечественников, которая устарела и, в общем-то, которая превратилась в программу легализации мигрантов на сегодняшний день в существенной мере.
7: А, и при этом страдают люди, которые наши, да, соотечественники, которые хотят вернуться в страну и не могут этого сделать. То ребенок не пройдет устный экзамен, то письменный, то каких-то бумажек у них нет.
10: Совершенно верно, да. А вот диаспоры, да, тех же самых там таджиков, они имеют свои, так сказать, правозащитные центры. Да и здесь у нас есть правозащитные центры, которые помогают мигрантам, да, соответственно, не только ознакомиться с нюансами российского миграционного законодательства, но и найти какие-то определенные лазейки, чтобы оформить документы, да, то есть какие-то решальщики от диаспор, там, значит, правозащитники, и вот всем этим скопом они продавливают, собственно, замещающую миграцию. То есть в чьих интересах они это делают? Ну, в первую очередь, конечно же, этих глобалистов, миграционных лоббистов, любителей вот этих вот больших городов и так называемого человеческого капитала. Но с точки зрения человеческого капитала, Кирилл что же сам сказал, там абсолютно никакой образовательный уровень, да, и надо отметить, что, конечно, вот в странах и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Киргизии приняты достаточно жесткие законы относительно религиозных радикалов, которые, в общем-то, а в России не приняты, да, то есть вот мы что-то все стесняемся, боимся. И, разумеется, этот контингент, выезжая из стран Средней Азии, направляется в Россию, да, то есть надо понимать, кто к нам едет. Это не какие-то выдающиеся там, значит, ученые, да, знаете, как вот раньше было там врачи, учителя, интеллигенция, квалифицированные работники, нет. Это, в общем-то, радикализированные люди из сельской местности, которые, в общем-то, хотят сюда приехать в Россию, чтобы исключительно получать высокие социальные пособия, цифру которых вы озвучили.
8: Да, да, и что касается вот оргнабора, потому что это важная история, лоббисты явно против этого. А что у нас с оргнабором? Почему это дело саботируется? И чем оргнабор отличается от квот?
10: Ну, смотрите, значит, оргнабор отличается от квот, по большому счету, тем, что работодатель не просто привлекает работника на действительно дефицитные места. То есть смысл квоты в чем? Тогда человек, когда вот подают на квоту, да, то есть эта вакансия какое-то время висит, и, соответственно, значит, на эту вакансию действительно не смогли найти гражданина России. Вот. Ну, насколько это действительно идеальный механизм, тут вопрос дискуссионный, но он как бы, по крайней мере, позволяет

0: мигранты, которые
1: по этому набору приезжают. Но миграционное лобби все это дело интенсивно саботирует.
0: Пытается это торпедировать, конечно.
1: Спасибо. Михаил Александрович, спасибо. Будем возвращаться, к сожалению, время. Михаил Бурда, доцент РАНХИКС, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина Академии Госслужбы при Президенте России, был с нами на связи. Что же у нас получается? Высылаем мигрантов больше, заезжают к нам еще больше, мы даем им почему-то удивительные преференции и льготы, но порядка с этим не становится больше, по крайней мере, незаметно.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
4: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
5: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на «Радио России Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на «Радио России Чукотка».
2: «Радио России» – главное радио страны. Сигналы точного времени.
8: 8 часов 31 минута и 10 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня четверг, 30 июля. Мы продолжаем. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Совсем не за горами старт нового учебного года. Ну, какие-то готовятся изменения, о чем мы уже обсуждали в наших предыдущих эфирах, но узнали, что со следующего года, возможно, будут изменения в преподавании физики, химии, биологии, математики и информатики. Эти предметы в старших классах обещают стать более практичными. Будут учиться дети по обновленным программам, которые, как заявляют Минпросвещение, приведены в соответствии с современными достижениями науки и усиленной практической составляющей.
1: По крайней мере, об этом пишет российская газета. Мы попросили сразу же связаться с наших продюсеров с экспертами, которые указаны в этом сообщении. Руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко выходит с нами на связь. Максим Александрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Сейчас наберем, но дело в том, что сам по себе заголовок не то чтобы сильно соответствует тому, о чем хотели бы рассказать представители министерства, потому что, с одной стороны, вроде бы как все же хотят выдать новость первыми, да, есть и такое, да, в том числе и в государственных СМИ, разумеется, а при всем при этом сама обновленная программа достаточно интересна, и рассказать о ней было бы очень важно. Ну что, коллеги, есть связь?
8: Пока нет, но тем не менее идея менять, да, обновлять программы звучит привлекательно. Меньше зубрежки, больше понимания, где знания пригодятся в реальной жизни. Но пока это лишь направление. Да, часто мы говорим о том, что происходят эти изменения. И понятное дело, что подробности этих программ дорабатываются, но главный вопрос сегодня даже не в том, что именно изменится, а в том, какой должна быть современная школьная программа, чтобы действительно заинтересовать детей, подготовить их к будущей профессии. Она должна, наверное, быть практикоориентированной, потому что родители часто ведут разговоры о том, что школа оторвана от жизни, работодатели говорят о нехватке практических навыков, родители о перегруженности теории, а сами школьники нередко задаются вопросом, зачем мне все это понадобится. Если, например, делать некоторые курсы практикоориентированными, это выглядит таким логичным решением существующих в существующих проблем. И если программа актуальна,

0: актуализируются с учетом современных научных достижений, технологий, то учебники – это не просто для того, чтобы запоминались формулы и определения, а благодаря этим учебникам дети смогут понимать, как эти знания применять на практике, что важно.
1: Угу. Ну, еще в Рособорнадзоре заявили, что российские школы в ближайшие годы перейдут на единые учебники по всем предметам. Как прекрасно, да, наконец-то. По некоторым предметам уже появились учебники единые из года в год. То есть линейка поменялась во всех параллелях, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что в стране действует единая федеральная образовательная программа для школ. Ну и, в общем, линейка всех учебных пособий будет обновляться. А все они, новые учебники, будут синхронизированы с образовательными стандартами и программами ЕГЭ. Что еще хочется сказать по поводу всех этих новшеств, да? Пока мы восстанавливаем, ищем связь с экспертом. А, да, есть у нас связь. Очень хорошо. Ну что ж, Максим Костенко, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева. Максим Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Насколько я понимаю, не совсем так написали ведущие государственные СМИ по поводу этих самых обновленно-практикоориентированных программ. Давайте прояснять, вам слово. Что же не так, а что, и что будет, и когда?
2: Ну, вы знаете, разные пишут, вот, что есть на самом деле. Сегодня действительно ведется работа, серьезная работа многолетняя по укреплению единого образовательного пространства, задача которой как раз в том числе синхронизировать образовательные стандарты во всех уровнях, во всех классах обучения, содержание программ, содержание учебников, и чтобы все это скоррелировало, взаимоотносилось, гармонизировалось на ГИА. Именно как раз такую задачу решает один из приказов Министерства просвещения, номер 704, который сегодня полностью синхронизировал содержание программы и в 11 классе, и в 9 классе с государственной итоговой аттестацией. В 9 классе это ОГЭ, в 11 классе это ЕГЭ. Сегодня по поручению президента утвержден председателем правительства комплексный план по повышению качества естественно-научного математического образования. В рамках его обновляются стандарты как раз по естественно-научным предметам математики и информатики. То важного, что нового там появилось, это требования к материально-технической базе. Такого не было никогда в стандарте образовательном, но мы понимаем, что без предметных классов, особенно в естественно-научных предметах, например, физики, в химии, где нет лабораторного оборудования для экспериментов, ну, сложно, наверное, добиться какого-то нового прорыва, например, в химическом или физическом образовании. Поэтому сегодня такие требования сформулированы, включены в стандарт, утверждены приказы Министерства просвещения, и плавно вступая в приказ, это 2030-32 года, будут требования такие каждой школы Российской Федерации, чтобы минимальный допустимый материально-технический стандарт действовал во исполнение, значит, вот тех стандартов, которые есть. Следующий этап – это как раз разработка программ. И, например, в информатике у нас появляются элементы знакомства ребят с искусственным интеллектом, промптинга, как его проектировать. В биологии появляются темы, связанные с биотехнологиями современными. В физике усиливается блок, связанный
1: с... А когда они появятся уже в образовательных программах?
2: С 1 сентября 2027 года, то есть с учебного года, через год, да, и стандарт, и программы начинают вступать в действие во всех школах страны.
0: Максим Александрович, а когда говорят про изменения, в том числе там стандартов, учебников, подходов, на что ориентируются специалисты? Есть ли какое-то взаимодействие там с теми же вузами, колледжами для того, чтобы понимать, как это, ведь это же непрерывная цепочка, да, детский сад, ну, это по желанию, дальше школа, колледж или институт и работодатель. Вот насколько взаимодействие сейчас налажено для того, чтобы обновлять эти программы и готовить не теоретиков, а практиков. Потому что вот до того, как мы с вами подключились, я говорила о том, что родители часто жалуются на то, что программы перегружены, а дети чуть ли там не до 9 класса задаются вопросом, а зачем мне это все нужно, и вообще не особо я понимаю, кем хочу пока стать.
2: Очень хороший вопрос. Естественно, что все изменения, особенно содержание обучения школьного, подчеркну еще раз, мы в школе готовим фундаментально знающего, ориентирующегося человека в разных дисциплинах для того, чтобы он потом мог выбрать свой профессиональный путь. А потом наступает этап среднего профессионального, высшего профессионального, когда человек ожидает, уточняет свои профессиональные амбиции, свою профессиональную траекторию. Так вот, для школьного образования у нас существует такое триединство: учитель, методист и ученый. Вот три таких функции, это не значит, что три человека, это группы людей, но осуществляющие такие функции профессионально обязательно участвуют в обновлении стандарта. Кто это для нас в стандарте и в программах, о которых мы говорим, учебных? Это прежде всего Российская академия наук, Российская академия образования. Действительно, вы абсолютно правы, ведущие наши технологические университеты, такие как МФТИ, Иннополис и многие другие, например, в физике у нас участвует даже наш ядерный университет, что очень важно, так сказать, с точки зрения последних открытий в науке и технике последнего периода. И, безусловно, это ассоциация учителей-предметников, куда подключаются и методические разработки наших институтов развития образования, педагогических университетов и так дальше.
1: Ну вот смотрите, читаю тезисы вашего интервью российской газете в феврале этого года. Телескопы, микроскопы, комплекты гербариев, все появится в кабинетах и физики, и биологии, и других, соответственно, да, появится. А что, нету? Как вообще? Телескопы нет?
2: Где-то есть, где-то нету, где-то разного
1: качества. Как вообще школа выступает, смотрите, в этом процессе?
2: Это вопрос к школам, да, конкретно, где чего есть, где чего нет. Мы сейчас про это и говорим, что впервые в стандарте появляется обязательное требование, минимально достаточно для реализации каждого учебного предмета. До тех пор, пока не было в стандарте, каждая школа могла, исходя из своих там представлений, убеждений, возможностей и ресурсов, закупать какое-то, так сказать, там оборудование в том или другом объеме. Сегодня мы устраняем вот такую разную региональную дифференциацию или там межшкольную дифференциацию с точки зрения обеспечения материально-технической базы. Сегодня стандарт обязует иметь минимально достаточное оборудование для каждой школы, для каждого предметного класса в российской школе.
1: Так это же прекрасно. Другое дело, финансовый вопрос. И еще целый год, получается, до 1 сентября 2027 года есть у школ, у местных региональных управлений образования все это купить. А это только их деньги или федеральный центр все-таки немножечко поможет?
2: Именно поэтому мы сегодня уже ведем работу с региональными министерствами, с директорами школ. Важно сегодня, как вот вы к предыдущему вопросу вашему справедливому обращусь, инвентаризировать, у всех ли есть телескопы и прочие другие, значит, вот материально-технические требования, и какая потребность существует для того, чтобы спланировать закупку. Напомню, что переход к полному обеспечению материально-технической базы у нас предусмотрен до 30-го года, и здесь федеральный центр, как вы выразились, не находится в стороне. В рамках проекта, национального проекта «Молодежь и дети» второй год подряд осуществляется централизованная поставка оборудования в предметные классы. По всем учебным предметам до 30-го года такая поставка будет за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта. Например, в этом году это как раз предмет физики. В следующем году, в 2027-м календарном, мы закроем кабинеты химии и биологии. И таким образом, в прошлом году это были, например, ОБЗР, труд, технология. И таким образом, к 30-му году, к завершению нацпроекта, все учебные предметы будут обеспечены МТБ.
0: А еще вопрос, насколько учителя готовы к этим изменениям, да, к программам, к учебникам, что требуется для того, чтобы этот процесс адаптации происходил спокойно, да, понятно, и вот не просто так я вначале оговорилась, интересно, да, вот что надо сделать для того, чтобы и учителя преподавали так, чтобы заинтересовать, может быть, зачастую это дело и не в учебнике, хотя лично вот у меня, как у мамы школьника, есть вопросы к некоторым учебникам, которые на непонятном языке для ребенка написаны. Но, тем не менее, тут же еще вопросы к педагогу, как он рассказывает материал, чтобы заинтересовать ребенка подробнее изучать ту или иную тему.
2: Вы правы, абсолютно, безусловно, учитель в центре, так сказать, всей этой школьной системы. Это три равных позиции: учитель, ученик, родитель, вообще в школьной системе. У нас в стране сейчас формируется единая система методического сопровождения учителей, и кроме программ повышения квалификации, которые в том числе и за счет федеральных средств в рамках национального проекта, например, для учителей естественно научных предметов предусмотрено, тоже плавно с 2026 до 2030 года, это будет охватит всех учителей Российской Федерации повышение квалификации. Есть еще методическое сопровождение, связанное с проведением различных семинаров, вебинаров, проектных сессий, в том числе целенаправленно, которые будут ориентированы на обновленные программы и те новые темы, дидактические единицы, которые появляются, и, конечно, на единые госучебники. По учебникам справедливое ваше замечание, как было раньше, да, система формирования учебников школьных, она была, так сказать, коммерчески ориентирована. Разные издательства, разные коллективы предлагали свои учебники.
0: А сейчас приводится все к единому стандарту. Будем наблюдать за изменениями. А пока благодарим руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева за разговор. Максим Костенко был с нами на связи. После короткой паузы прямой эфир радиостанции продолжается.
3: Радио России. История бывшего воспитанника детского дома. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Я в детский дом попал в 8. Меня в приюте немного обманули. Я там год, наверное, прожил. И мне в какой-то момент говорят: «Сереж, вот надо в больницу съездить». И меня повезли в детдом. Я там кричал, что меня обманули. Я до последнего надеялся, что меня заберут обратно.
3: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость – специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причина известна – это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы. Получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
6: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
7: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
6: Ну, а каким образом дошли до этого открытия?
7: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях.
6: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
7: «Физиотон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. Физиотон – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и физиотон запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
6: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
7: Получить консультацию и заказать физиотон можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 7507. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить физиотон по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы физиотона. У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
6: Прекрасное действие физиотона.
7: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
6: Ну а что происходит дальше?
7: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
6: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
7: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
6: И вот это все дома?
7: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
6: Ничего себе!
7: Точно! А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе – это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
6: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить с мыслью об операции.
7: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиотон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки или спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
6: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиотон?
7: Сейчас на физиотон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиотон по этой акции ограничено.
6: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиотон. 8 800 707 7507.
7: И помните, физиотон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действия направлены на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
6: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
7: Будьте здоровы.
6: Друзья! Если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиотон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
3: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В
8: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
10: Реклама.
11: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Армия России ночью поразила 3 сухогруза в порту Южной и возле Одессы. Австралийский регулятор подал в суд на Телеграм из-за видеороликов с пропагандой терроризма. И мошенники с помощью искусственного интеллекта имитируют рассылки крупных компаний. Все подробности далее. Российские военные нанесли удар по 3 судам, доставляющим военные грузы для украинской армии. Поражены сухогруз в порту Южный и 2 сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество. Об этом говорится в заявлении Минобороны. Также ведомство заявило о ночном массированном ударе по военным целям в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Днепропетровской областях. Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры. Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Российские военные за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила Минобороны. БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черными морями. Об этом говорится в сообщении министерства. Американские вооруженные силы завершили 2-часовую серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Уточняется, что силы Центком нанесли удары по десяткам целей КСИР в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты. Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его ставленников для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива. Все иранские ракеты были успешно перехвачены, подчеркнули американские военные. Австралийский регулятор подал в суд на Телеграм из-за видеороликов с пропагандой терроризма. Об этом пишет местная пресса. Пропагандой издание называет видеозаписи террористических казней и массовых расстрелов. Кроме того, платформа показывала в прямой трансляции стрельбу в 2019 году в мечети и массовый расстрел 2022 года в Баффало. Разбирательство последовало за расследованием, которое длилось около года. За это время Телеграм накопил в стране 54 миллиона 600 тысяч долларов штрафов. Как утверждает регулятор, мессенджер не удалял материалы о терроризме в течение 3 недель, а также не закрывал распространяющие их аккаунты, каналы и группы. Аферисты рассылают россиянам фейковые рекламные письма с использованием искусственного интеллекта, предлагая отказаться от рассылки или пожаловаться на спам. Для подтверждения они просят ввести личные данные через фальшивую форму, что позволяет мошенникам получить доступ к информации. Об этом рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Он отметил, что мошенники вставляют в такие письма ссылки для якобы отказа от рассылки рекламы или жалобы на спам. Перейдя по ссылке, вы попадаете на форму, где вас вежливо просят ввести фамилию, имя, отчество, номер телефона, почту, а иногда и данные паспорта и банковской карты, якобы для идентификации. После заполнения формы мошенники получают доступ к вашим данным, добавил эксперт. Он советует не переходить по подозрительным ссылкам и не рассылать личные данные. Энтеровирус стал причиной массового заболевания детей в новосибирском лагере Чкаловец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что был проведен отбор проб питьевой воды, воды из открытого водоема, пищевых продуктов, смывов с пищеблока и дезинфицирующих растворов. Следователи начали уголовно-процессуальную проверку. При этом ведомстве подчеркнули, что администрация лагеря действовала своевременно. По данным региональных СМИ, дети жаловались на высокую температуру, слабость, рвоту и сыпь, после чего несколько человек были доставлены в инфекционную больницу. Свежие огурцы подешевели больше всего среди продовольственных товаров с начала года. Их стоимость снизилась на 44,5%, следует из анализа ТАСС данных Росстата. На втором месте находятся помидоры, на третьем – сливочное масло. В пятерку лидеров вошли шлифованный рис и сыры различных категорий – твердые, полутвердые и мягкие. Тенденция к снижению стоимости с начала года затронула и молочную продукцию. Кроме того, незначительное снижение зафиксировали цены на куриные яйца и вареную колбасу. Лето накануне превратилось для жителей московского региона в осень, отметившись сентябрьской температурой воздуха. При этом в столице выпало около 20% месячной нормы осадков, а в Подмосковье – до 45%. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
10: Вчерашний день, 29 июля, в Центральной России должно быть самым теплым днем в году, но на улице лето, опять обманув ожидания, за сутки превратилось в осень. Если накануне столбики термометра в Москве показывали плюс 30, вчера было всего плюс 18,5, и так свежо обычно бывает в начале сентября. Природа сделала такой глубокий вдох перед новой волной последнего зноя, но вдох этот получился совершенно неуместным и ломающим весь ритм сезона. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ. За минувшие сутки выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино 13, МГУ 15, Бутово 16 литров воды на метр площади, или почти 20% месячной нормы. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано на метеостанциях Наро-Фоминск 24 миллиметра, Луговая и Горки Ленинские 29, Можайск 32, Волоколамск 35, Талдом 37 миллиметров осадков, что составляет 45% от всего месячного объема небесной влаги.
12: Тишковец добавил, что предстоящие выходные в Центральной России станут финалом купального сезона. Температура воды в реках и озерах опустится до плюс 18-23 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
13: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил 171-й ракетке мира, австралийцу Бернарду Томичу, со счетом 2-6, 4-6. А на женских соревнованиях в Вашингтоне в четвертьфинал пробилась Людмила Самсонова, которая во втором раунде была сильнее Ван Синью из Китая 6-2, 6-2. В парном разряде Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс в четвертьфинале потерпели поражение от китаянок Тан Цанхуэй и Сюй Ифань 4-6, 2-6. Московский футбольный ЦСКА интересуется защитником казанского «Рубина» Ильей Рожковым. Об этом сообщает портал «Чемпионат». 21-летний россиянин находится в шорт-листе армейцев. Москвичи в ближайшее время могут сделать первое предложение по трансферу игрока. Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прилетел в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. В мае челябинцы объявили о заключении контракта с 63-летним американским специалистом. В минувшем сезоне Гордон работал в «Ватерлоо», который выступает в главной Нью-Йоркской лиге США. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков надеется провести еще один бой до конца года и допустил, что поединок будет титульным. Об этом он заявил ТАСС. В мае этого года 37-летний россиянин единогласным решением судей победил доминиканца Вальдо Кортес Акосту на турнире абсолютного бойцовского чемпионата. Россияне завоевали 3 медали в греко-римской борьбе. В 3-й день чемпионата мира среди юниоров до 17 лет в Баку весовой категории до 71 килограмма Аслан Дзуев стал серебряным призером. Он в финале уступил армянину Жанессу Назаряну в весе до 51 килограмма бронза в активе Артема Ткаченко. Также бронзовая награда досталась Арсану Алиеву в категории до 45 килограммов. Сборная России выиграла общекомандный зачет мирового первенства в греко-римской борьбе. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
12: Сегодня в Мурманске плюс 19-21 градус, небольшой дождь, в Архангельске без осадков плюс 19-21. В Петрозаводске плюс 23-25 градусов без осадков, в Вологде плюс 22-24, дождь и гроза. В Великом Новгороде облачно плюс 24-26 градусов, в Калининграде плюс 27-29. В Перми и Кирове плюс 24-26 днем, а вечером грозовые дожди. В Уфе плюс 27-29, ливень и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25, в Москве ливни, гроза, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
2: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
1: Фадейка! Где ты? Где ты?
3: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
1: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
2: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
1: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
2: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. В центре внимания специальная военная операция.
4: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, лето жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: 9 часов 12 минут 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Четверг, 30 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем. Наш номер 8-925-222-9992. Обсудим новости недвижимости. В России пустуют 1,5 миллиона квартир в новостройках. Хотим разобраться, почему россияне не хотят их больше покупать. Рынок первичного жилья переживает кризис. Об этом сообщают, наверное, застройщики. Кто про этот кризис может еще говорить? Они регулярно в целом-то пеняют на то, что у них проблемы, им нужны меры поддержки и прочее, прочее. Что они в этом кризисе находятся уже давно. Но при этом темпы строительства в городах не уменьшаются.
9: Да, и самое главное, что ценники у этих самых нераспроданных миллионов квадратных метров не идут вниз. Ну, то есть, смотри, вот мы с тобой понимаем эту ситуацию примерно одинаково, надеюсь, плюс-минус. Есть товар, да, вот он стоит непроданный, да. Как сказали бы макроэкономисты, склады затоварены. Но в данном случае целые ЖК нераспроданные по всей стране. 1,5 миллиона квартир, но это десятки миллионов квадратных метров, это недополученная прибыль, так скажем, у всей цепочки, связанной со строительством жилой недвижки. И как следствие, опять же, как ты отметила, сетование на то, что «а помогите нам, отрасль в кризисе». А может быть, просто ценник чуть-чуть приопустить?
8: Мне кажется, надо реализовать эти 1,5 миллиона квартир в рамках соцнайма, в рамках мер поддержки многодетным семьям, семьям с детьми, в рамках решения демографических проблем. Думаю, многие слушатели меня в этом вопросе поддержат.
9: Неистово поддержат, но проблема лишь в том, что это не государственные компании, а по большей части частные, да, которые строят все это жилье.
8: Да, но земля-то выделяется муниципалитетами, властями городов, населенных пунктов. Так что надо коллаборацию запускать и поддерживать демографическое улучшение нашей страны. Еще, кстати, продолжая тему недвижимости, сегодня утром натолкнулась на новость, что апартаменты растут в цене быстрее квартир. несмотря на то, что их правовой статус до сих пор остается неопределенным. Эксперты говорят, что это связано с дефицитом предложения, запретом на запуск новых проектов и изменением структуры рынка. Рост интереса к такой недвижимости поддержал и решение Конституционного суда, которое закрепляет возможность временной регистрации в апартаментах. То есть, если раньше многие выбирали апартаменты как вариант купить что-то себе подешевле, то сейчас, по всей видимости, тенденция такова, что и это жилье дорожает. В скором времени наверняка будем обсуждать, что и оно простаивает, а не только квартиры в новостройках.
9: Именно так. Ну, вообще, в целом, как обстоят дела на рынке недвижимости, на рынке новостроек? Почему огромное количество квартир так и не распроданы, не обрели своих счастливых хозяев? Спросим генерального директора компании «Планета недвижимость», кандидата экономических наук Александра Саяпина. Александр, доброе утро.
10: Здравствуйте. Да, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте.
9: Я так понимаю, вал нераспроданных квартир в новостройках все больше и больше, да, год от года. Прибыль не аккумулируется на девелоперских счетах в компаниях-застройщиках. Из-за этого отрасль страдает. Но, с другой стороны, страдает ведь и адресат, который так и не может купить эти квартиры. Почему?
10: Ну, я бы так не опирался на эту статью и на эти заголовки. Они очень такие кликабельные. По факту, там большая часть квартир этих еще не достроена. Соответственно, они не могут простаивать, потому что они еще строятся. Если говорить о реальных цифрах, то реальная цифра не 1,5 миллиона, а там порядка 187 квартир недостроены сейчас, которые не продались.
9: 180 это, как бы, первый тысяч момент. Квартир или миллионов?
10: 180 тысяч, конечно. Тысяч.
9: Ага. Уточнили дальше.
10: Да, да. Далее. За первое полугодие 2026 года спрос от 2025 года вырос на 6%. То есть сейчас как бы не кризис, а наоборот выход из этого кризиса. И как бы почему сейчас застройщики бьют панику, да, и говорят, что вот у нас там много там сейчас не продается, и продажи упали в июле. Ну так они сами разогнали новость о том, что ипотеку отключат и подняли цены на 15-20%. А сейчас у них по этим ценам как бы не хотят покупать, ну все естественно и логично.
8: Ну, собственно, поэтому разобрались, расходимся. Но если серьезно, тем не менее, вот если говорить о некой такой целевой аудитории, кто покупает сейчас квартиры в новостройках?
10: Ну, в первую очередь, это семейная ипотека. Там по порядка 80% у них объем. И вторая очередь – это те люди, кто уходит из депозитов, потому что ставки по депозитам сейчас падают, и люди перекладываются в бетон, покупают там вторую, третью инвестиционную квартиру.
9: Вы упомянули семейную ипотеку. У нас ведь все записано, мы все помним. Дело в том, что с 1 октября она должна измениться. Измениться и 6% сохранится для в качестве основной ставки, да, первоначальный взнос от 20%, максимальная сумма кредита обозначена и так далее, и так далее. А как заработает эта обновленная семейка?
10: Вы знаете, вся проблема в том, что у строительной отрасли очень сильное лобби. И они этими новостями и семейной ипотекой играют просто как вот жонглеры с шариками. То есть мое предсказание, что не факт, что с 1 октября что-то поменяется, а если поменяется, то и не так сильно. Потому что мы давно уже говорили о необходимости ввести семейную ипотеку и для вторички, чтобы, да, убрать пузырь и дисбаланс между вторичным и первичным жильем. Но закон приняли смехотворный, который вообще ни на что не влияет и затрагивает меньше 1% рынка. Соответственно, я думаю, что то же самое будет 1 октября. То есть условия не сильно поменяются.
9: Закон принят в интересах застройщиков, но не людей простых, верно?
10: Да, да, да, совершенно верно.
9: Как удивительно, да? А получается, что все вот эти вещи, о которых мы говорим, они, мягко говоря, не способствуют улучшению демографии. Хотя, казалось бы, вроде, вот вы говорите о вторичке, нужно и семейку распространить на вторичку. Мы же понимаем, что вторичка изначально намного дешевле в ряде регионов, чем, собственно, новостройка. Сейчас на рынке новостройки, я не знаю, там какой-то бум феерический, несмотря на то, что все-таки солидное количество объемов не распродано. Так как люди сейчас выходят из ситуации в условиях, ну, мягко говоря, серьезных ставок? 14 – это базовая ставка по методологии ЦБ. А в рознице-то за периметром льготных программ что? 18-20%? по ипотеке?
10: Ну, средняя ставка 19%, да. Да, никак не выходит. То есть сейчас потребность в квартирах, она остается высокая, но она, как говорится, не по карману потребителю. То есть невозможно купить квартиру сейчас обычному обывателю. То есть люди, если у них есть какая-то квартира там от бабушек, дедушек, то они пытаются ее улучшить, взяв ипотеку там небольшую на 3-4 миллиона, там, чтобы, условно говоря, докупить комнату и сделать ремонт. А купить вот квартиру с нуля практически невозможно. А что касается вторичка сильно дешевле, так она стала дешевле вот после того, как ввели поддержку, потому что всегда традиционно новостройки были дешевле, чем вторичка, потому что там был риск по недостройке дома, был риск по ремонту, по некомфортному жилью. То есть ты въезжаешь в квартиру и 5 лет слушаешь, как тебе еще штробят над головой. Соответственно, новостройки всегда были процентов на 15-20 дешевле вторички. Но ввели семейную ипотеку, и мы уже 3 года говорим, что вот у нас вторичка дешевеет.
9: Да, странно.
8: А если говорить про некие такие тенденции на строительном рынке, вот сегодня с утра прочитала, что среднее количество квартир в одном корпусе новостройки в границах Старой Москвы сократилось на 10% по сравнению с показателями 2021 года. Вот очередные данные исследований. Девелоперы чаще отказываются от строительства сверхплотных башен в пользу более камерных и среднеэтажных форматов. Действительно ли это так и с чем это связано? И тенденция такова только в Москве или в других городах тоже?
10: Связано это в первую очередь с тем, что у нас сейчас максимальные объемы по строительству. Там 120 миллионов метров квадратных мы строим. Это как бы, ну, практически рекорд. Соответственно, спрос населения не поддерживает текущие цены, не может себе их позволить. И у нас намечается как бы некий разрыв интересов, да, то есть действительно в будущем как бы темпы роста должны замедлиться, это естественно, потому что не будут покупать все. Что касается в Москве и в регионах ситуация намного хуже, чем в Москве, потому что Москва и Санкт-Петербург достаточно сбалансированные рынки, а в других регионах там процент нераспроданности он намного выше. Но при том, при всем, как бы цены не будут дешеветь, потому что, скорее всего, они будут медленно повышаться, но не будут обгонять инфляцию. То есть они будут дешеветь в инфляционном отношении, но все равно фактический рост цен мы будем наблюдать.
9: Как ну, это классика, да, российского рынка. Рублевые ценники никогда не падают, как минимум. Спасибо, Александр Саяпин, гендиректор «Планеты недвижимости», кандидат экономических наук. Благодарим эксперта за аналитику. Еще очень важно отметить, что с 1 января 2027 года вступит в силу специальный вклад. Накопительное жилье можно будет, открыв его на несколько лет, как минимум на 3 года, и можно будет пополнять в любой момент, пояснили ранее в Думском комитете по финансовым рынкам. С нами на связи завкафедра ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Обсуждаем в том числе и семейную ипотеку. Ей воспользовались более 2 миллионов семей. Хотим в этом вопросе разобраться, насколько она сейчас доступна, нужно ли прорабатывать какие-то дополнительные механизмы, в том числе мер поддержки семей с детьми, как вы считаете, и возможно ли об этом говорить с учетом экономических обстоятельств?
11: На протяжении, ну, практически всего времени существования программы, и не только семейки, на самом деле, можно говорить и о льготной ипотеке на новостройке, которая была несколько лет назад, о арктической ипотеке дальневосточной. Каждый раз задача повысить адресность, каждый раз задача сделать программу, направленную как на улучшение жилищных условий, так и на решение других задач, в том числе демографических, про которую сегодня уже говорили. И вот то, что обсуждается, на самом деле с 1 октября еще вопрос, что будет принято, документ не опубликован, и мы обсуждаем скорее разговоры вокруг изменений, чем сами изменения. Вот. Но тем не менее предполагается, что будет повышение адресности льготы в сторону больших семей, семей с тремя и более детьми, для которых семейная ипотека станет даже более доступный и более интересный. И в то же время льготные программы сохранятся и для семей с одним ребенком, будут несколько дороже, но тем не менее на фоне текущих рыночных ставок они все равно останутся интересными.
9: Вы знаете, Александр Андреевич, когда рассуждаешь и пытаешься анализировать механику семейной ипотеки в России, о льготной программе мы вновь говорим, то вот Александр Саяпин, чуть ранее выступавший в эфире у нас сейчас, сказал, что он не особо верит в то, что с 1 октября обновленная программа заработает, могут перенести. А на ожиданиях вот всех этих вот действий люди идут, не знаю, последние копилки свои закрывают, и идут, покупают недвижимость, потому что, честно говоря, я не очень-то верю, что будет доступнее при актуализированных льготных условиях ипотека семейная в России. Потому что за это время ценник, что у нас, подскочит вверх, верно?
11: Ну, ценник может и подскочить, может быть, и не так сильно, а может быть, в каких-то случаях даже и приопустится. На самом деле, когда мы говорим про рынок недвижимости, то мы постоянно смотрим на центр Москвы или на историческую часть Москвы или Петербурга в пределах кольцевых автодорог. А все-таки есть еще и Ленобласть, есть еще и Новая Москва, и Московская область. И тенденции разные. Другое дело, что там, где дешевеет, это не просто так, это значит, что проект какой-то был все-таки с изъяном. Транспортная инфраструктура, социальная инфраструктура, что-то там все-таки такое не самое лучшее. Вот, но тем не менее, 2 миллиона действительно получила семейную ипотеку. 2 миллиона семей – это много. И это говорит о том, что эта программа нужна. Поэтому говорить о том, что она отменится, я бы не рискнул. Вот она точно сохранится. Будет ли она изменяться? Да, я думаю, изменится. Соглашусь с коллегой, что может статься, что изменится не с 1 октября, чуть позже, потому что, опять же, это не закон. Это выступление нескольких чиновников, которые говорили, что с 1 октября, до того, как говорили, с 1 июля на самом деле. Это все может еще и переноситься какое-то время, там, условно, и на 1 января, и далее. И каждый раз национальный вид спорта в России, вскочить в последнюю дверь последнего вагона, люди беспокоятся, предполагают, что будет хуже. И вот то, что было перед 1 июля, когда стремились продать, а застройщики просто взяли и подняли цены для того, чтобы увеличить свой доход на ажиотажном спросе. Ну, к сожалению, это суровая действительность, это правда жизни, рынок, который говорит о том, что как только спрос увеличивается, предложение пытается поднять цены. Вот. Но мое мнение, что скорее все-таки изменения будут. Они связаны как с повышением адресности, про которую я говорил.
9: И они будут направлены на выравнивание спроса в регионах. Верно я понимаю логику вашей беседы?
11: По большей части переместить спрос в регионы, а из Москвы и Петербурга в, соответственно, Ленинградскую область, Московскую область. Даже обратите внимание, есть еще одна тенденция, когда люди, задумавшие о расширении семьи, стали обращать внимание не только на вторичку, что действительно так, но и на ИЖС, на индивидуальное жилищное строительство, где можно себе позволить и большую площадь, и детям будет комфортнее расти. Это во многом определяется тем, что есть свой двор, есть свой дом большой и так далее. А инфраструктура в пригородах крупных городов зачастую не хуже, чем в каком-нибудь районе новостройки. Доставка работает, электричка ходит и так далее. Поэтому некоторая, не хочу сказать переориентация спроса, этого еще нет, но повышение внимания к ЖС, оно видно.
8: А что касается поведения застройщиков, они идут навстречу многодетным семьям, семьям с детьми, предоставляют ли какие-то скидки, можно ли ожидать от них какой-то вот такой гибкой модели поведения?
11: Ну, вы знаете, это скорее, может быть, маркетинговая акция для привлечения внимания. Все-таки задача застройщика не социальная политика и не демографическая. Задача застройщика – это коммерческое предприятие, получение прибыли во многом. Поэтому предоставление скидок многодетным, оно возможно. Чаще всего это объясняет то, что у застройщика есть некоторые, может быть, не очень большие, но проблемы со сбытом.

0: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
1: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: Каналы точного времени.
1: 9 часов 31 минута 8 секунд, точное московское. Сигналы точного времени. Валентина Веретенникова, Кирилл Гришин. Здравствуйте. Ну а теперь семейно-психологическая аналитика, замешанная на нашей заботе о здоровье. Честно говоря, мы много читаем, мы много говорим на эту тему, во-первых, да, и многое делаем. С другой стороны, ты понимаешь, что забота о здоровье, она такая история дискретная, она не может быть. Вот сегодня я там, значит, что-то там позаботился о себе чуть-чуть, а вот потом, ну и все, и ладно, хватит, и уже хватит.
2: То есть это должно быть здоровой постоянной привычкой, ты к этому.
1: Правильно, здоровая привычка, и подкреплять все не только там словами, сказанными в федеральном эфире, но и действием, да, чем я, собственно, периодически стараюсь регулярно заниматься. Это раз. Б. Аналитика подъехала. Мужчины, состоящие в браке с образованными женщинами, я подбираюсь к теме обсуждения, могут реже сталкиваться с преждевременной смертью. И тут я призадумался, насколько они образованные и как это работает. То есть, получается, чем умнее ваша спутница, понимаешь, это же мне нужно говорить, потому что исследование как раз от лица мужчины, да, по большей части. Мужчина – главный интересант, который, получается, если ваша женщина умна и имеет кучу, значит, научных степеней, вы проживете дольше. Как-то я немножечко шокирован. А ты что думаешь на эту тему?
2: Ну вот согласно приведенным данным, разница в риске достигает 46%. И мне кажется, за этими цифрами стоит более такой важный социальный процесс. Образование часто связано не только с уровнем знаний в той или иной области, но и с образом жизни, привычками и отношением к здоровью. Женщина с высоким уровнем образования может внимательно относиться и к профилактике заболеваний, питанию, регулярным обследованиям, помогать семье, принимать взвешенные какие-то решения. В итоге здоровье одного человека в семье нередко становится общей заботой. И, наверное, в целом, говоря о семье, это, давая определение, можно сказать, что система поддержки. Человек, который рядом, заинтересован в состоянии партнера. Он чаще обращает внимание на какие-то симптомы, меньше откладывает визит к врачу и получает эмоциональную поддержку в сложные период. Возможно, именно это, а не само образование, как формальный статус, и играет большую роль. Но я для себя это так понимаю.
1: Все, наверное, может быть, чуточку проще, потому что мужчина в среднем чуточку беспечнее относится к собственному здоровью. Это, что называется, из личного, из истории вопроса. И в целом, когда тебя подталкивает немножечко вторая половинка, нежная, любящая, заботливая, сходи, значит, там вот у тебя бляшечки, вот обязательно сделай, да, там вот обязательно нужно пройти скрининг, значит, а сердечко у тебя вот барахлило прошлой весной, да, обязательно сходи, а вот вена у тебя там на внутренней части бедра, давай обязательно. Вот так я думаю, что это работает. И тогда, да, можно согласиться с большей частью исследования.
2: То есть, слушая тебя, я делаю выводы, что это в одну сторону только работает. То есть только женщина, которая забыла.
1: Мужчина существо
2: замуж.
1: Такое, знаешь, в общем, слабо организованный в вопросах собственного здоровья.
2: А если... кто его слабо организовал, вопрос?
1: Сам, признаюсь, да. Если рука плохо сгибается, ну ладно, теперь она уже плохо сгибается, ладно, ничего страшного, зато мозг ясен и речь
2: мне
1: чиста.
2: Мне лично

0: кажется, что история здоровых отношений, здоровой семьи, это, простите за эту формулировку, она, наверное, немного неуместна, но это игра не в одни ворота, да, это обоюдная какая-то забота и внимание. И мне кажется, еще важно воспринимать такие данные скорее про то, как семья в целом, да, влияет на положительно, да, в плане формирования привычек каких-то, следить за своим здоровьем, но при этом это исследование поднимает интересный вопрос, насколько сильно здоровье общества зависит не только от работы врачей, но и от уровня образования, культуры, заботы о себе внутри семьи. Получается, что знания, которые человек получает в процессе обучения, могут влиять не только на его карьеру, но и на качество и продолжительность жизни тех, кто находится рядом.
1: Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева присоединяется к разговору. Любовь Владимировна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро. Очень интересная у вас дискуссия.
0: На чьей стороне вы?
2: Хочу к ней присоединиться.
1: Пожалуйста.
2: Значит, первое, что надо сказать, это то, что здоровье – это неприходящая ценность. Вот она нам дана природой, но, к сожалению, есть факторы, которые мы не можем изменить. Наш пол, время рождения. Но есть факторы, на которые мы можем влиять с помощью нашего поведения. Поэтому несколько аспектов, которые я хотела бы привнести в вашу дискуссию. Первое. Вообще, последние годы ученые заметили, что женщина, современная женщина, начинает играть очень интересную определяющую роль в отношении здоровья всех членов семьи. То есть это такой эпицентр, который, во-первых, интересуется этими вопросами, значит, читает какие-то новости, общается на разных форумах в отношении здоровья. То есть женщина – такой проводник идей здоровья, здорового образа жизни. Начиналось это, вероятнее всего, сначала с вкусных блюд, питания, затем диеты, затем попыток снизить вес, поддерживать его нормальным, затем присоединились, если не занятия спортом, то занятия физкультурой, походы в спортзал, в бассейн, прогулки. То есть вот весь комплекс теперь, можно сказать, есть в руках женщины, она знаниями пользуется как инструментарием. Без сомнения, второй фактор, без сомнения, люди, состоящие в браке, имеют лучший потенциал в отношении здоровья. Во-первых, есть кто-то, кто присматривает за тем, что появилось какое-то неблагополучие, тот же избыточный вес, либо какие-то жалобы. Либо у человека пока нет жалоб, но внешние проявления, они могут означать, что у человека неблагополучно со здоровьем. И, конечно, как члена семьи, ему будет уделено необходимое внимание. Теперь очень важный аспект. Это то, что люди состоят в браке. Люди, ведущие одиночный образ жизни, либо люди в разводе, имеют в потенциале худшую ситуацию со здоровьем. Во-первых, выше уровень стресса. И в-третьих, нет вот этого пригляда, нет вот этих дополнительных глаз, которые бы присматривали, поддерживали.
1: Вот и потом, я об этом же, понимаете, в самом начале. Со мной могут не согласиться, но так ведь оно у нас происходит. Хорошо, а как вообще начать чуточку внимательнее относиться?
2: Еще есть факторы, Значит, у нас ведь речь шла о том, что женщины с высшим образованием позитивно влияют на здоровье супруга. И здесь нужно сделать еще один очень важный вывод. Высшее образование, оно, конечно, не определяет статус дохода, но, тем не менее, это квалифицированный труд, который приносит, в принципе, в среднем более высокие доходы. И поэтому человек, семья может на здоровье тратить несколько больше средств. Это очевидно по статистике. Две российские столицы, они с большим отрывом лидируют по качеству, по статусу здоровья, по качеству здоровья. И в ряде случаев они конкурируют очень, оторвавшись намного от среднестатистических данных по стране. Так, теперь я готова ответить на ваш комментарий.
1: А я уже и забыл, что спрашивал.
0: Мы вас заслушались.
1: Интересно говорите, да? Трудно не согласиться.
0: То есть, получается, все равно здоровье семьи во многом зависит от женщины.
2: Да, абсолютно. Женщина – эпицентр принятия решений. Пойдем погуляем, давай перейдем на более низкокалорийную пищу. Нужно регулярно делать чекап, проходить необходимые тестирования, сдавать анализы. Так что абсолютно точно в руках женщины находится пульт управления здоровьем семьи.
1: То есть женщина не только министр расходов, да, но она еще и глава,
2: да,
1: глава семейного Минздрава.
0: Точно. Спасибо вам большое за разговор. А еще зачастую женщина и министр финансов, а расходов, такое, да. Вот это все.
1: И министр доходов и расходов два в одном.
0: Да. В этом эфире мы много уделили вопросам межличностных отношений, ну а тему здоровья обсуждали со специалистом общественного здравоохранения, здоровья, эксперт ВОЗ, Любовь Ерофеева была с нами на связи. Ну, на этом поставим точку в эфире. Спасибо, что были в нашей компании. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Желаем вам хорошего дня.
1: Здоровья, желаем вам терпения и благополучия. До встречи.
3: Совет дня. Смотри в оба.
4: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Для многих взрослых тревога давно перестала быть реакцией на конкретную угрозу. Она становится фоном, состоянием по умолчанию. Это не обязательно панические атаки или яркие приступы страха. Чаще тревожное расстройство выглядит как постоянное внутреннее напряжение. Ощущение небезопасности и неспособность расслабиться даже в спокойной обстановке. Мозг все время как будто на посту. На уровне нервной системы это связано с гиперактивностью амигдалы, структуры которой отвечает за обнаружение угроз. Она начинает реагировать даже на нейтральные сигналы. Параллельно активируется ось стресса – гипоталамус, гипофиз и надпочечники. Кортизол и адреналин остаются повышенными дольше, чем нужно. В результате тело живет в режиме готовности. Учащенное сердцебиение, поверхностное дыхание, напряженные мышцы, проблемы с желудком, ощущение кома в горле или давление в груди. Часто тревога ощущается телесно, без четких мыслей. Когнитивные симптомы тоже характерны. Постоянное прокручивание сценариев, ожидание плохого, трудность принять решение, ощущение, что мысли не останавливаются. Внимание сужается и фиксируется на потенциальных угрозах. Важно, что тревожные расстройства часто маскируются. Человек может быть внешне успешным, собранным и при этом тратить огромный объем энергии на удержание контроля. Диагностика строится не на одном симптоме, а на их сочетании и длительности. Оценивается уровень тревоги, телесные проявления, влияние на сон, концентрацию и повседневную жизнь. Часто тревожное расстройство существует вместе с депрессией, СДВГ или выгоранием. Лечение работает сразу в нескольких направлениях. Психотерапия помогает снизить гиперактивацию тревожных контуров и вернуть гибкость реакции. Медикаменты влияют на регуляцию серотонина и норадреналина, снижая фоновую тревожность. Немедикаментозные методы – сон, работа с телом, дыханием, ритмами – важны как часть восстановления нервной системы. Тревожное расстройство – это не черта личности, а состояние нервной системы, которая слишком долго жила в режиме опасности. И чем раньше это состояние удается распознать, тем легче вернуть мозгу способность различать реальную угрозу и фоновый шум. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
3: Совет дня. Сигналы. Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
9: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, эту руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
8: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
9: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
8: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
9: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
8: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
9: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. Это же просто фантастика! При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
10: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
9: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
8: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
9: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатной. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь. И, конечно, наши слушатели ждут информацию про специальную льготную программу, о которой вы ранее говорили.
9: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз, нехватка квот на операции, компании было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата глазник попадает под льготную акцию «Результат или возврат денег». Если после проведения полного курса процедуры результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение. Внимание! Льготный период ограничен, ведь бесконечно финансироваться такие проекты компания просто не может. Поэтому если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении – не тяните время, звоните прямо сейчас, иначе ваша льгота просто пропадет или же ею воспользуются другие. Верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
8: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Дачные Радио России «Орел». Реклама.
11: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
12: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
13: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила о ночном массированном ударе по военным целям на Украине. Задержан москвич, переводивший деньги для диверсионной деятельности СБУ. И с 1 сентября в России заработает единая система учета платежных карт. Все подробности далее. Вооруженные российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Так, в Киеве был нанесен удар по заводу «Маяк», на котором выпускались комплектующие боеприпасы для нужд украинской армии. Кроме того, в Киеве нанесен удар по электротехническому заводу, где производили разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности, в том числе мультикоптерного типа. Во Львове повреждения получил авиационный завод, занимающийся производством и ремонтом двигателей для FP-5 «Фламинго». В Ивано-Франковской области поражено предприятие, участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Удары были нанесены также по оборонным предприятиям и в Ровенской области. В Одесской области и в порту Южный поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Южнее и восточнее Одессе нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. По данным Минобороны, сегодня ночью вооруженными силами России нанесен массированный удар по украинским аэродромам и предприятиям. Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку своей встрече с Зеленским.
15: Я бы хотел, чтобы он прекратил войну. Все очень просто. У меня хорошие отношения с обоими. У меня хорошие отношения с президентом Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. И, как я уже сказал ему, я хочу положить конец войне. Хочу, чтобы война закончилась.
14: Встреча прошла в Белом доме во вторник вечером, была закрыта для прессы. После нее глава киевского режима заявил, что американский лидер якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот». США и Франция предоставляли Украине разведданные, которые использовались при планировании ударов беспилотниками по территории России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По данным газеты, эта информация помогала украинской стороне выбирать маршруты полета дронов, определять уязвимые объекты и составлять карту размещения российских средств ПВО. Напомню, в марте прошлого года другое название «Политика» написала со ссылкой на источник ВСУ, что 80% разведывательных информации Украина получала от союзников, в основном от США. Тогда же Париж заявил, что продолжит делиться с Киевом своими разведданными. В Москве не раз заявляли, что рассматривают такую поддержку как прямое участие Запада в конфликте. Силовики задержали 35-летнего москвича по делу о госизмене. Об этом сообщили в ФСБ. Житель Москвы через Телеграм сам установил контакт с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. По его заданию он перевел средства на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсий. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Тем временем в Смоленской области возбудили дело против трех подростков за попытку теракта на железной дороге по указанию украинских кураторов. Об этом рассказали в региональном управлении СКР. По версии следствия, подозреваемые планировали поджечь трансформаторное оборудование на тяговой подстанции, которая обеспечивает работу железной дороги. Целями злоумышленников были дестабилизация работы транспортного комплекса и создание угрозы жизни и здоровью граждан. 21 сентября в России появится единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством. Об этом РИА Новости рассказали эксперты в финансовой сфере. В систему будут учитываться все карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В том числе в нее попадут карты Visa и MasterCard, выпущенные ранее, карты с истекшим сроком действия, который банк продолжает обслуживать. Я напомню, ограничение на количество карт вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия карт не будет, они продолжат работать. Ограничение коснется только выдачи новых карт. Число погибших в результате землетрясения на острове Кюсю достигло 28 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Кабинета министров Минору Кихара. По его словам, многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены, повреждены дороги, разрушены дома, мосты. Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4600 бойцов сил самообороны Японии. Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы. Инцидент не угрожает Приморскому краю, заверили в пресс-службе Примгидромета. В Москве сегодня в основном будет пасмурно, однако осадков станет меньше, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В четверг июль тоже ожидается у нас гнилым. Регион окажется в тыловой части циклона с центром над Верхневолжным, что сулит москвичам еще один пасмурный дождливый денек, хотя, конечно, осадков станет меньше, чем это было вчера, в разы причем. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду, и несмотря на небольшой рост температурного фона, столбики термометров пока не сумеют вернуться в рамки климата и покажут не выше плюс 19-22. Атмосферное давление немного повысится, составит 745 миллиметров ртутного столба.
14: По словам Тишковца, до климатической нормы в столице потеплеет завтра, и июль закончится на мажорной ноте, а предстоящие выходные будут лучшими за сезон, солнечными и с температурой до плюс 29 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
17: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские фехтовальщики. Вы были из борьбы за медали в командных соревнованиях саблистов и раперисток на чемпионате мира в Гонконге. Саблисты Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Анатолий Костенко победили команду Алжира со счетом 45-30 и были сильнее египтян 45-40. Но в четвертьфинале проиграли сборной Южной Кореи 37-45. Раперистки Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьева взяли верх над сборной Казахстана 45-16 и сломили сопротивление испанок 45-42, но в 1/4 финала потерпели поражение от японок 17-31. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил 171-й ракетке мира австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6-4-6. На женских соревнованиях в Вашингтоне в четвертьфинал пробилась Людмила Самсонова, которая во втором раунде была сильнее Ван Синью из Китая 6-2-6-2. А в Мемфисе Анастасия Захарова во втором раунде взяла верх над колумбийкой Камилой Осорио 6-4-6-3. Теперь Захарова встретится с мексиканкой Ренатой Сарасуа. Защитник самаркандского «Динамо» Жахангир Урозов перейдет в казанский футбольный «Рубин» на правах платной аренды за 100 тысяч евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. У казанцев будет возможность выкупить футболиста за 700 тысяч евро. Вечером в четверг 22-летний игрок сборной Узбекистана вылетит на медосмотр. Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2021 года по велогонкам на треке Наталья Антонова стала обладательницей нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС. Как заявили в тренерском штабе национальной команды, 31-летняя спортсменка сейчас готовится к чемпионату России и находится в расширенном списке кандидатов для участия в октябрьском чемпионате мира в Шанхае. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
7: Реклама.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
19: Погода.
14: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, сильнее ливни и грозы. В Пензе и Владимире кратковременный дождь плюс 20-22 градуса. В Ярославле и Туле плюс 21-23 кратковременный дождь. В Воронеже плюс 17-19 дождь. В Ростове-на-Дону плюс 24-26 переменная облачность. В Волгограде плюс 23-25 градусов. В Краснодаре плюс 27-29. В Сочи плюс 26-28. В Санкт-Петербурге плюс 23-25. Малооблачно, без осадков. В Москве ливни, грозы. Плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 19, облачный ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Конечно, с таким именем и тем более фамилией он бы гораздо органичнее смотрелся на вручении премии по математике или на фоне руин Парфенона, но что вышло, то вышло. Я всей души в нашей студии приветствую большого русского актера с греческой душой, заслуженного артиста России Эвклида Гюрдидиса. Здравствуйте, Эвклид.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что до школы ты практически не говорил по-русски?
2: Да, я даже не помню. Вернее, я помню, что я стал на русском языке говорить в первом классе. Это мне было 6, наверное, между 6 и 7.
1: А как ты до этого общался?
2: Ну, с ребятами во дворе это, конечно, был такой русский язык, как у Эллочки-людоедочки.
1: Ну да.
2: Ну, какие-то слова.
1: Угу.
2: А связанные мысли какие-то выразить на русском языке, конечно, я не мог. И для того, чтобы как-то мне сдать урок там по литературе или по русскому языку, я просто заучивал, зазубривал каждые точки, запятые, слова. Когда я выходил к доске и начинал просто с учебника один в один педагогу рассказывать наизусть, и, конечно, она ставила 5, она была потрясена и удивлена, что я выучивал это наизусть.
1: Хорошо. Это правда, что ты был неугомонный мальчик и мог иногда довести до слез даже учителя по математике.
2: Больше всего, конечно, доставалось моей маме, потому что ей, у нее 4 детей.
1: Так.
2: 3 пацана и 1 девушка. Угу. И, представляете, один из пацанов был самый ненормальный, самый сумасшедший. Это был я, да. Но моим братьям и сестре так было со мной весело и интересно, потому что все, что в доме ломалось, все, что в доме разбивалось, родители просто не спрашивали, кто. Они знали точно, что инициатор всяких игр, придумывания всяких историй в детстве, это был я.
1: Пароли?
2: Конечно, у меня отец авторитарный человек был, за что я ему безгранично благодарен.
1: Да ладно.
2: Безгранично благодарен. Хотя из всех 4 я самый ранимый ребенок. Я рыба по гороскопу, и я самый ранимый, но тем не менее...
1: То есть ты плакал?
2: Наверное, и плакал тоже. Больше уходил в себя, скорее всего. Ну, надолго. И опять я не мог без приключений, без...
1: Так по поводу учителей в школе?
2: По поводу учителей... Вы знаете, мне не давался только русский язык. Это было самое сложное для меня, и я очень переживал. Я помню, получал в 1-м, 2-м, 3-м классе 1.
1: Ну, это понятно.
2: Но так был влюблен в первую свою учительницу, Евгению Николаевну, что думал, если бы она знала, как я ее люблю, она бы мне ставила только 5.
1: А кому ты написал на стуле «учительница, ищу работу»?
2: Я был не один, я спровоцировал отличниц на это дело. Это была учительница по математике, да.
1: Так.
2: Нина Константиновна, она была такая аристократка, настоящая. И она не ожидала. Ну, у математиков с юмором не все в порядке, поэтому она была, конечно, оскорблена.
1: А что произошло?
2: Ну, как-то на математике бывает скучно, да, хотя у меня по математике и по геометрии были 5. Поэтому мы решили как-то разыграть эту историю, ну, чтобы как-то было веселее. Мы думали, Нина Константиновна как-то отреагирует.
1: Так, и что же?
2: Мы на стуле, на ее учительском стуле сзади привесили бумажку «Ищу работу». Причем мы не имели... Мы ее любили, мы ее даже обожали. Вот она была такой персонаж вкусный. Ее можно было копировать. Она была немножко манерная. Она была такая вкусная, крупная, ухоженная женщина. И, ну, мы не имели в виду, что нам поменять надо педагога или убрать ее. Нет, просто это была дурацкая история. Но когда она сказала встать, кто это сделал, она так сказала, что не встать было невозможно. Сначала встал я. Она сказала, ну, понятно. И вдруг встает ее любимая ученица. Вика, а ты чего встала? Я писала. И потом встает следом вторая любимая ученица Ира Прокопова. А ты что встала? А я вырывала листочек. Ну, что такая дурацкая история была. Ну, конечно, к директору, как положено.
1: Угу.
2: Директор у нас тоже был авторитарный, с которой я до сих пор дружу.
1: Да ладно?
2: Она приходит на мои спектакли, и я души в ней не чаю. Я говорю, Галина Максимовна, кто бы знал, что я вас так ненавидел в школе больше всех, и что вы вот так длиною в жизнь, мы такие друзья большие.
1: Интересно. Хорошо. Это правда, что, учась во ВГИКе, ты иногда мог 3 ходить голодный.
2: Это правда, да. Это были тяжелые, 90-е годы. И,
1: подожди, что вообще есть нечего было?
2: Нечего, конечно. Во-первых, нам не платили стипендии, ее не было.
1: Так.
2: А где жить, на что жить? Работать мы не могли, потому что мы с утра до ночи в ВГИКе. То есть мы приходили в 8:30, заканчивали занятия в 6, а с 6 репетиции.
1: Так.
2: И до часа ночи. Ну. Иногда мы ночевали там. А работать когда? Некогда. Нет, заработать негде даже. Нет возможности, времени не было. Да и времена было,
1: ну,
2: были
1: да.
2: такие, что там нигде и не заработаешь. Только если какими-то всякими, но... да, другими делами заниматься. Но, слава богу, на это не было времени. Поэтому я 3 дня голодал и 3 дня выходил с голодом. Голодовки. Так принято, да, нельзя сразу через 3 дня. Я думал, ну, хорошо, я очищаю организм. Молодые, это все как-то было. Я, самое главное, что я учился в этих стенах этого великого вуза выдающегося.
1: Слушай, нельзя туда. Было познакомиться с какой-нибудь москвичкой? Богатый.
2: В 90-е годы, в 92-й, 3-й, 4-й год москвички знакомились только с состоявшимися молодыми людьми.
1: Ты знаешь, давным-давно я... пришел на день рождения своего хорошего друга Сереги. Очень талантливый парень, да и до сих пор талантливый, хороший. Ну, теперь, правда, большой политик стал. И на день рождения я увидел в углу человека, очень странного, с длинными волосами, какой-то не очень опрятный, немножечко уже подвыпивший. Я говорю, Серега, кто это? Он говорит, а это Алексей Балабанов. А я вдруг понял, что не могу оторвать от него глаз, потому что при всей кажущейся такой странности в нем сидел какой-то...
2: демон.
1: Демон. И я вот весь день рождения сидел и смотрел на него. Я понимаю, что актеры, которые снялись у него в картинах, это сразу знак качества на грудь, что ты актер от Бога. Я знаю, что ты хороший актер, но как ты Спасибо. Попал к нему, в его руки?
2: Я постараюсь лаконично рассказать, да. как это возможно. Очень были популярные фильмы «Брат», «Брат 2».
1: Конечно, да.
2: А я эти фильмы не понимал, потому что все, что в этом кино, это вокруг меня было. Я задыхался от всего этого. Я не понимал это кино. И вот до сих пор я хочу отстраниться. Я с тех пор больше его не смотрел. Ни «Брат», ни «Брат 2». Но однажды, придя на премьеру в кинотеатр, сейчас не помню какой, угу. я сел, не знал, что это Балабанов, сел и стал смотреть «Замок по Кафке». Фильм идет 4 часа. Я вышел оттуда, во-первых, Вот слово «катарсис», греческое слово, я вышел другим Эвклидом. Первое. Меня трясло. Я знал, что я нашел своего режиссера. Но я не посмотрел, кто режиссер.
1: А, то есть даже не знал, кто режиссер?
2: Нет.
1: Так.
2: Я вот, знаете, когда вот ты встретил свою женщину, вот ты точно знаешь, что она
1: я
2: твоя.
1: Знаю, что это такое, да, все.
2: Да, я встретил своего режиссера. Я узнал, что это Алексей Балабанов. И все. Я перестал мечтать, потому что он снимает только больших артистов, великих, да, Сергей Бодров.
1: Виктор Сухоруков.
2: Виктор Сухоруков и так далее. Ну, куда я? И все. И я только, когда видел очередные следующие фильмы, с удовольствием смотрел. И однажды меня утвердили на роль голливудскому кинорежиссеру Джеффри Кеню.
1: О!
2: На главную роль.
1: Так.
2: И мою супругу играла известная итальянская актриса Барбара де Росси.
1: Приставал?
2: Она была старше меня на 15 лет, но я все равно ее
1: приставал,
2: я ее очаровывал. Она была замужем, и она сказала, что я очень похож на ее мужа, и так здорово. Муж у нее балерон, и на 15 лет тоже, как я, моложе. И поэтому ей очень было комфортно. А отца играл великий немецкий актер Майкл Деган. Я такой был счастливый, меня утвердили голливудскому кинорежиссеру. Снимаемся один, второй, третий день, и вдруг звонит мой агент и говорит, Эвклид, тебя разыскивает Балабанов. У меня подкосились ноги. Ты можешь приехать в Москву? А у меня идут съемки у голливудского режиссера. Ну, я тебе сказала, делай, что можешь. Он тебя ищет. Я думал, ну, подхожу к Джеффри. Говорю, Джеффри, не могли бы вы меня отпустить?
1: Ты обалдел?
2: На 2 дня. Пожалуйста. Вот он мне так же сказал. Ты что, обалдел? Я говорю... А он видит, что что-то очень важное внутри. Я говорю, мне очень нужно. А скажи причину. Я говорю, я не могу. Как я скажу одному режиссеру, что я хочу к другому режиссеру уехать? Навстречу. Пока не скажешь правду, я не отпускаю. Я вынужден был сказать правду. И он на меня посмотрел и сказал, отпускай на 2 дня. Он отпускает меня. Я прилетаю в Москву, и мне говорят, он уже улетел. И знаете куда? В Ессентуки. Я беру билет, лечу в Ессентуки. Вот такие мистические, символические вещи всегда в жизни происходят. И мы встречаемся в Ессентуках и садимся друг напротив друга. Я первую встречу с режиссерами ненавижу, потому что нужно как женщина понравиться.
1: Ну, конечно, как же,
2: Вот что сделать, чтобы понравиться этому великому человеку, которого я люблю? Как? Вот он может сказать, нет, все, спасибо, до свидания.
1: Да.
2: Я сижу, молчу, и он молчит. Я говорю: Алексей, извините, пожалуйста, я первую встречу с кинорежиссерами не люблю, угу. потому что надо понравиться, я не знаю как. И он мне, а он мне говорит: я ровно так же, не знаю, что мне говорить с актерами, о чем. Все, я был утвержден.
1: Выпили потом?
2: Пили.
1: А скажи мне, как картина называлась?
2: «Война».
1: «Война». Скажи мне, а вот в чем секрет притягательности Сережи Бодрова был? Вот почему он был так недосягаем для большинства?
2: Я буду говорить свое личное мнение.
1: Конечно.
2: Он был личность. Он был личность. Он был герой своего времени. Он был очень честен. Он был очень скромен. Он был очень талантлив. И он признавался, что я не актер. И не имею права там себя называть актером. Потому что, когда мы снимались в «Войне», угу. и Алексей был все время недоволен актерскими дублями.
1: Ну, я думаю, что да.
2: И он это очень эмоционально, не подбирая слов, высказывал. И Сергей все время говорит: ну, я же не актер, ну, Леша. А он играл полковника, вообще не свойственно ему роли, не по возрасту, ничего. Вот, ну, такое счастье тоже прикоснуться к этой личности. И знаете что? Вот тоже популярность Бодрова. Вот мы вспомнили про Соколова Андрея. Приезжали ротами просто с солдаты, только встретиться, сфотографироваться. Ротами, вот просто. И хочу вам сказать, что я, по-моему, это нигде не говорил. Последнюю картину, которую он поехал снимать...
1: Связной.
2: Он меня утвердил на роль.
1: Так.
2: На одну из главных ролей. Я был так счастлив. И жду. Вдруг по телевизору слышу, что Сергей Бодров со съемочной группой уезжает на Кавказ снимать фильм «Связной». И я понимаю, что он мне даже не позвонил. Я еду на своей машине по Васильевской улице.
1: Это здесь?
2: Да, дом кино. Да, ага. Дом кино, которого сейчас нет. И вдруг подъезжает какой-то джип такой большой и сигналит мне. Я поворачиваюсь и не могу узнать. Смотрю, Сергей Бодров. Он просит отпустить окно. Я опускаю окно, и мне говорит: прости меня, что я тебе не позвонил. Я просто омолодил персонажей, то есть были там 33-летние, да, 35-летние, а я решил сделать 25-28 лет, вот такой возраст. Прости, что не позвонил. И я его простил, потому что это было так честно, так искренне. Я ему пожелал удачи, я помолил успеха, всего. И когда это произошло, я не верил, потому что думал, какой Сережа молодец, реклама какая мощная.
1: Какой пиар, да?
2: И он не появлялся 1, 2, 3 дня, думаю, молодец, это будет какой пиар. Я не верил, как и все, как и миллионы не верили, что такой человек не мог так рано уйти из жизни. Ну, не мог уйти, потому что он муху не обидел.
1: А скажи мне, а потом пошел в храм, поставил свечку за себя, ведь и ты это мог оказаться...
2: За себя нет. За Сергея оставил. За себя нет. Мне про себя вообще ничего не интересно. Я только много прошу для других.
1: А ты смерть видел?
2: Однажды был очень тяжелый момент. Это был 2000 год, и как я сейчас помню. Когда я понял, что я проиграл жизнь, когда я понял, что я ничего в жизни не сделал, чем бы я мог гордиться, да. Когда я видел тупик полный, я задыхался, я даже дышать не мог физически. Я так делал вдох... А у меня как бы грудь наполненная, и даже не могу даже дышать. И вот в таком состоянии я оказался возле Рождественского женского монастыря. Это на Трубной площади.
1: Да.
2: Это Рождественский бульвар. И я понял, что мне надо... Я православный, верующий, но не воцерковленный, да, глубоко. Хотя с детства нас водили в храм всегда, мы причащались. И для нас, греков, православные праздники – это святыни просто. И я зашел в этот храм... И меня увидела монашка, она поняла, что мне плохо. Я сказал, мне надо, батюшка, исповедаться. Хотя вот никогда я не исповедовался. В детстве все время детей же без исповеди причащали до 7 лет. Это была моя первая исповедь. Мне было, это уже был взрослый мальчик, 30 там чем-то лет. И она меня быстро ведет, и стоит батюшка, толпа такая, человек 50, 30, 40, где-то так. Я стою в очередь в состоянии аффекта.
1: Угу.
2: Вот либо я уже, мне все, конец.
1: Даже
2: либо
1: так?
2: Либо что-то должно произойти. Я так наблюдаю в состоянии аффекта, как каждый, перед тем, как пойти на исповедь к батюшке, поворачивался к толпе, просил прощения и шел на исповедь. Думаю, а что он просит у толпы? Я вообще ему никто. Что он у меня просит прощения? Ну, нелепость какая-то. Доходит моя очередь. Я не знаю, кто-то меня берет и так поворачивает. Я делаю то же самое. В состоянии аффекта. Подхожу, Я не готовился. Ничего не готовил. Он ждет, молчит. Я не могу ничего сказать. 5 минут, 7 минут, 10 минут. И вдруг у меня мелькает мысль, что у меня язык онемел. Я думаю, вот почему я просил прощения. Они же ждут. Все 3 минутки были. Исповедь. 2-3 минутки. Все. Исповедь. А тут они все терпеливо ждут. Я думаю, вот, наверное, почему я должен был попросить прощения. Дальше мне батюшка говорит, может, вы напишете записку? А мне даже рука трясется, чтобы что-то написать. Это было состояние аффекта. И я не помню, на какой-то 17-20 минут. Я не знаю, целая вечность была. И вдруг меня как прорвало. Мне кажется, я слышала, все слышала, вся церковь, вся толпа и батюшка. И когда я закончил, я был весь в соплях, в слезах. И вот, знаете, вот как последнее я сказал, опустошил сосуд, повернулся, чтобы он мне сказал, пошел вон отсюда. Я просто стоял и знал, что сейчас или он ударит, или скажет вон отсюда. А он меня обнял и поцеловал. И я взлетел, я задышал, и у меня все началось. Вот. Я к чему это говорю? Нас наверняка кто-то слышит и слушает.
1: Конечно.
2: Вот знаете одно, когда вы понимаете, что это конец, а я понимал, что это конец, не забывайте, что это начало к чему-то. Не сдавайтесь никогда. Не бойтесь этого. Каждый человек это проходит. Как бы тяжело ни было, но знайте, что это конец вот этого, но начало чего-то лучше.
1: Ох, Евклид Кирдзидис. Никогда не думал, что у нас будет такой серьезный разговор.
2: Ну, какие ваши вопросы?
1: Да. Тогда можно один легкий вопрос? Скажи, давайте, пожалуйста, до сих пор трясете талантами в спектакле «Леди Найт»?
2: 24-й год, по-моему, пойдет. Мы играем этот спектакль.
1: И что, и Петя Красилов до сих пор обнажается?
2: Да, все.
1: Все?
2: В прошлом
1: и Гоша
2: году... да.
1: Куценко.
2: Да.
1: Извини.
2: В прошлом году решили закрыть проект, чтобы вот так на взлете. Ну, полные залы, где бы мы ни играли. Биток. Хотя уже есть второй молодой
1: я
2: состав.
1: Знаю, да.
2: Да. И продюсер решил закрыть. Ну, зрители, дорогие зрители, спасибо вам огромное.
1: Вот что значит любовь к корпулентным мужчинам. Ты знаешь, есть у меня хороший приятель Игорь. Не очень большой актер, но его любят. Вот он отлично играет роли второго плана. Долгое время, наверное, лет 10, он ездил по России с одним спектаклем, где в главной роли блистала наша Лариса Гузеева. Я говорю, Игорь, расскажи, пожалуйста, что ты о ней можешь сказать? Он говорит, Вадик, лучшего друга я в своей жизни не знаю.
2: Это правда. Лариса всегда с юмором говорит.
1: Я знаю.
2: Она всегда с юмором говорит. И говорит, Евклид, запомни, если ты что-то ужасное сотворишь, я всегда тебя прикрою. Но потом сама тебя добью за подлость. Настоящий друг.
1: Не приглашает к себе в программу «Давай поженимся»?
2: Каждый год под 2-3 раза меня приглашали, уговаривали. Лариса Андреевна не знает. Ну, давайте сделаем сюрприз. И вот перед Новым годом я решил поднять Ларисе Андреевне настроение.
1: Ты что, серьезно?
2: И был у нее, да. Но я был не как жених. Я был как сват, или как это называется.
1: Понятно. Друг.
2: Друг, да. Вот, и был у нее. А Лариса невероятный друг. И когда мне нужна была ее поддержка в Ессентуках, мне очень нужно было в детскую кинотеатральную школу. Я сказал, Лар, ты можешь приехать меня поддержать? Вот просто встретиться со зрителем. И Евклид, у меня сломана нога. Я говорю, тогда вопрос закрыт. Она говорит, я приеду к тебе. И вот я ее встречал на костылях. Мы поднимали на самолете вот на этой штучке ее.
1: Лифт.
2: И она на костылях вышла на сцену, зал встал, стоя аплодировать. И потом обратно я ее привез с поломанной ногой на костылях. Это говорит о чем? Друг она или не друг?
1: Лариса, низкий поклон. Евклид, я знаю, что год назад не стал твоего папы. Ведь он молодой мужчина еще был. Ну, по нынешним временам-то.
2: По нынешним, да, он очень крепкий был, 86 лет. Он бы мог до 100 с лишним. Такой жизнестойкий, легкий на подъем. Обожал моих друзей. И всегда говорил Евклид, с детства говорил, дружба. Ты ушел с 14 лет, то ты там был, потом там. Кто рядом были? Друзья, не мы. Поэтому, когда

0: он все время порол мне бесконечно, конечно. Но по заслугам я получал. Но я был толстенький, меня попа спасала моя. Понимаете?
1: Вот это хорошо.
0: Попа меня спасала, да. Поэтому я папе обязан всем. И когда первый раз я сказал, что я хочу жениться, он сказал, даже не спрашивай, кто, давай завтра свадьба. Все, точка.
1: О, даже так?
0: Да. И мне было, по-моему, 14 лет или, может быть, там 13. Он мне говорил, запомни, если я когда-нибудь узнаю, что ты сидел за столом с девушкой, женщиной, и она за себя заплатила, а еще хуже, за себя и за тебя...
1: И мы секир-башка.
0: Секир-башка, да.
1: Понятно.
0: Вот. Вот так он меня воспитывал.
1: Слушай, а мама до сих пор там, в Ессентуках?
0: Да. Они были какое-то время в Греции.
1: Угу.
0: И когда случилась пандемия, они оказались здесь.
1: Ну, да.
0: Да, потом все закрылось. И вот, в общем-то, здесь и остались. Папа здесь захоронен. Вот, которого мне очень не хватает. Просто мои друзья его все любят. И маму мою любят все. А потом я делал кинофестиваль, и всех друзей, конечно, приводил в дом.
1: Да и тебя тоже все любят, потому что ты рожден в любви. Столько много всего не рассказали друг другу, даже не поговорили. Евклид, пользуясь случаем, скажи что-нибудь нашим слушателям.
0: Жизнь очень непростая. Жизнь очень тяжелая. И чем старше становишься, вот мне уже 58 лет, это как в гору поднимаешься, чем выше поднимаешься, тем тяжелее дышать. Да, и чем старше становишься, многое понимаешь. Очень непросто, очень непросто. Но надо находить возможность радоваться мгновением. Надо находить возможность помогать другим. Я считаю, что помогать родным и близким мы обязаны. Если мы будем уходить в иную жизнь, нас будут спрашивать, что ты сделал там, на земле? Я помог брату, сыну. Это ты обязан. Кому ты сделал другим? Вот я так живу. Суметь найти время, мгновение, порадоваться за другого, помочь, поддержать, если можешь.
1: Угу.
0: Вот надо успеть все это сделать. Я желаю, чтобы вы не тратили время на отчаяние, на самоедство, на депрессии. Я депрессии своей лечу очень просто сразу. Если вы меня увидите в белой рубашке с друзьями, у меня депрессия.
1: Да.
0: Только так. Вот. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что надо успеть столько в жизни сделать. А можно успеть сделать и в 90 лет многое, не сделав ничего до. Можно успеть в 80 сделать очень многое. То, что не успели сделать до. Пока живем, мы можем изменить многое. Я романтик, я верю в это. И у меня это получается, кстати.
1: Я тебя внимательно слушал, как и все наши радиослушатели. Друзья, это был Евклид Кырдзидис. От тебя я добавлю. Ты знаешь, я посмотрел твои ранние работы, смотрю, что ты делаешь сейчас, и вдруг прихожу к абсолютно точному выводу. Как мужчина, ты просто расцветаешь. Фу. Женщины, берегитесь. Опасный человек. И мне кажется, судя по правой руке, еще свободный. Спасибо за этот откровенный разговор и до встречи.
0: Спасибо за приглашение, спасибо за такие вопросы, которые давно никто так глубоко не копает. Спасибо большое, Вадим.
1: Спасибо большое.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и напоминаю.

0: Помню, что это программа о коллекциях и коллекционерах. Я с огромным удовольствием приветствую нашу очаровательную гостью Анастасию Некрасову. Она, напомню, этнограф, искусствовед, исследователь и, конечно же, коллекционер. У ее коллекции нет определенной тематической направленности. Впрочем, Анастасию позиционируют как коллекционера русской дореволюционной игрушки. Анастасия, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в гости.
1: Николай, здравствуйте. Очень рада нашей новой встрече.
0: Тема игрушек вообще очень интересная. Это ведь не просто какая-то детская история. История игрушки – это история нравов, история человека, история культуры. Я знаю, что в вашей коллекции есть замечательный кит из конька-горбунка, сделанный из цельного куска дерева. Как и откуда чудо-юдо-рыба-кит приплыл в вашу коллекцию?
1: Николай, спасибо, что обратились ко мне именно с этим вопросом. И мне очень приятно сказать и про эту игрушку, и про этого мастера. Мне кажется, стоит сказать не только про игрушку, правда, поговорить и про мастеров. Это работа уникального мастера. Зовут его Павел Ивашкин. Живет он во Владимирской области. А в чем его уникальность? Это мастер, который владеет практически всеми видами деревянной резьбы. Абрамцевская, Кудринская, Городецкая, Топорная, Сергиево-Посадская, Маховая. В общем, здесь не будем мучить радиослушателей. Могла бы несколько дней перечислять, в общем, какими техниками владеет Павел Ивашкин. Но он, помимо того, что он невероятный мастер на все руки, он удивительной души человек, который, причем техники резьбы той или иной он обучался сам, потому что в профессиональном плане он занимался фарфором долгие-долгие годы. В какой-то момент, устав от фарфора, он решает обратиться к дереву и всему обучается сам. Я не знаю, надеюсь, что Павел на меня не обидится, раскрою маленький секрет. Даже дом Павла сделан вручную, люстры, шкафы, скамейки, столы, все сделано им. На участке Павла построен маленький музей, который можно, правда, посмотреть только в теплое время года, там нет отопления. В этом музее он собрал все уникальные виды резьбы, все самые интересные игрушки, которые есть в коллекциях больших музеев. Для чего он это сделал? Чтобы дети окрестных деревень, в общем-то, дети со всей Владимирской области могли приехать к нему и увидеть эти экспонаты вживую. Скажем так, не только увидеть, но осязать, но потрогать. Это возможно сделать только у Павла. И, познакомившись с этим человеком, я набралась смелости, наглости и попросила сделать для меня реплику игрушки, которая хранится в коллекции Русского музея. Чудо-юдо-рыба-кит. Игрушка мне это понадобилось не просто так, и как коллекционирую игрушки в том числе, но я давно замышляла программу, посвященную Ершову, посвященную коньку-горбунку. Мне очень хотелось рассказать и про писателя, и про иллюстраторов, которые обращались к тексту конька-горбунка, и очень хотелось выступить в роли сказителя. Я выучила наизусть в свое время, и мне не хватало, в общем-то, экспоната, к которому я буду обращаться. Я поняла, что мне нужна эта игрушка «Чудо-юдо-рыба-кит». Павел воспринял просьбу неоднозначно, потому что понимал, какого масштаба работа грядет. По сути, там нужен был целый ствол дерева, то есть эта игрушка не склеена, это из цельного ствола
0: даже
1: дерева.
0: Даже эти домики, которые на
1: Нет,
0: спине...
1: Нет, домики на спине, отдельно, они да. уже отдельно, но сама вот эта фигура, то есть она цельная. Цельная. Вес у нее невероятный, поэтому это та программа, которая, в общем-то, не покидает стен моего дома. Нужно приходить ко мне в гости на нее. Этот кит почти что неподъемный. Он достаточно хрупкий, при том, что кажется, что это дерево, но, в общем-то, что-то отбить достаточно легко. И это для меня произведение вот как раз невероятного народного мастера. Это произведение искусства, при виде на которое просто замирает сердце. Помимо того, что это сделано полностью вручную одним мастером, это и расписано им же, и расписано натурально пигментами. То есть это невероятное произведение, мне кажется, в общем-то, достойное когда-то войти в коллекцию того же Русского музея. А сейчас для меня тоже такой маленький секрет, делюсь только с вами. Павел делает для меня еще две реплики знаменитейших игрушек. Первая – это Богородская игрушка «Как мыши кота хоронили». В общем-то, эта игрушка, сделанная по знаменитому лубку, в котором видят, в общем-то, самого царя Петра I. И вторая игрушка, и он на ярмарку выходного дня, и всегда можно у кого-то эту игрушку найти. Ну и, конечно же, это не только барахолки, это не только интернет-аукционы, это дружба с величайшими коллекционерами своего времени, дружба и знакомство. Мне очень хочется вспомнить человека. Это Александр Владимирович Быков, это удивительный человек, это доктор биологических наук, это крупнейший из не так давно ушедших коллекционеров русской игрушки, который собрал уникальную коллекцию.

0: коллекцию, которая, в общем-то, является одной из самых крупных коллекций, сравнимой с европейским, в общем-то, с европейскими коллекциями традиционной игрушки. И вот эта уникальная, удивительная встреча с этим человеком, с этим коллекционером, он мне, собственно, передал в дар тоже несколько игрушек из своей коллекции. Поэтому вот такие личные связи, личные знакомства тоже помогают как-то коллекцию пополнять. Поэтому очень хотелось, простите, вспомнить удивительного человека, который тоже на меня оказал такое очень сильное влияние.
1: А вообще коллекционирование старинных игрушек, насколько это сложно и затратно? Вообще дорогое удовольствие собирать вот старинные игрушки?
0: Да, это очень дорогое удовольствие, когда так иногда сидишь, смотришь, что перед тобой 5 склеенных игрушек в 6 местах, и ты думаешь, ради этого я ел только гречу, и это не ради красного словца, и еще недели две мне есть только гречу. И, в общем-то, я очень давно не путешествовала, да и новые платья мне не очень-то нужны, хотя, в общем-то, барышня не всегда хочется приодеться, но ничего не имеет значения, когда вдруг появляется какое-то предложение, и ты понимаешь, что у тебя нету этой игрушки или нет этого мастера, и, в общем-то, ты уже, не помня себя, находишь эту сумму и едешь за этой игрушкой. Это очень затратно и в плане приобретения, и это невероятные трудности в плане сохранения, потому что когда спрашивают там те же дети, а, в общем-то, почему так сложно стать коллекционером, потому что важно не только купить, найти деньги, но при этом и описать, понимать, что ты покупаешь, в общем-то, нужно вести научную деятельность, и при этом очень страшно сохранить этот предмет, потому что глина очень, особенно глиняная игрушка, господи, глина, трещины, текстиль, моль, и сохранить это, каждый раз смотришь на что-то погибающее на твоих глазах, и на глазах наворачиваются слезы. Это очень-очень сложное дело. Это правда миссия. Это не хобби, это миссия. Спасти, сохранить для будущих поколений.
1: Вот на этой очень важной ноте давайте завершим нашу программу. Это была очаровательная Анастасия Некрасова, известный коллекционер старинной русской игрушки, да и собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом истории развития истории разных народов мира. Анастасия, спасибо большое за сегодняшний разговор. И я думаю, что мы в ближайших программах снова вернемся к этой теме.
0: Николай, спасибо большое. Обязательно продолжим говорить про игрушку.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамбулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю.
2: Коллекционер. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: На правах рекламы.
9: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
11: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
11: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
11: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
11: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
11: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
11: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 по покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301-12-12.
10: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Спешите. Количество комплектов ограничено.
11: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
10: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
11: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
10: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
11: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
10: Все это масло Таволги.
11: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
10: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
11: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8-800-301-12-12. Количество комплектов ограничено.
10: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
11: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
10: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Театр на Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
12: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
13: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? К кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
14: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
15: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России ударили по трем судам, доставлявшим грузы для ВСУ в Черном море. Один из обвиняемых в избиении ученого Зезина на Урале оказался бывшим правоохранителем. И москвичей предупредили о нашествии опасных пауков. Все подробности далее. Вооруженные силы России ударили с помощью БПЛА «Герань-4» «Сикер» по трем судам, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало соответствующие кадры. В комментарии говорится, что в порту Южный поражены два сухогруза, доставлявшие грузы военного назначения, а на переходе моря северо-западнее острова Змеиный сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в порт Одесса. Кроме того, в порту Одесса поражен резервуар с ГСМ для ВСУ. Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени. Ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также беспилотниками по предприятиям ВПК, логистическим центрам и центрам связи в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об очередной атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском. В результате вновь остановлена отгрузка нефти. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Минувшей ночью атаке дронов подвергся танкер под флагом Маршалловых островов, находившийся на выносном причале. Грузоотправителем выступала компания «Шеврон». На грузовой палубе возник пожар. Сейчас он потушен. Пострадавших нет, разлива нефти также не допущено. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. При этом погрузка нефти остановлена, а объекты нефтепровода работают в штатном режиме. Кроме того, в территориальных водах в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер под флагом острова Мэн. Он следовал для приема нефти. ФСБ задержала 35-летнего москвича по обвинению в государственной измене. Мужчина через Телеграм вступил в контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. По его заданию он перевел деньги на криптокошелек, используемый украинской спецслужбой для финансирования диверсионных операций. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. В то же время следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело против 3 подростков из Смоленской области за попытку теракта на железной дороге. По версии следствия, молодые люди планировали поджечь трансформаторное оборудование на тяговой подстанции, которое обеспечивает работу железнодорожного транспорта. Возбуждено уголовное дело, подростки задержаны. Один из обвиняемых по делу об избиении известного уральского ученого Никиты Зезина и его коллеги Александр Реверук, бывший сотрудник правоохранительных органов, уволенный по отрицательным мотивам. Во время дежурства он случайно ранил своего напарника из табельного оружия. Об этом рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых. Я напомню, ученый-аграрий Никита Зезин скончался 22 июля в больнице от сердечного приступа. Незадолго до смерти он был жестоко избит. Ученый со своим заместителем осматривал опытные поля и увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям. Мужчины напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело, задержаны 2 мужчин, обоим предъявлены обвинения в хулиганстве. Мощный ливень обрушился на Владивосток. На центральных улицах города и дорогах образовались бурные потоки воды, передает РИА Новости. Жители пытались укрыться от дождя, при этом утром светило солнце, а синоптики осадки обещали только вечером. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с последствиями дождя на дорогах и тротуарах. Потоки воды залили подземные переходы на улице Светланской, проспекте Красного Знамени. Автомобили рассекали воду на улицах Адмирала Фокина, Семеновской и Молодежной. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в крае на 1-2 августа из-за гроз. Смертельно опасные пауки каракурты или так называемые черные вдовы мигрируют в московский регион из-за потепления и с различными грозами с юга России. Об этом рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По словам биолога, среда их обитания постепенно смещается к северу, и теперь каракурты осваивают улицы, столицы и окрестности. Раньше они встречались только на юге России, в степях Крыма, в Дагестане, в Волгоградской области. Причинами нашествия эксперт назвал глобальное потепление и способность черных вдов путешествовать с грузами. Они попадают в Москву с партиями южных овощей, фруктов и стройматериалов. Как отметил Федоров, яд хищника поражает нервную и нервно-сосудистую систему человека – поэтому тем, кто не избежал укуса каракурта, нужно как можно скорее добраться до больницы. Там введут сыворотку, и это поможет избежать летального исхода. В Москве завтра потеплеет до климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, июль закончится на мажорной ноте, а предстоящие выходные будут лучшими за сезон, жаркими и сухими.
17: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
16: Воздух в Москве в эту субботу прогреется до 26-29 градусов. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть, отметил синоптик. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
18: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Результаты сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге показывают трагическую ситуацию, которая сложилась в российском фехтовании за время отстранения. Об этом ТАСС заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. На текущем чемпионате мира россияне завоевали всего одну медаль. Золото российской команде принес саблист Павел Граудынь. В четверг российские саблисты в командных соревнованиях уступили в четвертьфинале сборной Южной Кореи 37-45. Раперистки из России проиграли японкам 17-31 в 1/4 финала. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6, 4-6. Бразильский футбольный «Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что российский клуб может согласиться на трансфер 25-летнего бразильца за сумму менее 35 миллионов евро. Бразильской команде хотят выплатить за футболиста меньше 35 миллионов, но оставить за «Зенитом» часть спортивных прав на игрока. Красноярский баскетбольный «Енисей» официально подтвердил переход в клуб 25-летнего защитника Ивана Белоусова. В минувшем сезоне игрок выступал за казанский «Уникс». Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков не исключил переход в клуб хоккеиста Евгения Кузнецова. Об этом он заявил порталу «Чемпионат». На данный момент форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Российская Федерация волейбола будет в будущем использовать право проведения в стране международных турниров. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная Федерация волейбола сняла все ограничения с российских волейболистов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
16: Сегодня в Ялте плюс 27-29 градусов, без осадков, в Севастополе и Симферополе плюс 25-27. Во Владикавказе плюс 20-22 градуса, в Нальчике плюс 24-26. В Ставрополе плюс 22-24, в Сочи плюс 26-28. В Краснодаре плюс 27-29 градусов, а в Волгограде плюс 23-25. В Ростове-на-Дону плюс 24-26, в Воронеже плюс 17-19, кратковременный дождь. В Ярославле и Туле плюс 21-23, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25, в Москве ливни и грозы плюс 20-22. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 11 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске житель Орловской области пострадал при атаке беспилотника. В День города для орловцев выступит Анита Цой. В регионе стартовал сезон арбузов. Подробности прямо сейчас. При атаке беспилотника пострадал человек. В ночь на 29 июля в одном из муниципалитетов были повреждены объекты инфраструктуры и многоквартирный дом. Об этом накануне рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.
2: Наш регион вновь подвергся атаке вражеских БПЛА. У нас есть, к сожалению, в этот раз повреждение инфраструктуры. Один многоквартирный дом пострадал, и серьезно пострадал один наш житель. Сейчас за его жизнь борются врачи. Хочется пожелать здоровья. Мы понимаем, что достаточно серьезные повреждения. В такие моменты понимаю, что именно для этих целей мы создаем «Барс Орел». Я по-прежнему приглашаю всех мужчин до 52 лет, кто подходит под критерии для участия в «Барсе Орел», записываться для того, чтобы сбивать беспилотники на территории Орловской области.
1: Также глава региона поздравил жителей Болхова. Накануне город отметил 830-летие. Он был крепостью на южных рубежах Руси и купеческим центром. И сейчас остается самобытным и уникальным благодаря своим мастерам и величественным храмам.
2: Поздравляю болховчан с праздником. Каждый заплатил за победу свою цену, и здесь прошли ожесточенные бои и перелом, самое главное. У нас действовали на территории региона 72 партизанских отряда, 86 партизанских групп, 226 подпольных организаций, 330 групп подрывников. Практически в каждом районе действовали партизаны и подпольщики. Только за время боев было убито и ранено почти 430 тысяч солдат и командиров Красной армии. 167 орловцев удостоили звания Героя Советского Союза. Вечная им память. И сегодня День районов – это не просто праздник, это подведение итогов, но это и воспоминание тех героических дней, которые приблизили нашу победу.
1: На финишную прямую выходит и подготовка к Дню города Орла. Сейчас устанавливают праздничные флаги, обновляют цветочные клумбы. Завтра откроется выставка «Цветов стрелка». Посетить ее можно на Александровском мосту и улице Ленина. В 17 часов в сквере семьи дадут старт выставке-ярмарке «Вино, сыр, хлеб, мед». 5 августа можно будет бесплатно посетить музеи Орла. С 19:45 на площади Ленина выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов, а завершит праздничную программу Анита Цой. Три умные камеры появились в поселке Кромы. Их разместили на территориях общественных пространств на улице Карла Маркса в районе дома номер 1 и на площади Освобождения. Отмечается, что камеры помогут сдерживать преступления, оперативно раскрывать их и обеспечат спокойствие родителей, чьи дети гуляют в центре поселка. Сезон арбузов стартовал в регионе и продлится до конца сентября. На прилавках появились плоды из Азербайджана, Дагестана и Краснодарского края. Сколько стоит килограмм этой ягоды, как выбрать самый сочный арбуз и сколько его можно есть в день, узнала Юлия Апанасюк.
3: Полосатые користаны на Орловщину приехали из жаркого Азербайджана. И несмотря на стоимость, килограмм сладкой ягоды в конце июля стоит 120 рублей. На прилавках представители семейства тыквенных не задерживаются. Продавец Ульви Гусейнов заверил, выбрать тот самый, чтобы таял во рту покупателю проще простого. Главный ориентир – звук. Звонкий. Берите смело.
4: Проверяем. Как по звуку? Мне кажется, все нормально.
5: Все нормально.
3: Перед тем, как попасть на прилавки, бахчевые гости отправляются в лабораторию. С одной фуры берут три арбуза разных размеров. Сначала обследуют по органолептическим показателям. Цвет, запах, вкус вопросов не вызывают. После 10 мл мякоти арбуза соединяют с 50 граммами алюмокалиевых квасцов и с помощью электродов измеряют количество нитратов.
6: 23 мг на килограмм. При норме у нас норма в арбузах 60 миллиграмм на килограмм. Соответственно, мы делаем заключение, что арбуз качественный, подлежит реализации, его можно употреблять в пищу без опасения для здоровья.
3: В зоне особого внимания условия транспортировки. Инспекторы Россельхознадзора уже приступили к мониторингу подстилки, чаще соломы, где могут затаиться карантинные сорняки.
5: которые могут слететь и прирасти у нас вот здесь уже на территории города Орла, такие как повелика, и будут паразитировать на растениях и дальше распространяться, либо амброзия полнолистная, трехраздельная или многолетняя.
3: В этом году гости из Краснодара на Орловщину приехали на 10 дней позже, чем годом ранее. Это связано с тем, что в начале лета на юге страны были затяжные дожди, однако продавцы уверяют, вкус остался отменным.
7: Арбуз – неотъемлемая часть рациона и взрослых, и детей. На 90% состоит из воды. Всего пару кусочков, плюс иммунитету, спасибо, скажет и нервная система. Однако терапевты предупреждают, в день съедать его можно не больше полкилограмма. Пациентам с сахарным диабетом порцию рекомендуют сократить.
8: Содержит большое количество витамина группы В, витамина С и также магния. Но если переесть арбуз, будет чувствовать дискомфорт, вздутие.
7: Сезон алых и сахарных в среднем продлится до конца сентября. Впереди новая поставка. Через неделю на орловских прилавках свои места займут и полосатые бахчевые из Волгограда.
1: 11 раз за минувшие сутки выезжали на вызов пожарные и спасатели. 5 выездов на тушение возгораний и 6 на иную помощь населению. Подробности рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
9: В 9:13 утра поступило сообщение о возгорании в одной из квартир жилого одноэтажного четырехквартирного дома в деревне Новотроицкая Должанского района. На момент прибытия пожарных происходило загорание в одной из квартир. Тушение осуществлялось с нескольких точек, в том числе и через оконный проем, чтобы предотвратить распространение огня на кровлю. В результате пожара выгорела одна из квартир, частично повреждено огнем чердачное помещение. Должанским огнеборцам помогали пожарные из Ливинского района. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. И в 20:14 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Комсомольскую в Орле, где потребовалась помощь соцработнику открыть дверь в квартиру, в которой проживает пожилая женщина. Она долго не отвечала на звонки. Спасатели прибыли на место и открыли дверь в присутствии сотрудников полиции. Женщину передали социальному работнику.
1: Также накануне на трассе Болхов-Мценск-Новосиль столкнулись грузовик с полуприцепом и автомобиль ВАЗ. В аварии погибли 3 человека – 19-летний водитель и 2 пассажира легковушки 18 и 44 лет. Обстоятельства ДТП выясняются. Орловские коллективы завоевали гран-при на международном фестивале в Турции. КТЦ «Металлург» представил своих музыкантов на международном фольклорном фестивале в городе Чайджума. Гран-при завоевали сразу 2 наших коллектива – вокально-инструментальная группа «Эликсир» и Орловский муниципальный оркестр русских народных инструментов. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
10: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские ориентировщицы вошли в число призеров всероссийских соревнований. На старт турнира памяти Пржевальского вышли около 500 спортсменов из разных уголков страны. По итогам на вторую ступень пьедестала поднялась орловчанка Анна Меркулова. Еще одну медаль, но уже с бронзовым отливом, завоевала Евгения Алтунина. В Орле пройдет традиционный Кубок Зюганова по волейболу. В этом году в его рамках сыграют основной молодежный состав женского волейбольного клуба «Орел», а также коллектив «Атом Курск», который уже 2 сезона проводил свои матчи чемпионата высшей лиги А на орловском паркете. Игры стартуют 4 августа с 13:30 на площадке спортивного комплекса «Победа». Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе пасмурно и дождливо, днем 19 градусов, ночью на 2 градуса прохладнее. Ветер северо-западный со скоростью до 5 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Завтра синоптики обещают безоблачную погоду и до плюс 25. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам продолжения дня!

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Реклама.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели, у микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Нашу передачу открывает песня «Мой орел» на музыку легендарного орловского композитора Александра Крепких в исполнении муниципального ансамбля «Славица». Наша передача выходит в эфир в преддверии Дня города, и сегодня у нас в студии представители творческого коллектива, без которого не обходится ни одно городское торжество. Муниципальный ансамбль танца «Славица». Благодарим директора, художественного руководителя ансамбля Наталью Александровну Кирдееву за организацию этой встречи. Более 30 лет существует «Славица», немало важных выступлений, проектов сделано. И все-таки 2026 год особенный. Наталья Александровна была недавно удостоена благодарности президента Российской Федерации. И это, наверное, лучшее подтверждение того, что «Славица» действительно гордость Орловщины. И я рад представить участников нашей передачи. Сегодня с нами Надежда Ивановна Соколова, почетный работник культуры Орловской области, известная орловская певица, фольклорист, специалист по вокалу. Здравствуйте, Надежда Ивановна.
1: Здравствуйте.
0: Алексей Иванович Аксенов, руководитель оркестра народных инструментов, лауреат премии Министерства культуры «Душа России», композитор, талантливый аранжировщик. Добрый день.
2: Добрый день.
0: Денис Петрович Гераськин, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, неоднократный обладатель премии Гран-при, артист оркестра, виртуозный концертмейстер.
3: Здравствуйте, радиослушатели.
0: Елена Альбертовна Сморгунова, руководитель клубного формирования детской фольклорной студии «Жаворонки».
4: Добрый день.
0: Ну и, естественно, тоже лауреат множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. А также артисты, вокалисты ансамбля «Славица». Любовь Ивановна Автомонова, известная талантливая исполнительница русских народных песен, неоднократный лауреат конкурсов, в том числе посвященных исполнительнице народных песен Надежды Плевицкой.
5: Здравствуйте.
0: Татьяна Владимировна Туманова, исполнительница казачьих песен, орловская казачка наша.
6: Здравствуйте.
0: Виктория Феликсовна Казанская, участница патриотического проекта государственного телеканала «Звезда» и солистка ансамбля. Здравствуйте, Виктория Феликсовна.
7: Здравствуйте.
0: Валерия Валерьевна Долгая, талантливая исполнительница русских романсов.
8: Здравствуйте.
0: В эфире вы у нас тоже исполняли эти романсы, я знаю, да? Нет? Ну, все впереди. И Алексей Владимирович Фатеев, артист-вокалист ансамбля, солист Орловского губернаторского симфонического оркестра, участник академического ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.
9: Здравствуйте.
0: Так, всех мы представили, никого не забыли, и сегодня мы будем не только говорить, но и слушать песни в живом исполнении. Надежда Ивановна, ну вот я уже сказал, что «Славица» ведет свою историю с 93-го года. Что изменилось в коллективе за эти годы? Сохранился ли тот дух, с которым создавался ансамбль?
1: Дух сохранился однозначно, а изменилась прежде всего структура ансамбля. К балету и оркестровой группе добавился вокальный ансамбль. Это дает простор для создания вокальных хореографических композиций. Основой многих этих композиций являются песни орловских композиторов Александра Александровича Крепких и Евгения Петровича Дербенко. Когда-то в ансамбле была одна солистка, потом два, а сейчас у нас 5 солистов. А еще у нас появилось тяготение к фольклору. Фольклор нам дает возможность создать целые спектакли. Например, в программе ансамбля «Славица» есть театрализованное представление «Масленица», где исполняются и бытовые пляски, и шутки, и прибаутки, и масличные песни разных областей России. Гордостью нашего репертуара является вокально-хореографическая композиция, построенная на старинной песне Орловского края, Мценского уезда, села Спасское Лутовиново. Старожилы этого села судя по фольклорным экспедициям, вспоминали, что когда приезжал Иван Сергеевич Тургенев в свое имение, то девушки-крестьянки встречали его в величальной варюмочке восеребряной. Нам Иван Сергеевич Тургенев одаривал их конфетами, алыми лентами. Нам захотелось как-то вот интересно преподнести эту старинную песню нашего Орловского края. Прекрасную инструментовку написал Алексей Иванович Аксенов, прекрасно ее исполнили вокалисты, а балет нас поддержал. Я вот предлагаю, давайте мы сейчас послушаем этот концертный номер «Варюмочки во серебряной».
0: Это будет красивое продолжение нашего разговора.

0: С нами муниципальный ансамбль танца «Славица». Денис Петрович, а вот как вы считаете, что стало главным секретом долголетия «Славица»? Ведь 30 с лишним лет для танцевального коллектива – это огромный срок на самом деле.
1: Ну да, но в первую очередь это разнообразие и репертуара. Программа включает песни и танцы в жанрах от фольклора до эстрады. Каждое музыкальное произведение имеет оригинальную аранжировку, что подчеркивает индивидуальность коллектива. Творчество коллектива не стоит на месте. Постоянно ведется работа над домом и художественными образами. Вот и кроется секрет долголетия ансамбля.
0: Да, я с вами полностью согласен, и я думаю, это подтвердят все, кто бывает на ваших зажигательных, незабываемых концертах. Ну, сегодня «Славица», это мы уже узнали, не только танцевальный коллектив, но и целая творческая лаборатория. И у вас есть и инструментальная группа, и солисты, и интереснейшие программы. Вот как они рождаются? Кто нам об этом расскажет? Алексей Иванович.
2: Точно подмечено, что «Славица» является творческой лабораторией, место, где экспериментируют творческие люди. И зачастую результаты наших экспериментов превосходят первоначальные ожидания, ведь работа ведется совместно, и всегда у кого-то найдутся новые свежие идеи, к которым в нашем коллективе принято прислушиваться. В нашем ансамбле сплелись три жанра – танец, песни и инструментальная музыка. Это огромное поле для творчества, для создания новых концертных программ. Направления здесь самые разные, об этом и Надежда Ивановна говорила, и Денис Петрович. Ну, конечно же, с наибольшей любовью мы относимся к наследию нашего Орловского края. Это в первую очередь песни орловских композиторов – Александра Крепких, Николая Афанасенко, Анатолия Харсахала, Ирины Хрисониди и, конечно же, Евгения Дербенко. Только по творчеству Евгения Петровича у нас две концертные программы, включающие его песни, вокально-хореографические композиции, а также инструментальные пьесы. В январе 24 года «Славица» представляла Орловскую область в Москве на ВДНХ, в дни, посвященные нашему региону. Именно там состоялась премьера концертной программы «Орловщина моя», в которой публика в полной мере могла насладиться творчеством и орловских композиторов, и обработками орловского фольклора, и постановками орловских балетмейстеров, и работой орловских аранжировщиков, и, конечно же, самими артистами Орловского муниципального ансамбля танца «Славица».
3: Вы знаете, мы говорим о том, что творческая лаборатория, ансамбль «Славица», да, наша творческая лаборатория кует программы. Это благодаря энергии нашего художественного руководителя, ее творческой жилки. А я вот предлагаю сейчас, давайте мы споем сейчас песню «Как прилушки-прилушки» из нашей программы «Вечера русской песни». Эту песню любят в народе.

И часто поют на полной опоре с народной подачей, но мы сейчас ее исполним в аранжировке прекрасного музыканта Владимира Алексеевича Волкова.

0: Я думаю, если бы вы видели лица наших слушателей в эти минуты, а я думаю, они преисполнены восторга и воодушевления, то это был бы замечательным подарком для наших уважаемых исполнителей. С нами муниципальный ансамбль танца «Славица», и студия наша преобразилась сегодня в настоящую концертную студию, несмотря на то, что у нас сегодня тесно, но зато весело и интересно. И я думаю, что вы радуете всех, кто нас сегодня действительно слышит у своих радиоприемников. А реакцию зрителей, исполнителей, естественно, чувствуют, да? Какой она чаще всего бывает?
1: Вы знаете, может, поделитесь, так как мы работаем с энергетикой людей, мы дарим им частицу своей души, и, соответственно, они своими аплодисментами и овациями дарят нам в ответ свою частицу души. Поэтому реакция на наши концертные программы зрителей, она очень многогранна. Конечно же, все зависит от жанра, от музыки.
0: От настроения.
1: От настроения, творящегося в зале. Конечно, от качества исполнения, не без этого. Поэтому мы всегда со сцены наблюдаем, как люди с нами и поют, и пляшут, и громко аплодируют. Но бывают и такие моменты, что их песня, музыка трогает настолько до глубины души, то что они сидят и плачут. И мы боимся со сцены перехватить их дыхание, дабы сами не зарыдать. Поэтому для нас, конечно, реакция зрителей, когда идут бурные аплодисменты, когда идут крики «Браво! Бис!», для нас просто мурашки по всему телу.
0: «Славицу» знают далеко за пределами «Орла». Расскажите о наиболее для вас значимых поездках, выступлениях. Кто у нас сегодня на этот вопрос ответит? Елена Альбертовна.
2: Да. Но для нас каждая поездка значима, потому что мы представляем не только наш город «Орел» и область, а Россию на зарубежных фестивалях и конкурсах. Первые поездки коллектива были в Грецию и Германию. Позже коллектив побывал в Болгарии, Турции, Македонии, в Польше. Ансамбль – частый гость Белоруссии. Когда коллектив уезжает на фестивали и конкурсы, коллектив становится сплоченным, потому что разрушаются конфликты внутренние, появляется общая цель и гордость за свой уровень. Выступать перед своей публикой – это зона комфорта. Обмен опытом приучает выкладываться на максимум, и это все незнакомое происходит в обстановке. Выезд за границу для коллектива – это как профилактика выгорания. Глядя на работу других творческих коллективов, мы понимаем, куда расти, загораемся новым огнем. Появляются нестандартные связки и музыкальные решения, которые вдохновляют на шедевры. Мы несем культуру нашего родного города Орла и в целом всей России.
0: И я знаю, что это, несмотря на то, что международная обстановка изменилась, все равно это работает.
2: Конечно, мы продолжаем, да, мы посещаем фестивали в других странах.
0: Вот, я знаю, в Турции вы были.
2: Турция.
0: Да, с большим успехом там выступили. И вас просто там на руках носили, как мне рассказывали. Был такой?
3: А когда в Болгарии выступали, то наших солистов, Любовь Автомонову и Татьяну Туманову, принимали стоя, они пели «Хей, Балканы». Тогда еще в зале присутствовала
0: публика. «Партизан» болгарский, да?
3: Да, болгарский «Партизан». Они, те, которые знали историю русско-турецкой войны, те, весь зал, в общем, стоял. Но это было лет уже, когда у нас? Лет 15 назад. Сейчас немножко, может быть, что-то меняется. Ну, вот так. Залы стоя принимали.
0: Ну, и в «Орел» вы же привлекаете, можно сказать, ну, со всего мира исполнителей, да? В этом году вот в очередной раз пройдет международный фольклорный фестиваль, конкурс «Орловская мозаика». Сейчас он идет уже.
4: Сейчас он уже проходит, да.
0: Вот расскажите и о самом фестивале-конкурсе, и о том, каким он в этом году у нас будет.
4: В этом году мы уже проводим 7-й фестиваль-конкурс. Проходит он дистанционно в связи со сложившимися обстоятельствами. Посвящен он году единства народов России и 83-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. На информационных площадках нашего ансамбля мы знакомим горожан с участниками, их 71 коллектив. Очень хотели все посетить наш город Орел, поучаствовать в праздновании и выступить, порадовать своих зрителей, наших жителей творчеством своим. Вот. Работа жюри, конечно, в этот раз была нелегкой. Пришлось выбирать буквально лучших среди лучших. Да, уровень коллективов, предоставленных на фестивале, очень высок. Обширная география фестиваля. Это и Северная Македония, Иран, Северный Кипр, Донецкая Народная Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Северная Осетия, Алания, город Владикавказ. Краснодарский край очень богато представили на нашем фестивале свои коллективы. Воронежская область, Ростов, Калужская область, Беларусь, Московская область, ну и, конечно, коллективы Орла и Орловской области. Ну, как говорится, задачи и цели фестиваля мы выполнили сполна.
0: Я думаю, что в дополнительный смысл и значимость этому мероприятию придает и то, что в этом году он посвящен Году единства народов России.
4: Да.
0: Так?
4: Да, совершенно верно. У нас такой калейдоскоп коллективов и регионов, и России.
3: В принципе, фестиваль этому, да, посвящен.
4: Соседей.
0: Так, ну и давайте мы что-нибудь теперь и вновь послушаем в исполнении «Славица».
3: Так вот, я хотела, знаете, что сказать? Как реагируют зрители, продолжить вот эту тему? Прекрасно Таня сказала. А вот я заметила, когда мы работаем казачью программу, и идут номера «Пляска ямщиков», где очень актерское мастерство и высокий профессиональный уровень показывают, показывает балет. И когда звучит песня «Поехал казак на чужбину далеко», то в длительных аплодисментах зрителя чувствуется всегда торжественная сдержанность. Как будто вот дух воинства, дух казачества передается нашими артистами. Наверное, передается. Раз длительные и торжественные аплодисменты. Давайте споем «Поехал казак на чужбину далеко».

0: Браво, славицы. Одно слово. В коллективе есть и детская фольклорная студия, куда принимают детей с достаточно раннего возраста. Вот я хотел бы спросить у Елены Альбертовны теперь о том, чем она живет, чем занимается и, в общем-то, как вы растите себе смену, так ведь получается.
1: Да, конечно. Но у нас не только я занимаюсь клубными формированиями, но у нас формирование клубное по народному танцу и фольклору. Они созданы как спутник коллектива. Воспитанники не только приобщаются к народной культуре, они продолжают традиции ансамбля, делают первые шаги в настоящую творческую жизнь вместе с артистами, принимая участие в жизни города, выступая на разных концертных площадках. В них мы видим наше будущее. Мой девиз лично в работе со студийцами – это «Мы учим песни, а песни учат нас», так как песня передает нам жизненный опыт и является носителем истории. Каждый ребенок в танцевальной студии, в фольклорной студии учится свободно выступать на публике без страха и стеснения, обретает уверенность в себе и раскрывает свои таланты.
0: Ну, а что главное, талант или трудолюбие для ваших
1: ребят? Трудолюбие, конечно, трудолюбие, потому что дети приходят любого разного возраста, 4,5 лет, и каждый уже показывает свои различные увлечения, таланты, и у кого-то что-то получается лучше, больше. Но трудолюбием, конечно же, они выступают, добиваются своих успехов и выступают совместно на концертах вместе с участниками, артистами, славятся.
0: Этот год, как, наверное, любой, был для вас каким-то особенным. Какие события самые важные, ключевые были или, может быть, даже будут вот в ближайшей перспективе?
2: Год еще не закончился. Были вот мы на ВДНХ были уже, Алексей Иванович об этом говорил. Много интересных своих программ проработали перед разным зрителем и в глубинках, и в районах. А сейчас готовимся. Планы у нас такие. На 27-м году нам 35 лет. И мы уже все начинаем новые программы интересные разрабатывать, чуть-чуть работать над ними. А сейчас вот готовимся к празднованию Дню города Орла.
0: Вот об этом мы отдельно поговорим, потому что тема важная. Это, можно сказать, самые главные дни для славицы в году, так получается. Но у нас есть возможность еще зажигательную, даже в данном случае не зажигательную, а глубокую песню русскую послушать сегодня в эфире в исполнении славицы, вокальной группы славицы.
2: Да, я думаю, что мы будем выступать не только на разных площадках, в разных локациях, даже со звездами русской эстрады наши солисты будут петь. Но, конечно же, мы соберемся за семейным столом. Это же день освобождения города Орла, это день города. И мы вспомним тех, кто принес нам победу в Великой Отечественной войне. И, наверное, где-то как-то получится, что семья будет провожать своего сына, брата, отца или мужа на СВО, специальную военную операцию. И, конечно же, мы споем и выпьем за победу, за нашу победу. А споем мы сейчас, как в кругу друзей, как за Доном, за рекой.

0: Я думаю, в эти дни орловцы смогут увидеть Славицу на самых разных творческих площадках. А где именно? Где пройдут ваши выступления?
1: Выступать мы будем на главных площадках города, на сцене театра и других локациях. Как всегда, будем величать, воспевать наш любимый город воинской славы «Орел». Также наш коллектив участвует в фестивале «Русское лето» на главной площади города.
0: То есть вы выступите совместно со звездами?
2: Так со звездами у нас, да? Выступает Виктория Казанская, Алексей Фатеев. Расскажите, если успеваем.
3: Да, выступление с известными артистами – это всегда, конечно, интересный и довольно полезный сценический опыт. Нам с Алексеем предложили совместно с Ольгой Кармухиной исполнить ее песню. И мы, конечно же, поддержали эту идею. Уверены, мы справимся с этой задачей, потому что я пришла в народный коллектив как эстрадная певица. И с Алексеем у нас уже сложился крепкий дуэт со своим эстрадным колоритом. Мне всегда приятны такие предложения, потому что разнообразные творческие формы и, как сейчас модно говорить, коллаборации, это часто бывают оригинальны и представляют возможность артисту ярче выразить свои творческие способности.
2: Вот так многожанрово работает наш ансамбль «Славица» — от фольклора до эстрады.
0: Ну и лучше всего, конечно, вы выражаетесь, самовыражаетесь в своем творческом коллективе, где вы понимаете, как я вот понял, общаясь с вами, с полувзгляда, с полуслова друг друга, и все у вас прекрасно получается, и наши радиослушатели в этом убедились. Ну и заключительный вопрос, перед тем, как мы попрощаемся с радиослушателями, это все-таки с каким настроением вы смотрите в будущее?
4: В будущее мы смотрим очень хорошо, потому как я лично себе представляю наше будущее. Новые концертные площадки, гастрольные поездки и туры. И, конечно, так как у нас очень много наших поклонников, хочется иметь большой зал.
2: Это мечта всего нашего коллектива – иметь свой концертный зал.
0: Ну, а те, кто был в вашем маленьком зале, тоже не бывают разочарованными, да? Там у вас создана особая, уютная такая домашняя атмосфера. И это тоже вот вклад Славицы в культуру нашего города.
2: Это музыкальные камерные вечера, будем говорить так.
0: И, наконец, вот эфир пролетел, естественно, на крыльях орла, на крыльях Славицы. Нам осталось только что-то сказать на прощание, высказать на прощание нашим слушателям, приглашая их на ваши, конечно же, выступления. Что это будет?
5: Я хочу пожелать дорогим орловчанам крепкого здоровья, мира, семейного тепла и благополучия. Пусть всегда в ваших домах царит гармония, уют и радость. А любимый город Орел с его славной историей продолжит расти, развиваться и радовать каждого из нас своими уютными улицами и добрыми переменами.

Спасибо, Славице. Спасибо за этот зажигательный эфир. И я думаю, что было здесь и сказано много того, о чем можно и подумать, и даже и не всегда, так сказать, в таком вот духе, духоподъемном, да, но и можно и погрустить, и о чем-то задуматься, потому что все творчество Славицы, оно такое сложное, интересное, многообразное, оно о нас, о нашем городе, о наших людях. Так что приглашаем всех на праздничные площадки. Обязательно вы там найдете выступление ансамбля Славицы и, конечно же, не пожалеете. До свидания.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны назвала цели массированного удара по Украине. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий на выборы в Госдуму. И КСИР заявил, что нанесет ответные удары по объектам США. Все подробности далее. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также беспилотниками по предприятиям ВПК, логистическим центрам и центрам связи в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в порту Южный и на переходе море. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в Киеве поражены завод «Маяк», который производит комплектующие ударных БПЛА большой и средней дальности, ФП-1 и 2, а также электротехнический завод, выпускающий разведывательные и ударные дроны. Во Львове под удар попал Львовский авиационный завод, который ремонтирует и обслуживает двигатели крылатых ракет наземного базирования ФП-5 «Фламинго». Пораженный Львовский государственный завод «Лорта», изготавливающий РЛС для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД» и аналога ЗРК-С-300. В Ровенской области целью стал химзавод, производящий компонентный ракетного топлива, а в Днепропетровской области Кирово-Рожский турбовентиляторный завод «Аквапласт». Он занимается ударными беспилотниками и безэкипажными катерами, буксируемыми и самоходными гаубицами. В Одесской области в порту Южный поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения, а южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, перевозившим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. После атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и Удмуртии возбуждены уголовные дела о терактах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, удар беспилотниками нанесен по логистическому центру в Пензенской области. Произошел пожар, несколько человек пострадали. Помимо этого, атакован логистический объект в городе Сарапуле в Удмуртии, отметила Петренко. Следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествий. Как подчеркнула представитель СКР, действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастным к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка. Центр избирком зарегистрировал федеральный список последней из подавших документы партии на выборы в Госдуму 9-го созыва. Таким образом, впервые с 2007 года в думской кампании примут участие 11 партий. Такое же число политических сил в последний раз было включено в федеральный бюллетень на выборах в Нижнюю палату 19 лет назад. На выборах пятилетней давности в бюллетене было представлено 14 партий. Рекорд был установлен в 1995 году, когда в бюллетене включили 43 избирательных объединения и блока. Минимальное число участников федерального голосования фиксировали в 2011 году – 7 партий. После регистрации федерального списка партии получают право начинать агитацию. Этот период пройдет с 22 августа до полуночи 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва запланированы на 18-20 сентября. Корпус стражи исламской революции заявил, что нанесет сегодня удары по объектам США на Ближнем Востоке. Это станет ответом на атаки на территорию Исламской Республики. Минувшей ночью США нанесли очередную серию ударов по южной части Ирана после шестидневного перерыва. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, силы Центком нанесли удары по десяткам целей КСИР в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты. Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его ставленников для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива. Все иранские ракеты были успешно перехвачены, подчеркнули американские военные. Глава Росреестра Олег Скуфинский в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал о цифровых сервисах ведомства. Самым популярным сервисом платформы «Национальная система пространственных данных» стала публичная кадастровая карта. Сейчас им, по словам главы ведомства, пользуются 4,5 миллиона человек каждый месяц.
2: Если говорить о сервисах платформ, то самое популярное – это публичная кадастровая карта. Сегодня ей пользуются 4,5 миллиона человек в месяц, и сервис постоянно набирает оборот. Кстати, мы полностью импортозаместили уже этот ресурс. Раньше он не был на платформе на СПД, теперь он на платформе зондирования земли, и цифровые ортофотопланы различных масштабов, и такая необходимая базовая общедоступная информация. Это то, что человек, пользователь может получить без авторизации. То есть, когда у нас возникает авторизация, через ЕСЕ, через портал госуслуг, клиент получает доступ ко всем сервисам платформы, которых сегодня 26.
1: Ранее сообщалось, что Конституционный суд изменил порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. Суд установил, что существующий 6-месячный срок не обеспечивает надлежащую защиту прав собственников. До плюс 26-29 градусов прогреется воздух в Москве в эту субботу. Индекс ультрафиолетов в последний раз подскочит до самых высоких 7 единиц, при которых можно загорать. Кроме того, как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, температура воды в реках и озерах Центральной России повысится, и это будет финалом массового купания.
3: В субботу на фоне гребня антициклона москвичей, жителей Центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше многолетней нормы. Ночью 13-16, днем 26-29. При этом индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, а столбики термометров крайний раз устремятся на штурм 30-градусной высоты. При этом температура воды в реках и озерах Центральной России от плюс 18 до плюс 23 градусов. И это будет финалом массового купания.
1: Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Результаты сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге показывают трагическую ситуацию, которая сложилась в российском фехтовании за время отстранения. Об этом ТАСС заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. На текущем мировом форуме россияне завоевали всего одну медаль. Золото российской команде принес саблист Павел Граудень. В четверг российские саблисты в командных соревнованиях уступили в четвертьфинале сборной Южной Кореи 37-45, а на шароперистки проиграли японкам 17-31. Футболист самаркандского «Динамо» Жахангир Урозов перейдет в казанский «Рубин» на правах платной аренды за 100 тысяч евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. У казанцев будет возможность выкупить футболиста за 700 тысяч. Сегодня вечером 22-летний игрок сборной Узбекистана вылетит на медосмотр. Бразильский футбольный «Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что российский клуб может согласиться на трансфер 25-летнего бразильца за сумму менее 35 миллионов евро. Бразильской команде хотят выплатить за футболиста меньшую стоимость, но оставить за «Зенитом» часть спортивных прав на игрока. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6-4-6. Всероссийская федерация волейбола будет в дальнейшем использовать право проведения в стране международных турниров. Об этом заявил ТАСС, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола сняла все ограничения с россиян. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
0: Погода.
1: 31 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 16-18 градусов, небольшой дождь, а в Южно-Сахалинске плюс 22-24, также возможен дождь. В Магадане дожди плюс 13-15 градусов, в Хабаровске плюс 25-27, облачно с прояснениями. Во Владивостоке плюс 21-23 градуса, дождь и гроза. В Екатеринбурге и Челябинске плюс 27-29, грозовые дожди. В Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 28-30 градусов, дождь. В Сургуте дождь и гроза, плюс 28-30 градусов. В Омске плюс 31-33 малооблачно. В Новосибирске плюс 27-29 градусов. В Иркутске плюс 22-24 дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 27-29. В Москве без осадков плюс 24-26 градусов. Сейчас столица плюс 19. Ветер северо-западный 2 метра в секунду без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
5: Театр у микрофона представляет.
6: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
7: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
5: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
8: Фадейка! Где ты? Где ты?
9: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
5: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
10: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
7: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
10: Наверное, не очень верю.
5: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
7: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
5: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
11: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
5: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Слушаем.
12: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Анапы, Владивостока, Дербента, Волгограда, Донецка, Бахчисарая, Сыктывкара, Великих Луг, Рязани, Великого Новгорода и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И во втором часе, как и в первом, мы продолжаем общаться с экспертами, отвечаем на самые важные насущные вопросы. Ну и, конечно же, разбираемся в том, чем живет наша с вами страна. В завершении информационного часа обязательно поговорим о столице, о Москве. О чем будем говорить в этом информационном блоке? Верховный суд разъяснил, в каком случае незаконно использовать планшеты для автоштрафов за парковку в неположенных местах. Были и такие нарушения. Вот точку поставил Верховный суд. За 30 лет площадь Каспийского моря уменьшилась на 7%. Что это значит для экологии региона и для, ну скажем, вообще для самого Каспийского моря, также расскажем. 500 книг за год, оказывается, под силу прочитать 5% россиянам. Вдумайтесь только, это более одной книги в день. Даже и такое возможно. Ну и, собственно, насколько много и что именно мы читаем, поговорим со специалистом. В Коломенском после реставрации открыли церковь Вознесения Господня. На самом деле серьезное событие для столицы, да и не только. Об этом расскажем ближе к завершению информационного часа. Ну а начинаем через несколько секунд.
5: Слушаем.
12: Начнем с миграционных вопросов. Им мы уделяем должное внимание в наших эфирах. Число мигрантов, которых за первое полугодие текущего года выдворили с территории России за правонарушение, увеличилось на 65,5% к показателям прошлого года. Ну и практически 44 тысячи мигрантов было выдворено за нарушение законодательства России. Депутат Государственной Думы России, доктор исторических наук Михаил Матвеев с нами на связи. Михаил Николаевич, здравствуйте.
13: Да, добрый день.
12: В общем количестве мигрантов, которые приезжают в нашу страну, это кажется вроде бы и не так много. Но, наверное, это тенденция, которая, возможно, будет расти. Как вам кажется?
13: Я, во всяком случае, на это рассчитываю. На мой взгляд, ключевым поворотным моментом являлось утверждение президентской стратегии миграционной политики на последующий период. У нас в 2025 году истекла работу предыдущей концепции, в которой там черным по белому было написано, что миграция используется не только для трудовых целей, но и в целях замещения, так скажем, демографического.
12: Так.
13: Новой концепции этого нету. И самое главное, в ней появилось достаточно много разделов, которые связаны с ужесточением миграционного законодательства, так скажем, направленности указано. И в Государственной Думе были приняты законы, которые прямо или косвенно направлены на снижение численности мигрантов. Их немного, но тем не менее они есть. Во-первых, это по школам, то есть мы неоднократно эту тему обсуждали, да, то есть что дети мигрантов теперь поступают в школу только после сдачи экзамена на знание русского языка. И как выяснилось, ну это, в общем-то, неудивительно, что абсолютное большинство их не сдает такой тест. Соответственно, родители вынуждены были этих детей увозить из страны вместе с, вместе с там, бабушками, там, мамами и так далее. То есть это дало снижение такой численности достаточно ну, заметное, скажем так. Во-вторых, ряд законов, которые пока еще на статистике не отразились, потому что они приняты буквально в третьем чтении, подписаны президентом ну, несколько недель назад. Это законы, которые переводят безвизовый режим, который у нас с странами Средней Азии существует, и Закавказья, в платный формат. То есть теперь мигрант, привозящий семью, должен будет за каждого члена семьи платить и показывать свой заработок не меньше прожиточного минимума на себя и членов семей. То есть это тоже так экономически заставит многих из них, кто деньги считает, отказаться от привоза сюда семей. То есть, ну, это мы увидим уже в следующих периодах в отражении, так скажем, статистики. Но надеюсь, что приведет к снижению.
14: Но и плюс еще ужесточение наказания за всевозможные правонарушения. Об этом тоже стоит сказать, да? Это
13: да,
14: и...
13: потому что, да, одна из составляющих снижения численности – это депортация. У нас, правда, господин Колокольцев, глава МВД, признался там где-то полгода назад там в одном... интервью, что если бы у МВД было достаточное количество средств и сил, то они бы сумели депортировать, как он сказал, в 10 раз больше.
14: Так.
13: Это, да, это действительно так. Но, тем не менее, мы видим ситуацию, когда депортация происходит. Хотя бывают резонансные такие истории, как вот недавно мы, по-моему, в эфире «Радио России» обсуждали эту тему в одном из эфиров, когда судья приняла решение о том, что должен ограничиться штрафом выходец, по-моему, из Узбекистана или из Таджикистана, который пришел в майке вооруженных сил Украины, миграционный отдел российский там в Ставрополе, продлевать там свои какие-то документы. Его сначала оштрафовали, и только после возмущения, которое было, поднялось в сети, интернет и там в СМИ, было принято решение его депортации. Вот, поэтому есть, конечно, такие истории, которые каждый, наверное, может вспомнить. Но, тем не менее, общее количество, да, депортаций увеличивается, потому что, опять-таки, Госдумой принято решение о том, что порядка 60 статей административного кодекса о правонарушениях, которые ранее предусматривали вариативность наказания, штраф или депортация. То есть в них теперь главным наказанием является депортация.
14: Угу. Ну и плюс еще, вот мы говорим о депортации, но есть же еще и вот эти вот самые заслоны на въезд, да, они также ужесточаются.
13: Да, хотя, конечно, ну, откровенно говоря, вызывает недоумение, почему там у нас дактилоскопию на въезде стали брать только там 2 года назад, да, биометрию там только-только начинают, и то не на всех переходах, да. Действительно, ну, есть такая шутка, она на самом деле не шутка, что высылают мигранта, он в паспорте меняет одну букву и заезжает обратно.
14: Да, да, да, да.
13: Предотвратить такого рода въезды можно только имея базу по дактилоскопии. Поэтому здесь заработала эта система, правда, раскачивается медленно, и самое удивительное, что вот этот формат сбора, так скажем, биометрии, дактилоскопии, он по-прежнему работает в формате эксперимента. То есть до сих пор юридически это эксперимент.
14: Да. Ну что ж, Михаил Николаевич, спасибо вам большое за разъяснение. За этой ситуацией мы, конечно, следим и всегда держим, что называется, руку на пульсе по всем миграционным вопросам. Депутат Государственной Думы России, доктор исторических наук Михаил Матвеев был с нами на связи. Ну а продолжим мы традиционной рубрикой «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
15: «Вас не обманут».
16: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как мошенники заманивают на свои сайты, которые собирают данные и крадут деньги. Аферисты рассылают россиянам письма от имени крупных продуктовых сетей и обещают крупные выигрыши – до нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы забрать подарок, естественно, предлагают перейти по ссылке, но в итоге человек получает не подарок, а у него похищают деньги. Чтобы вызвать доверие к этой схеме, мошенники применяют целый набор приемов социальной инженерии. На странице, похожей на программу лояльности супермаркета, предлагают участвовать в юбилейном розыгрыше. Показывают разные призы – от бытовой техники до дорогих смартфонов. Злоумышленники показывают настоящему человеку множество фальшивых, которые имитируют большое количество посетителей сайта в реальном времени, публикуя фальшивые отзывы победителей в чате и предлагают дополнительные попытки участия в розыгрыше. Каждый шаг требует времени. Например, по день оператор медленно печатает сообщение, а ближайший пункт выдачи долго ищется. В одном из сценариев пользователю сначала сообщают о выигрыше бытовой техники и других призов. Потом злоумышленники предлагают выбор – забрать призы из пункта выдачи или обменять их на деньги. Если человек выбирает первый вариант, страницу начинает имитировать поиск ближайших пунктов выдачи. После этого появляется уведомление, что товаров нет на складе, и пользователю предлагают обменять их на денежный приз. Когда человек соглашается получить деньги, на сайте открывается поддельный чат со специалистом по выплатам. Фальшивый оператор сначала просит подтвердить обмен, затем переводит на форму для ввода данных банковской карты, на которую человек хочет получить выигрыш. После ввода данных он теряет деньги, а вместе с деньгами исчезает и оператор. Эксперты предупреждают, что мошенники научились создавать всплывающие окна авторизации, которые практически неотличимы от настоящих форм входа на популярный сайт. После того, как пользователь вводит свой логин и пароль в такое окно, конфиденциальные данные тут же попадают к злоумышленникам. Подделки очень похожи на настоящие страницы для входа на настоящие сайты. Но есть одно отличие, по которому внимательный пользователь сможет отличить подделку. Настоящее всплывающее окно обычно можно перемещать по экрану, сворачивать или закрывать как независимый элемент браузера. Подделка, как правило, словно приклеена к основной странице, ее нельзя двигать, она не ведет себя как отдельное окно и исчезает только при закрытии всего сайта. Еще один способ проверки. Введите специальный, неверный пароль. Если система принимает некорректные данные и не выдает стандартные ошибки, как это делает настоящий сервис, это явно сигнал о подделке. Но если у вас появляется сомнение в подлинности хоть чего-то, лучше довериться своим сомнениям и не вводить свои данные, потому что это буквально то же самое, что рассказать о себе и продиктовать пароль и код из СМС незнакомцу. Только тут вы не проговорите, а напечатаете все злоумышленникам. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
14: Верховный суд России признал незаконным использование планшетов для оформления штрафов за парковку. По сообщениям некоторых СМИ, инстанция отменила штраф автомобилисту из Саратовской области, выписанный ГАИ, за стоянку под запрещающим знаком. Ранее региональные суды отказывались защитить водителя. Ну, давайте более подробно в этой ситуации разбираться. С нами на связи автоюрист Сергей Радько. Сергей Александрович, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
14: А насколько массовой была вообще эта проблема?
17: Эта практика была и есть, остается, к сожалению, массовой, потому что у нас и в городе Москве это продолжается. У нас в городе Москве, например, штрафы за неоплату платной парковки, они зачастую выписываются такими приборами, как ParkNet-M, а это прибор, который представляет собой планшет, закрепленный на велосипеде, и работает он по команде оператора, то есть он нажимает кнопку. Видит машину, нажимает кнопку, фотографирует, дальше определяется, была оплата или нет. Вот на этот счет уже еще с 2019 года Верховный суд в 2019 году разъяснил, что в таком случае, если фиксируется нарушение автоматической камеры, то автоматическая камера предполагает, что эта система должна работать без воздействия оператора. То есть висит камера на дороге, увидела машину, которая превысила скорость, сфотографировала автоматически. Если же эта камера работает не сама, а по команде оператора, как у нас иногда делают там с планшетов, с телефонов фотографируют, то такой снимок, он не является основанием для автоматического наказания. То есть нельзя выносить то самое письмо счастья, как за скорость. Необходимо возбудить административное расследование, вызывать собственника автомобиля, выяснять, кто был за рулем, ну и так далее. А вот такие автоматические штрафы по таким фотографиям назначать нельзя. К сожалению, многие суды до сих пор этого не понимают, но вот в Москве практика более-менее сложилась. До регионов это, видимо, дошло только сейчас.
14: Хорошо, ну вот теперь Верховный суд разъяснил, как дальше эта ситуация будет складываться. То есть теперь, получается, нельзя фиксировать самостоятельно, да, и инспектор не имеет права.
17: Не совсем так. Верховный суд, как я уже сказал, разъяснил это еще в 2019 году. А это просто конкретное решение по конкретному делу, где автомобилист не нашел понимания в судах нижестоящих. А что касается фиксации, то фиксировать можно. Вы можете сфотографировать на телефон, на планшет, на что угодно. Но эта фотография не будет автоматическим основанием для штрафа. То есть необходимо административное расследование проводить, вызывать собственника, а не так, как это делается при превышении скорости, когда камера сфоткала машину и автоматически назначают виновником собственника и приходит ему штраф. Вот если это сделано не автоматической камерой, а планшетом, даже при помощи тех приложений, которые есть в некоторых регионах, вот такая фиксация, такое назначение виновного, оно будет незаконным, потому что для фиксации нарушений используется не автоматическая система. То есть должен быть обычный порядок составления протокола с вызовом собственника и так далее.
14: Ну вот понимаете, Сергей Александрович, мы все время, ну и как-то достаточно часто повторяем, вот эта автоматическая система, автоматизация, а сейчас все больше и больше вот этой автоматизации в крупных городах, в том числе в Москве, и уже искусственный интеллект подключают, но не приведет ли это к тому, что некоторые случаи, ну действительно будут, что называется, все как под копирку, хотя есть индивидуальные истории, такие вот, как мы говорим сейчас в Саратовской области с автомобилистом, да, и это просто приведет к большому количеству, может быть, обращений в суд автомобилистами.
17: Ну, у нас автоматизация, допустим, в Москве уже давным-давно на потоке. Мы знаем, что у нас этих штрафов, ну, наверное, десятки миллионов. Да, бывают ошибки даже у автоматических камер, там, когда они фиксируют непонятно какую скорость и так далее. Но это редкий сбой. А вот что касается, например, ручной фиксации, то Верховный суд абсолютно правильно такое не допускает, потому что одно дело, когда автоматическая система, которая стоит миллионы, проходит целую систему сертификации, проверки, установки, калибровки и так далее. А когда для фиксации используется обычный телефон, ну, никто не знает, что там за ПО стоит. Может быть, в Москве были случаи, когда некоторые граждане, которые фиксировали парковку на газоне, фиксировали ее таким образом, что машина, допустим, стоит около газона, над газоном висит бампер, и если при определенном ракурсе машину сфоткать, то похоже, что как будто бы она стоит на газоне. А штраф за газон у нас в Москве для юрлиц составляет аж 300 тысяч рублей.
14: Ох,
17: и некоторые граждане наловчились таким образом эти штрафы назначать и фотографируют машина очень хитро. И вроде как все получается правильно, потому что геолокация показывает это место. На фотографии вроде бы видно, что машина стоит на газоне, а по факту это не так. И потом не так просто было это отменить, пока Верховный суд не разъяснил, что такая ручная фиксация недопустима. Если есть такое нарушение при помощи обычного фотоаппарата или телефона выявленное, будьте добры, вызовите собственника, выясните у него, он ли был за рулем, когда, что и так далее. Если это все подтвердится, только тогда надо составлять протокол и выносить постановление, а не выносить обычное постановление в автоматическом режиме. Вот его так выносить нельзя.
14: Угу. Ну а вот к вам, как к специалисту, чаще всего с какими вопросами в отношении нарушений, может быть, прав автомобилистов обращаются?
17: Ну, чаще всего как раз те самые штрафы за неоплаченную парковку, которая зафиксирована не автоматическим камерой, хотя в Москве стало больше автоматических, штрафы за газоны, которые составляют у нас, как я сказал, 300 тысяч рублей, ну и некоторые другие вопросы.
14: Угу. Ну, смотрите, вот все больше и больше камер появляется, это же тенденция и в регионах тоже, но можем ли мы говорить о том, что как раз вот эта тенденция к автоматизации в дальнейшем, в перспективе и поможет водителям, которые, ну, добросовестным водителям, да, отстаивать свои права?
17: Безусловно, потому что если камера будет автоматическая, то будут полностью исключены случаи злоупотреблений, будут почти исключены случаи ошибочной фиксации, то есть в целом все станет гораздо более справедливо и понятнее. Более того, когда такая фотография приходит, человек понимает, что он реально допустил нарушение, что его справедливо наказывают, поэтому, в общем-то, здесь, наверное, не будет желания обращаться в суды и создавать лишнюю нагрузку на наших судей.
14: Ну, еще и видеофиксация, опять-таки, в собственном автомобиле, да, чаще же, довольно часто сами автомобилисты устанавливают, чтобы, скажем, подтвердить, если что, еще и вот эти данные.
17: Да, видеорегистратор будет не лишним, потому что в спорной ситуации он помогает разобраться. Ну, правда, как правило, это бывает при ДТП, когда есть противоречивые показания, нет свидетелей, тогда такой бесстрастный фиксатор будет очень полезным.
14: Спасибо большое, Сергей Александрович, спасибо, что включились к нам в эфир. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас впереди еще довольно много тем, в том числе про экологию поговорим. С нами на связи был Сергей Радько, автоюрист. Ну, пожалуйста, будьте аккуратны на дорогах и все штрафы оплачивайте вовремя.
18: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
19: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
18: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
20: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
21: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
20: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
18: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
14: Площадь Каспийского моря сократилась за 30 лет на 7%. Через 50 лет после масштабного обмена.

0: причины колебаний уровня Каспийского моря природные, климатические, в основном. Хотя человеческая деятельность усугубляет. Мы добавляем в диапазон колебаний своими действиями, там, строя водохранилище, забирая воду на орошение, выпивая воду и так далее. Но в основном эти причины климатические, а поскольку на климат мы в таких глобальных масштабах влиять не можем, то вот нам пока остается только наблюдать и адаптироваться. Хотя вот вы в своем вводном слове уже упоминали о проекте переброски поворота рек, который отчасти предполагал, что вот какая-то часть воды из северных рек будет направлена для стабилизации уровня Каспийского моря в те вот 70-е годы, 50 лет тому назад. Но, к сожалению, объем воды, который оставался на управление Каспием, он, в общем, был незначительным. Вся эта, весь этот поворот сибирских, северных рек, простите, он в основном имел задачу компенсации дефицитов воды, которая складывалась на южном склоне, как говорят, европейской части для развития орошаемого земледелия. Вот это была основная задача. Под нее и, соответственно, разрабатывался проект поворота рек. В Каспии там что-то оставалось немножко, но, так сказать, юмор ситуации состоял в том, что когда после 70-х годов Каспийское море начало подниматься, уровень начал расти, то уже возникла другая идея переброски части стока из Волги в Дон для того, чтобы вот опять же стабилизировать уровень Каспийского моря. И эта идея почти была реализована, то есть наполовину даже были построены каналы, но, к сожалению, вот 90-е годы все эти механизмы воздействия на водную среду, они полностью прекратились, и сегодня мы не обладаем никакими способами влияния на такие глобальные климатические процессы и на уровень Каспийского моря в частности.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Михаил Васильевич, ну а что это значит для государств, которые омываются Каспийским морем? Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан. Что нужно делать и делается ли что-то сообща?
0: Сообща делается в техническом плане ничего, а вот в порядке изучения, конечно, существуют международные организации, одна из них вот так называемый КАСПКОМ, которая собирает данные о процессах, которые происходят в Каспийском море, которые эти данные публикуют и предлагают для исследования. А уже исследование и управление Каспийским морем – это уже задача, как бы, тех стран, которые обладают соответствующими ресурсами. Ну, во времена Советского Союза, кроме вот упомянутого поворота сибирских рек, было еще много разных мыслей. Вообще говоря, в начале, послевоенные годы предполагалось там отсечь мелководную часть Каспия, поскольку там в основном испарение якобы, и тем самым сэкономить воду, стабилизировать уровень Каспийского моря. Была реализована идея перекрытия залива Карабагазгул, проток пролива, когда вот уровень моря понижался. По-моему, идея принадлежала академику Федорову, начальнику гидрометслужбы СССР тогдашнего. Он, значит, предложил перекрыть пролив для того, чтобы замедлить стабилизацию падения уровня Каспия. Но это все окончилось не очень благоприятными последствиями. Ну, во-первых, влияние не сильно большое, а во-вторых, этот залив просто высох в течение нескольких лет полностью и создал там много проблем на этой территории. А сегодня это вообще другое государство, мы туда как бы не можем лезть со своими советами никак, тем более, что это все-таки чревато экологическими последствиями. Так что вот такие прикидки о том, как бы управлять, они вообще есть, но они либо кончаются большими экологическими проблемами, либо сильно дорого стоят, ну вот, либо вернуться к глобальной климатической модели мы влиять, слава богу, пока не можем на климат. Поэтому странам остается только адаптироваться, получать надежный, в том смысле понятный, обоснованный прогноз колебаний уровня Каспийского моря в зависимости от вот этих факторов, как мы говорим, побуждающих процессов, ну и на основе этого прогноза уже адаптировать свои экономики глобально. Не только беспрерывно рыть, так сказать, каналы и углублять припортовые так сказать, акватории, а все-таки понимать, как перестроить экономику в том плане, что вот эти водные пути, например, будут сильно затруднены. Вот исходя хотя бы из этого.
1: Да, спасибо большое, Михаил Васильевич. Напоминаю, Михаил Болгов, гидролог, эксперт по использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования.

0: исследования поверхностных вод был с нами на связи.
1: Слушаем.
0: Обратите внимание на такую цифру. 5% россиян прочитывают, внимание, 500 книг в год. Кажется, такое под силу только тем, кто читает и в ванной, и в пробке, и во время медицинских процедур, и даже на прогулке с собакой. Но все это не просто слова, а реальная статистика, которая подтверждена исследованиями, они опубликованы, результат масштабного опроса, в котором приняли участие 3000 читателей из разных регионов России. Но вот интересно, что читают? При этом, что 87% респондентов читают ежедневно, а еще 10% несколько раз в неделю. Ну, кто эти люди, которые успевают прочесть свыше 500 книг в год? Это прям интересная такая статистика. Доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии и теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Екатерина Тихомирова с нами на связи. Екатерина Григорьевна, здравствуйте.
2: Здрасте, рада вас слышать.
0: Взаимно. Ну...
2: Вообще отличная новость на самом деле, отличные цифры статистики. Вот. Вообще принято считать, что книги – источник знания, и пользуется человечество им достаточно давно. Да, самый лучший тут, это безусловно. И в чем лучше? Потому что книги позволяли искать учителя быстрее, чем устная традиция. Да? То есть раньше ходили люди и искали, там, где бы что-нибудь узнать, а теперь вот появились книги. Но они в древние времена были очень дорогие. Книга, например, стоила как там год дохода знати. Вот. Теперь книги тоже дорогие. Кстати, возникает вопрос, где этот процент людей берет деньги на то, чтобы прочитывать 500 книг в год. Да. Но вместе с тем, это медленный теперь источник знания, потому что тяжело соревноваться с цифрой, из которой можно гораздо быстрее получить ответ на какие-то вопросы. И тогда вот возникает такая гипотеза, зачем люди при наличии цифры обращаются к книгам, чтобы что-то там найти. Дело в том, что книги компенсируют теперь вот этот перерасход ресурсов, которые тратятся человеком, на цифровые потоки, потому что очень много мусорной информации, да, а в книге ты можешь замедлиться. И, кроме того, там работает воображение, работает восприятие, ты проникаешь в мир автора, там, в его смыслы, создаешь свои смыслы, и по-прежнему получаешь знания, по-прежнему у тебя развивается воображение и многое другое, да, вот то самое отличающее человека сегодня даже в цифровом мире. В общем, книги — это круто.
0: Тут абсолютно согласен с вами, книги — это круто, и здорово, что у нас есть такие люди, которые, их 5% успевают прочесть по 500 книг в год. Вопрос в другом. А как это вообще? Ну, то есть, я не знаю, вот вы как доктор философских наук, как преподаватель, вот вы понимаете, это вообще возможно, или это так, бегленько пробежал книжку какую-то, отложил, и все, и можно считать, что она прочитана?
2: Скорее всего, это люди, которые привыкли к тому, что у них книги могут идти фоном. Ну, то есть они могут их слушать на пробежке. У меня есть знакомые, которые во время там плавания в бассейне их слушают. Mm-hmm. И, там, некоторые наушники позволяют это делать. Также обращаются и к бумажной книге. У меня был период, когда я раскладывала по квартире 5 книг одновременно в разных местах и читала. То есть вот я прихожу в какую-то локацию, да, в квартире, там посмотрела, почитала, погрузил, мне было интересно, то есть для того, чтобы увеличить этот поток, да, вот, ну, тех знаний, которые мне был нужен в тот момент, это были и художественные книги, и научные книги, причем где-то были открыты энциклопедии у меня, то есть я пробовала это чисто, да, вот практически даже это возможно, но потом ты понимаешь, что где-то нужно делать паузы, в том числе и в прочитывании книг, потому что есть еще какие-то другие дела, которые требуют вас, ну, там, фокуса внимания. Вот. И я думаю, что эти 5%, возможно, не так плотно работают, как большая часть людей.
0: Это правда. Но тут еще вопрос в том, что именно читают. Потому что, знаете, некоторые книги хочется смаковать, а не читать там по книге в день или даже в неделю.
2: К большому сожалению, сейчас такой литературы, ну, я тут уже такой вот кряхтящий старик, почти не выпускают хороший, да, то есть уровня там Достоевского, Толстого, Чехова, да, новеллистов таких, пусть даже женских новеллистов или там конца 19 века из эпохи романтизма, да, кого-то мы не видим. И, кроме того, даже среди выпускаемой литературы...
0: 15 секунд, Екатерина Григорьевна.
2: Да, и среди выпускаемой литературы очень много уже и продукта.
0: Это
2: вот. Да, но вполне вероятно, что эти суперчитающие люди обращаются и к разным, да, для того, чтобы восприятие в градиенте такое
0: принять. Это точно. Спасибо большое, Екатерина Тихомирова, доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии и теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, была с нами на связи. Читать всегда полезно. Читайте разную литературу. Ну, конечно, лучше хорошую читать. Ну и смотрите хорошую. Лучшие фильмы. Рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
1: Кино по четвергам.
3: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
1: Комедия.
3: Сказка о золотой рыбке на современный лад. Главные герои фильма «За любовь», который сегодня выходит на экраны, отнюдь не старик со старухой. Марго и Володя молоды, несколько лет женаты, у них двое детей, но в семье не лады, дело идет к разводу. И вот как-то зашел Володя в магазин, а там на кассе у старушки на продукты денег не хватает. Он за бабулю заплатил, она ему в благодарность бутылочку подарила. Пришел домой, открыл, а там сами уже догадались кто. И теперь супруги могут попросить золотую рыбку выполнить любое желание. В главных ролях Алексей Чадов и телеведущая Ксения Бродина. Это ее первая большая роль в кино.
1: Боевик.
3: У этого фильма очень эффектное название «Ограбить Лондон». В центре столицы Англии находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Район эвакуируют, и этим пользуются банды злоумышленников. Под видом дорожных рабочих они проделывают дыру в стене подвала жилого дома и потрошат содержимое банковского хранилища. И теперь надо поймать преступников. В главных ролях Аарон Тейлор-Джонсон и Тео Джеймс. Оба актера, кстати, среди главных претендентов на роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007. Ну а британский боевик «Ограбить Лондон» уже в наших кинотеатрах.
1: Мелодрама.
3: Красивая романтическая история любви на фоне морских пейзажей Андалусии. Сегодня в России выходит испанская мелодрама «Все, что мы потеряли». После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала мечтать, рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку в своем домике на берегу моря. И тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя и, конечно, любовь. Главные роли сыграли молодые звезды испанского кино Макси Иглесиас и Маргарита Корсейру.
1: Для детей.
3: Этот фильм создан по мотивам библейской истории о Давиде и Голиафе. Авторы анимационной музыкальной ленты «Храбрый Давид», который сегодня выходит в России, признаются, что хотели увлечь зрителей динамикой, зрелищностью и зажигательными мелодиями. Для сохранения достоверности повествования к проекту в качестве консультантов были привлечены эксперты по древней культуре, истории и археологии. Над производством анимационной ленты для всей семьи «Храбрый Давид» работали 400 художников из 32 стран мира. Приятного просмотра и счастливо!
1: Кино по четвергам.
4: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
5: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
6: Есть только миг между прошлым и будущим.
4: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радио России. Главное радио страны.
10: На правах рекламы.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
12: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-50. 55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 12 13. Я повторю, 8 800 777 12 13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
13: О, Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
12: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
13: А какие еще возможности лечения существуют?
12: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
13: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
12: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
13: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
12: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
13: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
12: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
13: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
12: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
13: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
12: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
13: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
12: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
14: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
13: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио России. К 130-летию Реклама.
15: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
4: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России освободили за сутки 4 населенных пункта в зоне СВО. Беспилотные катера на выборах в Госдуму применят в трех регионах. И в России с 1 сентября изменяются правила труда и отдыха водителей. Все подробности далее. Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Могрица и Малая Слободка в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской. А группировка «Центр» заняла в Красноярское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки российские войска нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения ранения БПЛА противника, а также поразили ЗРК «Печора». Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 712 беспилотников самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок составили не менее 1335 военных. В Коломне строят храм в честь святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Он считается покровителем города. Кроме того, церковь станет еще и мемориалом, защитником Отечества. Об этом просили родные и близкие участников спецоперации. Но речь не только о бойцах СВО, а обо всех русских воинах разных эпох. Это учитывалось при выборе площадки для возведения храма. Как отметил руководитель строительных работ Андрей Красавин, здание строится по старинной технике – которую в свое время использовали зодчие.
18: Как зодчие наши строили, так делаем и мы. Да, используя, конечно, 21 век и современные строительные материалы, плитоперекрытия. Вот. Но технология кладки арок и парусов, она та же, как и 100-200 лет назад.
17: По плану строительство завершится через 2 года. Сама церковь, где будут проходить богослужения, разместится на 2-м этаже, а на 1-м воскресная школа, трапезная и помещение для приходской деятельности. Корпус стражи Исламской революции заявил, что сегодня нанесет удары по объектам США на Ближнем Востоке в ответ на ночные атаки по территории Исламской республики. В ночь на четверг США нанесли очередную серию ударов по южной части Ирана после 6-дневного перерыва. Среди пораженных объектов КСИР – военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные оборонительные посты, а также объекты морского базирования. Вооруженные силы Польши зафиксировали полет неопознанного объекта на юго-востоке страны. Установлено место его возможного падения. По информации оперативного командования, это незастроенная территория вблизи населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. После сообщения о взрыве были обнаружена воронка диаметром 10 метров и части упавшего объекта. Никто не пострадал. По данным командования, объект заметили в воздушном пространстве страны рано утром. Для его идентификации и перехвата был направлен дежурный истребитель F-16. Центр избирком России задействует беспилотники при организации голосования на выборах Госдуму минимум в 3 регионах страны. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в перспективе планируется постепенно охватить все труднодоступные территории, чтобы максимально обеспечить интересы избирателей. В Петербурге сегодня презентовали безэкипажный катер, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму 9-го созыва. Как отметила Памфилова, беспилотные системы имеют огромный потенциал для мирной жизни.
19: 36 регионов, где существуют труднодоступные места и дальние, да, отдаленные участки, это и метеостанции, это и Судан, который плавающий, и оленеводческие поселения, и так далее, и так далее. И наши, в основном, женщины, у нас 80% в системе женщины, буквально на гужевых повозках, на вертолетах, на самолетах, на моторных лодках, на чем только не добираются до каждого избирателя.
17: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. 1 сентября этого года в России вводятся новые правила для водителей. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса. Теперь максимальная продолжительность рабочего времени водителей по-прежнему составит 40 часов в неделю, а при необходимости учет можно вести за месяц или до 3 месяцев с согласия профсоюза. Обязательный отдых не менее 45 часов в неделю. Длительность смены остается до 10 часов с возможностью увеличения до 12 часов для некоторых категорий, а при разделении смены до 12 часов. В отличие от действующих норм, новые правила не предусматривают возможность сокращения этого отдыха до 24 часов с последующей компенсацией. Жители России радуются на нашествие мошек, укусы которых вызывают сильную боль, зуд и повышение температуры, особенно у детей. Мошки атакуют как в сельской местности, так и в городах, во дворах, парках, на детских площадках. Укусы вгрызают кожу, вызывая отеки и жжения, которые могут длиться до недели. Особенно тяжело их переносят дети и аллергики. В Москве сегодня в основном будет пасмурно, однако осадков станет меньше. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
20: Четверг, июль тоже ожидается у нас гнилым. Регион окажется в тыловой части циклона с центром над Верхневолжным, что сулит москвичам еще один пасмурный и дождливый денек, хотя, конечно, осадков станет меньше, чем это было вчера. В разы причем. Ветер северный, северо-западный 4,9 метров в секунду. И несмотря на небольшой рост температурного фона, столбики термометров пока не сумеют вернуться в рамки климата и покажут не выше плюс 19-22. Атмосферное давление немного повысится, составит 745 миллиметров ртутного столба.
17: По словам Тишковца, до климатической нормы в столице потеплеет завтра, а июль закончится на мажорной ноте. А предстоящие выходные, как сказал синоптик, будут лучшими за сезон, солнечными и с температурой до плюс 29. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
21: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Результаты сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге показывают трагическую ситуацию, которая сложилась в нашем фехтовании за время отстранения. Об этом ТАСС заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. На текущем мировом форуме россияне завоевали всего одну медаль. Золото российской команде принес саблист Павел Граудень. В четверг наши саблисты в командных соревнованиях уступили в четвертьфинале сборной Южной Кореи 37-45, а российские раперистки проиграли японкам 17-31. Футболист самаркандского «Динамо» Жахангир Урозов перейдет в казанский «Рубин» на правах платной аренды за 100 тысяч евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. У казанцев будет возможность выкупить футболиста за 700 тысяч. Сегодня вечером 22-летний игрок сборной Узбекистана вылетит на медосмотр. Бразильский футбольный «Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что российский клуб может согласиться на трансфер 25-летнего бразильца за сумму не менее 35 миллионов евро. В бразильской команде хотят выплатить за футболиста меньшую стоимость, но оставить за «Зенитом» часть спортивных прав на игрока. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6-4-6. Всероссийская федерация волейбола будет в дальнейшем использовать право проведения в стране международных турниров. Об этом заявил ТАСС, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских волейболистов. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
22: Погода.
17: 31 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 16-18 градусов, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске плюс 22-24, небольшой дождь. В Магадане дожди плюс 13-15 градусов. В Хабаровске без существенных осадков плюс 25-27. Во Владивостоке дождь и гроза плюс 21-23. В Екатеринбурге и Челябинске плюс 27-29 градусов, грозовые дожди. В Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 28-30, дождь. В Сургуте плюс 28-30, дождь и гроза. В Омске плюс 31-33 без осадков, в Новосибирске плюс 27-29 градусов, в Иркутске плюс 22-24 дождь и гроза, в Красноярске плюс 25-27 и дождь, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 27-29, в Москве без осадков плюс 24-26. Сейчас в столице плюс 21 градус, местами ливень, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России.
2: Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя Великая Россия.
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
2: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя Великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «История западной культуры от возрождения до авангарда» мы с вами отправляемся в Голландию. Мы отправляемся изучать северное возрождение, этот удивительный феномен, который во многом предвосхитил время, опередил время. Голландские художники, они совершенно не похожи на тех титанов возрождения, итальянского возрождения, на Микеланджело, на Леонардо да Винчи, о которых мы столько рассказывали, но с этим всем надо разбираться, прежде всего, с точки зрения, в какой эпохе творили голландцы, что их окружало, какой мир их буквально терзал. И поэтому мы поймем, что они изображали на своих полотнах. В этом всем нам поможет разобраться наш добрый друг, доктор исторических наук, блистательный рассказчик, профессор Президентской академии и Московского педагогического государственного университета Наталья Петровна Таншина. Здравствуйте, Наталья Петровна.
10: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
9: Наталья Петровна, в самом начале я стал говорить о том, что мы должны обязательно, смотря на полотна художников, блистательных мастеров, все-таки понимать, что у них было в душе. Потому что мы часто не понимаем, что вот это искусство возрождения, которое нас ошеломляет своими линиями, формами, колоритом, вот этим всем действительно чем-то, что берет душу, на самом деле художников окружало часто войны, страшные бедствия, болезни, эпидемии. И мы как-то вот все время этого не воспринимаем в мире. Что такое феномен северного возрождения, о чем мы будем говорить? В каких обстоятельствах творили голландские мастера?
10: Это действительно очень важно понимать, да, потому что художники, они жили в определенную эпоху, в определенное время, и это время, оно было очень и очень непростым, хотя, наверное, простых эпох не бывает, но мы уже с вами начинали с того, что специалисты, искусствоведы, они спорят, было ли вообще заальпийское возрождение, да? Можно ли вообще говорить о возрождении, вот как о таком феномене, как о культуре за пределами итальянских городов, государств. Но как раз сегодня мы будем говорить о таком удивительном явлении, как северное возрождение, и обратимся к художникам Нидерландов. Но мы должны четко понимать, да, что Нидерланды средневековые, Нидерланды, Нижние земли, Голландия, Нижние земли, то же самое. Вот современные границы нынешних Нидерландов и средневековые средневековых они не совпадают. И в ту эпоху вот Нидерланды, они представляли собой такой интернациональный ареал европейской культуры. И в то время, когда художники Флоренции, Рима творили свои произведения и блистательно сочетали христианские моменты и вот ренессансные уже новшества, на севере Европы художники изображали совсем иной мир. И ситуация там была совершенно иной. Дело в том, что в это время в 17 графствах, герцогствах, епископствах Нидерландов происходит восстание, которое переросло в войну против династии Габсбургов, против владычества католических испанских государей. И вот эта война в нашей традиции историографической, она именуется Нидерландской буржуазной революцией, но нам важен сам этот факт длительного 80-летнего противостояния, в результате которого 7 северных нидерландских провинций создали демократическую, независимую лютеранскую Голландию. И несмотря на то, что остальные провинции, которые были расположены на территории современной Бельгии, они оставались под властью католиков, объединенные силы контрреформации потерпели поражение. И значение этого события было огромным. Почему? Потому что горстка людей, которые населяли узкую полоску суши, одолела могущественных защитников Ватикана, добилась политической независимости и права исповедовать ту религию, которая была им ближе. И, конечно, это все влияло на то, как художники изображали увиденное. Но, что еще интересно, ведь за голландским искусством, за северным возрождением, вот этот статус того, что это действительно самобытное, оригинальное, при этом высочайшего уровня искусства, вот этот статус был закреплен по историческим меркам относительно недавно. И только в 1902 году в Брюгге состоялась международная выставка, на которой было представлено нидерландское искусство 15 века, и лишь в 20 столетии с нидерландского искусства было снято клеймо примитивности. Искусство Нидерландов перестали воспринимать как слабую, неуклюжую копию итальянских достижений, стали понимать, что это совершенно иное явление, независимое до такой степени, что с полным основанием может называться северным возрождением. И в свете этих открытий стало понятно, что северяне так писали не от недостатка мастерства, а по глубокому и выстраданному убеждению в том, что поиски правды в искусстве требуют иногда изображения не какой-то ослепительной и совершенной формы, а чего-то скромного, серого или, может быть, даже неуклюжего. И мы можем выделить особенности нидерландского возрождения и искусства прежде всего. И в чем эти особенности заключаются? Прежде всего, голландцы производят настоящую революцию в живописи и начинают писать масляными красками, или, по крайней мере, они начинают использовать пигменты, смешанные с маслом, а не используют темперу. Вот мы об этом говорили, когда у нас речь была о Леонардо да Винчи. А темпера — это что? Это яичные желтки, которые смешиваются с водой. И вот как раз итальянцы, они отдавали предпочтение темпере. Леонардо пытается, да, он писать масляными красками, но начинается осыпание. А вот масляные краски, в чем их преимущество? Их можно было накладывать тонкими полупрозрачными слоями, так что все оттенки приобретали какую-то особую сияющую насыщенность, а картина начинала буквально излучать свет, то есть так называемая техника лессировки. И вот это как раз это голландцы. Кроме того, главные черты голландского искусства — это выразительность, пристальность взгляда, и это некая такая причудливая правдивость. Что еще важно, и мы с вами об этом как раз уже начали разговор, исследователи говорят о таком факте, как влияние природы, не только вот политической ситуации, но и природы на характер культуры. Потому что если мы обратимся к итальянскому искусству, то итальянские города-государства, омываемые спокойным Средиземным морем, они почти не знают снега, пологие, мягко скругленные холмы наводят на мысль, что сама природа благосклонна к человеку. Но ни одному северянину такое даже, наверное, и в голову не придет, потому что зима губительна, а мы знаем, что это время как раз так называемого малого ледникового периода. В лесах Западной Европы водятся дикие звери, волки. Во время приливов и отливов море слизывает сушу. Например, по мнению английского историка искусства Джона Рёскина, труд, ветер, погода огрубляли душу точно так же, как и они огрубляли тело. И поэтому и литература, и искусство северных стран свидетельствуют, как глубоко укоренена в душах северян вот эта непреложная уверенность в том, что человек, погруженный в уродство жизни, занятый ежечасной борьбой за выживание, не дотягивает не только ростом, но и духом до гармоничного идеала. И если итальянцы видели и изображали человека как потенциально святого или полубога, то северяне были убеждены, что такой человек — это неисправимый грешник, и постоянно горевали по поводу того, что вот такому похотливому увольню вряд ли уготовано место в райских кущах, да и в земной жизни он едва ли сумеет следовать заповедям Христовым. Еще что можно назвать, говоря об особенностях, это пейзаж, как отличительный, как самостоятельный, точнее, жанр, потому что раньше даже в итальянском искусстве пейзаж — это некий такой задник, да, или задний план, на котором разворачивается главное действие, сюжет, а здесь это самостоятельный жанр. Еще, опять-таки, это тоже голландцы, это групповой портрет и парный портрет. Это тоже вот специфическая черта нидерландского искусства, и то, что придумали они, связано с особой культурой, психологией, корпоративностью голландских горожан, бюргеров. Что еще важно, это мистический настрой, это морализаторство, это картины-притчи, и об этом мы как раз поговорим. Это некий такой скептицизм и пессимизм, и в то же время это переплетение какой-то фантастики, которая опирается на библейские сюжеты и сказания, и фольклора, реализм, который основан на глубоком изучении народной жизни. Это все предопределили некие такие специфические особенности голландского искусства. И еще, наверное, исходя из этого, можно одну такую черту назвать — это искусство повседневности. И, наверное, голландские мастера, они первыми обращаются именно к повседневности, говоря о том, что она тоже заслуживает внимания художника.
9: По факту мы говорим об истории, в том числе и мировоззрения, которое стоит за этими мастерами Северного Возрождения. А кто были его вот такими наиболее яркими представителями? Мы же говорили о мыслителях итальянского Возрождения, о художниках, скульпторах итальянского Возрождения. Какие периоды можно выделить в Северном Возрождении? Кто его были наиболее яркие представители?
10: Совершенно верно. Мы с вами говорили об итальянцах не только о художниках, да, мы говорили и о, например, Никола Макиавелли, который тоже относится к титанам Возрождения. И в Нидерландах то же самое. Это не только художники. Вот, например, всем известно имя Эразма Роттердамского, да, но это гражданин мира, да, в принципе, но это крупнейший представитель культуры Возрождения Нидерландов, и это гуманист, который был очень широко известен, его произведения пользовались огромной популярностью. Допустим, его знаменитая работа «Похвала глупости», которая была написана в 1509 году, и она выдержала 40 переизданий при жизни только Эразма, или «Домашние беседы». И Эразм здесь высмеивает суеверие, схоластическое мировоззрение, сословную кичливость, прочие пороки средневекового общества. И, конечно, развитие идей коммунистических здесь происходило под влиянием тесных связей с Италией. И мы с вами уже говорили, наверное, вот о некой такой республике ученых-гуманистов, да, когда они активно переписывались, общались, минуя такие границы. Но, наверное, в наибольшей степени традиции итальянского Возрождения они получили развитие именно в живописи, в нидерландской живописи. Но Ренессанс имеет здесь свои этапы, как и в Италии, о чем мы уже говорили. И голландский Ренессанс, он представлен двумя, ну или правильно говорить, Нидерланды, да, вот, он представлен двумя поколениями выдающихся художников. Первое поколение относится к раннему периоду Возрождения и представлено такими именами, как Ян ван Эйк, Хиеронимус или Иероним Босх, Питер Брейгель старший. А вот второе поколение — это уже уже искусство 17 века. Это Франц Халс, это Питер Пауль Рубенс, это Ван Дейк, Харменс Ван Рейн Рембрандт, Ян Вермеер и так далее. То есть одни имена, вот те, которые я перечислила, это сразу понятно, что это просто вершины, не то что нидерландской, да, это вершины мировой живописи.
8: И жемчужины любой мировой коллекции, и любого да. Эрмитажа, любого Лувра. Это потрясающая история. Но давайте вот отправимся в начальный период, в первый период Северного Возрождения и начнем с Яна ван Эйка. И вот говоря о первом периоде Северного Возрождения, давайте поговорим о Яне ван Эйке. Чем он прославился?
10: Но, наверное, любое из сохранившихся произведений Ван Эйка — это выдающееся явление в мировой живописи. И одним из таких произведений является знаменитый Генский алтарь, который был создан в 1432 году. И это многостворчатый складень, который находится в капелле собора святого Бавона в Генте. Праздничные дни алтарь открывался, достигая в ширину 5 метров, и поражал великолепием своего колорита. И, может быть, такое самое интересное — это Адам и Ева Генского алтаря. Почему они интересны? Потому что здесь мы как раз можем проследить те новые тенденции, которые есть в искусстве. Потому что, с одной стороны, Адам и Ева — они сохраняют следы застывших, удлиненных форм, а это, как мы знаем, характерно для готики, да, то есть средневековая традиция. Но в то же время здесь мы видим, вот если внимательно посмотрим, очень такой прямой, непосредственный интерес к натуре. И это как раз и является новаторством. Вот если обратить внимание на Еву, вот у нее такие жидковатые волосы, и они растрёпаны. Кожа на жилистых руках Адама, она тоже растрескалась. И вот эти вот образы, они станут чем-то вроде фирменного знака североевропейского искусства. И с именем Ван Эйка связано выдающееся новшество в европейском искусстве — то, о чем мы говорили как раз, это распространение живописи маслом. То есть вот это именно с его именем связано использование масла, а не темперы. Кроме того, именно Ван Эйка именуют одним из первых в Европе крупных мастеров портретной живописи. И именно у него портрет превращается в самостоятельный жанр. При этом тщательная передача внешнего подчинена раскрытию внутреннего мира человека, то есть то, что мы видели у Леонардо да Винчи. Вот это самое умение видеть и стремление передать, с одной стороны, какие-то общие черты эпохи, с другой стороны, внутренний мир человека. А еще что очень важно, и это тоже связано с именем Ван Эйка, это всемирно известный портрет четы Арнольфини, который относится к 1434 году. И вот эта картина, она считается первой жанровой картиной в нидерландской живописи. И более того, эта работа считается первым парным портретом вообще в европейском искусстве.
8: Очень характерные мелкие детали. То есть мы можем увидеть и отражение в зеркале, мы можем увидеть и то, что супруга Арнольфини находится в положении, и вообще и собачка, которая там внизу. То есть фактически это показывает такую, скажем, бытовые стороны, от которых отходят от традиционных портретов тех же итальянских мастеров, которые старались это все украсить богами, какими-то роскошными событиями, чем-то вот таким великим. А здесь, казалось бы, внимание к простым деталям, но они делают этот взгляд каким-то очень человечным. Но, Наталья Петровна, здесь еще очень важный момент. Вы упоминали в начале нашей беседы о том, что для голландского искусства характерна такая и притчевость, и мистицизм, и пессимизм, и какая-то такая особая игра, вот, которая поражала всех, вот какая-то такая сумрачная фантазия. И давайте обратимся к творчеству Иеронима Босха. Он был довольно плодовитым живописцем, но его картины поражают. И начнем, наверное, с «Корабля дураков».
10: Босх действительно, он даже был не только художником, да, очень таким плодовитым, как вы сказали. Он проектировал росписи цветных стекол, церковную утварь. Он вообще был человеком очень образованным. Он обладал энциклопедическими познаниями в области теологии, в науке, в литературе, в медицине. И вот каким-то непостижимым образом ему удалось объединить средневековую фантастику, фольклорные, сатирические, нравоучительные тенденции. И все творчество художника пронизывает, наверное, одна такая главная тема, а именно борьба добра и зла, борьба божественных и адских сил. И вот вы упомянули «Корабль дураков», это ранняя картина Босха. Вот она как раз имеет иносказательный смысл. То есть по житейскому морю плывет корабль, которым никто не управляет, и все, кто на нем находится, а это монахи, горожане, крестьяне, вот они все предаются разгулу. При этом каждая фигура, она намекает на какой-то порок, то есть невоздержанность, обжорство, пьянство, тщеславие. При этом фигуры людей, которые мы видим, они намеренно уплощены, лица напоминают какие-то гротескные маски. И сделано это сознательно, то есть это такой сознательный прием художника. Столь же аллегоричным является триптих «Воз сена», где в традиционное изображение сцен страшного суда мы видим включение фольклорных элементов. Сено здесь олицетворяет жизненные блага, предмет человеческих вожделений и раздоров. Мы видим собаку, которая нападает на бродягу, а это символ зависти. Центральная часть картины посвящена такой глобальной теме, судьбе всего человечества, и мы видим, что адская нечисть медленно тащит в ад огромный воз сена. И вслед за ним в ад движутся император, короли, духовенство, дворяне, богатые бюргеры и бедняки. То есть все направляются вот в эту сторону.
8: Вы знаете, Наталья Петровна, мне кажется, что для того, чтобы

0: Расторгнуты контракт по ремонту одного двора одной общественной территории. На текущей неделе расчеты с подрядчиками проводились в 8 муниципальных образованиях. Полностью завершили кассовые расходы Знаменский и Сосновский районы. Также завершил кассовые расходы в рамках законтрактованных средств Шаблыкинский район.
1: Выполнение национальных проектов составило 45% от годового плана, при этом уже заключили более 500 контрактов, что составляет 97% от плана. Бюст Иосифа Сталина установили в Орле в Парке Победы. Официальное открытие запланировано в День города. Ранее там появились бюсты других советских полководцев, принимавших участие в разработке операции «Кутузов». Напомню, это решение в феврале поддержали депутаты регионального парламента. Показ славянской моды организуют в городском парке «Орла». Свои работы 2 августа представят местные дизайнеры в рамках фестиваля «Русское утро». Начало в 15 часов. Участие примут 19 моделей, а специальным гостем дефиле станет певица Наталья Куприянова. Также посетителей ждет ярмарка мастеров, живая музыка, шоу богатырей и мастер-классы. Погрузиться в атмосферу можно будет с 11 до 22 часов. Больше 11 тысяч раз центры общения социального фонда Орловской области посетили жители серебряного возраста. В ведомстве подвели статистику за первый год работы центров. Подробности рассказала руководитель пресс-службы регионального отделения социального фонда России Виктория Юркова.
2: За год своего существования в центрах общения проведено более 1800 разноплановых мероприятий, благодаря которым активисты освоили компьютерную грамотность, научились пользоваться порталом госуслуг, общаться в мессенджере МАКС и оформлять цифровое удостоверение пенсионера, эффективно искать информацию в интернете. В творческих мастер-классах раскрыли свой потенциал через занятия живописью и рукоделием. Укрепили здоровье благодаря занятиям гимнастикой, скандинавской ходьбой и дыхательными практиками. На тематических лекциях получили ценные знания от экспертов, психологов, медицинских работников, специалистов соцфонда и банков. Центры стали не просто досуговыми площадками, а настоящими клубами единомышленников. Люди приходят сюда за общением, знаниями, вдохновением и уходят с ощущением, что их жизнь стала ярче и насыщеннее.
1: В планах на следующий год добавить новые форматы и вовлекать еще больше жителей области. Самой дождливой точкой России этим летом оказалось село Аян в Хабаровском крае. С начала июня там выпало уже 466 миллиметров осадков. В тройку самых мокрых мест России также вошли Екатеринбург и Туринск Свердловской области. Наш регион на этой неделе также находится в эпицентре осадков. 29 июля их выпало 28 миллиметров, а самым дождливым городом Орловщины стал Дмитровск. По прогнозам синоптиков, последний месяц лета обещает быть переменчивым. Температура воздуха окажется немного выше привычных значений, но устойчивой жары ждать не стоит. Теплые периоды будут сменяться прохладными днями, а солнечная погода – дождями и грозами. К слову, в ближайшие дни нас ждет потепление. Об этом подробнее расскажем после спортивного блока.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» завершил выступление в Кубке России по футболу. В первом раунде «Пути регионов» наша команда сыграла на выезде с клубом-участником медиафутбольной лиги «Тудроц». Итог встречи – поражение футбольного клуба «Орел» со счетом 0-2. Орловчанка стала победительницей чемпионата Российской кинологической федерации по танцам с собаками. Представительница сборной Орловской области Мария Гурьянова и ее бордер-колли Ночка заняла первое место в классе мастер-фристайл. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Пятница порадует орловцев солнцем, воздух прогреется до 25 градусов, в субботу плюс 27, в воскресенье плюс 29 и также безоблачно. Всю следующую неделю синоптики обещают теплые дни, максимальное значение в 30 градусов столбик термометра достигнет в четверг, 6 августа, при этом временами вновь будут дожди. Сейчас в Орле пасмурно и плюс

18, небольшие осадки с перерывами будут длиться до конца дня. Ветер северо-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. О развитии событий расскажем в 18.10.

0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Путин обсудил с губернатором Подмосковья поддержку участников СВО. 4 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР перешли под контроль российской армии. И десятки миллиардов рублей штраф накопил в России Google. Подробности далее. Владимир Путин обсудил социально-экономическое развитие Московской области. Доклад в Кремле зачитал губернатор региона Андрей Воробьев. Особое внимание в разговоре было уделено социальным гарантиям участникам спецоперации, членам их семей. Воробьев доложил президенту о работающих проектах.
2: В жизни каждого региона и Подмосковья, в частности, мы уделяем много внимания всему, что касается СВО, поддержки семей. У нас 36 региональных мер поддержки. Мы постарались их сделать проактивно. Что это значит? Значит, не нужно носить бумаги. Ты можешь, не выходя из дома, а, соответственно, получить все причитающиеся льготы. Это и земельный участок, или выплаты за него, зубопротезирование, услуги такси. В общем, то, что ребята просили. Работаем с фондом защитника Отечества. Реабилитационные центры у нас также работают. Важная очень программа у нас в Ясенках и в центре Мещерякова. Ребята из Мещерякова как раз участвовали и на вашей прямой линии. Те, кто не видит, потерял зрение или слух.
1: Помимо поддержки участников СВО, в центре внимания было строительство медицинских центров, автомагистралей, создание индустриальных парков. Губернатор также рассказал о работе комиссии Госсовета по направлению экономика данных, председателем которой он является. Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Могрица и Малая Слободка в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской. А группировка «Центр» заняла Красноярское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки российские войска нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА противника, а также поразили ЗРК «Печора». Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» американского производства и 712 беспилотников самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок составили 1300 военных. Предпенсионерам напомнили о льготах. Разъяснения поступили от Социального фонда России. В частности, люди предпенсионного возраста не платят налог на один земельный участок, одну квартиру или дом, а также гараж. Кроме того, они могут взять 2 дня отпуска в году для диспансеризации с сохранением зарплаты. Предпенсионера нельзя уволить по возрасту. Если он встал на учет в службе занятости из-за потери работы, в течение года после увольнения пособие по безработице будет повышенным. Также можно бесплатно переучиться. Сотрудники ГАИ сняли панику у водителей. Госавтоинспекция не будет проверять наличие бумажных европротоколов. Таким образом, ведомство опровергло сообщение ряда СМИ о том, что, дескать, с 1 августа у автовладельцев могут попросить заполненный бланк, чтобы сократить время оформления мелких аварий. Опровержение ГАИ опубликовано в канале «Макс». Ведомстве напомнили о перечне документов, которые водитель обязан предъявить для проверки сотруднику ДПС. Так вот, бумажные бланки европротокола в этот список не входят. Зеленский встревожен. После массированных атак российской армии на военную инфраструктуру глава киевского режима написал в соцсетях письмо с призывом о помощи. В сообщении Зеленский пишет, что Запад должен без задержек и промедления поставлять Украине средства противовоздушной обороны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь, потребовал Зеленский. О том, что прямой военной помощи от США не стоит ожидать в самое ближайшее время, стало ясно после вчерашней встречи Зеленского с Трампом. Глава Белого дома призвал покончить с войной.
3: Я бы хотел, чтобы он прекратил войну. Все очень просто. У меня хорошие отношения с обоими. У меня хорошие отношения с президентом Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. И, как я уже сказал ему, я хочу положить конец войне. Хочу, чтобы война закончилась.
1: После встречи глава киевского режима заявил, что американский лидер якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот». Сам Трамп без подробностей сообщил, что его встречи с Зеленским, а также с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху прошли очень хорошо. Более 56 миллиардов рублей штрафа накопил в России Google. Долги имеются также по взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Всего в отношении компании открыто 63 исполнительных производства. Дела связаны в том числе с нарушением российских законов, а также включают исполнительные сборы. Ранее парламентская газета писала, что в июне Владимир Путин подписал закон о введении в России штрафов для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей с помощью иностранных почтовых клиентов, включая почту Google. Казахстан обвинил Украину в терроризме. Поводом стали удары беспилотников по входящим в инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума «Субдам», в который входит в том числе и Казахстан. По этому поводу организация выпустила обращение, в котором называет атаки беспилотников терактами. Подобные диверсии наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров, ставят под угрозу жизни экипажей морских танкеров, а также создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, говорится в сообщении компании. Напомню, ранее консорциум сообщил об атаке еще на два иностранных нефтяных танкера. Консорциум обслуживает интересы таких транснациональных энергокорпораций, как «Шеврон», «Эксонмобил», «Эни», «Тоталь» и «Шелл». Не терять времени и отправиться на выходные к водоемам советуют столичные синоптики. В субботу воздух в Москве и области прогреется до 26-29 градусов. Подробнее о прогнозе ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В субботу на фоне гребня антициклона москвичей, жителей Центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше многолетней нормы. Ночью 13-16, днем 26-29. При этом индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, а столбики термометров крайний раз устремятся на штурм 30-градусной высоты. При этом температура воды в реках и озерах Центральной России от плюс 18 до плюс 23 градусов. И это будет финалом массового купания.
1: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки тренируются по 10 часов в сутки перед чемпионатом Европы во Франции. Об этом рассказала представительница сборной Валерия Плеханова. По ее словам, нагрузка перед соревнованиями немного снизилась, но коллектив стабильно проводит по 2 тренировки в день. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа. В первом раунде пути регионов Кубка России по футболу барнаульская «Динамо» обыгрывает «Анри» из Владивостока 2-1. На гол Руслана Градиенко дублем ответил Егор Перевозников. Идет 79-я минута. Хоккеист Игорь Мартынов перешел в московское «Динамо» в результате обмена с омским «Авангардом». Об этом информирует пресс-служба столичной команды. Одностороннее соглашение с нападающим действует до 31 мая 2028 года. В сезоне 25-26 в регулярке КХЛ хоккеист провел 64 игры, набрав 14 очков. Юные хоккеисты Руси избежали тяжелых травм в результате ДТП. Такую новость сообщила Федерация хоккея Москвы. Напомню, автобус, который перевозил детей, столкнулся с легковым автомобилем в Республике Татарстан. По информации источника, водитель автобуса сумел избежать более тяжелого столкновения. Благодаря этому незначительные повреждения получили 4 игрока. Регбист Егор Зыков стал игроком «Славы Мар». 32-летний форвард второй линии уже присоединился к московской команде и начал подготовку к матчу чемпионата России против пензенского «Локомотива», который состоится 9 августа. За свою карьеру Зыков выступал за «Енисей СТМ», «Красный Яр», «ЦСКА» и другие коллективы. В активе игрока 6 матчей за сборную России. Шахматистка Валентина Гунина завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по блицу в Гонконге. Она набрала 10 очков, уступив лишь полбалла победительнице турнира Харике Дранавалли из Индии. И только что стало известно, что россиянин Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по рапиду. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов. В Магадане 13-15, облачно, небольшой дождь. В Екатеринбурге 27-29, ожидаются осадки. В Иркутске 22-24 градуса, в Калининграде 27-29. В Санкт-Петербурге завтра облачно, без осадков, днем 27-29. В Москве комфортные 24-26. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: Рэдьярд Киплинг. В кратере.
1: Жив ты, жив ты, или умер? Другой дорогой дорогой. Жив ты, жив ты, или умер? Другой дорогой дорогой. Жив ты, или умер? Другой дороги нет. Туземная пословица. Все началось с легкого припадка лихорадки. Ради моей работы мне пришлось провести несколько месяцев в лагере между Пакпатаном и Мубаракпуром. Это, как известно всякому, имеющему несчастье попасть туда, унылая песчаная пустыня. 23 декабря 1884 года я почувствовал приступ лихорадки. Было полнолуние. Все собаки вокруг моей палатки выли. Они собирались по две, по три и доводили меня до остервенения. За несколько дней перед тем я убил одного из этих громогласных певцов и повесил его труп в шагах в 50 от входа в мою палатку. Но друзья этого погибшего накинулись на его тело, стали драться, наконец съели его без остатка и, как мне показалось, с новым воодушевлением запели благодарственные гимны. Мое раздражение уступило место определенному желанию убить одну огромную собаку, черную с белыми пятнами. Она первая поднимала по вечерам вой, и когда я появлялся, убегала быстрее всех остальных. Это повторялось в течение всего вечера. Голова у меня кружилась, руки дрожали, и поэтому, два раза выстрелив в ненавистное животное, я дважды промахнулся. Наконец мне представилось, что лучше всего выехать из дому верхом, выгнать несносного пса на открытую равнину и убить его копьем для кабанов. Понятно, подобный план мог родиться только в полусознательном лихорадочном мозгу. Тем не менее, я отлично помню, что в то время эта мысль казалась мне очень практичной и удобоисполнимой. Я приказал своему груму оседлать порника и тихонько подвести его к заднему выходу из палатки. Порник несколько дней не выходил из стойла. Едва я позволил порнику двинуться вперед, он быстро поскакал. Собака кинулась прочь, мы за ней. Лихорадочный жар, быстрая скачка, холод бодрящего воздуха – все вместе, вероятно, лишило меня остатка здравого смысла. Во мне сохранилось слабое воспоминание о том, как я поднялся на стременах и, потрясая моим копьем, грозил большой белой луне, которая спокойно смотрела на мою безумную скачку. Несчастная собака, точно одержимая, мчалась по залитой лунным светом бесконечной равнине. Я помню, как перед нами внезапно вырос подъем, и когда мы взобрались на возвышенность, внизу блеснула серебряная полоса – поверхность реки Сетледж. Порник оступился, коснулся носом земли, и в следующую секунду мы с ним оба тяжело покатились с невидимого откоса. Вероятно, я потерял сознание, потому что, открыв глаза, увидел, что лежу ничком на куче мягкого белого песка. Над краем того холма, с которого я упал, загоралась бледная заря. Вот свет усилился, и я понял, что лежу в глубине впадины, так сказать, на дне песчаного подковообразного кратера, одна сторона которого была обращена прямо к мелям Сетледжа. Порник стоял в нескольких шагах от меня. Он, понятно, сильно измучился, но совсем не ушибся. Седло мое, приспособленное для игры в поло, съехало и теперь висело под животом моего коня. Не скоро смог я поправить его. Зато мне удалось осмотреть место, в которое я таким глупым образом попал. Итак, представьте себе, как я уже говорил, подковообразный песчаный кратер со стенами футов 35 высоты. Плоское дно кратера представляло площадку длиной ярдов 50 с грубо устроенным отверстием в центре. В своем самом широком месте оно имело 30 ярдов в поперечнике. Вдоль стенки кратера, приблизительно на высоте
2: 3 футов от ровной площадки бежал целый ряд яйцеобразных, полукруглых, квадратных или многоугольных отверстий футов 3 шириной. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все эти подземелья были внутри выложены хворостом и стволами бамбука. В туннелях не замечалось признака жизни. Но в амфитеатре кратера ощущалось такое зловоние, к какому не привык даже я, несмотря на мои блуждания по селениям Индии. Неведомые обитатели подземелья не показывались. Следовательно, я был предоставлен самому себе. Первая же моя попытка заставить Порника подняться на крутую песчаную стену показала мне, что я попал в такую же ловушку, какую муравьиный лев устраивает для своей добычи. Едва мой конь делал шаг, целые тонны зыбучего песка сыпались вниз и точно картечь барабанили по деревянным желобам. После 2 неудачных попыток мы с Порником скатились на дно кратера, задыхаясь под потоками песка. Мне пришлось подумать о береге реки. Тут, казалось, не могло возникнуть затруднений. Правда, песчаные холмы спускались к реке, но множество мелей и мелких мест тянулось к ее противоположному берегу. Значит, я мог бы проскакать через них на Порнике к терра-фирма. Я повел Порника по пескам и вдруг с удивлением услышал слабый звук выстрела. В то же мгновение мимо головы моей лошади с визгом промелькнула пуля. Я не мог ошибиться. Это была пуля. Ярдов в 500 от меня на середине реки стояла местная лодка, которую удерживал якорь. От нее расплывались клубы дыма и таяли в тихом утреннем воздухе. Это показало, с какой стороны мне послали любезный привет. Новая пуля сказала, что мне лучше убраться по добру, по здорову. Я поспешно вернулся в подковообразный кратер и увидел, что звук ружейного выстрела вызвал из барсучьих нор, которые я считал пустыми, 65 человеческих существ. Я очутился перед толпой наблюдателей. Тут было человек 40 мужчин, 20 женщин и ребенок лет 5. Невозможно описать, как грязны, как отвратительны были эти люди. И я задрожал, подумав, какую жизнь, вероятно, вели они в своих норах. Толпа оборванцев захохотала, насмехаясь надо мной. Они клохтали, выли, свистели и кричали, пока я подходил к ним. Некоторые буквально катались по земле в конвульсиях от недоброго смеха. Я бросил повод Порника и, невыразимо раздраженный моими приключениями, начал изо всех сил бить всех попадавшихся мне под руку. Несчастные валились от моих ударов, как пешки. Вместо смеха раздались мольбы о пощаде. Еще не тронутые мной обнимали мои колени и на всевозможных наречиях упрашивали меня пощадить их. Среди этого смятения, и как раз в ту минуту, когда я устыдился своей несдержанности, раздался голос, который прошептал за моим плечом:
3: «Сахиб! Сахиб! Разве вы не узнаете меня? Сахиб! Я Гунга Дас! Почтмейстер!»
2: Я быстро обернулся и взглянул на говорившего. Гунга Даса я знавал 4 года перед тем. Он заведовал телеграфным отделением, и когда я в последний раз видел его, был веселым, важным слугой правительства, брамином, отпустившим порядочное брюшко и любившим плохие английские остроты. Теперь он был неузнаваем. Признаки касты, брюшко, аспидно-серые панталоны и любезные речи — все исчезло. Я видел иссохший скелет, без тюрбана, почти совершенно голый, с длинными спутанными волосами и глубоко ввалившимися глазами, бесцветными, как у трески. Тем не менее, передо мной, несомненно, стоял Гунга Дас, говоривший хорошо по-английски, который, по крайней мере, мог мне объяснить значение всего, что я испытал в этот день. Я повернулся к жалкой фигуре и приказал несчастному показать мне выход из кратера. Толпа в это время отступила. Гунга Дас держал в руке только что ощипанную ворону и вместо ответа на мой вопрос медленно вполз на маленькую песчаную площадку, лежавшую перед отверстиями, и молча стал разводить на ней огонь. Когда пламя разгорелось и ворона была достаточно опылена, Гунга Дас без предисловий начал.
3: Сэр, в мире только два рода людей. Живые и мертвые. Когда вы умираете, вы мертвы, но пока вы живой, вы живете. Если вы умираете дома, но оказываетесь не мертвым, когда вас приносят для сожжения, вам суждено отправиться сюда.
2: 16 лет тому назад, когда я впервые высадился в Бомбее, один путешественник, армянин, рассказывал мне, что где-то в Индии существует такое место, куда отправляют индусов, имевших несчастье очнуться от летаргии или от каталепсии, и откуда их больше не выпускают. Гунга Дас торжественно снял ворону с деревянного вертела и медленно и важно съел ее.
3: Во время холерных эпидемий человека сжигают чуть ли не раньше мгновения его смерти. Когда его подносят к берегу реки, холодный воздух иногда оживляет его. Если в нем только теплится жизнь, на его нос и рот кладут ил, и он окончательно умирает. Если вместо этого он оживает больше прежнего, прибавляют еще ила. Но если он делается слишком живым, его увозят. Я был слишком жив. Я гневно возражал против недостойных поступков относительно меня. В те времена я был брамин и человек гордый. Теперь я мертвый. И я ем ворон и всякие подобные вещи. Заметив, что я слишком ожил, меня вынули из погребальных покровов. Целую неделю лечили, и я совершенно выздоровел. Меня бросили в эту яму. Я пробыл здесь 2,5 года. Да, да. Когда-то я был брамином и гордым человеком, а теперь питаюсь воронами.
2: И нет средства выйти из этого места?
3: Никакого. Сперва я делал попытки. Остальные также. Но мы не выносили потоков песка, который сыпался на наши головы.
2: Но ведь сторона, обращенная к реке, открыта. И право, стоит подвергнуться выстрелу, а ночью... В моем уме мелькнул план бегства. Но естественный инстинкт себялюбия заставил меня скрыть его от Гунга Даса. Однако он угадал мою невысказанную мысль почти в то самое время, когда она явилась в моей голове. И к моему сильному изумлению... Насмешливо захохотал.
3: Вам не удастся.
2: Он уже не прибавлял слова «сэр».
3: Не удастся убежать этим путем. Но попробовать можете. Я пытался. Только раз.
2: Я кинулся на песчаный откос. Обежал кругом дно кратера, то выкрикивая кощунство, то бормоча молитвы. Я несколько раз проползал между буграми с приречной стороны, но меня каждый раз прогоняли пули. Наконец я, совершенно измученный в полубреду, упал подле колодца. Двое-трое людей, подходивших к колодцу за водой, наступали на меня, но они, очевидно, привыкли к подобным зрелищам и не могли тратить на меня время. Только Гунга Дас, предварительно прикрыв угли своего костра песком, вылил мне на голову половину чашки вонючей воды. И так я лежал в полубессознательном состоянии до 12 часов. Но я только человек. Я почувствовал голод и сказал об этом Гунга Дасу, на которого стал смотреть, как на своего единственного покровителя. Помня, как я прежде действовал относительно туземцев, я опустил руку в карман и вынул оттуда 4 анны.
3: Отдайте, отдайте мне деньги. Все деньги, которые у вас есть. Не то я позову на помощь. Мы убьем вас.
2: Гунга Дас схватил монеты и спрятал их в свою одежду, оглядываясь, чтобы видеть, не подсматривает ли кто-нибудь за нами.
4: теперь я дам вам поесть.
2: Какое удовольствие могли доставить ему мои деньги? Я не могу сказать. Гунга Дас принес мне чапати и чашку грязной воды из колодца. Я осыпал его вопросами относительно ужасной деревни и слышал неутешительные ответы. Насколько я понял, она существовала с незапамятных времен, из чего я заключил, что ей минуло, по крайней мере, 100 лет. И в течение всего этого времени не было слышно, чтобы кто-нибудь бежал из нее. Гунга Дас со злобным удовольствием распространялся на этот счет. Смотрел, как я вздрагиваю, и я не мог заставить его сказать, кто были таинственные «они», о которых он так часто упоминал.
4: «Так приказано. Я не знаю никого, кто нарушил бы приказание».
2: «Только подождите, чтобы мои слуги заметили, что я исчез. Тогда обещаю вам, это место будет стерто с лица земли. Вас, мой друг, я тоже поучу вежливости».
4: «Ваши слуги будут разорваны на части раньше, чем они подойдут к этому месту. Кроме того, вы умерли, мой дорогой друг. Конечно, вы не виноваты. Тем не менее, вы умерли и погребены».
2: Через неправильные промежутки времени, как мне сказали, в яму сверху бросали запасы пищи, и обитатели страшного поселка дрались из-за съестного, как дикие звери. Чувствуя приближение смерти, человек уползал в свое логовище и умирал там. Иногда труп вытаскивали из норы, выбрасывали на песок, иногда же предоставляли ему тлеть там, где он лежал. Фраза «бросали на песок» привлекла мое внимание. Я спросил Гунга Даса, не могло ли это породить эпидемии.
4: «Ну, вы скоро сами увидите все. У вас будет много времени для наблюдений».
2: «А как вы здесь живете изо дня в день? Что вы делаете?»
4: «Ну, вы скоро сами увидите все. Это место похоже на ваш европейский рай. Здесь не женятся и не выходят замуж».
2: Сахиб, представитель господствующей расы, был в кратере беспомощный, как дитя, в полной власти своих туземных соседей. И он умышленно лениво принимался мучить меня, как школьник, в течение получаса с наслаждением наблюдавший за муками насаженного на иглу жука. Самое ужасное в разговоре с ним было его постоянное напоминание о невозможности бегства, о том, что мне придется остаться в яме до смерти, после чего меня бросят на песок. Все мои нравственные силы были поглощены борьбой с невыразимым ужасом, который несколько раз грозил обессилить меня. День проходил. Жители кратера старались поймать косые лучи вечернего солнца, которые теперь падали в отверстие кратера. Они собирались по нескольку человек, разговаривали между собой, ни разу не оглядываясь в мою сторону. Насколько я мог судить, около 4 часов Гунга Дас нырнул в свое логовище и показался оттуда с живой вороной в руках. Несчастная птица была в самом жалком виде, но нисколько не боялась своего господина. Осторожно переступая с одной привычной кочки на другую, Гунга Дас дошел до полосы гладкого песка, как раз на линии ружейного выстрела с лодки. Сидевшие в ней не обратили внимания на бывшего брамина. Он остановился и двумя ловкими движениями кисти руки повернул птицу на спину с распущенными крыльями и пригвоздил ее к песку. Понятно, ворона закаркала и стала бить воздух лапами. 6 ворон прилетело посмотреть, что происходит, и, как оказалось, также с целью напасть на прикрепленную колышками к песку птицу. Лежавший на песчаном бугре Гунга Дас сделал мне знак не двигаться. И раньше, чем я мог увидеть, как это случилось, дикая ворона, которая дралась с беспомощно кричащей пленницей, попалась в ее когти и была быстро освобождена Гунга Дасом. Почти в то же самое мгновение он зажал ее колышками рядом с ее товаркой по несчастью. Таким образом, охота если это занятие можно назвать таким почетным словом. Продолжалось, пока Гунга Дас не поймал 7 ворон. 5 из них он убил сразу, оставив 2 для своих операций на следующий день.
3: Это нетрудно. Завтра вы должны заменить меня. Вы сильнее, чем я.
2: Действительно, старый мошенник. А как вы думаете, за что я отдал вам деньги?
3: Прекрасно. Может быть, вы не сделаете этого завтра, послезавтра и еще через день, но в конце концов вы будете ловить ворон. И много-много лет есть их. Да еще благодарите вашего европейского бога за то, что здесь попадаются вороны, которых можно есть.
2: Через час я уже ел одну из ворон и действительно благодарил бога за то, что могу ее есть. До конца жизни не забуду я этого обеда. Все население кратера сидело против своих логовищ, склоняясь над крошечными кострами из отбросов. Гунга Дас деловито взглянул на мое положение, и пока мы обедали, теперь я могу смеяться при этом воспоминании, но в то время мне было достаточно больно, объявил, на каких условиях он согласен помогать мне.
3: «За 9 рупий и 8 анна я буду доставлять вам пищу только 51 день, то есть около 7 недель, если считать по 3 анна в день. Другими словами, я соглашаюсь работать на вас в течение этого периода времени. Позже вам предстоит самому заботиться о себе. Дальше, за ваши сапоги, я соглашусь позволить вам поселиться рядом и дам 2 охапки сухой травы для ложа».
2: «Прекрасно. На первое условие я охотно соглашаюсь. Но так как ничто в мире не мешает мне убить вас вот на этом самом месте и взять себе все, что вы имеете, решительно отказываюсь отдать вам мои сапоги и займу то логовище, которое мне понравится».
0: Рэдьярд Киплинг. «В кратере». Радиоспектакль с участием Андрея Смолякова и Михаила Станкевича. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калыш. Соло на альт

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Говорят, что она была первой русской кинозвездой, что большая часть ее фильмов потеряна, что ушла из жизни совсем молодой. Вера Холодная, королева экрана. Вера Васильевна Левченко родилась в Полтаве в семье учителя словесности. Когда ей исполнилось 2 года, семья переехала в Москву к богатой бабушке Екатерине Владимировне. Здесь Вера поступила в частную гимназию, а спустя год и в балетное училище при Большом театре. Однако властная бабушка, выступавшая против артистической карьеры внучки, заставила ее вернуться в гимназию. Практически сразу после ее окончания, в 17, она вышла замуж за юриста Владимира Холодного, блестящего молодого человека, читавшего ей стихи Гумилева и увлекавшегося новым в то время видом спорта – автогонками. Говорят, что невеста на свадьбе была чуть грустна. Она почему-то была уверена, что такое счастье не может быть долгим. В 1911 у них родилась дочь Евгения, а через 2 года в семье появилась еще одна дочка – Нонна.
2: Из воспоминаний дочери актрисы Евгении Холодной. Насколько я могу вспомнить, наша квартира в Москве была большой. Вывезшая нас впоследствии в 1920 году в Константинополь, наша тетка Надежда Васильевна Левченко говорила, что в квартире было 6 комнат. На Тверскую выходили окна столовой, гостиной и будуара. Так как мы жили в центре Москвы, мама часто ходила гулять с нами в Кремль. Мы доходили до Китай-города, шли мимо Большого театра, рассматривали витрины с модными платьями. Мама неплохо играла на пианино и иногда с пафосом декламировала в кругу друзей, собиравшихся у нас, хотя театр как таковой ее не привлекал. Зато с большим вниманием слушала она разговоры о новом виде искусства – кинематографе.
1: Шла Первая мировая война. Муж Холодной находился на линии фронта. И вот как-то раз в дверь ее московской квартиры постучали. На пороге стоял длинный, худой, нескладный незнакомец. Он вернулся с войны, где служил братом милосердия в передвижном госпитале, и привез Вере письмо с фронта от мужа. Солдата звали Александр Вертинский.
3: «Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли?»
1: Эту песню, которую Владимир Высоцкий исполнил в фильме «Место встречи изменить нельзя»,

0: Вертинский в свое время посвятил Холодной.
1: Из книги Александра Вертинского «Дорогой длинную». Я был, конечно, неравнодушен к Вере. Часто бывал у нее и был в хороших отношениях и с ней, и с ее сестрой, и с ее мужем. А с ее маленькой дочерью Женечкой я играл в детской и был, в общем, свой человек у них. Повстречав ее как-то на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась. И я привез ее на кинофабрику Ханжонкова, где время от времени подрабатывал. Вера всегда помнила, что я впервые толкнул ее на тот путь, на котором из никому неизвестной молодой женщины она сделалась кинозвездой.

0: как песенка без слов.
1: А эту песню Вертинский посвятил Вере Холодной, когда она уже была известна всей России. Первым на молодую голубоглазую девушку с меланхолическим лицом обратил внимание режиссер Владимир Бауэр. Говорят, что, увидев ее, он воскликнул: «Я нашел сокровище». Он предложил Вере главную роль в мелодраме «Песнь торжествующей любви» по повести Тургенева, где она сыграла юную девушку Елену, влюбившуюся в музыканта Евгения. Следом вышел еще один фильм «Пламя неба», а Вера Холодная буквально загипнотизировала всю Россию. Ради того, чтобы посмотреть на нее, люди выстраивались в колоссальные очереди. В Харькове во время столпотворения в кинотеатре были разбиты все окна, двери сорваны с петель, а чтобы утихомирить толпу, штурмовавшую зал, был вызван отряд конных драгун. И подобный ажиотаж творился по всей стране. Благодаря Вере Холодной люди неожиданно открыли для себя кино. Ее именно афиша гарантировала максимальные кассовые сборы.
2: Из воспоминаний режиссера Алексея Каплера. В то время мы жили в дачном поселке под Киевом, и там был сарай, в котором показывали свежие кинокартины, как правило, по праздничным дням. Там шли то заграничные, то отечественные ленты. Одни посещались меньше, другие больше. Но когда объявлялась новая картина с участием Веры Холодной, у входа с утра собиралась за билетами толпа. Ленту с Верой Холодной крутили с утра до вечера, и не только в воскресенье, но всю неделю, пока все население поселка ее не пересмотрит. А многие поклонники «Королевы экрана» смотрели картину раз по пять, а то и больше. Я относился к мелодрамам с большим пренебрежением. Но однажды все-таки нехотя, из полубрезгливого любопытства, сходил на один фильм с Верой Холодной и был навеки покорен ею, и даже расплакался от наплыва чувств.
1: Она была не только красива, но и очень обаятельна, потрясающе фотогенична. Особенно хороши были ее глаза. На черно-белой пленке они казались серыми, но на самом деле они были бутылочно-зеленого цвета. Кино тогда снимали быстро. Говорят, что она снялась более чем в 80 фильмах, по другим данным в 40. До нас сквозь войны и революции дошло всего 8. Самые известные из них – «Сказки любви дорогой», «У камина», «Молчи, грусть, молчи». Все это довольно банальные истории о роковых страстях, как правило, из жизни аристократии. Но благодаря удивительной магии Веры Холодной они имели грандиозный успех. В журналах даже печатали подборки стихотворений, посвященных первой суперзвезде российского кино.
3: «Вы ангорская кошечка, статуэтка японская. Вы капризная девочка с синевою очей. Вы такая вся хрупкая, как игрушка саксонская. Вы Мадонна из мрамора в ореоле кудрей». Наталья Литвак, Киногазета, 1916 год.
1: Впрочем, следующий год был уже революционным, поворотным, хотя поначалу об этом мало кто догадывался. Фильмы «Холодной» по-прежнему были очень популярны. Особенно понравилась зрителям драма «Последнее танго», снятая по мотивам популярного танго «Под небом знойной Аргентины». В Москве было неспокойно. Начиналась гражданская война. Съемки очередного фильма «Княжна Тараканова» должны были пройти в Одессе, куда и отправилась семья актрисы.
3: Из воспоминаний Евгении Холодной. В мае 1918 года студия выхлопотала для мамы вагон. И, спешно попрощавшись со знакомыми и друзьями, мы выехали. Наш вагон доехал до нейтральной зоны, где кончалась совдепия. Мне очень хотелось спать, но нам пришлось идти пешком по ухабам, трястись в каких-то телегах и подводах до того места, где начиналась еще нетронутая революцией прежняя Россия с ее регулярным железнодорожным движением и нормальной жизнью. Вскоре мы сели опять на поезд и проснулись уже в Одессе.
1: В это время ей много раз предлагали уехать в Европу и даже в Голливуд, но она говорила, что теперь расстаться с Россией, пусть измученной и истерзанной, больно и преступно, и она этого не сделает. В 1919-м в Одессе она снималась в своем последнем фильме «Дама с камелиями». По трагическому совпадению она рано ушла из жизни, как и Маргарита, героиня этой пьесы Дюма. В то время в Одессе вспыхнула эпидемия испанки. Лечить эту болезнь, нынче обычный грипп, в то время еще не научились. Она прожила только 26 лет и снималась всего 4 года. С тех пор прошло более столетия, но образ Веры Холодной и по сей день является источником вдохновения для кинематографистов. Можно, например, вспомнить фильм Никиты Михалкова «Раба любви», прототипом героини которого послужила именно Вера Холодная.
4: «Взгляд с экрана. Легенды советского кино». Кто такой режиссер?
5: Наша профессия подталкивает человека к каким-то правильным, нужным мыслям, которые душу не только лечат, но и развивают ее.
4: Главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
8: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
9: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
8: Но цифры действительно пугают.
9: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
8: Но почему это происходит?
9: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
8: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
9: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первым в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови – стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
8: А разве это не так?
9: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
10: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
11: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
8: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
11: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
10: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: А вот что насчет технологии производства?
11: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
8: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
11: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
10: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
12: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Реклама.
16: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Удары беспилотников по столичному региону были в числе обсуждаемых тем встречи Путина и губернатора Воробьева. 6 регионов Украины попали под ночной удар вооруженных сил России. В Подмосковье выясняют обстоятельства гибели подростка в автоаварии. Подробности далее. Атаку беспилотников на Подмосковье в том числе обсудили Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона назвал непростой и в то же время приоритетной задачу защиты критически важных объектов.
18: Что касается первого полугодия, Владимир Иванович, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Но понятно, что здесь разговор не о деньгах. Разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
17: Воробьев доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Он рассказал о внедрении цифровизации и искусственного интеллекта в различные сферы повседневной жизни, поддержке участников СВО и их семей, строительстве медицинских учреждений и создании индустриальных парков. 6 регионов Украины попали под ночной удар вооруженных сил России. Объекты поражения перечислила Минобороны. Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы, предприятия в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровненской, Винницкой и Днепропетровской областях. Среди других пораженных целей сухогруз в порту Южный, еще два у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества. Напомню также, что сегодня наши войска освободили сразу 4 населенных пункта. 2 в Сумской области, Могрица и Малая Слободка, Юрченкова в Харьковской, а также Красноярская в Донецкой Народной Республике. Героический подвиг наших военных во время специальной военной операции будут изучать в российских школах. Темы об участниках и защитниках Донбасса включат в единые государственные учебники по русскому языку. Об этом рассказала журналистам советник президента России Елена Ямпольская.
19: Сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования. И обязательно такая информация будет в учебниках по русскому языку для основной школы, на которой сейчас работают авторские коллективы.
17: По словам Ямпольской, произведения о специальной военной операции будут изучать также в рамках внеклассного чтения по литературе. Депутаты успокоили россиян по поводу опасений остаться без интернета. Изоляции не будет. Так депутат Антон Горелкин прокомментировал слухи о том, что финские власти планируют снести вышки ЛЭП с оптоволокном, которое обеспечивает связью Россию. Об этом первый зампред комитета по информационной политике написал в своем телеграм-канале. Он назвал ситуацию ожидаемой и не особо серьезной, поскольку на данные ЛЭП приходится треть объема связи. Остальное идет вдоль железных дорог и по дну Балтийского моря. Горелкин добавил, что если финны под каким-то предлогом решат обрубить и эти кабели, трафик можно перебросить на другие направления. Материальную помощь выделят власти Тюменской области пострадавшим от сильнейшего наводнения. По словам губернатора Александра Моора, сумма зависит от объема ущерба.
15: В постановлении, которое мы ввели режим ЧС в Тюменской области, определены конкретные населенные пункты и конкретные адреса, жители которых имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. На сегодняшний день уже более 200 заявлений подано, все они в работе, и в самое ближайшее время люди выплаты получат. Также после того, как вода уйдет, обследуем помещение. И если была утрата личного имущества, при полной утрате люди получат выплаты в размере 156 тысяч рублей, частичной утраты, соответственно, половину этой суммы 78 тысяч рублей.
17: Напомню, из-за сильных ливней из берегов вышла река Тура, которая питает жителей Тюмени. На днях уровень воды в реке достиг почти 900 сантиметров. В реку попали грязные стоки, из-за чего жителей сейчас обеспечивают привозной водой. Администрация города предупреждает, что пик паводка придется на конец июля, начало августа. В регионе введен режим ЧС. В Подмосковье выясняют обстоятельства аварии с гибелью подростка. Следователей сейчас волнует вопрос, как 14-летний ребенок оказался за рулем. Ранее в региональном управлении Следственного комитета сообщили об инциденте в Люберцах. Подросток с 21-летним знакомым мчались на чужой иномарке. В какой-то момент малолетний водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. Оба погибли. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают родственников и знакомых. Стали известны подробности серьезного пожара на киносъемочных площадках в Тверской деревне. В Большом Кобяково в это время снимали фильм «Маладинская битва» с Никитой Кологривым. Об этом сообщает агентство ТАСС. Огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров. Никто не пострадал. По данным ведомства, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемок. К тушению вчерашнего огня привлекали 34 человека и 9 единиц техники. Ну а фильм «Маладинская битва» должен выйти в будущем году. Медики рассказали о самочувствии первого получившего вакцину от рака пациента. Мужчина чувствует себя хорошо, у него вырабатывается иммунитет для дальнейшей борьбы с опухолью и метастазами. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель исследовательского центра эпидемиологии Гамалеи Александр Гинзбург. По словам академика, пациенту предстоит ввести еще две вакцины от меланомы. Лечение больного, напомню, началось в апреле. Сейчас в стране испытывают несколько вакцин для лечения онкологии. Помимо препарата от рака кожи, ученым удалось разработать вакцину от колоректального рака. Во всех случаях у пациентов вырабатывается необходимый для этого иммунный ответ. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
20: Спорт. В эфире Даниил Многаров. Здравствуйте. Российские синхронистки тренируются по 10 часов в сутки перед чемпионатом Европы во Франции. Об этом рассказала представительница сборной Валерия Плеханова. По ее словам, нагрузка перед соревнованиями немного снизилась, но коллектив стабильно проводит по 2 тренировки в день. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа. В первом раунде пути регионов Кубка России по футболу барнаульская «Динамо» обыграла «Анри» из Владивостока 2-1. На гол Руслана Гордиенко дублем ответил Егор Перевозников. В следующем раунде «Динамовцы» встретятся с одноклубниками из Владивостока. Хоккеист Игорь Мартынов перешел в московское «Динамо» в результате обмена с омским «Авангардом». Об этом информирует пресс-служба столичной команды. Одностороннее соглашение с нападающим действует до 31 мая 2028 года. В сезоне 25-26 в регулярке КХЛ хоккеист провел 64 игры, набрав 14 очков. Юные хоккеисты Руси избежали тяжелых травм в результате ДТП. Такую новость сообщила Федерация хоккея Москвы. Напомню, автобус, который перевозил детей, столкнулся с легковым автомобилем в Республике Татарстан. По информации источника, водитель автобуса сумел избежать более тяжелого столкновения. Благодаря этому незначительные повреждения получили 4 игрока. Регбист Егор Зыков стал игроком Славы Мар. 32-летний форвард второй линии уже присоединился к московской команде и начал подготовку к матчу чемпионата России против пензенского «Локомотива», который состоится 9 августа. За свою карьеру Зыков выступал за Енисей СТМ, Красный Яр, ЦСКА и другие коллективы. В активе игрока 6 матчей за сборную России. Шахматистка Валентина Гунина завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по блицу в Гонконге. Она набрала 10 очков, уступив лишь полбалла победительнице турнира Харике Дранавали из Индии. У меня на этом все. Ждем новых побед наших спортсменов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
17: И о погоде на завтра, 31 июля. В Петропавловске-Камчатском 16-18 градусов, ожидается небольшой дождь. В Екатеринбурге 27-29 пройдут осадки. В Сургуте 28-30, временами пройдет дождь. В Красноярске 25-27, дождливо. В Калининграде 27-29 градусов, в Воронеже 24-26 без существенных осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно, днем 27-29. В Москве завтра ожидаются комфортные 24-26. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня эту программу буду вести я, режиссер театра «Геликон Опера» Ильин Илья.

Сегодня у нас дорогой гость. Я счастлив, что сегодня у нас в студии главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Александрович Кирьянов. Здравствуй, Валера. Я прошу прощения сразу у наших слушателей, но мы с Валерием Александровичем, с Валерой, мы дружим много-много лет. И познакомились мы в 2002 году, когда Валера пришел на службу в театр «Геликон Опера», будучи еще студентом Гнесинской академии, и стал артистом хора. Прошло 23 года, но ту удивительную стезю, которую ты выбрал, сначала был хормейстером, потом стал дирижером, симфоническим дирижером и стал главным дирижером театра.

0: Илья, я тебя немножко поправлю, потому что мы знакомы на один год больше, с 2001 года, и как раз эта история о том, как я впервые познакомился с Геликон-оперой, с замечательным театром, в котором уже полжизни я служу. Это была поездка в Авиан.
1: Франция.
0: Да. Вот представляешь себе студента на тот момент, 2001 год, это еще первый курс. И Алексей Соломатин, который до сих пор преданно служит театру.
1: Инспектор хора,
0: да. То искали просто расширенный состав немножечко, да?
1: Дело в том, что я должен для наших радиослушателей объяснить, в Авиане долгое время был фестиваль Мстислава Леопольдовича Ростроповича, который был большим другом театра и Дмитрия Александровича Бергмана. И у него был фестиваль, знаменитейший фестиваль во Франции, в городе Авиан, на водах, среди вековых сосен. Французское правительство построило для него концертный зал в форме русской избы, почти на 1500 мест. И вот фестиваль в Авиане, 2001 год.
0: И Алексей Соломатин, так как он всех знал артистов, которые поют в учебном хоре Гнесинской академии, предложил нескольким людям, в том числе и мне, поехать. Это «Летучая мышь» была Штрауса. И, конечно, представляешь мои впечатления. Галина Павловна Вишневская, Мстислав Леопольдович Ростропович, «Летучая мышь», был литовский оркестр.
1: Литва.
0: И вот эти все впечатления, природа, репетиции, это такое огромное удовольствие. Дмитрий Александрович Бертман. Я влюбился вот с тех пор сразу в театр, в атмосферу, в людей. И такая внутри моей души зародилась мечта служить театру уже на постоянной основе.

0: И вот в 2002 году через Алексея Соломатина, по-моему, тоже удалось спеть прослушивание. А я второй бас, голос редкий. И иногда нужны в операх, хотя мало таких мест, где уж совсем нужны низкие вторые басы. Но тем не менее.
1: Итак, первый спектакль в Геликоне была «Летучая мышь». И это, на самом деле, легендарный спектакль. Мы все влюблены в эту оперетту-оперу, которая до сих пор идет в зале Шаховской в театре Геликон-Опера.

0: так легкомысленны эти мужчины.
1: Спектакль «Летучая мышь». Мои впечатления в Авиане. Там очень важный был момент, на мой взгляд, что там условия проживания были достаточно спартанские.
2: Я бы сказал, суперспартанские.
1: Но для меня, человека, ну, студента на тот момент, который жил в Гнесинском общежитии в то время, они были шикарные. Вот. И вот это общение. Не было интернета, не было телевизора в номерах. Были спортивные площадки. Мы там играли и в футбол, и в волейбол. Да, вместе общались. Мало того, сам Слав Леопольдович приезжал к нам и общался, рассказывал анекдоты. Ну, потрясающий человек, личность, ну, необыкновенная. И вот это вот все рядом. Не по телевизору, а рядом. Вот поэтому «Летучая мышь» в моей памяти как спектакль яркий, шуток, юмора, веселья, общения. Это незабываемо для всех было.
2: Ну, давай вспомним знаменитый футбол в Авиане, когда все поломали пальцы, ноги, руки, но были безумно счастливы.
1: И танцевали, да, потом?
2: И танцевали, потом вальс.
1: Да. Делая вид, что все нормально, и никто не хромает.
2: Все были в синяках. Это был товарищеский матч между сборной оркестра Литвы и сборной Геликона. И это был знаменитый спектакль, когда все вышли с синяками на теле, но было, правда, очень здорово.

0: Валер, и когда ты закончил обучение в Гнесинской академии, кстати, у кого ты учился?
1: У Владимира Ивановича Сорокина.
0: Да, Владимир Иванович Сорокин. Замечательный педагог, он до сих пор здравствует, до сих пор ведет класс большой, к нему все стремятся попасть, к Гнесинку. Но после этого ты уже занялся оркестровым дирижированием в классе у Мунбаева.
1: Да, Тимур Каримович Мунбаев, потрясающий был дирижер. К сожалению, его нет в живых уже. Он настолько разносторонний был, что у него есть теоретическое образование, образование высшее по композиции, и он писал очень много музыки.

вот это время обучения, конечно, я запомнил тем, что репетиция всегда была настолько интересна и образностью, и какими-то теоретическими фактами. Он иногда мог, обращаясь к какому-нибудь артисту, да, там на втором пульте альто, всех знал по имени, по фамилии всех, говорил: «Так, какой лад здесь использует Барток?» То есть такая была еще викторина мини-встроенная. Это всегда было очень интересно наблюдать. Ну и познавательно, конечно, это все было. Это Ленинградская консерватория. И это, скорее всего, вот такой базис хоровое дирижирование и оперно-симфоническое. Но кроме этого, я хотел бы, конечно, упомянуть моих учителей, у которых я учился, может быть, как сказать, опосредованно. Например, Владимир Александрович Понькин.

0: Владимир Александрович Понькин. Вот не могу его упомянуть, потому что...
1: Да, главный дирижер театра
0: «Геликон». Как раз, когда я пришел в театр, я просто был потрясен его мануальной техникой, его свободой, его выразительными жестами и вообще его концепцией дирижирования. И считаю, конечно, что я его ученик.

0: несмотря на то, что Владимир Александрович сейчас не в Геликон-опере, мы очень дружим, для нас это очень важно. Владимир Александрович Понькин – это такая эпоха в Геликоне, и я вспоминаю знаменитый спектакль «Леди Магнуценского уезда», один из наших самых, наверное, обласканных критикой и зрителями спектакля, и мой любимый спектакль.
1: И мой тоже.
0: В котором Владимир Александрович был не просто дирижером-постановщиком, он был мотором, который весь театр двигал в направлении Шостаковича, потому что Шостаковича до этого мы никогда не пели.

0: как раз «Леди Макбет», когда я увидел Владимира Александровича за пультом, и вообще первый раз этот спектакль, это было огромное потрясение для меня. Ну, для тебя это не секрет, ты знаешь, что мой любимый композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович, и вот когда я увидел этот спектакль и услышал то, как музыкально его решает Владимир Александрович, я был просто потрясен уровнем понимания, уровнем драматургии музыкальной, и до сих пор это моя любовь на всю жизнь. Я собирал партитуры, начиная со студенческих времен еще, какие-то подержанные именно Шостаковича. И самый счастливый день, если ты спросишь меня, не спросил, но я отвечу. Самый счастливый день, наверное, в моей творческой жизни был, это когда Дмитрий Александрович Бертман, я, конечно, не рассчитывал на это, и, ну, мечтал. И вот этот день, это было на Арбате еще, когда у нас временное пристанище было творческое.
1: Да, когда в нашем здании шел ремонт.
0: Дмитрий Александрович Бертман предложил продирижировать вот «Леди Макбет». У меня волосы зашевелились на голове от счастья, от предвкушения этого удовольствия. И вот это вот до сих пор помню этот момент абсолютного счастья, и как будто, что это не со мной происходит, что это не может быть.
1: Дело в том, что Валерий Александрович Кирьянов, наш главный дирижер, он же артист. Это все отмечают. Вот у нас есть много спектаклей, концертов, в которых Валера просто участвует как действующее лицо, находясь в оркестровой яме. Он играет. Мы этим хвастаемся всегда. Вот у нас поющий, танцующий дирижер. И я вспоминаю постановку «Милосердие Тита», которую осуществил Дмитрий Александрович Бертман в Испании, в городе Мерида, в удивительном античном амфитеатре под открытым небом. И Валера тогда исполнял роль альтер эго одного из главных героев, то на сцене был бассейн. Вот так Дмитрий Александрович придумал, что всю сцену надо залить водой, и это был огромнейший бассейн. Не очень глубокий, 10 сантиметров всего, то есть, чтобы пяточки по щиколотку там были. Но Валера, наш главный дирижер, Валерий Александрович Кирьянов, он в то время был артистом, и его задачей было не просто бегать, как все, по этому бассейну, а плавать в нем. Дело в том, что для тех, кто не знает, для наших радиослушателей, в Испании очень холодные ночи. Днем дико жарко, а ночи холодные. Особенно в Мериде, там, где мы были. И когда нагретый днем бассейн к вечеру, к представлению, охладился, Валерий Александрович после первого акта, ну, было полное ощущение, что все, он околеет. И я помню артистов, которые отпаивали Валеру коньяком за кулисами. Не знаю, можно ли это по радио говорить, но я вспомнил эту постановку по другой причине. Именно по причине то, что в ней дирижером постановки был Владимир Александрович Понькин. Я вспомнил финал, когда в финале все выходят на поклоны, там же бассейн на сцене, и Владимир Александрович своими ножками бежит на сцену и прыгает счастливый в этот бассейн, как бы бежит по нему и вдруг реально падает там, подскальзывается. Я хочу найти эту запись. Он как ребенок резвился, лежа в этом бассейне, главный дирижер театра «Геликон» опера, народный артист России, бултыхался в бассейне, все зрители ликовали, и для нас Владимир Александрович был и остается таким моторчиком, да, который всех заводил. У него глаз, он как только посмотрит, и сразу все начинают играть, двигаться. Вот Владимир Александрович, если вы нас слышите, вам огромный-огромный привет.

0: Илья, а помнишь спектакль «Гершвингала», где в финале на последнем номере дирижер должен оставить свое место дирижерское, выбежать на сцену и прыгнуть на руки к артистам хора. Ой, и это с таким счастьем и абсолютной энергией Владимир Александрович делал, счастливый, как ребенок.
1: А, он еще такой ласточкой прыгал.
0: Да.
1: В абсолютной уверенности, что артисты хора его 100% поймают.
0: Я тоже был одним из тех, кто ловил его.
1: Вот это как судьба складывается. Пунькина мы ловили всегда.

0: И вот Валерий Александрович Кирьянов является как раз продолжателем этих традиций. Традиций, когда дирижер легкий, когда он участвует в действии, когда он может прыгнуть, станцевать.
1: Спеть даже.
0: Спеть. И, кстати, великий Борис Александрович Покровский всегда отмечал в Геликоне, как дирижер, и в том числе Владимир Александрович Понькин, он говорит, это трюк, когда дирижер может делать трюк на сцене. Это не человек, как воет такой, который стоит и проверяет, как там все ли с нотками правильно. Хотя это тоже важно. Но именно артист, который и в яме играет, и на сцене играет.

0: Валерий Александрович сейчас главный дирижер театра «Геликон оперы», и, конечно, он принял эстафету у Владимира Александровича Понькина. И те спектакли, которые дирижировал Владимир Александрович, сейчас дирижирует Валера. Я вот хочу в связи с этим спросить, есть ли какая-то специфика передачи спектаклей от дирижера к дирижеру? Насколько нужно соблюдать, по твоему мнению, установленные темпы, ферматы, цезуры, оркестровые штрихи? Можно ли дирижеру, который приходит к спектаклю, который уже существует на сцене, вносить какие-то свои коррективы? Тебе было сложно принимать спектакли после такого мастера, как Владимир Александрович Понькин?
1: Это несложно. А после Владимира Александровича, его спектакли, где он был постановщиком, это даже упрощает задачу, потому что все очень сделано крепко, качественно. Есть готовый спектакль, поставленный. Уже несколько серий прошло. Там есть абсолютно несколько точек, где принципиальные есть какие-то решения музыкальные. И вот их нужно обязательно соблюдать, потому что иначе не получится тот спектакль, который есть. А что касается каких-то нюансов, тонкостей, уже деталей небольших, то я думаю, что любой дирижер, конечно, не может полностью, да, повторить творение предыдущего человека творческого и его задумки. Во-первых, мы работаем, мы, дирижеры, со временем. Мы живем в процессе спектакля.
0: А бывает так, что футбол в 23, и надо успеть на футбол?
1: Нет.
0: У тебя не бывает?
1: У меня нет.
0: А я знаю дирижеров, у которых бывает.
1: Я тоже. У меня нет. Все-таки у меня приоритеты другие немножко. Они расставлены по-другому. И независимо, что бы там ни было, есть спектакль. Любой дирижер, это все равно творческая единица, и он хочет немножко свой взгляд привнести в спектакль. Соответственно, это будет всегда. Будут какие-то изменения. Небольшие, которые, я считаю, допускаются абсолютно, и в них нет ничего плохого. В этот момент происходит оценка, там, поворот или что-то, событие какое-то, и его нужно подчеркнуть и так далее. И это должно сохраниться, это обязательно.
0: Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня главный дирижер театра «Геликон опера» Валерий Александрович Кирьянов. Дорогие друзья, к большому сожалению, время нашей программы истекает. Так много тем, есть о чем поговорить, и мы обязательно встретимся еще раз в этой студии с главным дирижером театра «Геликон опера» Валерием Кирьяновым. Спасибо, Валер.
1: Спасибо, Илья, за нашу беседу, за интересные вопросы. Дорогие радиослушатели, я приглашаю вас на спектакль «Геликон оперы». Всегда рад встрече. Спасибо вам, что слушали.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.
1: Отцы и дети. Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Алексей Баринов. Это почетный член Московского общества охотников и рыболовов. А тема у меня не просто про рыбалку и про охоту. Вообще вот прям, давайте такую, вот как стать индейцем вместе со своими детьми. Но я вот про летние виды отдыха вместе с отцом, про походы, про рыбалку, возможно, охоту или, может быть, тихую охоту. У нас про лес, про речку. Давайте набросаем вместе рецептов. Куда пойти, как подготовиться, как сделать так, чтобы ребенку было интересно?
2: Очень интересный вопрос, важный и многоуровневый, я бы сказал. Нельзя дать однозначного ответа. Надо здесь в том числе отталкиваться от ребенка, смотреть, что ему интересно. Одного может увлечь некий ниндзя-спорт условный, да, это преодоление препятствий по веревочным там лестницам или там подниматься или спускаться. Это, то есть, одно направление. Физическая активность для хорошо подготовленного ребенка, который к этому тянется. Есть дети, которые, ну, в силу разных причин им тяжеловато. Для них надо что-то придумать интеллектуальное. Ну, для начала вот я бы посоветовал почитать слух. Вот есть замечательная книга Сета Томпсона «Маленькие дикари».
1: Да.
2: Там «Как стать индейцем». Вот она очень увлекательна, она читается великолепно. Ее почитать. Есть «6 дней в лесах» Формозова, нашего замечательного писателя, ученого. Это вот про приключения в лесах.
1: Но это зимой, подготовить их к летнему походу.
2: Да, почитать им вслух, да, потому что сам ребенок тяжело сейчас воспринимает. Некоторых не заставить читать. Искренне рекомендую всем читать перед сном, детям хорошие книжки.
1: Они услышат тебя.
2: Они обязательно услышат, у них что-то отложится. Ну, а дальше мы идем в поход. Здесь не надо экономить.
1: Ну, это небольшой поход на север с Машкой. И вот, ну, это должен...
2: это не, это,
1: нельзя,
2: наверное, не
1: неподготовленного человека нельзя, маленького. Да.
2: Да, есть хорошая одежда, да. Не бывает плохих погодных условий, есть неподходящая одежда. Поэтому не скупитесь. Купите нормальную одежду, удобную обувь, хороший костюм. Ребенок не будет потеть, ему не будет жарко. Дети, как правило, нетерпеливы. Вот, поэтому им должно быть удобно. Потом хорошая комфортная палатка. Тоже немаловажно. Удобный ночлег. И в целом придумать интересные приключения ребенку. Не просто мы куда-то идем, пока не устали. Нет, придумайте приключения. Мы идем, да, к какой-то цели. На стоянке, пускай даже небольшой, потратьте небольшое время, а если она суточная, то тем более, потратьте время на организацию какого-то квеста. Какая-то активность. Да, что-то мы ищем, обозначаем какой-то клад. По всяким там
1: указателям,
2: которые вы придумаете, там коктейльные трубочки, что-то, что угодно. Вы его находите, карта, да.
1: Пиратская.
2: Это приключение, да. Вот можно там, у меня товарищ, например, устраивал замечательный квест, детям очень понравилось, надо было принести, кто больше принесет сосновых или лиловых шишек. И к его глубокому изумлению оказалось, что дети не могут отличить сосновую шишку от еловой. То есть сначала получилось, что надо провести некий мастер-класс обучающий, да, показать, и дети с огромным азартом побежали в лес собирать эти шишки. Вот, ну, включите голову, подумайте, что может быть интересно вашему ребенку, и ему понравится, сделайте эту программу. Возьмите с собой удочки, попробуйте половить рыбу. Но опять же, надо не забывать о том, что в данный момент не вы будете ловить рыбу, а ребенок ваш будет ловить рыбу. А вы только помогаете ему сделать это максимально интересно. Если охотничий сезон, оформить необходимые документы, можно взять ребенка на охоту. Это отдельная история не в поход, а просто вот выход

0: на охоту. Да, вот как да. Вот меня там дед все время брал. Еще даже не будучи, у меня не было разрешения, я всегда ходил с дедом на охоту. Это очень интересно. Особенно из хорошей собаки.
1: С любого, да.
0: Вы идете, вы не то, что говорите, сейчас мы пойдем с тобой, сейчас наваляем мешок дичи. Нет, охота не про это. Вы идете, наблюдаете, да, вот смотри, какие следы.
1: Да.
0: Да, вот посмотри, вот это след лося, вот это след кабана. Да, вот чем они отличаются? Вот видишь, веточка сломана, это лось кормился там рябиной. Вот здесь вот осинка глозная, это заяц, посмотри, какой помет. Вот там белка, вот это птицы какие. Сейчас есть замечательные приложения в телефонах, можно определять голоса животных, голоса птиц. Это некий такой, получается, юный натуралист. Недаром раньше клуб юных охотников назывались «Юные натуралисты» при обществе охотников было. Вот, вы идете в лес на природу. Цель не обязательно добыть, а познакомиться с окружающим миром, с волшебным. И азарт выслеживания, особенно там, ну, у мальчиков, он в крови, и да и многих девочек. И пока у него там какие-то там ценностные оценки не сдвинулись в голове, пока он еще растет таким, как открытый лист, туда можно вот заложить вот правильные ориентиры.
1: Да.
0: Не то, что ты там городской житель, и тебе обязательно доставку сделают, все привезут. Ты пойми, как оно растет, как оно добывается. Проходите мимо колхозного поля, посмотри, вот это пшеница, вот это озимый. То есть, ну, мы погружаем ребенка в реальный мир. Вот охота, рыбалка, походы – это погружение в реальный мир.
1: Это прям нужно. И даже те азы, которые нам кажутся азами, для них это интересно.
0: Безусловно.
1: И важно.
2: Отцы и дети.
1: Такой еще вопрос. У нас, правда, очень много детей воспитываются только мамами. Мамами, бабушками. Ну, нет, папы. Есть ли такие места, где можно вот клубы, может быть, куда мальчишку, ну, можно привезти, знаете, как на спорт приводят в секцию, да, чтобы привезти или порыбачить, или чтобы его взяли на охоту, показали ему, или еще что-то. Ну, вот это есть? Ну, нет, папы.
0: К сожалению.
1: И получается, отваливается большой пласт интересных занятий.
0: К сожалению...
1: Из лука пострелять.
0: Да, да, вы знаете, ну...
1: Ну, из лука пострелять секции такие спортивные есть, можно хотя бы вот...
0: Есть военно-патриотические, да, там разные вещи. Но, наверное, это все-таки не совсем то. В Москве, по крайней мере, точно существуют биологические кружки.
1: Вот.
0: Вот. Это не совсем, опять же, то, но...
1: Я
0: но, тем
1: понимаю,
0: не менее, они ходят на экскурсии, они там есть опытные педагоги, они приглашают разных ученых, нормальных ученых, которые воспринимают мир не как там, да, сквозь призму черное и белое, а то, что природа, она там кто-то кого-то ест, кто-то добывает, они все это рассказывают. Вот, возможно, вот это направление можно использовать, потому что если брать, вот, как я говорил, кружки юнатов при обществах охотников, которые раньше были, которые изучали все, о чем я говорю, начиная с льдов животных, окончая биологией, это целое такое, и водили их на стенд стрелять. Сейчас, к сожалению, в стране у нас очень мало такого осталось. В некоторых обществах крупных есть...
1: Вот сейчас, вот, да, вот сейчас у меня дети выпускной в саду, они в лесопарк идут, тоже там тренеры, кто идет с ними, они будут преодолевать, по бревну приходить ручеёк, изучать лес, вместе с воспитателями пойдут. Ну, то есть мы решили родители им устроить такой выпускной в детском саду.
0: Отлично.
1: Но это тоже как вариант, на самом деле.
0: Безусловно.
1: Можно просто вот...
0: И я уверяю, он запомнится гораздо больше, чем то, что там обычно мы придумаем в кафе каком-то посидели.
1: Это точно, да.
0: А по поводу мамы и бабушек, ничто не мешает маме и бабушке, тем более, что женщина сейчас очень активна. Вы не представляете, сколько людей сейчас, женщин именно, идет в рыбалку. Сейчас женщина-рыбачек в рыболовном спорте огромное количество, оно просто вот в геометрической прогрессии растет. Опытные, мастеровитые, отдельные чемпионаты России проводятся по рыбалке. То есть реально женщины, очень, в том числе и в охоту, очень много, вот я пересекаемся на различных мероприятиях, молодые женщины, девчонки занимаются охотой с воодушевлением. Поэтому гендерная принадлежность совершенно не преграда для того, чтобы пойти в лес с ребенком.
1: Ну да, ну так мы же говорим наоборот и не только про мальчишек, да, мы говорим и про девчонок,
0: да,
1: что
0: безусловно.
1: И точно так же приобщать к лесу,
0: да.
1: К озеру.
2: Отцы и дети.
1: Правила безопасности.
0: Правила безопасности – это очень важно.
1: Да.
0: Из правил безопасности вот я хотел бы выделить самое главное. Как бы вы ни вдалбливали в голову самому себе и ребенку какие-то правила безопасности, обязательно какие-то несчастные случаи минимальные будут. Поэтому... Самое главное, первоочередное, это иметь с собой хорошую аптечку.
1: Ну.
0: На все случаи жизни.
1: Угу.
0: Да, лучше сформируйте правильную коробочку. Многие препараты можно использовать, тот же самый йокс, можно и в горло брызнуть, и рану обработать. То есть, вот почитайте достаточно много разных рекомендаций в интернете, как собрать такую минимальную аптечку. Это уже вы будете спокойны. Вот. И, соответственно, если брать клещей, такая опасность существует, особенно в ранний весенний и осенний период. возьмите за правило, хорошая одежда, носочки заправлять, ничего там сложного нету, каким-то репеллентом соответствующим сбрызнуться. И осматривать ребенка. Вот пришли с леса с активностью, вот как мы делаем вот в нашей семье.
1: Да?
0: Мы пришли, одежду посмотрели, сами себя посмотрели, ребенка посмотрели, все. Клещи достаточно заметное существо, на коже его хорошо видно. Все убрали, если изредка бывает, ну там, может, раз в сезон какой-то ползает, который сумел проникнуть сквозь барьеры репеллентов. Все. А все остальное это здравый смысл. Давайте включать голову, не заставлять ребенка разводить костер бензином, вот, или иди руби топором. Такие сучи. Это закончится, как правило, плохо.
1: Если ты никогда этого не видел,
0: даже не знаешь, как
1: это делается.
0: Поэтому здравый смысл, хорошая аптечка, и самое главное, не бояться. Ничего такого сверхъестественного, как правило, не происходит. Все мы среднего возраста люди через это прошли и замечательно себя чувствуем.
1: Ну и да, если вы взяли отпуск, чтобы провести его с детьми, чтобы пойти в поход, весь отпуск сразу на один поход не планируйте, лучше делать несколько разных локаций, чтобы было интересно и ему, и вам. Спасибо большое. Алексей Баринов, почетный член Московского общества охотников и рыболовов, у меня сегодня был в гостях.
2: Отцы и дети. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
4: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
5: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: «Радио России» – главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
10: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
9: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
10: Но я с удовольствием на них отвечу.
9: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
10: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
9: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
10: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны. телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения, и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
10: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
9: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
10: Да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить два флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
9: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
10: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
9: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
10: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20 8 800 533 30-20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30-20.
9: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
10: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20. 8 800 533 30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
9: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
10: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России.
11: Пешая кавказская тропа. Радио России «Орел». Реклама.
12: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
13: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видно одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
14: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
15: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске заводы по сборке ракет и дронов атакованы на Украине. Сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов. И фигуранта уголовного дела после избиения уральского ученого доставили в суд Екатеринбурга. Подробности далее. Российские войска минувшей ночью атаковали предприятия с комплектующими для ударных БПЛА и ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве под удар попал завод «Маяк», где создают компоненты для беспилотников, а также электротехнический завод по сборке дронов. Во Львове взорвали заводы по ремонту двигателей для ракет «Фламинго» и изготовлению бортовой электроники и РЛС для ракет «Нептун» и аналога ЗРК С-30. В Калуше, Ивано-Францовской области поражены два объекта по производству «Фламинго», дронов, а также хранению комплектующих для них. В Ровенской области взорван завод «Ровно-Азот», где производят компоненты агрегатов и ракетного топлива. В Днепропетровской области поражен завод «Аквапласт», на котором разрабатывались ударные БПЛА и безэкипажные катера.
17: Пожалуйста, оперативно ли работали системы оповещения, все ли в порядке, и люди реагируют на них, не игнорируют все-таки вот эти сигналы опасности? Потому что мы понимаем, допустим, на примере даже того же Ростова-на-Дону, да. Поскольку сообщения приходят часто, и регион находится действительно тоже в сложной ситуации, некоторые люди иногда пренебрегают просто и не обращают внимания на такие сообщения.
18: Ну вот сегодня тоже было оповещение, как я уже сказала, оно действовало всю ночь. Действительно, сирен не было, поскольку вот, ну, я лично в Краснодаре живу, я не слышала сирен, не было атаки на город сегодня. Ну, вообще, обычно сирену включают, когда это происходит. И действительно, есть уже такая некая привычка выработалась на то, что приходит сообщение, может зазвучать сирена, вроде как бы, ну, а-ля в порядке вещей, да? Но стали чаще выдавать им памятки, говорить об этом и писать в своих личных пабликах местной власти о том, что нужно делать, если вы слышите сирену особенно. Ладно, если еще пришло оповещение, нужно быть просто начеку, да, но если вы услышите сирену, то обязательно нужно там алгоритм действия, отойти от окна, выбрать место, которое может считаться безопасным, и переждать его там самые атаки.
19: Чаще всего в ванной, да, это происходит. И действительно, просто, ну, несмотря на некоторую усталость, вполне понятную, людей каждый день это все происходит, все равно надо думать о себе, прежде всего, и о своих родных и близких, потому что если что-то прилетит, вся вина ляжет на вас, потому что вы вовремя не приняли мер каких-то. Спасибо большое. Да. Ольга Тимохина из Краснодара была у нас на связи. Поговорили мы о сегодняшнем налете, при котором пострадало 4 человека из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.
2: Большая страна, разное время.
17: И мы переносимся в Красноярск. Мне кажется, эта тема уже практически ежедневно у нас, к сожалению, стала такой традицией в эфире.
19: Но здесь уж она больно оригинальная.
17: Да, красноярская пенсионерка отправила мошенникам накопление в банке с вареньем. Вот такая вот история. Она испугалась за сестру и отдала мошенникам все накопления вот таким вот, скажем так, креативным.

0: Способом. Все подробности у нашего корреспондента Татьяна Марченко из Красноярска у нас на связи. Здравствуйте, Татьяна.
1: Татьяна, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Действительно, каждую неделю мы слышим о новых и, в общем, уникальных по-своему ситуациях. Ну и вот, если говорить о статистике, то с начала 2026 года жертвами мошенников в нашем регионе стало уже 3242 человека. Это уже почти полтора миллиарда ущерба. И при этом правоохранителям только 1/4 часть из этих дел удается раскрывать. К счастью, вот тот случай, о котором вы рассказываете, это именно та ситуация, когда удалось женщине помочь. Я предлагаю послушать, что об этом деле рассказал представитель краевой полиции Евгений Долгов.
3: Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками следственного отдела. Они сообщили женщине, что ее сестра в большой беде. Она связалась с мошенниками, и ей срочно необходима помощь, чтобы доказать ее невиновность. Обманом аферисты вынудили отправить жительницу края деньги в Новосибирск. По их указанию пенсионерка вложила накопления в банку с вареньем и передала их злоумышленникам через транспортную компанию. Спустя время она узнала, что никакого уголовного преследования в отношении ее родственницы не было, а деньги она отдала мошенникам. Оперативники установили личность человека, который забрал посылку из транспортной компании, и отправились в служебную командировку в Новосибирск. Ранее судимый злоумышленник 2002 года рождения не успел передать мошенникам банку с деньгами и хранил ее дома.
1: Ну вот, казалось бы, ну позвони ты сестре своей. Сейчас столько способов коммуникации есть.
0: Но, с другой стороны, не будем забывать, 84 года. Ну так.
1: Ну, все равно позвоните,
2: вот, знаете,
1: и спросить, что у тебя случилось, да, и как бы вот.
2: Предложение положить полмиллиона в банку с вареньем уже должно было насторожить. Вы знаете, ну вот у нас всякий раз полиция приходит и говорит: ну почему не обратиться к близким, ну почему не обратиться к знакомым? Ну ведь кто-то же мог остановить. Вот у нас буквально накануне была история, когда дедушку из Железногорска морочили 4 месяца, он практически 8,5 миллионов перечислил, и последнее задание по видеосвязи мошенники его заставили прийти лечь на рельсы, и когда уже приближался поезд, и он услышал в телефоне смех, он вдруг понял, что он делает. Он спросил: вы мошенники? А ему ответили: да. И после этого дедушка пришел в полицию. И вот сотрудники полиции всякий раз говорят: ну вы почему не боитесь мошенников и почему боитесь полицию? У нас вот буквально накануне было довольно развернутое интервью на эту тему с начальником следственного управления полиции города Красноярска Еленой Бондаренко. И вот Елена Александровна как раз обратила внимание на то, что, ну, в первую очередь, конечно, нужно сохранить телефон, не удалять никакие эти сообщения, чтобы ниточки были. Вот в данном случае помогли женщине. Конечно, 84 года уже, возраст такой, но тем не менее, вот как бы в любом случае рядом были люди, которые, конечно, должны были быть внимательны к вот этой ситуации. Я предлагаю послушать,
1: давайте,
2: что по этому поводу сказала полицейский.
4: Самый простой способ обезопасить себя – необходимо игнорировать общение с теми людьми, которые вам не знакомы и которые говорят с вами о любых процессах, которые завершаются либо начинаются с того, что вы должны что-то делать со своими сбережениями. Всегда найдется тот человек, который более доверчив. Это бабушки, передающие курьерам, соблюдением правил конспирации, курьер в последующем собирающий эти деньги и передающий их мошенникам. Нужно помнить только об одном. Вы должны обратиться за помощью к окружающим, к родственникам, к знакомым. Нужно обратиться в правоохранительные органы.
1: А главное, чтобы при этой схеме с банкой, да, тут вообще никаких ни банковских реквизитов не было, ни перечислений,
2: конечно,
1: никаких, да, это вот тоже креативно, что
0: ну,
1: называется.
0: Методички меняются, да. И, видимо, вот способы воздействия, они все-таки настолько сильны, что когда человек попадает вот в некое такое, не знаю, в некое состояние измененного, наверное, сознания даже, да, в тревоге или там в какой-то вот в порыве помочь близкому человеку, уже, конечно же, критическое мышление отключается в этот момент, и логика тоже, и тут уже как бы и банка с вареньем, видимо, не удивит.
1: Не удивило, да, да.
2: Ну, действительно, это так. Я здесь в данном случае просто удивляешься ухищрением мошенников,
0: да.
2: Но всякий раз удивляешься и тому, что вроде бы как даже и не только пожилые люди, но и наши ровесники попадаются на эти ухищрения.
1: Да.
2: Хотя из каждого утюга мы вроде бы слышим про разные какие-то вариации. Сейчас уже и голоса подделывают.
1: И изображения, да.
2: Да, да. Ну, по крайней мере, все-таки есть ну, какой-то здравый смысл, если нет, действительно, вот как сказали только что, если вас начинают просить перечислять деньги куда-либо, да, ну, вы уже в этот момент должны понять, что
1: сразу вешайте трубку и...
2: не продолжайте никаких разговоров.
1: Да, потому что никто вас, никто, ни один орган, официально существующий в нашей стране, не может вам позвонить и сказать, перечислите деньги на безопасный счет или еще что-либо.
0: Ну и опять-таки напомню, пожалуйста, ведите беседу со своими близкими. Да? Предупреждайте мам, пап, бабушек и дедушек.
1: И с детьми тоже поговорить.
0: И предупреждайте о том, что если вдруг кто-то звонит, особенно и намекает на какую-то кризисную ситуацию, связанную с вашим близким, пусть перезвонят тому человеку, да, которому нужна помощь. И только потом уже с холодной головой принимают какие-то решения. Это очень важно. В общем, нужно каким-то образом все равно стараться мошенникам противодействовать. Это все в наших руках. Мы благодарим
1: спасибо
0: нашего корреспондента из Красноярска. У нас на связи была Татьяна Марченко. Переходим к следующей теме.
5: Большая страна, разное время.
1: Да, и тема эта тоже сезонная, скажем так, и кто-то, может быть, скажет, что это повторяется из года в год, но, тем не менее, этот процесс вызывает достаточно большие сложности, трудности, а иногда и мешает, так скажем, осуществлению, например, движения автомобилей.
0: Мы говорим про нашествие саранчи. И вот оно ограничило видимость при движении автомобилей на трассе Дагестан-Астрахань. Наверняка все видели эти кадры, которые, конечно же, поражают. Я вот сталкивалась с таким временным, легким нашествием саранчи, которое присутствует в Волгограде в летний период. Но, надо сказать, все равно это удивительно, когда ты наступаешь на траву, а трава под тобой просто разлетается практически, и ты понимаешь, что вот они все тысячи насекомых полетели. Вот здесь вот тоже удивительная ситуация. Влияет ли это на сельское хозяйство? Вообще, насколько опасны такие нашествия? Будем разбираться с нашим корреспондентом. Мария Соловьева у нас на связи из Астрахани. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
6: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Да, действительно, нашествие саранчи, оно есть. И даже вот я сама живу в Астрахани. И все мои знакомые, которые собрались в дорогу, они теперь берут в обязательном порядке стеклоомывающие жидкости, специальные тряпочки, чтобы, когда они минуют Калмыкию, все это протереть, потому что двигаться действительно невозможно. Ну, как бы саранча для юга – это не новость.
1: Это понятно, так, сообщи... да.
6: Да, как мне сообщили в Россельхозцентре по Республике Калмыкия, в низовьях Волги в этом году свирепствует азиатская перелетная саранча. Ну, то есть она постоянная жительница, это особо опасный вид вот этих вредителей. И вот почему, с чем связано, чем связаны именно такие активности сейчас, да, на трассах, с тем, что сейчас наблюдается определенный ее период, который вот она проходит полный цикл развития, и связано с изменением водного режима в местах обитания. То есть вот то, что паводок был, что было потом постепенное обсыхание в результате того, что и в Калмыкии, и в Астрахани стоит сильная жара выше 40 градусов. С этим связан вот сейчас период, когда их особенно много. Значит, 4 дня назад была миграционная стая азиатской саранчи прилетела с Каспийского моря. Вот она атаковала Лаганские и Черноземельские районы. Это как раз те районы, через которые проходит трасса вот Астрахань-Дагестан. Вот. И ситуацию усугубил восточный ветер сильный. А когда ветер, он еще больше их, ну, так сказать...
1: Несет, да.
6: Стаи, да, они еще больше свои летные качества увеличиваются, хотя у них и так они хорошие. Поэтому вот с этим все связано. Вот на сегодняшний день такой мониторинг обстановки произведен. Власти принимают меры. Ситуация, это уже не первый месяц длится. На текущий момент режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения саранчевых введен в 7 районах Калмыкии. Это Целина, Черноземельский, Кибрульский, Яшкульский, Кичнеровский, Царпинский и Лаганский районы. Значит, обработано порядка 50 тысяч гектаров земли. На месте работают единицы техники, более 100 штук. И в том числе вредители уничтожают с воздуха, ну, как это принято, воздушными судами сельхозавиации. Несколько, 5.
1: Мария, скажите, пожалуйста, а какой ущерб они наносят? Достаточно серьезный?
6: Ну да, это посевом. Понятно, но как бы ущерб, как говорят, цыплят по осени считают, так и урожай по осени считают. Но, тем не менее, по прогнозам аграриев в этом году растениеводы уберут лучший, надеются убрать лучший за последние 40 лет урожай зерновых культур. Значит, в России на порядка 300 тысяч гектаров, это на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлые годы. И поэтому все это, все эти меры дадут результат, который сейчас принимаются.
1: На который рассчитывают, да, то есть понятно.
6: На который рассчитывают, да. Рассчитывают получить рекордный урожай, 1 миллион тонн караваев. Вот последний раз такие показатели были в далеком 89-м году.
0: Вот даже
1: показали. Да, вот это замечательно, действительно. Тем более, опять же, ученые говорят о том, что стаи саранчи сдвигаются все севернее и севернее.
0: То есть ты думаешь, не ровен час, и мы тоже столкнемся с такой же проблемой, и будем о ней говорить
1: меняется,
0: в эфире.
1: Мы сами это все видим и говорим большое спасибо Марии Соловьевой.
0: Да, спасибо большое. Говорили мы о нашествии саранчи, и, конечно же, всем автомобилистам, кто планирует поездку в Астрахань, мы рекомендуем все-таки, да, запастись специальными средствами, чтобы все это смывать потом с лобового стекла и своего автомобиля, да и вообще будьте бдительны.
1: Да.
0: После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
5: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
7: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
5: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работают в эфире. Программа, напомню, называется «Разное время». Новости мы берем из всех различных регионов нашей страны. И сейчас, вот согласно русской народной поговорке, готовь сани летом, старую лыжную базу в Николаевске на Амуре Хабаровского края превратят в спортивный комплекс.
0: И это замечательная инициатива, потому что на самом деле подобных лыжных баз, которые давно уже не функционируют, в нашей стране все-таки, ну, есть, да, не то чтобы предостаточно, но так или иначе. И строительство, и реконструкция любых спортивных объектов, которые у нас существуют уже, это очень большое и значимое дело, вклад все-таки и в будущее поколение, и в здоровье страны, и в популяризацию спорта, ЗОЖ и так далее. У нас на связи Елена Баркова из Хабаровска, узнаем все подробности. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
10: Добрый день, Мария, Борис. Да, в Николаевске-на-Амуре у нас продолжается обновление этой лыжной базы. Можно сказать, что постепенно спорт в обновленном виде доходит у нас и до окраин края, потому что это все начиналось с Хабаровска, с Комсомольска-на-Амуре, там у нас уже все более-менее выстроено. Вот теперь Николаевск-на-Амуре, лыжная база «Старт», без малого ей 50 лет, то есть она была построена, это 70-е годы прошлого века. Единственное место в Николаевске-на-Амуре, где можно регулярно тренироваться. Здесь же базируется спортивная школа «Орлан». Проходят всероссийские соревнования, фестивали «Утложение России», «Возрождение», «Надежда Севера». Там оборудовано несколько трасс, 1, 2, 5 километров. Но фактически вот как построили, особо-то ничего и не обновляли. Ну, поддерживали в таком состоянии, как бы школа, потому что все-таки лыжная существовала. Ну, считался как бы заброшенный такой спортивный объект. Сейчас за него взялись, или еще в прошлом году начали все это совместно, так сказать, ремонтировать. Здесь подключился и край, и муниципалитет, и подтянули бизнес. Капитальный ремонт провели по краевой программе развития физической культуры и спорта Хабаровского края. заменили двери, окна, инженерные коммуникации, кровли, сделали перепланировку, отдельные раздевалки для детей и взрослых, обновили фасад. Mm-hmm. В общем, все так красиво, да. Уже районный бюджет выделил средства на новый инвентарь, на все эти лыжи и прочее, mm-hmm. оборудование, мебель. А уже местный бизнес подключили к тому, чтобы он сделал освещение трассы, уже установили 36 опор.
1: Да, это важно.
10: А так как...

0: Ну вот, смогли удивить губернатора.
1: Могли, да. Причем сейчас уже такая цель — готовить спортсменов высоких достижений именно на базе Николаевской школы. В перспективе здесь у нас будут горнолыжные склоны, верхние и нижние, с устройством безопорной канатной дороги. Это уже позволит организовать начальную подготовку юных горнолыжников в Николаевске. А затем уже направлять их в профессиональные склоны. Это у нас много вершин нам есть. Ну, в общем, сказать, что интерес к лыжному спорту в регионе возрождается. В Комсомольске его активно пропагандирует наша олимпийская чемпионка Юлия Чупалова. Она там проводит свои марафоны регулярно. В Хабаровске изначально был у нас только проект «Народный каток», заливали набережную. Вот с прошлого года появилась уже народная лыжня в парке «Северный» в Хабаровске. Тоже приобрели здесь снегоход «Буран», лыжный инвентарь, модульное здание для проката инвентаря, все это заработало. Для краевых спортивных школ приобрели ратраки для подготовки лыжных трасс. Ну, не забываем, конечно, продолжается у нас и развитие вот горнолыжного комплекса «Халдонет», это в Комсомольском-на-Амуре. Здесь у нас тренировки горнолыжной секции, отделение сноуборда. Активно сейчас развивается горнолыжный комплекс «Хикцирь», тоже под Хабаровском. Он немножко поменьше, но тем не менее. Тренируются у нас тут воспитанники краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Но надо сказать, что вообще снег-то у нас выпадает, особенно на севере края, уже в октябре и лежит в апреле.
0: То есть сезон достаточно долгий, да?
1: Большой, да. То есть вот было бы желание, ну, финансирование, конечно, хотя здесь мы уже подтягиваем как бы и федеральные средства, и наши региональные, тем более у нас
0: Министерство спорта наверняка вам помогает.
1: Да, да. Ну, мы же не забываем, что наш предыдущий губернатор — это теперь министр спорта.
0: Да, да, на секундочку. Точно. Не забывает, я думаю, он про вас. Действительно.
1: Да, и он, наверное, дал вот этот толчок в свое время.
0: Ну, самое интересное, самое главное, что есть встречное движение, что ребята, да, действительно, с самых малых лет уже
1: ребятам, конечно,
2: приучаются, скажем,
0: да, спорту. Тем более, что лыжный спорт — это, в общем, не самый сложный вид спорта.
1: Не самое сложное, здесь надо просто лыжню организовывать. Если еще там надо для хоккеистов заливать лед,
0: ну да,
2: ну так или иначе, все равно это приучает к дисциплине, да, и так конечно. Далее. И вот я могу сказать, что близ микрорайона Сходня у нас тоже есть лыжная база Сходня. Одна, между прочим, из старейших подмосковных лыжных баз. Она существует с 1954 года. И ни для кого не секрет, что комментатор Дмитрий Губерний всегда просит возродить, что называется, второе дыхание, да, вдохнуть в лыжную базу Сходня. Мы верим, что так будет, она функционирует, но мы надеемся еще на дальнейшее развитие, конечно же, на какое-то возрождение. Благодарим нашего корреспондента из Хабаровска. Елена Баркова была у нас на связи. А мы переходим к разговору с экспертом. Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт аналитика», у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, коллеги.
2: Ну, вот смотрите, да, такую тему мы подняли, мне кажется, важную и насущную, потому что действительно спортивные объекты в регионах, ну, в некотором смысле у нас, конечно...
0: Устаревшие,
2: скажем так. Конечно. И это действительно большая проблема. Вот если какой-то общий, не знаю, реестр заброшенных объектов или тех объектов, которые уже не могут функционировать без реконструкции? И вообще, есть ли какая-то, может быть, комплексная программа по вот такой реновации?
3: Да, я вот сейчас слушала коллегу из Хабаровского края и прям радовалась, потому что для этого региона и для всех его соседних регионов это прям очень хорошая история. Лыжи — это традиционный вид спорта, и климат, и горы, и все способствует, и все объекты, которые назывались, я там тоже была, все их знаю и радуюсь за их развитие. С точки зрения вот наличия реестра по всей стране, такого на данный момент, к сожалению, нет. Есть поручение президента: к 2025 году должен быть создан реестр спортивных объектов всей страны со всеми техническими данными по этим объектам, но сегодня, к сожалению, полных данных пока нет. То есть есть
0: тоже понятно, да, по каким причинам действительно.
3: Да, ну то есть это огромная, конечно, да, большая работа. Я предполагаю, что на уровне муниципалитетов в том или ином виде эти данные есть. Они у всех очень разные, в разном формате, с разным набором этих данных. Но тем не менее, вот даже тот объект, про который сегодня говорили, про вот эту лыжную базу, он есть в реестре Минспорта, там просто не указано, в каком он состоянии. Поэтому я сегодня вот такую комплексную цифру, сколько таких объектов и какая сумма на них требуется, я не скажу.
0: Не, ну это понятно,
3: да,
0: поскольку
3: еще нет. Я могу сказать, что да, есть...

0: большое количество вот таких советского времени.
1: Вот об
0: где-то
1: этом.
0: Заброшенных, где-то бесхозных, в принципе. То есть заброшенный это хозяин есть, но он не содержит. По каким-либо причинам просто или денег нет у муниципалитета, или какой-нибудь частный хозяин, собственник был, или завод, например, был.
1: Ну
0: и
1: да,
0: просто
1: да.
0: Есть бесхозные, которые в свое время просто никому не передали, а уже собственника юридически не существует. Ну и, соответственно, есть еще, конечно, большое количество, которые функционируют еле-еле. Дети там, допустим, заходят или взрослые могут переодеться, но, в принципе, на здание страшно посмотреть. Это если мы про лыжи с вами говорим.
1: Да.
0: Других видов спорта тоже такого очень много. Но есть и программы у нас. Есть и у Министерства спорта определенные программы для регионов и муниципалитетов. Есть у Министерства сельского хозяйства программы по развитию сельских территорий, в рамках которых тоже и строятся новые объекты, и в том числе даже и ледовые дворцы, то есть ну, такие масштабные объекты. И просто спортивные площадки тоже строятся. Поэтому, конечно, сразу все сделать невозможно,
1: Это понятно, но просто надо обращать особое внимание, вот как мне кажется, ни специалисту, ни профессионалу, не строить огромные, так скажем, дворцы спорта или вот те же самые ледовые дворцы. Ну, то есть строить, ну, с расчетом на количество людей.
0: Да.
1: А вот в сельской местности, в поселках маленьких, вот хотя бы какой-то стадион организовать, который на зиму можно заливать, а летом можно бегать там, прыгать, играть в футбол.
2: Ну, кстати, между прочим, мне кажется, вот стоит привести, кстати, в пример юг России, потому что там в станицах очень хорошо организованы вот такие небольшие местные стадионы, где можно где-то даже баскетбол играть, где-то в футбол, там все оборудовано, там есть даже небольшие такие трибуны уютные, что называется, и проводятся какие-то матчи и среди детей, и кто занимается в спортивных школах, кто просто хочет вечером поиграть в футбол, погонять мяч и так далее. В общем, вот тут вот как-то люди смогли, что называется.
0: Конечно, такое делается. Здесь надо еще понимать, что как только муниципалитет подстроил такой объект, допустим, с помощью федерации или с помощью тех же спонсоров, большое им спасибо за это, а потом встает вопрос его содержания.
1: Да.
0: То есть у муниципалитета должно быть в бюджете средства на то, чтобы в должной мере, а он уже за это отвечает, чтобы там не было поломок, дыр в сетках и так далее, он уже за это отвечает прям юридически.
1: Здесь надо избегать гигантомании, да, вот как расходование денег, опять же, не лишних в нашей стране, а просто создать элементарные условия вот такого характера, то есть все должно быть все необходимое.
2: Ну и на самом деле у тех, кто запрашивает строительство того или иного объекта, у администрации в данном случае, то есть должен быть какой-то конкретный план, что потом будет с этим объектом.
0: Да,
2: потянет ли, что называется, эта администрация содержание этого объекта?
1: Да, поэтому они должны быть, конечно же, рентабельные в большей степени, но тем не менее, если там дети занимаются, опять возникает вопрос оплаты вот этих секций и прочих, и здесь тоже надо серьезно...
0: Как правило, вот наши исследования показывают, что в сельских территориях, как правило, спорт, он больше бесплатный, более дешевый для родителей, для детей. Ну, там стараются все-таки организовать не такое большое разнообразие,
1: но
0: сколько-то секций. Допустим, это недорогие виды спорта, бег, те же самые лыжи.
1: Да, легкая атлетика.
0: И другие, может, тяжелая даже атлетика. То есть то, что, в принципе, не требует сильно большого содержательного такого включения. И я еще хотела сказать, конечно, вот если лыжня, здесь очень значимо, что вот вернусь к предыдущему спикеру, очень значимо, что освещение делает бизнес.
1: Да.
0: Потому что это самое дорогое при вообще формировании любой лыжни, новой, старой, вот именно освещение, это самое дорогое. Потому что лыжню проложить, это, ну, я так понимаю, дорого, сравнительно.
1: И при этом 24 часа она может функционировать. В любое время вы можете прийти и сделать лыжи.
2: Скажите, пожалуйста, Ольга, а вообще по регионам бизнес часто включается в такие проекты? Это же своего рода благотворительность, скажем так.
0: Вы знаете, все чаще и чаще. На самом деле, потому что бизнес понимает, это не просто внутреннее желание сделать кому-то хорошо, а понимает, что это здоровье их же сотрудников, тех же
1: детей. Их сотрудников,
0: для кого-то это может быть реклама, социальное, для кого-то это, ну, и есть внутреннее такое побуждение. И мы, когда общаемся в разных регионах, нам иногда бизнес просто говорит, вот я хочу взять муниципальную или региональную какую-то федерацию по какому-то виду спорта и просто ее содержать, чтобы вот люди занимались. Ну, или хочу там отремонтировать вот, площадку. Да,
1: репутационная, скажем так, история, когда, когда предприятие вот, и бизнес таким образом. Ну что ж, будем ждать дальнейшего развития. У нас была на связи Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт», аналитика. А мы буквально через несколько, через одну минуту выйдем в эфир и продолжим нашу программу.
2: Оставайтесь на волнах главного радио страны, не переключайтесь. Совсем скоро вернемся.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
7: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
8: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
7: Получается, это еще и потеря уверенности?
8: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
7: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
8: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
7: Пожалуй, нет.
8: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе, Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
7: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
8: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
7: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
8: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
7: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
8: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
7: Три, а не один?
8: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
8: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
8: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
7: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
8: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
8: В состав секрета были добавлены ягоды Годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
8: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
7: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
8: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
7: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
8: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
7: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Посоветуйте доктор. Радио России «Орел». Реклама.
9: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
10: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
11: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
12: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
3: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин потребовал развивать мощности подмосковных поликлиник. 6 регионов Украины попали под ночной удар вооруженных сил России. Суд арестовал одного из фигурантов дела об избиении ученого Зезина. Подробности далее. Владимир Путин призвал развивать мощности поликлиник в Московской области. Такую задачу президент поставил перед губернатором Андреем Воробьевым, с которым сегодня прошла встреча в Кремле.
14: Что касается крупных медцентров, это очень правильно, там высокий уровень, умеете это делать и распыляться, наверное, ни к чему. Но обратите внимание на амбулаторно-поликлиническое звено. Будет не лишним, потому что миграционный приток большой в Московскую область. И я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, вот в этом звене не хватает.
13: В свою очередь Андрей Воробьев доложил президенту о развитии здравоохранения в Подмосковье и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплексов Балашихи. 6 регионов Украины попали под ночной удар вооруженных сил России. Об объектах поражения сообщила Минобороны. Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы, предприятия в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Среди других пораженных целей – сухогруз в порту Южный, еще два у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества. Напомню также, что сегодня наши войска освободили сразу 4 населенных пункта – 2 в Сумской области, Могрица и Малая Слободка, Юрченково в Харьковской, а также Красноярская в Донецкой Народной Республике. Проблему обеспечения жильем новых и приграничных регионов обсуждали сегодня в правительстве. Михаил Мишустин рассказал об увеличении объемов финансовой помощи, которая пойдет на субсидирование льготной ипотеки.
15: На текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидированные ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской, Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской и Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе на стороне банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость.
13: Глава Кабмина также рассказал о выделенных дополнительных суммах на поддержку предпринимателей приграничья. 1,5 миллиарда рублей направит на компенсацию расходов по зарплате, сохранение производства и квалифицированных специалистов. После завершения конфликта на Украине военные технологии перейдут в гражданские. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск», который проходит в Тверской области. По его словам, процесс конверсии между гражданским сектором и оборонно-промышленным комплексом неизбежен. В качестве примера Медведев привел беспилотники, которые после военной спецоперации будут востребованы в огромном количестве секторов экономики. Около 45 тысяч детей были вывезены из России по программе усыновления за рубежом. Однако их судьба сейчас неизвестна. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она напомнила о том, что данная практика существовала до 2022 года и касалась в том числе рожденных от суррогатных матерей малышей. Однако после этого в России заработали жесткие меры по запрету передавать российских детей на воспитание иностранцам, особенно в те страны, где процветает пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Суд Екатеринбурга арестовал одного из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Об этом передают ТАСС из зала суда. Между тем, из материалов стало известно о том, что подозреваемый Александр Реверук ранее служил в полиции, однако после ранения своего коллеги лишился работы. Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице по предварительным данным от сердечного приступа. По заявлению депутата Свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Аварию с пассажирским автобусом расследуют во Владимире. Некоторое время назад на 14-м километре автодороги Р-132 столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, а также автобус пригородного назначения. Об этом сообщает УМВД по региону. В салоне в тот момент находились 15 пассажиров, которые следовали по маршруту Ставрово-Владимир. В результате аварии медицинская помощь потребовалась троим пострадавшим. Одного доставили в больницу. Сотрудники ГАИ и следователи устанавливают виновных и обстоятельства ДТП. Мастерская в автобусе и машины будущего. Фестиваль продвижения открывается сегодня в Музее транспорта Москвы на ВДНХ. В течение 4 дней посетителей ждут лекции и мастер-классы, посвященные истории транспорта и тому, как он влиял на облик города и вдохновлял архитекторов, сообщается на сайте столичного правительства. Возле павильона робостанции откроется выставка исторических автобусов из коллекции Музея транспорта. Среди представленных экспонатов ЛАЗ-695Б. Это усовершенствованная модель автобуса, который изначально выпустили для обслуживания 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Не терять времени и отправиться на выходные к водоемам советуют столичные синоптики. В субботу воздух в Москве и области прогреется до 26-29 градусов. Подробнее о прогнозе ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В субботу на фоне гребня антициклона москвичей, жителей Центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше многолетней нормы. Ночью 13-16, днем 26-29. При этом индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, а столбики термометров крайний раз устремятся на штурм 30-градусной высоты. При этом температура воды в реках и озерах Центральной России от плюс 18 до плюс 23 градусов. И это будет финалом массового купания.
13: И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
17: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков выразил мнение, что потенциал его команды будет понятен только после первых соревнований на международном уровне. Цитата. «Сейчас не могу сказать, насколько мы готовы. Хочется на себе попробовать ввязаться в драку, а там будет видно. Тогда мы сможем ответить на этот вопрос уже более конкретно», — рассказал специалист. В первом раунде пути регионов Кубка России по футболу КДВ уверенно обыграл барнаульский «Темп» 4-3. Далее команда из Томска встретится с новосибирской «Сибирью». Российский футбольный союз внедрил систему сертификации футбольных мячей. Это было сделано с целью повышения качества используемого инвентаря. Теперь снаряды будут распределяться по трем категориям. Старт для массового футбола станет наиболее доступным. Стандарт будет предназначен для подготовки резерва и любительского футбола. А ПРО станет производиться с соответствием самым высоким нормам качества и использоваться для профессиональных турниров. Избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента футзальной суперлиги, сообщает пресс-служба организации. В выборах 3 сентября будут участвовать президент Синары Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и глава Торпеда Николай Ходов. Биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, рассказал комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев. По его словам, призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону представит Югру. Бойцы смешанного стиля Хамзат Чимаев и Тайрон Вудли проведут поединок по вольной борьбе на турнире организации RAF в Москве. Встреча пройдет 5 сентября. У меня на этом пока все. До новых встреч.
3: Погода.
13: Завтра в Южно-Сахалинске 22-24 градуса, возможен небольшой дождь. В Хабаровске 25-27, в Ханты-Мансийске 28-30, временами пройдут дожди. В Иркутске 22-24, ожидается дождь с грозой. В Вологде 21-23, малооблачно. В Сыктывкаре 24-26, временами пройдет дождь. В Калининграде 27-29 градусов. В Уфе 24-26, пройдет ливень. В Нижнем Новгороде 19-21 ожидается сильный дождь с грозой. В Ярославле 22-24 градуса, кратковременные осадки. В Ростове-на-Дону и Волгограде 28-30, в Краснодаре до 32 градусов. В Санкт-Петербурге завтра облачно, днем 27-29. В Москве завтра комфортные 24-26 градусов. Сейчас в столице 21 градус, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба.

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Театр на Радио России представляет.
2: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
1: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
2: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
1: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
2: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, который он никак не ожидал.
1: «Отец Сергий». Слушайте с 3 августа по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
3: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: В прямом эфире.
5: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
6: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
7: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
8: Да, действительно, это программа «Разное время», которая выходит каждый будний день из 16 до 18 часов на Радио России. Сегодняшний эфир ведут Мария Тарабаева и Борис Петухов.
9: Мы приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Радио России, где идет видеотрансляция нашего эфира. Также она идет в мессенджере Макс, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый, поэтому вашему вниманию будет предложена масса интересных тем.
8: Да, и мы надеемся, что вы прореагируете на темы, которые мы будем поднимать, потому что они действительно очень серьезные и актуальные на сегодняшний момент.
9: Да, и мы в начале второго часа отправимся в Иркутскую область. В этом году там ввели практику в отношении родителей, которые покупают несовершеннолетним детям мототехнику и стали возбуждать уголовные дела. Вот такой интересный прецедент. Ни для кого не секрет, что, в общем-то, дети на мототехнике – это практически какое-то новое веяние, которое…
8: Неконтролируемое
9: совершенно. Да, абсолютно никак не контролируется и доставляет массу неудобств, стрессовых, иногда и каких-то плачевных ситуаций автомобилистам и пешеходам. В общем, с этой проблемой пытаются разобраться.
8: И трагических случаев уже много. Ранения поступают. И действительно, это очень серьезно. Массово по всей стране происходит эта история.
9: И вот о чем думают родители, и вот наконец-то они понесут все-таки наказание за то, что проявляют беспечность, доверяя такую технику детям. А все подробности у нашего корреспондента. Ольга Топоркова у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Оля.
10: Здравствуйте, Мария, Борис. Приветствую всех радиослушателей. Вот буквально сегодня и вчера эти новости поступают у нас в Иркутской области. Вчера возбуждено очередное такое уголовное дело в городе Черемхово в отношении матери-подростка, которая тоже купила своему ребенку мотоцикл. И вот сегодня тоже два сообщения о расследованиях обстоятельств ДТП, участниками которых тоже стали подростки. Они не справились с управлением и столкнулись с автомобилями. Сами дети пострадали, они госпитализированы. арестованы. И вот эта практика действует в этом году. Уже возбуждено 6 таких уголовных дел в нашем регионе. И по первому делу уже вынесен приговор. И, как говорят правоохранители, достаточно суровый. Вот в Тулунском районе в прошлом году женщина купила своему сыну мотоцикл. 13 лет мальчику. Угу. Вот он катался по населенному пункту и сбил пешеходов, двух девушек. Одна девушка серьезно пострадала, а другая, 16-летняя школьница, погибла. И вот правоохранители говорят, что этот ребенок, 13 лет, он еще не достиг возраста уголовной ответственности. Угу. Забрали мототехнику, ее определили на штрафстоянку, потом родители ее забирают обратно, и как будто бы, ну, только профилактическая беседа, угу. Его только поставят на учет, и все. Поэтому в отношении матери было возбуждено уголовное дело. Суд ее счел виновной, и она приговорена к 6 месяцам принудительных работ и конфискации мототехники. Ну вот сегодня это уже вынужденная мера, говорят инспекторы госавтоинспекции. Да. Давайте послушаем сейчас руководителя отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления госавтоинспекции по Иркутской области Наталью Казанцеву.
11: Слушаем.
12: Приобретается эта техника со словами о том, что он будет где-то кататься в лесах и полях, но, как показывает практика, дети выезжают на дороги общего пользования. Иногда за летний теплый период они несколько раз задерживаются сотрудниками госавтоинспекции. Техника эта погружается на штрафплощадки, откуда благополучно забирается родителями, и в дальнейшем они снова попадаются либо нам, либо попадают в ДТП. То есть мы видим, здесь идет систематическое нарушение или вовлечение несовершеннолетнего, противоправные деяния, которые ему в силу возраста может быть непонятны, но мы понимаем, что они могут привести к печальным последствиям. У нас есть и трагические ситуации. Многие врачам рассказывают о том, что мы никогда больше сейчас приедем, все получат, технику продадим. Тем не менее, у нас в кавычках есть такие рецидивисты, которые прошлое лето полежали в больнице, и этим летом сюда санавиации переведены. Получается, даже печальный опыт не останавливает.
8: Ольга, ну надо сказать наверняка, что для управления подобного рода мототехникой не требуется ни права, никакие документы специальные, ни медицинская комиссия. А это расценивается как спортивный инвентарь.
10: Да, это кроссовые мотоциклы, mm-hmm. как правило, питбайки. И даже вот сегодня сотрудники госавтоинспекции не могут сказать, сколько точно вот таких вот транспортных средств на руках.
8: Нет.
10: Да, mm-hmm. их не регистрируют. Проводят профилактические беседы с компаниями, которые занимаются продажей такой мототехники. Но это все профилактические беседы. Насколько они результативны, оценить очень сложно mm-hmm. сейчас. И сегодня говорится о том, что пока возбуждаются уголовные дела в отношении родителей, дети которых уже стали участниками ДТП.
8: Да, по факту, да.
10: Угу. Да, но сейчас отрабатывается в нашем регионе практика, что если один раз его поймали, второй раз его задержали на дорогах общего пользования, потом уже конфискация этой мототехники и возбуждение уголовного дела в отношении родителей. Сейчас пока эту практику обсуждают угу. вот здесь у нас в регионе.
8: Да, действительно.
9: Но в целом меня удивляет ситуация. Особенно вот мы видим, да, если брать первый случай, 15 лет, собственно говоря, было.
8: Вообще 13.
9: Да, ну 15 лет. Ну, дождитесь вы, когда ребенку исполнится 16, отправьте его учиться, он сдаст на категорию, там, не знаю, М1, купите ему технику, спокойно он будет знать все правила, он будет понимать, что на нем лежит какая-то ответственность.
8: Да, да.
9: Это что тоже родители-то за, я не знаю, какое-то такой поведение осуществляют очень странное, как будто они в параллели со своими детьми живут, типа, попросил, купил, и что он там делает с этой мототехникой, где он гоняет,
8: пока
9: на каких скоростях.
8: Пока беды не случится.
9: Ну, это же удивительно просто. Это какая-то просто безответственность, я даже не знаю, какого уровня. Никак я не пойму, почему так происходит. Только мы, мне кажется, побороли в регионах вот эту порочную практику, когда детей там до 18 лет без прав сажали на автомобили, а ты попробуй, покатайся mm-hmm. там по деревне, еще где-то. И вот мы там читаем уже о каких-то трагических случаях и так далее с велосипедистами. И тут вот на тебе новая история. Ну, это просто удивительно. Будем следить за ситуацией. Мне кажется, что действительно родители родители в этом случае должны нести наказание, да, и вообще должны разъяснять своим детям, даже с учетом приобретения этой техники, что все-таки ответственность какая-то лежит на них обоих. Мы благодарим нашего корреспондента. Спасибо. Ольга Топоркова из Иркутска была у нас на связи. Переходим к разговору с экспертом. Игорь Александрович Маржарет, автоэксперт, наш коллега у нас на связи. Игорь, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Игорь Александрович.
11: Здравствуйте.
8: Вот ваше отношение ко всей этой истории. Скажите, пожалуйста, как профессионала, что здесь неправильно с самого начала?
11: Собственно, тенденция такая проявилась еще года два назад, когда активно начали в нашу страну завозить питбайки, их завозят как спортинвентарь, вы правильно сказали. Mm-hmm. Более того, насколько я знаю, частично их завозят как запчасти для спортинвентаря. Вот. Все собирают здесь, и установить, сколько их продано, 50, 100 тысяч или миллион, невозможно. Mm-hmm. Цены на эту технику достаточно невысоки. Новый можно купить такой питбайк от 50 тысяч рублей.
8: Ух ты.
11: А поддержанный еще дешевле. Угу. Несмотря на то, что мощность доходит там довольно приличная, там десятки лошадиных сил, а скорость, которую может развивать эта штука, свыше 100 км в час.
8: Вот.
11: И представляете, да, 13-летний ребенок, угу, который понятия не имеет ни о правилах дорожного движения, ни о каких-то еще вещах, за рулем, и как хочется в 15 там, лет, или в 13, или в 16 пофорсить перед друзьями, покатать, да, девочек.
8: Или на заднем, колесе прокатиться, да?
11: Да. Угу. И статистика говорит, что количество ДТП с такой техникой растет из года в год. К сожалению, пока ничего с точки зрения законодательства в этом смысле не сделано. Угу. Насколько я знаю, было масса предложений. Ни одно из них в Государственной Думе не дошло до стадии даже законопроекта.
8: Странно.
11: И это очень печально.
8: Да, это очень много печально вопросов рождает, вот, потому что действительно это уже стало болезнью, скажем так, по всей стране, и действительно они не имеют ни опыта, ни вообще социальной оценки, не могут даже...
9: Ну, как будто бы, что это какая-то, я не знаю, спланированная диверсия против подрастающего поколения в том числе.
8: Это все равно, что
9: просто дают вседозволенно гонять.
8: Подарить человеку ружье, в смысле ребенку ружье.
9: И сказать: иди.
8: Иди.
9: Поиграй.
11: Угу. Вот, и причем потрясающая аморфность какая-то с точки зрения родителей. Мне рассказывали друзья, что у них там в коттеджном поселке были в чате споры, допускать детей или не допускать. Угу. И одна женщина больше всех топила и говорила, что мои сыновья, они самые правильные, самые, угу, законопослушные. И вот почему бы им не дать возможность, я считаю, что нужно. Ну вот один из этих сыновей уже месяц как в реанимации.
8: Вот так вот. Это мы говорим о том, что они сами, конечно, травмируются, но они еще становятся причиной большого количества ДТП и тоже с такими серьезными последствиями.
11: Совершенно верно. В общем, с этим надо что-то делать на законодательном уровне, но предложений много, типа того, что, ну, таких достаточно нелепых, а давайте запретим подросткам до 16 лет продавать на АЗС бензин.
8: Ну да, да, типа, да, а то они его не купят.
11: Ну, знаете, а то они, вы правильно говорите, они, конечно же, купят, если захотят. То есть, ну, надо серьезно подойти к этой теме, серьезно повысить ответственность, в первую очередь, для родителей, потому что это они покупают чаще всего детям эту штуку и говорят: ну, маленький мой, ну, ты же там будешь осторожен, ну, покатайся тут по деревне по нашей, по нашему поселочку. Ну, очень осторожно. Ну, это вы правильно сказали, ассоциация. Вот тебе автомат, ты стреляй, пожалуйста, только куда-то вот туда, в мишень, но никак не в людей.
9: Ну, вот на самом деле, вот буквально в эти выходные мы поехали к друзьям, мы были свидетелем, проезжая деревню, это не закрытый коттеджный поселок, а просто деревня. Из-за поворота их вывалилось на этих байках, ну, наверное, человек 7. Они проезжали и петляли, и виляли, и сквозь проезжую часть, и насквозь эту дорогу в канаву, и обратно, и что только не творили. Это был стресс, мне кажется, для всех автомобилистов, немногочисленных, но тем не менее, кто ехал как раз через эту деревню, потому что она проездная.
8: И как мне кажется, вот эта ситуация, которая,
9: это же просто
8: которая
9: кошмар,
8: сложилась, она еще и провоцирует этих детей на вот подобного рода свершения
9: кульбиты.
8: Кульбитов. потому что они прекрасно знают, что они не понесут никакой ответственности, если, не дай бог, ничего не случится.
11: Слушайте, они не знают этого. Они не знают, они живут в своем мире, в мире компьютерных игр, где у каждого героя есть как минимум 3 жизни, и все. Ничего не страшно, а чего? Я рискну, еще 2 жизни впереди. К сожалению, это вот так, и это очень печально. И тут как раз и вы правы совершенно, основная ответственность должна быть на родителях, которые доверяют детям, источник повышенной опасности. Потому что, хотя это у нас числится спортинвентарем, но по сути мы понимаем, что это источник повышенной опасности, а не гимнастический конь. Не, на гимнастическом коне он не ускачет никуда.
8: А во-вторых, если это этот самый инвентарь, то он должен использоваться в специально оборудованных каких-то
11: вещах. Так написано в правилах. Но используют его где попало.
8: Да, и вот в данном случае, вот действительно, положение наших, то есть позиция наших депутатов очень странная в данном случае.
9: Игорь, скажите, а есть вообще какие-то здравые мысли или хотя бы направления, в котором думают о том, чтобы, ну, все-таки как-то законодательно урегулировать эту ситуацию? Какие-то предложения, которые требуют доработки, но тем не менее, вот какое-то адекватное какое-то предложение есть?
11: Да, речь идет о регистрации, однозначно, вот этих транспортных средств, и это транспортное средство, потому что надо, конечно, каким-то образом...
8: Номера нужны, да, какие-то?
11: Вы знаете, может быть, не такие номера, как у автомобиля, может быть, достаточно
8: как
11: чипа.
8: Как у самокатов, какого-то. Да?
11: Вот, да, например. Как у современных прокатных самокатах. Может быть, достаточно чипов. Нужны какие-то есть здравые мысли продавать только эту технику для спортклубов. А не продавать частным лицам без объяснения. Ну, много предложений, но это большой бизнес, и я так понимаю, что когда встают интересы безопасности с одной стороны, интересы большого бизнеса с другой стороны, не всегда побеждают интересы безопасности.
8: Да, это можно сравнить вот с этими вейпами, да, вот сколько ведется борьбы с этим, и президент об этом говорил. И действительно, вроде бы какие-то документы даже принимаются, но тем не менее на каждом углу они продаются. И насколько это все касается совершеннолетних, несовершеннолетних, это тоже мы не можем, так скажем, в данном случае.
9: А может быть, ну вот я сейчас, конечно, такую парадоксальную, ну, какую-то, да, абстрактную, может быть, мысль выскажу, но тем не менее, может быть, со стороны госавтоинспекции, которая приходит к нам часто очень в школы, да, с правилами, объяснениями ПДД и так далее, может быть, с их стороны тоже должен быть какой-то шаг навстречу подросткам и какая-то некая, не знаю, популяризация, что вот с 16 лет ты можешь отучиться, ты можешь официально получить права, ты можешь официально ездить на мопеде или там квадроциклами и так далее, и управлять им официально, и как бы понимать, что все в порядке. Может быть, вот эту работу тоже нужно немного активнее вести?
11: Ну, ГАИ делает все, что в их силах, но, с другой стороны, надо понимать, что эту организацию достаточно сильно сократили в последние годы, и у них есть такая обязанность, и они ходят по школам, но если бы была какая-то возможность...
8: Прав никаких нету, да?
11: Нет. Дело в другом. Я вот много лет педалировал за то, что в школе был предмет «Безопасность дорожного движения». Потому что я знаю массу замечательных предметов, там, условно говоря, как есть чудесная там геометрия, алгебра, прекрасные предметы, это очень способствует. Но, понимаете, вот мне в жизни, то, что у меня была 5 по всем математическим наукам, к сожалению, никогда не пригодилось. К сожалению. А вот то, что дети должны знать правила дорожного движения... Увы, это даже не важно, живет ребенок в деревне или в городе, он каждый день с этим сталкивается. А этих предметов у нас в школе нет, а слова нет.
8: Да, нет, вот, совсем, и... да. Либо, наоборот, в школах ввести хотя бы раз в неделю урок по обучению, да, чтобы они как бы учились и права получали.
11: Вот, если бы что-то такое было, причем непрерывное автомобильное образование, с 1 класса по 11, это бы было здорово, но этого, к сожалению, пока нет.
8: Ну да, так вот как в Америке принято, да, вот насколько я знаю, вот эта вся история.
9: Ну, они достаточно рано получают права, все ездят на автомобиле.
8: Да, да, да. Но тем не менее они сдают, они получают эти права, и это очень важно.
9: В общем, пока мы можем говорить только о строгости наказания для самих родителей, к сожалению, потому что других методов воздействия у нас пока нет, и в ближайшее время, к сожалению, не предвидится. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта Игоря Александровича Маржаретто, был у нас на связи, автоэксперт, наш коллега. Говорили мы о том, как же можно регулировать вот эту...
8: Стихию.
9: Стихию, да, стихию квадроциклов, питбайков, которые, собственно говоря, свободно продаются, и никто не контролирует, кто ими управляет, как. И, к сожалению, кроме родителей, никто ответственности не несет за различные трагические случаи, коих почему-то, ну, понятно, ну, понятно, становится больше и больше. Да. Дорогие наши радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию главного радио страны. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Совсем скоро вернемся.
13: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+.
14: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: Большая страна, разное время.
1: Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодняшнюю программу, и сейчас мы хотим вас пригласить под землю.
2: Вот так вот неожиданно.
1: Да. Дело в том, что в Нижнем Новгороде запущен еще один тоннелепроходческий комплекс на стройке метро. Ну, те, кто был в Нижнем Новгороде, знают, что там две линии есть, и действительно они очень грамотно расположены.
2: Да,
1: один соединяет,
2: это правда удобно.
1: Одна линия соединяет газ-завод с центром города, другая идет уже на ту сторону у стрелки. И это действительно очень правильно развивающийся вид транспорта, но его явно не хватает.
2: Ну, в центре, да, не хватало. И мы понимаем, что работы ведутся достаточно активно. И вот еще один новый важный этап. Все подробности у Натальи Евстигнеевой из Нижнего Новгорода. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья.
3: Да, коллеги, здравствуйте. Ну, на самом деле, грамотно расположен наш метрополитен, начал выбыть, скажем так, не так давно,
1: ну,
3: 2012 года, соединили берега. Но действительно, в этом году планируют полностью завершить подземные работы в историческом центре Нижнего Новгорода, и у нас появятся сразу две новых станции, это Оперный театр и Синяя площадь. Ну да, действительно, если мы немножко спустимся под землю, то ситуация с Нижегородским метро, ну, была действительно плачевная, мы стоим на двух реках, как правильно вы сказали, и добраться из нижней части города в верхнюю можно было только по мостам, а это, как вы сами понимаете,
1: пробки.
3: Всегда бесконечные многокилометровые пробки, да. И вообще вся жизнь, у многих учеба, работа, все события, мероприятия, они проходят именно в верхней части города. И вот мы, пока не соединили эти части, мы стояли на этих мостах часами просто. У нас даже, знаете, между собой была такая шутка, какой сегодня мост выбрать, чтобы не застрять и доехать до работы. Но в 2012-м, да, случилось чудо, и построили нам станцию метро Горьковская, и она стала первой и пока единственной станцией метро, которая соединила берега. А, причем это все сделали, да, не под водой, например, как в Санкт-Петербурге, да, а построили специально метромост, и там вот под ним движутся вагончики. И сейчас за 6 минут в пути мы преодолеваем вот это расстояние, которое мы стояли часами. И, конечно же, люди ждали продолжения, чтобы и дальше без пересадок добираться до центральной части города на работу. Но в 2018-м нам построили станцию метро, но она была построена около стадиона.
1: Чемпионата мира.
3: Да, опять не наверх. Мы негодовали, но все-таки дождались, что будут строить и дальше в верхней части города метро. Нас услышали. И вот финишная прямая. Еще один тоннелепроходческий щит запустили. Сейчас их работает всего два. Они идут параллельно друг другу. Первый – это Евдокия. Щит назвали так.
1: Женскими именами, всегда называют.
3: Алена,

0: пала от удара сабли. И у нас, кстати, одну из башен Кремля так и назвали Коромыслово, да, в честь, да, этой Алены, а теперь в честь нее назвали тоннель «Проходческий щит». И вот теперь она, эта Алена, начала свою работу, и параллельно с Евдокией они идут. Евдокия прошла уже 150 метров, вот, немного она тоже у нас поизносилась, угу, и недавно ей заменили конвейерную систему, и она продолжила свою работу. А, и вот сейчас работают два комплекса. Но дело в том, что у нас в исторической части города, где сейчас прокладывают эти станции метро, у нас там очень много такой застройки, одно-двухэтажные, такие деревянные домики, это объект культурного наследия. И вот чтобы они не повредились от вибраций, от работ вот этих всех шумных, решено было развести два комплекса, и они как бы знаете, огибают историческую часть города, вот так вот, чтобы никого не затронуть, и работают постоянно. Длина боевой Алены 80 метров, весит она 600 тонн, работает круглосуточно. И пройти ей придется 730 метров на глубине от 7 до 21 метра. У нас в нижнем метро неглубокого заложения. Эскалатор, кстати, есть только всего на двух станциях, а всего у нас 16 станций. 11 на автозаводской линии, 5 на Сормовско-Мещерской ветке.
1: А какие перспективы, когда обещают?
2: Есть сроки-то какие-то? Потому что я посмотрела, конечно, специально комментарии. Во-первых, люди просят больше станций. Это первое, что я увидела. Всем надо, чтобы близко к дому, и все хотят, и давно ждут.
1: Город огромный.
2: Да. Ну и, конечно, интересно же, да, есть ли какие-то сроки?
0: Вот до конца 2026-го будут завершены все земельные, подземные работы. И дальше уже выйдут на отделку. И вот губернатор нам говорит о том, что в конце 2027-го обе станции будут уже открыты и готовы.
1: Ну, это хорошо.
0: Действительно, город растет, развивается, но в микрорайонах строится, и решить транспортную проблему сейчас, ну, наверное, только можно посредством строительства новых станций метро.
1: Действительно.
2: Ну, и новости очень хорошие. Да, и мы нежно любим Нижний Новгород. Да. В общем, прекрасно. Приезжай сюда, там закаты вообще шедевральные.
1: Да, как мне там кажется, вкусно.
2: Таких нигде не увидите, да. Это мы уже предвосхищаем свою другую рубрику «Отдыхаем в России», но тем не менее, приезжайте в Нижний Новгород, там хорошо.
1: Наталья Евстигнеева была у нас на связи из Нижнего Новгорода, рассказала, что в Нижнем Новгороде запущен еще один тоннель-проходческий комплекс на стройке метро.
3: Большая страна, разное время.
1: А сейчас всем станет сладко.
2: Да, и немного грустно, если про цены наверняка расспросим. В Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортов. Вот, вот такая новость.
1: Не все плохие новости.
2: И, в общем-то, я не знаю, если кто-то не видел фотографии, посмотрите, потому что, мне кажется, там какие-то шедевральные сорта, размер и богатство этих плодов просто поражают на самом деле.
1: Начиная еще с цветения этого.
2: Да. Да. Ну, все подробности, конечно же, у нашего любимого корреспондента Юлия Крайнова из Севастополя у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
1: Юлия, здравствуйте.
4: Приветствую вас.
1: Попробовали уже персики?
4: Да, конечно. У нас персики, кстати, и цены совсем не грустные. По 90 рублей можно купить такие, что и на стол, и поесть, и что-то на варенье, и приготовить что-то. Но дело в том, что, понимаете, такого урожая никогда не было, потому что в этом году урожай превышает в 25 раз.
2: Ого!
4: Персиков больше, да. А теперь представьте логистические вопросы. Угу. То есть мы в этом году купаемся во фруктах. У нас черешни столько никогда не было. Мы думали, что черешня заканчивается в июне.
1: Угу.
4: Вот август послезавтра у нас до сих пор продается черешня. То есть вывозить-то не успевают.
1: Угу.
4: Поэтому у нас эти все ярмарочные, торговые, овощные, фруктовые изобилия, это, конечно, просто что-то потрясающее.
1: Лишь бы успеть продать, да?
4: Да, лишь бы успеть продать и что-то закрутить. Но вот я вам хочу сказать, что правильно вы сказали про цветение. У нас персиковые сады являются фотозоной, туда организованы экскурсии. Но как говорят про персики профессионалы, они относятся к ним как к своим деткам, как к своему произведению искусства. Я предлагаю передать слово садоводу Оксане Петрушиной. Пусть она вот скажет вам.
1: Слушаем.
5: У нас сортов много, их всех сразу не запомнишь, потому что мы идем, все сорта собираем поочередно. Мы идем, вот выбираем мягкие, которые уже дозрели, потом мы заходим второй раз, потом мы заходим третий раз. У нас нету такого вот, чтобы валовый зашел и сразу все собрал. У нас каждый раз вот новый сорт мы собираем. Белый лебедь, он белая мякоть, он красивый такой, ну, как бы, но он вот сейчас на подходе только будет подходить белый лебедь. В горах, специально на горе, наверху, у нас очень красивая площадь.

0: С этим персиком. Персик обрезается, он раскладывается чашей. Плодоношение и замещение. Оставляются две веточки. На одну нагрузка идет на плоды, на другую идет на листики, чтобы на следующий год было перевести его снова. Если сильно большую нагрузку дать, дерево может не выдержать, дерево может развалиться под тяжестью персика.
1: Юль, ну еще и надо добавить, что в Севастополе аграриям компенсируют до
2: 80% безусловно, затрат. Конечно. Угу. Да, и вы знаете, только вот в этом году вот это предприятие, где работает вот садовод Оксана, угу, они получили 7,5 миллионов рублей. Это компенсирует 80% затрат. Угу. Но хочется отметить, что у нас же не только персики. Ну, у нас небывалый урожай, ежевики. Потом откуда-то, я не знаю, взялась у нас голубика.
1: Вот
2: как, просто
1: вроде
2: океан,
1: северная
2: я не знаю,
1: ягода,
2: что
1: да?
2: делать, да, с этой ягодой совсем не наша, малина, абрикосы, уже первые яблоки начались, ну, арбузы, конечно же, ну, и овощи, огурцы, помидоры, то есть все это в изобилии, в огромнейшем, и только вот этих персиков в этом году будет собрано 300 тонн. Поэтому мы должны успеть это все сохранить,
1: до
2: чтобы
1: Москвы,
2: передать
1: на материк. До Москвы, конечно, не довезут, скорее всего. Да.
2: Ну, хоть компотиком,
1: да,
2: может быть.
1: Да, может и так.
3: Юля, ну, наверняка есть какие-то фирменные рецепты. Это же как-то сохраняется, и наверняка закатки тоже делаете.
2: У нас есть маленькие предприятия и такие хозяйки, да, которые закручивают всячески. Но самый любимый, это когда персик перекладывают сахаром, когда он дает сок, проваривают 20 минут и получается варенье. Дальше колдуют уже там, кто добавляет агар-агар, чтобы сделать джем, кто-то там еще что-то. Но в целом, в основном, самый простой рецепт. Но сейчас, конечно, очень хочется все-таки свежего, чтобы
1: понятно.
2: Вот именно тот фрукт, который с деревом тепленький, у нас же твердых персиков не бывает, их не собирают.
1: О чем и
2: собирают
1: речь,
2: только да. мягенькие, да.
3: Вот это вообще удивительно. Нам слышать, потому что если мы приходим в магазин или куда-то выбирать, это каждый
1: зеленый,
3: раз проблема. Он, вот,
1: белый, да.
3: он совсем не такой, как вы рассказываете.
1: Да. Но тем не менее, есть ведь какие-то, да, сорта, которые, ну, хотя бы недалекую транспортировку.
3: Лёжкие, ты имеешь в
2: виду, да. Ну, сейчас же транспортировка зависит не от сорта, а от того, где задержится автомобиль, куда он успеет доехать.
1: И есть ли бензин, да, для перевозки?
2: Есть ли бензин. Поэтому еще раз напоминаем, что у нас проходит акция «Мы вместе», туристическая, которая предлагает различные туры, очень выгодные для тех, кто в любом случае поедет в Крым, вне зависимости ни от чего. И можно эту акцию набрать и узнать. И вот приезжайте к нам, и все персики и таких сортов, как Коллинз, Трафарет, Черная принцесса, Сочный, Белый лебедь. Все это будет представлено вам по самым низким ценам. Самые дорогие персики, ну, по-моему, 120 рублей килограмм.
1: Это вот прям самое.
3: Это вот я о чем говорил. Грустно-то от цен на персики.
1: Потому что у нас такие стеклянные какие-то пластмассовые лежат,
3: даже
1: опять
3: не
1: же,
3: хочу говорить.
1: Привезенные из-за границы.
3: Ужас.
1: Да, и при этом мы теряем такое великолепие, которое есть.
2: Но, так да, они, коллеги, так... а если это еще и с запахом передать? Вот ты заходишь когда на этот рынок, боже, там дыни, яблоки, клубника, малина, вот эти ежевика, боже мой, там просто можно на этом рынке ходить и вот именно ароматерапией
1: наслаждаться. А что, и клубника еще есть?
2: До сих пор, я сама удивилась, буквально говорю, ой, что ж так пахнет, я думала, что что-то не настоящее, нет, клубника есть.
3: Вот это природа дала, конечно.
1: В этом году, да, с задержкой она вот стартовала, да, насколько мы помним, и июнь был холодный, но, тем не менее, это позволило продлить сезон.
3: Главное, значит, что хорошо, что низкие цены, это все равно хорошо, и наверняка все равно будут закрывать и варенье, и компоты, и так далее, чтобы потом их в Новый год открыть и вспомнить вот это тепло лета. И, конечно же, отрадно, что все-таки сельское хозяйство развивается, все успешно приживается
1: растет.
3: И дает, да, фантастические урожаи, поэтому будем надеяться, что, ну, в следующем году уж точно доедет и до нас. Мы благодарим нашего корреспондента Юлия Крайнова из Севастополя.
1: Спасибо.
3: Была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортов, да и вообще, насколько Крым богат разными фруктами и ягодами. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию. Мессенджеры работают 8-925-222-9992.
4: Радио России. Струны оперы. Валентина Николаевна не училась вокалу, она альтистка. И она всегда говорила, что обучалась пению именно у своего инструмента. Для нее очень важно было найти манеру звукоизвлечения, которую она воспроизводила на альте или на скрипке, у себя внутри.
5: 100 лет со дня рождения Валентины Левко в программе «Presens Historicum. Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
6: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
8: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
6: Радио России. Главное радио страны. Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
1: Продолжаем отдыхать в России. Этой традиции не будет конца, потому что родина наша бесконечна и огромна. Есть очень замечательные места, хорошо известные, и, может быть, первый раз вы о них услышите. И главное, что во всех этих местах есть свои традиции.
3: Свои традиции, праздники, легенды, сказки и тосты, что называется. Сегодня речь пойдет про Суздаль. Мы все знаем, мне кажется, многие были. Совершенно прекрасно, кто не был, обязательно съездите, но это что-то фантастическое. И не знаю уж, мне кажется, многие и немногие знают, что Суздаль — это неофициальная огуречная столица России. Вот так вот. И уже в 24-й раз, если я ничего не путаю, праздник огурца пройдет в Суздале, а это все-таки масштабное мероприятие, уже большой фестиваль. Я была еще ребенком, мне кажется, там одном из первых.
1: Я тоже был, наверное, на 10-м, может быть, на 12-м.
3: В общем, все изменилось, я вижу по программе. И сколько всего интересного. Будем узнавать подробности у нашего корреспондента. Анастасия Колова у нас на связи из Суздаля. Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия.
11: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте. Да, Суздаль и все мы в ожидании одного из самых любимых наших летних событий. Действительно, в этом году праздник огурца в 24-й раз проходит. За все эти годы он только пару раз уходил в вынужденный отпуск во время пандемии. А как же все начиналось? Дело в том, что в 90-е тогдашний генеральный директор Владимир Суздальского музея-заповедника Алиса Ивановна Аксенова, личность легендарная, полвека занимавшая свой пост, съездила в Финляндию и побывала там на празднике чеснока. И так ее это воодушевило, что она задумала и на Владимира Суздальской земле создать подобное гастрособытие. Собрала оргкомитет. Все думали, какой овощ сделать королем праздника. Да, выбирали, голову ломали. И решили, мол, раз Суздаль издавна славится своими огородными традициями, давайте тут что-то поищем. И нашли исторический документ об огурце. Говорит научный сотрудник музея-заповедника, режиссер и неизменный ведущий праздника огурца Константин Васин. Давайте послушаем.
1: Слушаем.
12: Тем более, что была вот найдена эта цитата из исторического собрания о богоспасаемом граде Суздале, который вот эту вот историческую книгу написал первый историк города Суздаля, Ключарь, Богородица Рождественского собора Ананий Федоров в середине 18 века. Да, вот он там писал, что в городе Суздале по приятности воздуха и тучности почвы хрену, луку, чесноку, а наипаче огурцов преизобильно. Вот за эту цитату зацепились, это историческая цитата, она есть. Значит, в этой книжке. И ориентируясь вот на этот вот, что, то, что в цитате приводятся вот эти вот овощи, все-таки выбрали огурец.
1: О каком времени идет речь вот этого первого упоминания огурца?
11: 18 век, 18 века.
1: Да, понятно, заслуженно.
11: Вот оттуда мы и выращиваем огурцы, огородник, тут каждый второй. Суздальские огурчики сладкие-то гладкие, хрустящие. Сейчас, конечно, местные жители в основном заняты в туризме, а раньше огурцы выращивали богато, продавали в соседние районы и области. 11 лет назад на территории одного из суздальских отелей появилась скульптура «Суздальская огуречница» авторства владимирского скульптора Игоря Черноглазова. Она изображает бабушку, которая продает огурцы и приветливо улыбается прохожим. Ну, домашние огурчики буквально в любом виде можно и сейчас купить в центре Суздаля возле торговых рядов. Если вы были, вы наверняка
1: видели. Конечно.
11: Но вернемся к празднику огурца. Да, в этом году он проводится аж 2 дня, 1 и 2 августа. И сделано это для того, чтобы не было толкучки, потому что каждый год на огуречный фестиваль приезжают тысячи гостей. Место проведения все то же, музей деревянного зодчества, там прекрасная территория с аутентичными русскими избами, храмами, часовни, мельницы, амбары, все это привезено из разных сел Владимирской губернии. И вот в эти 2 дня программа будет различаться. Кроме главной сцены будут анимационные игровые площадки, гастроряды с разносолами, пирогами, вареньем, вообще все, что только можно придумать из огурцов. Ярмарка мастеров, старинные аттракционы «Закрутиха». Их элементы выполнены по чертежам и рисункам 18-20 веков. Мастер-классы для детей и взрослых. Вот, например, коллеги, засолочная изба, где научат правильные засолки огурцов по-суздальски, с дегустацией, разумеется. Впервые на площадке мастер-классы по приготовлению битых огурцов от шеф-повара, также восточные огуречные изыски.
1: Это китайская, да, история для нас
11: пришла? Китайская, да, закусочная, из Питера к нам приедет. Прочие забавы. Участникам, например, предложат проверить свою интуицию в конкурсе «Огуречный безмен», угадав верстки драться с помощью весов.
3: Прекрасно.
11: Состязаться в ловкости можно в огуречном жонглёре, в малосольных танцах можно принять участие. Кроме того, новые форматы придумал музей: огуречный тир, огуречное настроение, огуречный квиз. На праздник приглашают и взрослых, и юных гостей, говорит научный сотрудник музея-заповедника Константин Васин. Давайте послушаем.
1: Давайте, конечно.
12: За последнее время наметилась такая тенденция, что наша аудитория активно омолаживается. Если раньше это были в основном люди с 30-40 плюс, вот так вот приезжали с семьями много, то сейчас очень много молодежи, молодых людей. Видимо, сыграло здесь свою роль то, что у нас мы немножечко поменяли концепцию тех коллективов, которые выступают на нашей сцене. Это в основном модные современные коллективы, фольк-фьюжн-проекты, которые используют традиционную народную музыку в современной обработке, с электронной музыкой ее сочетают, с битами различными. И, наверное, вот это отклик именно от молодежной аудитории, которая вот теперь стала больше обращать внимание на наш праздник огурца.

0: Ну, конечно, без песен не обойдется, без танцев не обойдется.
1: Да, да, это вот
2: фантастическая программа.
1: Угу. Да, и фестиваль стал очень модным событием, потому что я читаю глянцевые журналы, и буквально в каждом упоминается наш праздник огурца. ГУМа, которая сейчас звучала, она спецгость фестиваля, и вообще организаторы говорят о том, что они подбирали музыкантов, музыкальную программу, исходя из топа прослушиваний на музыкальных сервисах. То есть то, что слушает сейчас молодежь, вот это вот фолк-музыка. Специально для юных гостей мультсериал про Владимирскую область и Золотое кольцо, семейные викторины с медведем-краеведом, квест «Любимых героев привезут смешарики», с ребятами будет играть Копатыч. Еще один сюрприз. Вечером 1 августа на территории уже Кремля премьера аудиовизуального шоу «Свет Суздаля. Азбука Аполия». Создатели вдохновили с азбукой в картинках Александра Бенуа, собрали алфавит образов, связанных с Суздальским Аполием.
0: Это будет вот проецироваться, да?
1: Проецироваться, да, будут прямо на архиерейские палаты. Буква «Н», например. Ну что это? Это Нерль, это ночь, это небо. И вот на стенах возникает силуэт храма Покрова на Нерли, отражение звезд в воде, да, сияние ночного света. М – это мастерская лаковая миниатюра, мифические птицы Сирен. Удивительное зрелище. Советую настоятельно
0: Хотелось бы увидеть, действительно, вот во всяком случае москвичей мы точно призываем, потому что ехать недалеко относительно...
2: Да мы всех призываем, только москвичей.
0: Нет, я имею в виду, из Сибири есть люди, выйдут они.
2: А может, кто-то и вообще ближе живет, между прочим.
0: Хотя, может быть, да. Действительно, это очень, кроме того, что это фестиваль огурца, который вроде начинался с шуточного капустника, а в результате превратился в такое массовое действо, которым и молодым, и старым найдется применение, и можно и вкусно покушать, при этом узнать что-то много интересного. И, собственно, сам Суздаль остается, он готов, он открыт для вас. И вы легко можете, после того, как отведаете огурцов, пройтись по всем его памятникам.
2: И огурца, и зрелищ, как говорится.
0: Да.
2: Анастасия, ну вы-то пойдете?
1: Ну, конечно, погода обещает отличную.
0: Да.
1: Мы обязательно все поедем. Свежие огурцы в Суздале уже продают. Все, что только можно из огурцов придумать. Леденцы, мармелад, пастилу уже многие попробовали.
2: Ой, замечательно.
1: Огуречное варенье. Да, тоже.
2: Хорошо и вкусно звучит. Дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, праздник огурца вас ждет в Суздале, собственно говоря. Если что, просто идите на запах свежего огурца.
0: И он 2 дня будет проходить, поэтому в любой из этих дней вы можете приехать и получить массу удовольствия.
2: Да. Благодарим нашего корреспондента Анастасию Колову из Суздаля. Была у нас на связи, говорили мы о том, что в 24-й раз пройдет праздник огурца, и зрелищ, и культурных мероприятий. Так что, пожалуйста, принимайте участие. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас.
0: Всего
2: До новых
0: доброго.
2: Встреч в эфире!

0: объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Театр у микрофона представляет. Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
0: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. На Украине атакованы заводы по сборке ракет и дронов. Депутаты успокоили россиян по поводу опасений остаться без интернета. Сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов. Подробности далее. Владимир Путин отметил большую задолженность Подмосковья в области жилищно-коммунального хозяйства. Об этом речь зашла на встрече с губернатором Московской области в Кремле. Андрей Воробьев согласился с замечанием и напомнил о программе, по которой коммунальные долги регионам списывают в счет развития энергоинфраструктуры.
8: Конечно, большая работа в каждом регионе в Подмосковье, в том числе по ЖКХ. Мы готовимся к зиме. И благодаря решению, которое вы приняли в 2024 году по списанию, точнее, зачет задолженности региона в счет ЖКХ.
9: У вас по ЖКХ большая задолженность.
8: Да. И у нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Иванович. И электроснабжение с Россетями, и с Москвой. Мы усиливаем питающие центры. И теплоснабжение, это новые котельные, сети. Газоснабжение по вашей программе «Социальная газификация» у нас, пожалуй, самая большая в стране. Очень востребована. Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли. Это быстро можно получить газ. Это значит уже жизнь в Подмосковье другого качества.
7: Глава государства также указал на необходимость развивать сеть поликлиник. В связи с большим притоком мигрантов медицинских мощностей пока не хватает, заметил президент. Российские войска минувшей ночью атаковали предприятия с комплектующими для ударных БПЛА и ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве под удар попал завод «Маяк», где создают компоненты для беспилотников, а также электротехнический завод по сборке дронов. Во Львове взорвали заводы по ремонту двигателей для ракет «Фламинго» и изготовлению бортовой электроники и РЛС для ракет «Нептун» и аналога ЗРК С-300. В Калуше и Ивано-Франциской области поражены два объекта по производству «Фламинго», дронов, а также хранению комплектующих для них. В Ровенской области взорван завод «Ровно-Азот», где производят компоненты, агрегатов и ракетного топлива. В Днепропетровской области поражен завод «Аквапласт», на котором разрабатывались ударные БПЛА и безэкипажные катера. Также российские военные атаковали судно в порту Южный и два сухогруза, направлявшихся в порты Одесса и Черноморск с военным грузом. Депутаты успокоили россиян по поводу опасений остаться без интернета. Изоляции не будет. Так депутат Антон Горелки прокомментировал слухи о том, что финские власти планируют снести вышки ЛЭП с оптоволокном, которое обеспечивает связью Россию. Об этом первый зампред комитета по информационной политике написал в своем телеграм-канале. Он назвал ситуацию ожидаемой и не особо серьезной, поскольку на данный ЛЭП приходится всего треть объема связи. Остальное идет вдоль железных дорог и по дну Балтийского моря. Горелкин добавил, что если финны по каким-то предлогам решат обрубить и эти кабели, трафик можно перебросить на другие направления. Росфинмониторинг внес сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в рамках расследования уголовного дела. По информации ФСБ, в нарушении российского законодательства Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, которые активно используются украинскими спецслужбами для подготовки в России терактов, массовых убийств и мошенничества. С 22 года в России зарегистрировали 153 тысячи преступлений с использованием Telegram, включая организацию теракта в Крокус-Сити-Холле. В настоящее время Дуров объявлен в международный розыск. Владимир Зеленский абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечением все большего числа стран масштабировать конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Между тем, Зеленский снова просит, а точнее требует в свойственной ему манере помощь. После массированных атак российской армии на военную инфраструктуру глава киевского режима написал в соцсетях письмо, в котором требует от Запада без задержек и промедления поставлять Украине средства противовоздушной обороны. «Все партнеры знают, как и чем они могут помочь», – заявил Зеленский. О том, что прямой военной помощи от США не стоит ожидать в самой ближайшей перспективе, стало ясно после вчерашней встречи Зеленского с Трампом. Глава Белого дома призвал покончить с войной.
10: Я бы хотел, чтобы он прекратил войну. Все очень просто. У меня хорошие отношения с обоими. У меня хорошие отношения с президентом Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. И, как я уже сказал ему, я хочу положить конец войне. Хочу, чтобы война закончилась.
7: После встречи глава киевского режима заявил, что американский лидер якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот». Трамп в свое время пообещал поделиться технологиями, однако заметил, что для начала Киеву нужно во всем этом разобраться. Стали известны подробности вчерашнего пожара на киносъемочных площадках в Тверской деревне. В Большом Кобяково в это время снимали фильм «Маладинская битва» с Никитой Кологривым. Об этом сообщает агентство ТАСС. Огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров. Никто не пострадал. По данным ведомства, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок. К тушению привлекали 34 человека и 9 единиц техники. Фильм «Маладинская битва» должен выйти в будущем году. В Москве появился первый ресторан с сервисом искусственного интеллекта. Об этом пишет газета «Ру». В обслуживании задействовано 20 нейросетей. ИИ официанты помогают посетителям выбрать блюда, а также могут рассказать о калорийности еды, содержании белков, жиров и углеводов. На кухне система видеоаналитики следит за порядком и соблюдением технологических требований на кухне. Меню, кстати, тоже разработала нейронка. Кроме того, ИИ автоматически фиксирует начало смены сотрудников, анализирует финансовые показатели ресторана. Предстоящие выходные в столичном регионе будут самыми теплыми за последнее время. Однако жара задержится ненадолго. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
11: В центральной России и столице будет преобладать солнечная погода, так что воздух станет быстро прогреваться. Выходные до плюс 27-30. И лишь поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник местами не исключены небольшие грозовые дожди. Это скажется вторжение более прохладного воздуха, поэтому в начале новой недели дневная температура понизится до плюс 25-26.
12: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев сообщил о будущем хоккеиста. К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с четырьмя клубами, в том числе с Сибирью. С некоторыми командами уже согласованы личные условия. В какой форме сейчас Евгений? Тренируется 3 раза в день, приводит слова Бабаева «Спортэкспресс». Тем временем Сибирь расторгла контракт по соглашению сторон с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Ильей Талалуевым. Напомню, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Футбольный клуб «Родина» подписал воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды за крылья Советов. Спортивный директор Ростова Алексей Рыскин покинул свою должность. Об этом он сообщил РБ «Спорт». Томский футбольный клуб КДВ на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути региона в Кубке России 4-3. «Динамо» Барнаул победила «Анри» из Владивостока 2-1. Избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента футзальной суперлиги, сообщает пресс-служба организации. В выборах, которые пройдут 3 сентября, будут участвовать президент МКФ «Синара» Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и президент «Торпедо» Николай Ходов. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на 1 сезон. Российский биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, сообщает Матч ТВ. 27-летний Вьюхин – призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
13: Реклама.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Реклама на Радио России.
15: Погода.
7: И о погоде на завтра, 31 июля. В Магадане 13-15, небольшой дождь. В Челябинске 27-29, пройдут кратковременные осадки с грозой. В Новосибирске 27-29, в Красноярске 25-27, дожди. В Вологде 22-24 градуса, в Петрозаводске 23-25. В Нальчике и Владикавказе 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге облачно без осадков, днем 27-29. В Москве завтра комфортные 24-26 градусов, но сейчас в столице 22 градуса, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы и составляет 745 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова. 18:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске бывшему мэру Болхова изменили приговор. Геннадий Зюганов приедет в Орел на День города. Орловские спасатели проверили безопасность в полях и на элеваторах. Теперь подробнее. Бывшему мэру Болхова изменили приговор. Ранее Владимир Авилов был осужден на 2 года исправительных работ. Теперь наказание заменили на 3,5 года колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областного суда. Аналогичное решение вынесено в отношении заместителя Авилова Ирины Казаковой. Напомню, их признали виновными в превышении должностных полномочий. Они подписали акты приемки работ на Болховкином лугу, зная, что они выполнены некачественно и не в полном объеме. Ущерб городскому бюджету превысил 11 миллионов рублей. Сорт орловской озимой пшеницы показал впечатляющую урожайность в Башкирии. На экспериментальном участке собрали больше 120 центнеров с гектара. Особенно удивил налив колоса. В среднем он содержал 80 зерен вместо обычных 30. Это свидетельствует о высоком генетическом потенциале сорта. Геннадий Зюганов приедет в Орел на День города. Почетный гражданин Орловской области пробудет в регионе 3 дня с 3 по 5 августа. В понедельник запланировано посещение музея-заповедника Спасская Лутавинова. Во вторник состоится возложение цветов к памятнику Ленина и волейбольный турнир. 5 августа Геннадий Зюганов примет участие в торжественных церемониях подъема дубликата Красного флага Победы и возложения цветов к мемориалам в сквере танкистов, а также на бульваре Победы. В Орле после непогоды пришлось восстанавливать остановку. Из-за бури в ночь на 30 июля на ней сорвало обшивку. Речь о павильоне на перекрестке улиц Раздольной и Металлургов. Также на улице Приборостроительной дерево упало на припаркованный автомобиль. 3 дороги планируют отремонтировать в Болхове в этом году. Их протяженность чуть более 1 300 метров. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказала заместитель главы администрации Болховского района Елена Дражникова.
2: Первый объект – капитальный ремонт дороги Калуга-Орел Александровка II. Протяженность ремонтированного участка составила 864 метра. Стоимость проводимых работ – 6 540 000 рублей. В апреле работы на объекте были завершены. В мае принята комиссия. 2 июня произведена оплата выполненных работ в полном объеме. Второй объект – капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения в Болхове по улице Свердлова. Протяженность ремонтируемого участка составляет 210 метров. В течение 10 дней подрядчик планирует завершить работы в полном объеме. Третий объект – автомобильная дорога по улице Декабристов. Протяженность ремонтируемого участка – 266 метров. Срок выполнения работ соответствует условиям муниципального контракта со 2 июля по 31 августа.
1: Общая стоимость ремонта всех объектов составит 13 240 000 рублей. 13 водопроводов отремонтировали в Мценском районе. Всего заменили 19 километров водопроводных сетей. Об этом сообщает газета «Мценский край». Потрачено почти 40 миллионов рублей, из которых 25 миллионов – средства федерального бюджета. Всего за 3 года в Мценском районе капитально отремонтировали 31 объект коммунальной инфраструктуры. Орловские спасатели проверили безопасность в полях и на элеваторах. В регионе завершилась профилактическая операция «Урожай». Спасатели провели инструктажи с теми, кто задействован в уборке, проверили элеваторы, хлебоприемные пункты и уборочную технику, напомнив, что в жаркую и ветреную погоду запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы рядом с населенными пунктами. Непотушенный костер может уничтожить 1000 тонн зерна за считанные минуты. И последнее. Интерес молодежи к удаленной работе снижается. Данные исследования приводит газета «РУ». Если ранее дистанционный формат был преимуществом для 40% респондентов младше 35 лет, то теперь этот показатель сократился до 25%. При этом чем выше уровень дохода, тем меньше стремление работать удаленно. Отмечается, что девушки желают работать из дома чаще, чем юноши. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские ориентировщицы вошли в число призеров всероссийских соревнований. На старт турнира памяти Пржевальского вышли около 500 спортсменов из разных уголков страны. По итогам на вторую ступень пьедестала поднялась орловчанка Анна Меркулова. Еще одну медаль, но уже с бронзовым отливом, завоевала Евгения Алтунина. В Орле пройдет традиционный Кубок Зюганова по волейболу. В этом году в его рамках сыграют основной молодежный состав женского волейбольного клуба «Орел», а также коллектив «Атом Курск», который уже два сезона проводил свои матчи чемпионата высшей лиги А на орловском паркете. Игры стартуют 4 августа с 13:30 на площадке спортивного комплекса «Победа». Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области синоптики обещают небольшую облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 24. Ветер северо-западный, его скорость до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

0: Радио России «Орел». Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
2: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Радио России «Орел». Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Проект «Литературная волна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Вы слушаете вторую часть радиоспектакля «Кладовая солнца».
3: Читает заслуженная артистка России Маргарита Рыжикова. Орловский театр «Свободное пространство».
5: «Эх, вы!» — бывало говорил нам Антипыч, «когда мы провалимся в болото, придем домой грязные, мокрые. Ходите вы, ребята, одетые и обутые. А то как же? Ходили бы голенькие и разутые. Зачем же голенькие и разутые? А он-то над нами покатывается. Только теперь, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным. Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал, не знавши броду, не лезьте в воду. Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава Белоус показывала направление обхода Елани. Нет, не знавши броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез слепую елань. А между тем, тут-то вот именно на этой полянке вовсе прекращалось сплетение растений. Тут и была елань. В обыкновенной елане всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая белыми прекрасными купавами, водяными лилиями. Вот зато эта елань называлась слепою, что по виду ее было невозможно узнать. Митраша по елане шел вначале лучше даже, чем по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо. У него страшная сила в длинной ноге. И главное, он не задумывается и мчится одинаково. И в лесу, и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено. В другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал был он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди увидел высокую белую траву на следу человеческом. «Перескочу», — сказал он, — и рванулся. Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, пропадать так уж пропадать, на авось рванулся еще, еще, еще. И почувствовал себя плотно охваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было. При малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно — положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал. Снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой. Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик. «Митраша!» Он ей ответил. Но ветер был с той стороны, где Настя, и уносил его крик в другую сторону блудового болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку, с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю слепую елань. И, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые и длиннохвостые, стали трещать. Очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали прыжками свое сорочье наступление. Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам, блестящими ручейками потекли слезы.

Кто никогда не видел, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «О, кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквенными. Захочешь, можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод. Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой ягодкой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестал, ей больше хотелось. Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку. И стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой все чаще и чаще, и хочется больше и больше. Бывало раньше, дома часу не проработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один, неизвестно куда. Она и не помнит, что весь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то в темном болоте голодный идет. Да она и себе самой забыла, и помнит только о клюкве, ей хочется все больше и больше. Из-за чего же весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей? Именно что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя незаметно сошла с набитой тропы. Было только один раз вроде пробуждения. Она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась была в другую сторону, где маячили два дерева, сухие, с голыми сучьями. Там тоже тропы не было. Тут-то бы к случаю вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша. И своего-то брата, своего любимого, вспомнить, что он голодный идет, и вспомним перекликнуться с ним. И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть. В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая слепую елань, обе сходились на сухой речке, и там, за сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоуст на тропе человеческой. Он давным-давно был бы уже на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу. «Приди сюда, Митраша, голодный, без корзины, что бы ему было тут делать на этой палестинке кроваво-красного цвета?» На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забитым и покрытым кислой ягодой. На самой палестинке не было клюквы. Тут выдался холмистый куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны, покажется, он похож на быка. Посмотреть с другой — лошадь и лошадь, и стройное тело, и стройные ноги сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку. Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя золотая курочка на высоких ножках. Лось ее из-за человека не считает. У нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни. А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, воздух и все вокруг охлаждается, но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу 6 маленьких ящериц, 4 бабочки-лимонницы, большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло.
И одна, громадная, полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве. А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову. Тогда-то, наконец, Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги ходули, помчался легко по вязкому болоту, как и мчится по сухой тропинке заяц-русак. Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею. Гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Настя представилась, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она. Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака эта была Травка. И Настя даже вспомнила ее. Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей: «Муравка! Муравка! Я дам тебе хлебца!» И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло? Сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась? Где же был за это время брат, голодный, и как она забыла о нем, как она сама забыла себя и все вокруг? Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала: «Братец! Митраша!» И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой. Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до Елани. И Митраша это услышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик в другую сторону. Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона. И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша. В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее, соленую от слез, щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и, так ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть. Но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла. Только очень скоро Травка выть перестала. В это время услыхала она, как тявкала лисица по зайцу. Выслушав гон лисицы, Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взбизгнув заливистым, мерным, ровным собачьим лаем, наполнила всю вечернюю тишину. Зайцу повезло на этот раз, он понял. Собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась. И вдруг там явственно послышался голос человека, и поднялся шум. А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в 10 шагах от себя, глаза в глаза, увидела маленького человека и, забыв о зайце, остановилась, как вкопанная. Что думала Травка, глядя на маленького человечка в елане, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были как два человека. Один Антипыч с разными лицами, и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его. Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца. А лапы ее между тем понемногу тоже засасывала,
Если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя. И вдруг ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закаты с журавлиными обещаниями прекрасного дня, ничто, никакое чудо природы.

потом омертвелые синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании травки. Точно так же, как старый Антипыч, в самое старое время новый, молодой и маленький Антипыч сказал: «За травка!» Узнав Антипыча, травка мгновенно легла. «Ну-ну», — сказал Антипыч, — «иди ко мне, умница!» И травка в ответ на слова человека тихонечко поползла. Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем от чистого сердца. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план. С какой радостью бросилась бы она его спасать, но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась. А то, если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, который мерещился травке. Маленький человек вынужден был хитрить. «За травушка! Милая, за травушка!» Ласкал он ее сладким голосом, а сам думал: «Ну, ползи, только ползи!» И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками. «Ну, голубушка, еще, еще!» А сам думал: «Ползи, только ползи!» И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове, но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит. И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе, жить ему или умереть. Вот еще бы маленький ползок по земле, и травка бы бросилась на шею человека. Но в расчете своем маленький человек не ошибся. Мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую сильную собаку за левую заднюю ногу. «Так неужели же враг человека так мог обмануть?» Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот уже достаточно выволочен и не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках, сам как собака, переставляя опору ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек, и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев и, как настоящий большой человек, властно сказал: «Иди же теперь ко мне, моя затравка!» Услыхав такой голос, такие слова, травка бросила все свои колебания. Перед ней стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши. Не пора ли сказать теперь, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как травка его понимает, или по-нашему весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу собаке какую-то свою большую человеческую правду. И мы думаем, это правда –

Нам теперь остается уже немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как недолг был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. Узнав теперь Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака, и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все его спасение будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь да будет выстрелом, и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусте можжевельника. Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда травка завернула зайца от лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник. И два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор. Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений. Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое был не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег. –

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы, и только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны. Глядим, охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними травка, собака Антипыча. Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в блудовом болоте, и всему у нас поверили. Неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на 11-м году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и с большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого серого помещика. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели. На волка или охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаз с волка, говорили: «А вот смеялись, дразнили, мужичок в мешочке». И тогда незаметно для всех прежний мужичок в мешочке правда стал применяться. И за следующие 2 года войны вытянулся, и какой из него парень вышел? Высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась. А золотая курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности не упрекал, напротив. Все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

0: Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе. Кто мы такие и зачем попали в блудово болото? Мы – разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего – торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на 100. Вот какие богатства скрыты в наших болотах. А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут. Все это вздор. И никаких нет в болоте чертей.
1: Автор художественной адаптации текста для радио, заместитель художественного руководителя Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство», почетный работник общего образования России Светлана Коновалова. Режиссер, артистка Орловского театра «Свободное пространство» Олеся Балабанова. Звукорежиссеры Галина Черных и Наталья Филиппова.
2: Радио России, 102.3 FM в Орле.
3: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева.
4: Мое очень любимое, очень для меня атмосферное место в городе Орле – это библиотека Бунина. Всем хорошо известная Бунинка. Когда я туда впервые пришла, мне было 14 лет, я очень любила читать. И так как я родилась в Орловском районе в небольшом населенном пункте, библиотека в поселке Добрый, а это моя малая родина, была небольшой. И когда я пришла в такую монументальную библиотеку, в Бунинку, я, конечно, была под впечатлением. И с тех самых пор до настоящего времени я очень люблю это место, являюсь читателем Бунинки. И теперь уже вместе с коллегами, организаторами выборов Орловской области, мы регулярно в феврале участвуем в всемирной акции книгодарения и пополняем по мере сил фонды нашей любимой библиотеки. Сейчас, в последнее время, я отмечаю, что я в основном читаю классику. Хочется, как всегда, ответить Тургенев. И почему я говорю «как всегда», так как у нас есть грантовый проект в избирательной комиссии Орловской области, который разработала наша молодежная избирательная комиссия «Выбор любимых писателей орловцев». И, как правило, из 9 писателей, которые участвуют в голосовании, писателей орловцев побеждает завидной долей регулярности Иван Сергеевич Тургенев. Но если говорить о конкретно моем любимом писателе орловце, я назову Леонида Андреева и Ивана Бунина. «Окаянные дни», если это Бунин, и Андреев «Красный смех». Для меня Орел – очень красивый город, очень атмосферный и очень литературный.

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: благоустройство сквера Альберта Иванова вновь приостановлено. Бюст Иосифа Сталина установили в Парке Победы. Названо самое дождливое место России этим летом. Теперь подробнее. В сквере Альберта Иванова вновь нашли археологические объекты. Это сводчатые туннели, происхождение которых теперь предстоит установить экспертам. Напомню, работы по обновлению общественного пространства у подножия Красного моста начались в апреле. Но во время демонтажа обнаружили исторические артефакты – плитку с необычным клеймом, фрагменты глиняной посуды и старинный кирпич. Эти находки позволяют предположить, что когда-то здесь находились хозяйственные или производственные постройки. На время проведения археологических исследований благоустройство временно приостановлено. Вечный огонь зажгли в селе Дросково Покровского района. Теперь он будет гореть на братской могиле советских воинов. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.
2: Очередной мостик между памятью Великой Отечественной войны и сегодняшними событиями. Зажгли вечный огонь Дросково Покровского района. Уже в этом году мы цифру подводим. 52 вечных огня зажглись, горят. В рамках памяти храним огонь Победы. И частицу вечного огня привезли со сквера танкистов. И зажгли. Дросково – это особенное место на карте нашего региона. В годы войны оно было в самом пекле. Здесь создали немцы Дросковский узел обороны, и фашисты были уверены, что его невозможно было прорвать. Но наша 73-я стрелковая дивизия в феврале 43-го года прорвала оборону. Немцы уходили. Это был важный переломный момент.
1: Сейчас в братской могиле покоятся останки 84 бойцов и командиров, отметил Андрей Клычков. На ремонт орловских дорог в следующем году направят почти 3,5 миллиарда рублей. Две трети этой суммы – федеральные средства. Об этом сообщили в правительстве региона. По сравнению с прошлым годом финансирование выросло на треть. В программу работ включили ремонт 10 километров участка трассы Покровское-Верховье в Верховском районе, дороги Ливны-Долгое, трассы Колпна-Долгое и второй этап ремонта дороги Ливны-Навесное. Больше 400 миллионов рублей направили за неделю на реализацию национальных проектов. Об этом шла речь на совещании с главами муниципальных образований. Об итогах работы рассказал руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев.
3: За прошедший период заключено 5 муниципальных контрактов. 3 на ремонт дворовых территорий в рамках ранее расторгнутых контрактов в городе Орле и Орловском муниципальном округе. 1 по благоустройству территории победителей Тургеневской площади в городе Мценске. 1 на поставку объектов для обустройства туристического центра в городе Орла в рамках проекта «Туризм и гостеприимство». На сегодняшний день в работе остаются контракты по проектам формирования комфортной городской среды в Шаблыкинском районе. В городе Орле в рамках ранее расторгнутых контрактов по ремонту одного двора одной общественной территории. На текущей неделе расчеты с подрядчиками проводились в 8 муниципальных образованиях. Полностью завершили кассовые расходы Знаменский и Сосновский районы. Также завершил кассовые расходы в рамках законтрактованных средств Шаблыкинский район.
1: Выполнение национальных проектов составило 45% от годового плана, при этом уже заключили более 500 контрактов, что составляет 97% от плана. Бюст Иосифа Сталина установили в Орле в Парке Победы. Официальное открытие запланировано в День города. Ранее там появились бюсты других советских полководцев, принимавших участие в разработке операции «Кутузов». Напомню, это решение в феврале поддержали депутаты регионального парламента. Показ славянской моды организуют в городском парке Орла. Свои работы 2 августа представят местные дизайнеры в рамках фестиваля «Русское утро». Начало в 15 часов. Участие примут 19 моделей, а специальным гостем дефиле станет певица Наталья Куприянова. Также посетителей ждет ярмарка мастеров, живая музыка, шоу богатырей и мастер-классы. Погрузиться в атмосферу можно будет с 11 до 22 часов. Больше 11 тысяч раз центры общения социального фонда Орловской области посетили жители серебряного возраста. В ведомстве подвели статистику за первый год работы центров. Подробности рассказала руководитель пресс-службы регионального отделения социального фонда России Виктория Юркова.
4: За год своего существования в центрах общения проведено более 1800 разноплановых мероприятий, благодаря которым активисты освоили компьютерную грамотность, научились пользоваться порталом госуслуг, общаться в мессенджере МАКС и оформлять цифровое удостоверение пенсионера, эффективно искать информацию в интернете. В творческих мастер-классах раскрыли свой потенциал через занятия живописью и рукоделием. Укрепили здоровье благодаря занятиям гимнастикой, скандинавской ходьбой и дыхательными практиками. На тематических лекциях получили ценные знания от экспертов, психологов, медицинских работников, специалистов соцфонда и банков. Центры стали не просто досуговыми площадками, а настоящими клубами единомышленников. Люди приходят сюда за общением, знаниями, вдохновением и уходят с ощущением, что их жизнь стала ярче и насыщеннее.
1: В планах на следующий год добавить новые форматы и вовлекать еще больше жителей области. Самой дождливой точкой России этим летом оказалось село Аян в Хабаровском крае. С начала июня там выпало уже 466 миллиметров осадков. В тройку самых мокрых мест России также вошли Екатеринбург и Туринск Свердловской области. Наш регион на этой неделе также находится в эпицентре осадков. 29 июля их выпало 28 миллиметров, а самым дождливым городом Орловщины стал Дмитровск. По прогнозам синоптиков, последний месяц лета обещает быть переменчивым, температура воздуха окажется немного выше привычных значений, но устойчивой жары ждать не стоит. Теплые периоды будут сменяться прохладными днями, а солнечная погода – дождями и грозами. К слову, в ближайшие дни нас ждет потепление, об этом подробнее расскажем после спортивного блока.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» завершил выступление в Кубке России по футболу. В первом раунде «Пути регионов» наша команда сыграла на выезде с клубом-участником медиафутбольной лиги «Тудроц». Итог встречи – поражение футбольного клуба «Орел» со счетом 0-2. Орловчанка стала победительницей чемпионата Российской кинологической федерации по танцам с собаками. Представительница сборной Орловской области Мария Гурьянова и ее бордер-колли Ночка заняла первое место в классе мастер-фристайл. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области синоптики обещают небольшую облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 24. Ветер северо-западный, его скорость до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама.
2: Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске модернизацию образования Подмосковья обсудили Владимир Путин и губернатор региона. Правительство ввело новый запрет на экспорт топлива. В Екатеринбурге арестовали одного из подозреваемых в избиении ученого Никиты Зезина. Подробности далее. Владимир Путин обсудил с подмосковным губернатором социально-экономическое развитие региона. Андрей Воробьев доложил президенту о модернизации образовательной системы.
2: Мы на хорошем, высоком уровне по образованию и по ЕГЭ, и по Олимпиадам. Стараемся уделять внимание образованию. Ну и особенно отдельная тема сейчас – это профессиональное образование. Это, конечно, прорыв тогда, когда мы капитально ремонтируем колледж и когда ставим туда оборудование, и еще есть наставник. У нас уже 6 из 10 ребят после 9 класса предпочитают колледж. Для того, чтобы приобрести скиллы, как говорят ребята, начать работать, но дальше собираются уже на основе опыта приобретенного поступать в высшее учебное заведение. То есть вот такой путь ребята выбирают, и наша задача максимально модернизировать колледжи, техникумы. Считаю это важно.
1: Помимо образования, участники встречи обсудили программу поддержки участников СВО, строительство медицинских центров, автомагистралей, а также индустриальных парков. Вооруженные силы России освободили Красноярское в ДНР, установили контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области, а также над Юрченковым в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Наши средства ПВО сбили за сутки 13 управляемых авиабомб, 712 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», поразили склады вооружения, боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения БПЛА. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово, Рыжовка и Волжанская, Уграеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Карасевка, Ивашкина, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
1: Кроме этого, российские войска высокоточными ударами поразили перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. Михаил Мишустин проверил ход выполнения поручения президента по итогам его визита на Иркутский авиазавод. В числе других на внеплановом совещании присутствовала и директор авиапредприятия Андрей Сойнов.
4: Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов. И, конечно, важно не допустить остановку конвейера, принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолеты. У меня просьба докладывать министру Денису Валентиновичу, мне в случае задержек, потому что, как сказал президент, ни на день не должно ваше предприятие останавливаться.
1: По словам главы Кабмина, в текущем году на реализацию программы развития авиаотрасли выделено свыше 250 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе на финансирование поставок вертолетов Ми-8, а также самолетов Ил-114-300. И напомню, 24 июля Владимир Путин побывал с рабочим визитом на Иркутском авиазаводе, где собирают первый отечественный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба Кабмина. Но при этом есть исключения. С сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. В рабочем графике правительства сегодня значилась тема поддержки предпринимателей, которые пострадали в результате атак на логистические комплексы «Вальберис». Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры оказания необходимой помощи, сообщает Кабмин. Профильным ведомствам, а также Центробанку поручено до 10 августа представить предложение. В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил ряд ключевых задач, включая обеспечение бесперебойных поставок и товаров потребителям путем перестройки логистических цепочек, а также помощи поставщикам. Другим темам. Суд Екатеринбурга арестовал одного из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Об этом передает ТАСС из зала суда. Между тем, из материалов стало известно о том, что подозреваемый Александр Реверук ранее служил в полиции, однако после ранения своего коллеги лишился работы. Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице по предварительным данным от сердечного приступа. По заявлению депутата Свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. 5 машин столкнулись на 30-м километре МКАД на юге. В Москве погиб один человек, сообщили в столичной госавтоинспекции. По предварительным данным, авария произошла на внутренней стороне кольцевой автодороги в районе пересечения с улицей Подольских курсантов. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Минздрав Италии объявил максимальный красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение действует в 11 городах страны, включая Рим, Флоренцию, Турин и Геную. Экстремальная жара представляет угрозу не только для уязвимых групп населения, но и для здоровых людей. Власти рекомендуют избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы, ограничить физические нагрузки и употреблять больше жидкости.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира 27 года, сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что Совет ИИХФ повторно проанализировал просьбу Федерации хоккея России и после заседания постановил, что российские сборные в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности не будут допущены к участию в чемпионате мира 2027 среди мужских команд, молодежном чемпионате мира и юниорских чемпионатах мира до 18 лет среди мужчин и женщин. Белорусский нападающий Игорь Мартынов перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. Одностороннее соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцова, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруцовым, я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписала воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды за крылья Советов. Томский футбольный клуб «КДВ» на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победила «Анри» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским «Цором» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске завтра 22-24 градуса, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге 27-29, кратковременные осадки. В Ханты-Мансийске 28-30. Ожидаются небольшие дожди. В Иркутске 22-24. Возможен дождь с грозой. В Петрозаводске 23-25. В Казани завтра 19-21. Временами дожди. В Ярославле и Туле 22-24. Временами дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно. Днем 27-29. В Москве без осадков и 24-26 градусов. Сейчас в столице 22 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
6: История бывшего воспитанника детского дома. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Я в детский дом попал в 8. Меня в приюте немного обманули. Я там год, наверное, прожил. И мне в какой-то момент говорят: «Сереж, вот надо в больницу съездить». И меня повезли в детдом. Я там кричал, что меня обманули. Я до последнего надеялся, что меня заберут обратно.
6: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
0: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
8: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
9: С 5 класса мечтала о своей группе.
8: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутилия». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем вас и напоминаем, что у нас есть мессенджеры. Сюда можно писать и комментировать те темы, которые будем обсуждать в эфире предстоящие 45 минут с лучшими экспертами нашей страны. 8-925-222-9992. Ну а сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Игорь, здравствуй.
12: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Много будем говорить о нефти, в частности, о том, что Ливия предложила России построить нефтеперерабатывающий завод на своей территории. Поговорим об этом с экспертом. Продолжим тему, начатую позавчера, она очень резонансная. Я думаю, что вы где-нибудь да услышали продолжение истории о том, как в Екатеринбурге хулиганами их сейчас, наверное, называют, потому что по статье хулиганство пока обвинение предъявлено. Взрослые бугаи просто под надуманным предлогом избили ученого, человека, который являлся достоянием Родины, известного агронома, который умер через несколько дней после этого от инфаркта, но все считают, что инфаркт – это результат вот этого избиения. Да?
5: Мы обещали вам, что будем следить за этой историей, слово свое держим, тем более, что там открываются очень интересные дополнительные подробности и нюансы. Обязательно дождитесь.
12: Дождитесь. Ну, а также, вот, как я уже сказал про нефть, мы будем сегодня говорить не один раз, будем говорить о том, как украинские беспилотники в очередной раз атаковали танкеры возле терминала КТК, Каспийский трубопроводный консорциум в Черном море, и вообще, сколько это будет продолжаться, это, между прочим, международный проект, совершенно не потеряли вообще страх. Даже американцев не боятся украинские беспилотники и человек, который их посылает туда. Ну, а начнем со сводки Минобороны. Очередной массированный удар высокоточным оружием был нанесен по Украине, и вот об этом мы сейчас подробно расскажем. И еще о таком курьезном, наверное, случае. Какая-то ракета, говорят, русская. В общем, неизвестная пока, но уже сказали, что русская. залетела на территорию Польши. Вот, может быть, она отклонилась от курса, ее какие-то бестолковые ПВОшники украинские отклонили. А может быть, это какой-то сигнал. Ну, в общем, будем разговаривать об этом.
13: Наше время.
5: Ну что, начнем со сводки Минобороны. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в городе Киев, Львов, Ивано-Франковске, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в порту Южный и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения.
12: Ну вот конкретно в городе Киев поражены сборочное предприятие артиллерийской стрелковой промышленности «Киев», завод «Маяк» и промышленное предприятие «Киев», также опять ПАО «Электротехнический завод». А, это просто город так в сводке указан, извините, да. Ну, то есть речь идет о двух предприятиях, пораженных в Киеве.
5: Львов полыхал сегодня. Картинки, угу. Я думаю, что, может быть, многие из вас видели в различных каналах новостных. Там поражены ремонтные предприятия авиационной промышленности, а также ракетный агрегатно-детальный завод.
12: В городе Калуш Ивано-Франковской области поражено промышленное предприятие СКБ ОВТ. Ну, оно занимает крылатыми ракетами «Фламинго», оперативно-тактическими ракетами «ФП-7-9» и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун-МД». И также промышленное предприятие в этом же городе ООО «Нефтемаш», участвующее в производстве тех же самых «Фламинго».
5: Ну и давайте вот еще коротко. Ровенская область, химический завод, Днепропетровское агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности и в Одесской области порт Южный поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения. Кроме того, там еще два сухогруза тоже были поражены, которые доставляли вооружение и военное имущество в различные порты.
12: Ну, с нами военный корреспондент Роман Цыпаньков. С ним обсудим очередные удары российских вооруженных сил, о чем это говорит, о чем свидетельствует. Может быть, это какой-то тоже важный этап специальной военной операции, потому что мы сегодня от Дмитрия Анатольевича Медведева услышали очень интересное заявление. Вот, которые говорят, похоже, о близости нашей победы. Здравствуйте, Роман.
5: Здравствуйте.
14: Ольга Игоревна, здравствуйте.
12: Роман, вот, ну, все-таки об этих ударах. Мы системно громим военно-промышленный комплекс Украины. Наступит ли такой период, когда нечего будет уже там выносить, все вынесут? На ваш взгляд, я не шучу, причем серьезный вопрос.
14: Вы знаете, Игорь, я думаю, что нет. И мы видим, что удары, они становятся более болезненными по противнику, потому что это видно как и через объективную фиксацию, когда на месте ударов происходит вторичная детонация, что свидетельствует о том, что попали по складу боеприпасов, так и по комментариям таким болезненным. Противник сокрушается, и видим по некрологам появляющимся, что бьем именно по проектировщикам и конструкторам именно беспилотных систем, по которым терроризирует Украина наши города и приграничья. Я думаю, что через такое переосмысление и повышение точности разведки нанесения ударов и потом фиксации этих последствий, там еще пока что работать и работать. И то, что мы увидим, что результат достигается, это, конечно же, по снижению налетов на наши города.
12: А мне казалось, я думал, что как же вы ответите, как же вы завершите ответ, а мне казалось, что вы сейчас скажете, может быть, вы с этим тоже согласитесь, что нет, потому что они сдадутся раньше. Вот на ваш взгляд, они сдадутся раньше, чем мы всю эту военно-промышленный комплекс весь вынесем, или все-таки будут до последнего завода стоять?
14: Знаете, Игорь, я боюсь, что так как Украина не субъектна и находится на таком внешнем управлении, на аппарате искусственного дыхания со стороны коллективного Запада, про который мы про поддержку много раз говорили, в том числе с вами в эфире, что тут вопрос, когда западные кураторы или хозяева, даже не знаю, как там корректнее в эфире называть, поймут, что не вывозят эту всю историю, ни экономическую, ни промышленную, ни военную и так далее, и поймут, что пора соглашаться на предложенные, то есть названные нами цели СВО нашего, о чем вот нам только говорил наш президент.
12: Да, вот, как раз вот о Западе, да, и об Украине сейчас мы зададим вопрос.
15: Про Запад, да. Дело в том, что сегодня были очень интересные комментарии от премьер-министра Польши и от министра обороны. Все это касалось упавшей ракеты. Причем такие были жизнерадостные комментарии, если можно так, конечно, выразиться. Но давали понять гражданам Польши, что ничего такого вообще не произошло. Это абсолютно рядовые события, и вообще упала ракета совершенно безопасная. Если бы она была опасная, как они на глазок, что ли, да, определили, то ее бы обязательно сбили, и если бы она полетела бы дальше, ее бы тоже сбили, но ее сбивать не стали, потому что это такая вот безопасная, мирная, наверное, ракета. Ну, это я просто цитирую сейчас комментарии из польских пабликов, а хотелось бы ваше мнение услышать.
14: Да, Ольга, я также читал с некоторым даже удовольствием, что, с одной стороны, растерянность из разряда, а как же вообще такое могло получиться? Ну, наверное, для этого не нужно практически напрямую участвовать в войне, и такого не будет случаться, потому что дальше, конечно, я ждал, что, может быть, там кто-то начнет алармистские заявления из разряда, что мы в ответ что-нибудь там, ну, или какие-то угрозы, но я увидел именно растерянность и, скорее, такое задумчивость из разряда, что а если прилетит не одна ракета, а 10, а если 100, а если 1000, а если они будут падать каждый день, ну, по цели имеется в виду, если там какая-то эскалация, да, там, не дай бог, война, вот. И вот такая задумчивость польского общества и политиков, она, конечно, ну, лично меня, мне понравилась в том плане, что, мне кажется, люди впервые вот как-то начали осознавать, что заигрывать с огнем, заигрывать с войной, особенно по отношению к такой сильной стране, как наша, но это, наверное, не самая умная идея, и, наверное, как-то нужно думать о том, как все-таки из этой поддержки Украины, вследствие войны, выходить, как вот мне кажется. Ну, о том, что выберет польское общество или польские политики, ну, вот посмотрим последнюю ситуацию.
12: Ну да, похоже, им все-таки хотелось, чтобы это все происходило там, на территории Украины, и тогда бы они могли спокойно это комментировать и так далее. А вот долетело до них, и, в общем...
15: Такая достаточно беззубая реакция.
12: Да, ну, в общем, вот такой вот сигнал ли это, или это просто корявость в деятельности ПВОшников украинских, или это даже ПВО ни при чем. Мы когда-нибудь, может быть, даже с вами узнаем, когда историю этого конфликта будут писать специалисты, и они поднимут там все документы и выяснят, откуда же залетела эта ракета. Ну, а мы с вами свои выводы сделаем, и я думаю, что не очень нам радостно за поляков, но это их проблемы личные. Роман Цыпаньков, военный корреспондент, был с нами, обсудили очередные удары российских вооруженных сил по конкретным целям на Украине. В первую очередь, это военно-промышленный комплекс и транспортно-логистическая инфраструктура. Мы к следующей теме переходим.
13: Наше время.
12: Ну вот украинские беспилотники бьют по международным проектам, которые работают на территории России. Это Каспийский трубопроводный консорциум, в котором их, извините, спонсоры, американцы, имеют существенный кусок, скажем так, если говорить по-простому, да, а вообще это казахстанская нефть, которая через территорию России и через Черное море поставляется дальше на мировой рынок. И вот нам интересно, вроде бы уже была даже информация, ну, прямо откровенная, что президент США просто сказал, что не делайте так, господин Зеленский, нехорошо делаете, и мы вас как-то за это накажем. Ну, кто-то продолжает, или Зеленский, или его не слушаются, или они сами залетают, эти беспилотники, они у них там уже такой искусственный интеллект, который не слушается тех, кто им управляет. Но два танкера возле терминала КТК в Черном море атакованы. Ну, к счастью, одно судно находилось на причале во время погрузки нефти, второе следовало туда на погрузку. Один из танкеров был под флагом Маршалловых островов, второй под флагом острова Мэн. После атаки возник пожар, оперативно потушили, жертв пострадавших нет, разлива нефти не допущено, погрузка нефти при этом остановлена. Вот это самое важное. И мы хотим поговорить об этом, о важности, или там, может быть, не такой большой, да, важности этого проекта, с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Здравствуйте.
12: Игорь Валерьевич, ну, мы знаем точно, ну, по крайней мере, из заявлений казахского руководства, что КТК очень важен для Казахстана. Насколько он, по вашей информации, важен для США, и какую вообще долю в мировом транзите нефти он занимает? Потому что, вот говорят, вот Ормузский пролив перекрыли, там 20% минус. А там Баб-эль-Мандебский еще 20%. КТК – это существенная часть мирового транзита, и может ли прекращение поставок нефти по КТК каким-то образом повлиять на мировые цены на нефть?
16: Ну вот как раз-таки особенность ситуации именно в том, что КТК, остановка погрузки на нем становится некой такой вишенкой на торте, потому что действительно закрыт Ормузский пролив, йеменские хуситы пытаются остановить экспорт по альтернативному маршруту, вот Саудовская Аравия использует выход на Красное море, там пытается грузить много, и вот йеменские хуситы пытаются атаковать эти порты, чтобы еще меньше выходило с Ближнего Востока нефти на мировой рынок. И плюс к тому еще и КТК прекращает отгрузки. И вот буквально он там где-то около недели простоял после предыдущих атак, и вроде как после переговоров Украины и Соединенных Штатов, наверное, были получены некие гарантии безопасности, и он возобновил погрузку. И первые же буквально танкеры, которые стали там грузиться после восстановления отгрузок, опять попали под украинские удары. Вот, то есть, конечно, это создает проблему. А как теперь верить неким гарантиям и некой договоренности, что вас не трогают, раз вы уже их нарушили с первого же раза? Ну вот, поэтому в чем там проблема? Почему он останавливался? Потому что собственники танкеров боятся теперь подходить к КТК, ожидая ударов, в общем-то, со стороны Украины. И страховые компании, которые страхуют танкеры, они тоже отказываются предоставлять страховку при заходе на погрузку КТК. И они восстановили, соответственно, все эти погрузки только вот после того, как Украина и США были проведены переговоры. Вот, и воспринималось это все именно как некая гарантия того, что все, Украина так делать не будет. Но мы видим, что Украина в этом плане никаких гарантий, никаких обещаний не выполняет. Причем, кстати, это вообще не в первый раз происходит. В 2025 году тоже были удары по КТК, и тогда даже было уничтожено одно из выносных погружных устройств, потому что КТК, он себя представляет, это как бы корабли, суда не к берегу подходят, классически как бы к причалу, а под водой проходит нефтепровод, потом такой как бы три буя расположены, это и есть выносные погружные устройства, то есть нефтепровод поднимается на этот буй, и подходит танкер и загружается, чтобы можно было не строить причал, чтобы можно было большие танкеры загружать, то есть там глубины уже хорошие. Вот. И вот в прошлом году они даже уничтожили один из таких выносных погрузных устройств. Американцы вызывали посла Украины в Госдеп, отчитывали ее, и все равно в итоге украинцы продолжили это делать. И сейчас то же самое. А значит, веры в то, что некая договоренность будет достигнута у страховых компаний и собственников танкеров, будет еще меньше. И, соответственно, они либо за высокие деньги только будут рисковать, либо вообще, в общем-то, будут затруднительно выгружать. А, соответственно, вот вы говорили насчет значения Казахстана. Казахстан сейчас второй по объему поставщик нефти в Европу. Поэтому для европейцев это, конечно, большая проблема. И вот основной экспорт – это как раз по системе КТК. Там не совсем правильно говорить, что это прям Казахстан экспортирует, потому что в Казахстане ведут разработку нефти консорциумы международных компаний, в том числе американских. «Шеврон», «ExxonMobil», там есть и европейские компании, и в числе акционеров самой КТК, то есть собственника нефтепровода, тоже есть европейские компании. Вот. И они, соответственно, страдают от этого. Вот почему как бы европейцы вдвойне как бы, там, ущерб на себе берут, потому что они и нефть не получат, и, соответственно, и компании понесут убытки.
12: Похоже, это вот у нас 30 секунд примерно, похоже, это шантаж тех самых европейцев, американцев, что давайте мне больше денег и больше оружия, тогда я, может быть, не буду бомбить. Но есть же такое, такая мысль имеет право на существование?
16: Украина исходит, видимо, из такой позиции, что, мол, мы тут, значит, сильные, а вас мы будем требовать. Если хотите, чтобы мы не бомбили ваши объекты и ваши танкеры, тогда дайте нам еще денег, да, дайте оружие, там, больше санкций против России. То есть выполните наши требования. Они считают, что могут, как бы, европейцев и Соединенным Штатам диктовать свои условия.
12: Ну, посмотрим, чем это все может закончиться. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Не знаю, как Трамп это все терпит. Посмотрим. Будем наблюдать и попкорн на американский, да, кушать. Хотя у нас уже свой есть. Мы на где-то сейчас минутку от вас уйдем, а потом будет продолжение позавчера начавшейся страшной истории.
17: В центре внимания специальная военная операция.
18: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
17: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. +7 910 444 91 59. +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
15: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, в Екатеринбурге задержали второго фигуранта дела об избиении ученого Никиты Зезина, после которого он умер. Того самого Аркаши. Если помните, мы эту историю рассказали вам позавчера и обещали к ней вернуться. И, конечно же, возвращаемся.
12: Ну, второго задержали, а первого уже судебный процесс прошел, и первого на 2 месяца в СИЗО отправили. По второму как раз задержанному заседание суда будет сегодня, и, видимо, те же 2 месяца как минимум ему грозят, пока будет идти следствие.
15: Про первого можно коротко рассказать, что это бывший гаишник, который был уволен, если я не ошибаюсь, в 2011 году, потому что он прострелил пах своего коллеги. Да. То есть во время дежурства что он достал табельное оружие, снял с предохранителя и якобы случайно нажал, после чего его коллега очень долго лечился, но, к счастью, остался жив. И вот я так понимаю, что этот Александр, бывший инспектор ГАИ, он, собственно, и был главным зачинщиком вот этого избиения.
12: Ну да, и вообще, конечно, вот когда по поводу него говорили с коллегами, да, задавали вопрос, а вы удивлены вот самим фактом этого события? Никто не удивился. Сказали, что ну да, это все. То есть о человеке такое мнение, человек такой был.
15: Мы остановились с вами на том моменте, что встречный иск был подан, и покойного Зезина стали обвинять в том, что он занимался киднеппингом, то есть похищением детей.
12: Ну, понимаете, бред какой.
15: Недоумевали, да, как можно похищать детей, когда при этом позвонили родителям, когда сказали, куда их привезут и откуда их можно забрать.
12: Да, слушайте, мне кажется, уже за воспитание детей, но об этом сегодня еще поговорим, за то, что они их оставили где-то на полях, пустили на поля 8-летних детей, в первую очередь к родителям вопросы. Детей не... Даже, ну, здесь вот, не знаю, ну, любой суд, я думаю, разберется моментом, любой следователь. Найдены, встречены в поле, да, дети 8 лет.
15: На квадроциклах.
12: Ну, их любой взрослый должен был именно забрать, действительно, и куда-то доставить в поисках родителей.
15: Безопасное место.
12: А как он? Он должен оставить в поле? Ну, давайте продолжайте тут сидеть. Это вот,
15: тем более, что у них там застрял их этот квадроцикл, да, на которых передвигаться 8-летним детям нельзя.
12: Просто какой-то вот, я не знаю, даже вот эти оправдания, они... абсурдны, и даже удивительно, что из уст взрослых людей они звучат, кто там какие-то заявления куда-то пишет, там в чем-то обвиняет. Их самих за то, что они бросили своих детей, тут же надо привлечь к ответственности за такое вот воспитание.
15: И самое главное, что избиение попало на камеру. Вот эти вот сильные, мощные удары боксерские в голову пожилому человеку, 80-летнему. Оказывается, по словам жены, он просто не избивал, а дал по щекам.
12: Ну, это вот его вот удары, это, видимо,
15: по щекам. Вы знаете, там есть еще дополнительные нюансы у этого дела, которые открылись, но, наверное, о них чуть позже, да?
12: Ну, я думаю, что сейчас они прозвучат, видимо, вот в одном видеокомментарии, который мы взяли у наших коллег на телеканале «Звезда». Не удалось просто самим связаться с этим человеком. Он сегодня, видимо, востребован всеми, а может быть, даже какие-то допросы проходят. Это руководитель Уральского научно-исследовательского института как раз сельского хозяйства, филиала Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук Михаил Севастьянов. Михаил Юрьевич рассказывает вот о том, что, возможно, является частью всей этой большой истории. Попробуем в этом разобраться. Давайте его послушаем. А те, кто смотрит нас где-то в социальных сетях или на платформе «Смотрим», посмотрите, пожалуйста.
19: Один из этих людей, руководитель компании «Чистый исток», который занимается утилизацией источных вод. Это еще одна проблема, потому что эти осенизаторские машины не ездят сливать воду туда, куда надо, а сливают ее там, где поближе. А поближе – это, опять же, наши поля. Это еще один момент, на который мы хотели бы обратить внимание. Эти машины ездят по дорогам, сливают эти сточные воды незаконно. Никита Николаевич, я знаю очень давно, мы в 83-м году вместе с ним пришли сюда, в институт, были младшими научными сотрудниками. Земля около города, она всегда достаточно имеет большую ценность, и поэтому желающих ее, как сказать, получить собственность было много.

0: Это уникальное сочетание. Вот.
1: Да, вот такой видеокомментарий есть от Михаила Севастьянова, руководителя Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, филиала Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. А сейчас с нами на связи член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, от которого мы надеемся получить какой-то комментарий по поводу вот этой вот истории с какими-то непонятными людьми, которые сливали какие-то отходы. Может быть, это как-то и связано, будем дальше следить с этим делом, потому что как-то вот кто-то говорит, что это вообще уже подстава с этими детьми, а хотели разобраться с Зезиным конкретно. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Дмитрий Викторович, что вы знаете, понятно, что мы не будем сейчас фантазировать и никого ни в чем обвинять, про эту контору, компанию, которые имеют отношение, вот эти вот, пока их называют хулиганами.
3: Ну, хулиганам сегодня избрали меру заключения под стражу до сентября месяца. А какое отношение они имеют к этой организации? Но в 24-м году мы первый раз с ними столкнулись. Это были поля вблизи пригорода Екатеринбурга. Это получается соединение там трех населенных пунктов. И это большие поля, где растет и кормовые растения определенные, и проходят линии городской канализации, которые идут на очистные сооружения. Так вот, очень много местных жителей, которые живут в различных СМТ, постоянно жаловались, что ассенизаторские машины сливают непонятные жидкости в поля и в городскую канализацию. Вот. Мы на месте застукали две машины, которые были оформлены именно на эту организацию, на это юрлицо, и они как раз сливали туда промышленные отходы. То есть, чтобы вы понимали, они не откачивают фекалии, которые возле вот частного дома из обычного септика. Это промышленные отходы, которые образуются в результате работы сверлильных, токарных, ЧПУ станков, фрезерных, сварки. Вот эта вся вот смывная жидкость химическая, она сливается в определенной емкости у производителей, и они даже ее утилизировать. И этим предпринимателям платить деньги за утилизацию. Они должны были утилизировать, но зачем утилизировать, тратить больше денег, когда можно просто городскую канализацию или еще проще в обычное поле. Вот что, в принципе, и делали эти предприниматели. Сегодня я вот читал много комментариев, когда говорили, что если их закроют, то у них перестанет работать бизнес. Но вот бизнес, если перестанет работать, то я уверен, что и городская канализация, и природа вздохнет с облегчением, потому что эти машины ассенизаторские, которые сливали незаконно, загрязняя окружающую среду, ну, перестанут это делать.
2: А плюс там будет. Допускается какую-то связь все-таки между этими двумя, скажем так, фактами? Между происшествием и между вот таким вот недобросовестным бизнесом?
3: Вы знаете, я допускаю, что какие-то моменты могут иметь место быть в плане слива отходов на поля, которые принадлежали Российской академии наук. Вот эти вот научные территории, которые они использовали для своей работы. И не исключено, что именно туда тоже могли сливать, потому что, понятно, это постоянно они же не будут сливать, потому это вызовет большую волну негодований, поэтому они машины свои распределяли по разным местам. Сегодня одно поле, завтра другое, потом третье поле. Не исключено, что именно эти поля тоже становились целью этих окололегальных коммерсантов.
1: Да, конечно.
3: И вот и говорить про сам конфликт и что это все подстроено, конечно же, преждевременно, но то, что имело место быть какое-то взаимодействие ранее, я думаю, что это все возможно.
1: Да, конечно, наверное, все-таки что-то там, что-то мы узнаем в ходе этого следствия, за которым, я думаю, и вы тоже будете следить очень внимательно, и мы будем следить, и будем, конечно...
3: Да, мы, конечно, за этим следим, у нас следит весь город за этим.
1: Да, и будем рассказывать об этом нашим слушателям. Большое, большое спасибо, и мы сейчас эту тему не оставляем, ее продолжаем.

0: Продолжаем. С нами был член общественной палаты.
1: Дмитрий Чукреев, член общественной палаты Екатеринбурга.
0: Да. А сейчас мы хотим поговорить больше, наверное, даже о детях, которые здесь как бы косвенно являются участниками события. Но вообще-то поводом и причиной вообще они оказались всего. И вот это очень важно, потому что, ну, сейчас мы, я думаю, все поймем с вами. Адвокат, председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук Людмила Айвар с нами на связи. Людмила Константиновна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Людмила Айвар с вами на связи.
0: Да, с нами все говорят сейчас больше вот именно о том, что, криминальной какой-то составляющей, о каких-то там ассенизаторах, скажем так, об убийстве человека. А вот те, кто не пострадал физически, пятеро деток, которые катались на каких-то квадроциклах.
1: И которые при этом видели модель от своих родителей, как нужно поступать с пожилыми людьми.
0: Серьезным мужчинам, в первую очередь, ну и, может быть, даже и женщинам. Вот как бы вы оценили вот это, то, что происходило, и как нам реагировать на подобное? Тут много-много вопросов, но вначале ваше такое мнение, наверное, так, как человека даже в первую очередь.
2: Вот можно я сначала как юрист скажу? Вот вы
0: пожалуйста
2: назвали слово «убийство». Я категорически не могу с вами согласиться, потому что в данном случае убийства не было. Было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в случае, если правоохранительные органы докажут причинно-следственную связь между избиением и смертью от инфаркта, насколько я помню, констатировали, да? Не о смерть человека. А органы предварительного следствия будут назначать судебно-медицинскую экспертизу, которая будет разбираться, в связи с чем наступила смерть, есть ли причинно-следственная связь. Что касается деток наших любимых, которым купили какие-то квадроциклы и всякую такую технику, лишь бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы родителей не дергало. Это ведь называется не воспитываем детей, а даем детям игрушку, чтобы самим не напрягаться. И в данной ситуации, конечно, органы опеки и попечительства и участковый инспектор полиции должны бы обратить на это внимание. Почему? Потому что я бы это расценивала как ненадлежащее воспитание детей. Ведь надлежащее воспитание, оно не только связано с тем, чтобы в холодильнике была еда, у ребенка была одежда, было что надеть зимой, и шапочка, чтобы ушки не замерзли. Это прежде всего, и вот ребенок в опасной ситуации, ему покупают там мотоциклы, квадроциклы, еще какие-нибудь средства индивидуальной мобильности, не думая о том, что ребенку угрожает, в общем-то, большому счету самому ребенку.
0: Людмила Константиновна,
2: это не тот случай, но тем не менее.
0: Перерыв
2: да,
0: на минуту.
2: Угрожает опасность.
0: Перерыв на
2: да
0: минуту, и мы продолжим. На минутку подождите, пока у нас сейчас будет рекламная пауза, мы продолжим. У нас еще несколько минут на разговор есть, так что все ждем, оставайтесь с нами, Людмила Айвар.
3: Тройка, семерка, туз. В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман.
4: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
3: «И все это музыка». В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к нашему эксперту. С нами Людмила Айвар. Людмила Константиновна, давайте продолжать.
2: Да. Продолжаем. Мы остановились на том, что прежде всего родители ставят детей в небезопасные условия. Поэтому это уже причина для того, чтобы, а если дети несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, участковый инспектор полиции или там кто-то еще, да, обратил на это внимание. Это первое. Второе – это то, что родители при детях совершали преступления фактически. Да, действительно, это некое, знаете, паттерн поведения. Если родители так могут, почему и я, когда вырасту, не буду делать так, как делал мой папа? Это тоже, в общем-то, можно расценить как ненадлежащее поведение родителей в присутствии несовершеннолетних детей. И как бы я тоже посоветовала бы уполномоченному по правам ребенка и органам опеки вмешаться в эти вопросы. Я понимаю, что, наверное, семьи благополучные, живут зажиточно, покупают такие дорогие вещи. А почему дети поехали на поля? Да потому что невоспитанные дети, потому что мозгов у детей нет. И у родителей, наверное, простите, да простят меня их родители тоже.
1: Людмила Константиновна, вот можно давать с вами вот потопчемся немножечко здесь. Благополучные семьи. Вот мы как-то привыкли считать, что неблагополучная семья – это, допустим, бедная семья, у которых протекает потолок, у которых отходят от стены обои, у которых не хватает денег, возможно, на продукты для большой семьи. Но ведь, по сути, иногда получается, что внешне благополучные семьи благополучными назвать, по сути, не очень-то можно.
2: Вы знаете, мне кажется, сейчас поменялась вот эта модель, да, благополучной семьи, потому что благополучная семья – это там, где мир, любовь и близкие отношения между всеми поколениями. Вне зависимости от наличия у них красной икры, квадроциклов и банковских счетов. А вот эти семьи, которые у вас тут деньги рекой текут, и мы можем все, что мы можем, да, эти молодые мажоры, дети богатых родителей, это неблагополучные дети, это неблагополучные семьи. Потому что семья – это прежде всего возможность и умение воспитать ребенка и привить ему уважительные отношения.
0: Людмила Константиновна, спасибо.
2: И к родителям.
0: Спасибо огромное. К этой теме мы обязательно вернемся вместе с вами, кстати, на следующей неделе явно, потому что много будет новых фактов по этому событию. Мы будем, конечно, следить за развитием этой истории. Адвокат, председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук Людмила Айвер была с нами на связи. А вы слушайте.
3: Наше время.
0: Ливия предложила России построить нефтеперерабатывающий завод на своей территории. Продолжаем, как я уже сказал, нефтяную тему. Удивительно, если кто знает, да, что такое Ливия, власти страны заявили о планах привлечь российские компании к строительству НПЗ и дальнейшей продаже нефтепродуктов. И вот мы задумались, ну, если вы помните, да, Ливия – это как государство полноценного, даже нет, по большому счету. И это, как бы, история очень... сложная такая. Страна расколота на две части. Мы взаимодействуем вроде бы с обеими сторонами. Нас приглашают одни. А что, как на это посмотрят другие? Мы попробовали разобраться в этом вопросе. К сожалению, эксперт не смог появиться в студии. Он будет участвовать на мероприятии, о котором мы вам расскажем буквально через 10 минут после окончания вот той записи, которую мы сделали. И вот, и это тоже очень интересная история. С нами мы поговорили и заранее записали разговор с научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук Григорием Лукьяновым. Он подробно, как специалист по Африке и по Ливии, рассказал нам, что там происходит в этом регионе и как нам относиться к такому неожиданному, весьма своеобразному предложению от руководства, ну, фактически, одной из частей Ливии. Григорий Валерьевич, а вот насколько реалистично, на ваш взгляд, предложение ливийских, ну, скажем так, партнеров, да? Возможно ли его реализовать без рисков, при том, что в Ливии современной существует двоевластие?
7: Очень правильный вопрос, поскольку действительно гражданская война в Ливии хоть и закончилась формально в начале 20-х годов, тем не менее страна продолжает оставаться расколотой, разделенные, это сказывается на всех сторонах жизни общества, включая экономику, включая правовое пространство и, конечно, гарантии для бизнеса в таких условиях очень-очень условны. Тем не менее, на востоке страны конфигурация власти, сложившаяся здесь в период гражданской войны, достаточно крепкая. Ливийская национальная армия контролирует все сферы жизни общества, ведет активную экономическую деятельность и ведет довольно-таки многовекторную политику, развивая сотрудничество как с государственными соседями по региону, так и региональными игроками. За последние годы им удалось снизить напряженность в отношении с Турцией, с Италией, с Соединенными Штатами Америки, при этом сохранить очень устойчивые и довольно-таки доверительные отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Египтом, с Россией. И это позволяет, в общем-то, говорить о том, что как минимум с точки зрения самих ливийцев, самого восточного правительства Ливии, этот проект более чем жизнеспособен. Основные месторождения нефти, сконцентрированные в зоне влияния Ливийской национальной армии, существует достаточная инфраструктура по транспортировке нефти к побережью, но, как и любой другой игрок на современном рынке, ливийцы заинтересованы в том, чтобы повысить маржинальность и продавать уже не только сырую нефть, но и продукты ее переработки. Порты также есть под их контролем, поэтому они могут обеспечить условия для создания объекта на своей территории, гарантировать ему безопасность и, в общем-то, получать прибыль вместе с иностранными партнерами.
0: Григорий Валерьевич, а вот на ваш взгляд, как, если бы этот проект был осуществлен действительно в реальности, как бы на это отреагировало, например, правительство или власти, я даже не знаю, как это все называть, в Триполи? Ведь у них бы явно появилась бы зависть некая к тому, что у Хафтара появился такой партнер, как Россия. Не стали бы они ставить палки в колеса?
7: Безусловно, они бы были бы заинтересованы в том, чтобы этот актив экономический, если бы он появлялся на территории страны, то появлялся как минимум с их участием, как максимум в зоне их непосредственного влияния. Надо признать, что позиции России в Ливии таковы, что Москва развивает сотрудничество как с Бенгази и Бейдой на востоке, так и Триполи и другими основными центрами влияния на западе страны. Признавая, что конфликт не исчерпан, но только силами самих ливийцев он может быть разрешен. Поэтому, конечно, для реализации такого проекта самая сложность – это согласовать интересы. Посольство России находится именно в Триполи. На территории Бенгази открыт русский дом был в прошлом году. Ведется работа по открытию консульства. Для России в данном случае очень важно именно сохранить хорошие отношения со всеми сторонами ливийского конфликта, потому что ни одна из них не является источником угроз непосредственных для самой Российской Федерации.
0: Ну и, наверное, заключительный вопрос. А мировое сообщество в лице, что ли, наверное, таких держав, как Соединенные Штаты, неужели одобрило бы такой проект и каким-то образом не стало бы также вмешиваться в эти процессы? Неужели вот эти две стороны конфликта, ну, самых основных, наверное, могли бы доказать третьим странам, да, в первую очередь Западу, что они в силах сами выстраивать такого рода отношения?
7: Ни одному внешнему игроку на сегодняшний день на ливийской арене не выгодно появление, усиление позиции России на ливийском направлении. Безусловно, появление такого объекта даст больше автономии, больше возможностей самим ливийцам. И, конечно, снизит пространство для маневра и манипулирования кризисом для европейских государств и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты вполне открыто позиционируют свою политику в Ливии как направленную на сдерживание стратегического влияния России в северной и северо-западной Африке, в регионе Сахары и Сахеля. Для Соединенных Штатов российское присутствие в Ливии – это важнейший мост по обеспечению российского присутствия на африканском континенте в целом. И, следовательно, Соединенные Штаты предпринимают различные меры для того, чтобы не только не допустить его дальнейшего расширения и укрепления, но и сократить от текущего положения.
0: Да, интересная ситуация. Будем следить за развитием событий, потому что это новая реальность, и, может быть, в этой новой реальности зародятся какие-то новые отношения, которые повлияют не только на российско-ливийское сотрудничество, но и в целом на ситуацию в регионе. С нами был научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук Григорий Лукьянов. Спасибо, Григорий Валерьевич, еще раз.
7: Спасибо вам.
3: Наше время. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
8: Мы будем говорить о лжи, такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
9: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
14: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
13: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
14: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
3: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России вновь ударили по портовой инфраструктуре Украины. В России на одного авиаперевозчика стало меньше. Работающим пенсионерам напомнили об их льготах. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжают удары по портовой инфраструктуре Украины. Войска ударили по четырем сухогрузам военного назначения в портах Одессы и Южный. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием из земли и с воздуха поражены перекачивающая станция с горючим и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярская Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих.
18: Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноярская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад, двух бригад морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Новониколаевки, Анновки, Водинского, Матяшево, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
17: Ранее в Министерстве обороны сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка в Сумской области. Работы по строительству Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье завершатся к 1 сентября. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
19: При поддержке федерального центра мы большую концессионную дорогу к 1 сентября закончим строить. Это, по сути, дублер МКАДа. Что это значит? Это значит, что там будут предприятия, что точка притяжения и удобство для людей. Экономия времени, каждая такая дорога, она очень важна.
17: Добавлю, общая протяженность Южно-Лыткаринской автодороги, или как ее еще называют, ЮЛА, составляет 45 километров. Она проходит через 4 округа Подмосковья – Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. В ее составе 10 транспортных развязок, 64 новых моста и путепровода. Более полумиллиарда рублей выделит правительство на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Еще 50 миллиардов потребуется на закупку более 7 десятков вертолетов для обслуживания населения в глубинках.
20: В регионах с удаленными и труднодоступными районами наблюдается повышенный спрос на вертолеты. Они востребованы как для транспортных целей, так и для оперативного оказания медицинской помощи, проведения спасательных операций. Поэтому сделан дополнительный заказ на производство 72 универсальных вертолетов Ми-8. Их суммарная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей. Ну и первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году.
17: Однако власти делают ставку не только на вертолеты, но и актуальные сегодня беспилотники. С помощью дронов Центр избирком планирует доставлять жителям отдаленных районов документы для голосования. Эксперимент планируют провести уже в период осенних выборов в Госдуму. Председатель ЦИК Элла Панфилова пояснила, где может пригодиться такая практика.
21: 36 регионов, где существуют труднодоступные места и дальние, да, отдаленные участки, это и метеостанции, это и суда, которые плавающие, и оленеводческие поселения и так далее, и так далее. И наши, в основном, женщины, у нас 80% в системе женщины, буквально на гужевых повозках, на вертолетах, на самолетах, на моторных лодках, на чем только не добираются до каждого избирателя.
17: К слову, сегодня Элла Памфилова в Петербурге понаблюдала за безэкипажными катерами, которые будут доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму 9-го созыва. Запад кидает Зеленского на опаснейшие авантюры. Поддержка партнеров дает ему ложную надежду на безнаказанность, которая провоцирует в том числе атаки по Запорожской АЭС. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. По убеждению дипломата, киевский режим подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа. В России на одного авиаперевозчика стало меньше. Перевозками больше не будет заниматься авиакомпания «Иж-Авиа». Об этом сообщили в Росавиации. Ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта. Перелеты на самолетах «Иж-Авиа» признали небезопасными из-за нарушений технического обслуживания машин. С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Пассажиров с купленными билетами на руках перевезут авиакомпании «Россия» и «С-7». Работающим пенсионерам напомнили об их льготах. Во-первых, данная категория граждан имеет право взять 2 оплачиваемых дня в году для диспансеризации. Во-вторых, работающие пенсионеры могут оформить до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты в любое удобное время. Об этом напомнил член Думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Ну и в-третьих, с прошлого года всем работающим пенсионерам индексируют пенсии в полном объеме. Также сохраняются все имеющиеся для статуса пенсионера льготы, освобождение от налога на имущество на один из объектов, вычет по земельному налогу с 6 соток, компенсации взносов на капремонт, а также субсидии на оплату ЖКУ. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на Телеграм как юридическое лицо. Разъяснение дали в Росфинмониторинге. Ранее сегодня ведомство включило основателя мессенджера Телеграм в перечень террористов и экстремистов. А накануне ФСБ запустило процесс объявления Дурова в международный розыск и по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. При этом еще в феврале основатель Телеграм стал фигурантом дела о содействии терроризму. Работу мессенджера в России стали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира 27-го года, сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что Совет ИИХФ повторно проанализировал просьбу Федерации хоккея России и после заседания постановил, что российские сборные в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности не будут допущены к участию в чемпионате мира 2027 среди мужских команд, молодежном чемпионате мира и юниорских чемпионатах мира до 18 лет среди мужчин и женщин. Белорусский нападающий Игорь Мартынов перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. Одностороннее соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2028 года. Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Прутцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Прутцевым. Я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписал воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды за крылья Советов. Томский футбольный клуб «КДВ» на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победила «Анри» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским «Цором» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Реклама.
22: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
17: В Хабаровске завтра 25-27 градусов. Во Владивостоке 21-23, пасмурно, дождь с грозой. В Екатеринбурге 27-29, ожидаются кратковременные осадки. В Тюмени 28-30, местами пройдут дожди. В Мурманске 19-21, временами ожидается небольшой дождь. В Вологде 22-24 градуса, в Самаре 21-23, местами дожди. В Ярославле 22-24 градуса, временами пройдут осадки, а в Воронеже 24-26 градусов. Завтра в Москве без осадков, температура воздуха составит 24-26 градусов. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северный, атмосферное давление немного ниже нормы.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени посвятим обсуждению очень интересных тем. Спорт сегодня тоже будет очень волнительным для многих поклонников этого вида. Да что там, футбола. Давайте говорить уже прямо. Впрочем, с остальными анонсами слово Игоря Шатрова.
7: Да, ну, во-первых, воспользовавшись служебным положением, я предложил тему велосипеда для москвичей сегодня послушать. Дело в том, что первого... Ну, потому что я велосипедист, простите за хвастовство. Ну, ладно. Дело в том, что 1 августа в Москве будет проходить ночной велофестиваль и велогонка «Вечернее Садовое кольцо». Я думаю, всем это важно. Автолюбителям, конечно, не очень приятно это все будет. Будет закрыто полгорода, но мы расскажем обо всем в той части программы, которая для москвичей исключительно. О спорте мы будем говорить, ну, я думаю, что можно назвать это так. Мы будем говорить о перспективах продажи чемпионата мира по футболу. Вот есть такая история, представляете? Инфантино на исходе своего президентства в этой федерации решил просто продать все, как там некоторые другие футбольные ассоциации сказали, там, своим дружкам. Представляешь, вот у них такая терминология, оказывается, она близка вот к такой вот разговорным таким
6: нашим манерам. Ничегошеньки себе.
7: Да. Ну, а начнем мы с рассказа о фильме «Марийский рубеж», специальный показ которого, нового документального фильма, наверное, в эти минуты уже заканчивается в московском кинотеатре «Пионер».
0: Наше время.
7: Да, вот именно сейчас, вечером, сегодня в московском кинотеатре «Пионер» проходил, или проходит, наверное, еще специальный показ нового документального фильма «Марийский рубеж» в рамках фестиваля «РТ-ДОК. Время наших героев». Показ организован совместно с Африканской инициативой. Такое информационное агентство и «Премьера» рассказывает о работе подразделения Африканского корпуса. Это, если кто не знает, вот сейчас мы более подробно все его знаем, это российские вооруженные силы, которые уничтожают террористов, помогают восстанавливать мирную жизнь в республике Мали. В данном случае речь идет именно о Мали, хотя на самом деле он представлен и в других государствах Африки. Военкоры впервые получили возможность показать изнутри подготовку малийских вооруженных сил под руководством российских инструкторов, и в фильме запечатлено, как после обучения местные военные вместе с бойцами африканского корпуса ищут джихадистов, находят их схрон и так далее, и так далее. Я думаю, зачем мне это пересказывать, если у нас прямо сейчас на связи автор этого фильма, военкор РТ ДОК Александр Харченко. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Александр, расскажите о вашей работе, но имеется в виду о творческой работе над этим фильмом. О чем фильм? Почему вообще понадобилось, возникла необходимость или возникла идея снять этот фильм? Ну и о каких-то деталях важных. Ну а мы уже по ходу будем, конечно, мучить вас вопросами.
8: Почему это нужно было сделать? Потому что я всегда говорю, что я нужен там, где находится российская армия, поскольку российская армия выполняет свои задачи не только в зоне СВО, но еще и в других точках земного шара. Я чувствую какую-то, обязанность побывать там и рассказать, в рамках возможного, конечно, о том, чем наши парни там занимаются. То есть, где они, там должен быть и я. Такой простой принцип. Уже ни для кого, конечно, не секрет, что наши военнослужащие выполняют определенные задачи в Африке, и об этом нужно рассказывать чуть более подробно. И поскольку появилась такая возможность, собственно, нас пригласили в Африку, нельзя было отказываться, и сразу же мы выехали туда. Но, скажу, это было не так просто, в первую очередь, потому что там стояла прям такая 45-градусная жара, все эти саванны, полупустыни, так скажем, это все тоже было крайне тяжело, но в итоге мы 3 недели снимали, провели, то есть, снимали, это не то, что жили в гостинице и к бойцам приезжали, мы прям с ними жили, мы с ними везде перемещались, то есть жили их жизнью фактически, то есть влились в их коллектив, и поэтому, мне кажется, получилась такая хорошая, крепкая работа о том, что конкретно там происходит, и то, какие люди от России там представлены. Да, они, конечно, все носят маски, но даже сквозь эти маски чувствуется профессионализм, чувствуется, такая страсть к своей работе, и можно даже назвать это призванием, то есть люди такие, которые прошли уже не через один конфликт, они выполняют и гордо несут российское знамя уже на таких отдаленных рубежах нашей родины.
7: Александр, мы сейчас покажем тем, кто смотрит нас в социальных сетях, на платформе смотрим небольшой трейлер из вашего фильма или о вашем фильме. И из трейлера, наверное, тоже вытекут некоторые вопросы, на которые мы попросим из просмотра трейлера, на которые мы попросим вас ответить. Давайте посмотрим, послушаем тех, кто не слушает нас.
9: Здесь мы боремся с террористами разных мастей.
10: Гибра, я святой, начинаю работать.
9: С вооруженными силами Мали мы выполняем совместные боевые операции, задачи поиска, уничтожения противника.
11: Они прячутся, мы стараемся их найти.
12: Леха, я
9: Мы проводим совместные миссии по разминированию.
13: Там наблюдай за союзниками, чтобы они не отставали.
14: Привезли вам гуманитарную помощь, вам, местному населению, помочь.
15: Мы вам друзья, живем по-братски, делим одну еду.
11: Я считаю, что мы не зря здесь, не зря.
7: А Александр, ну вот некоторым ведь нашим зрителям и слушателям, тем более, да, может и непонятно, действительно, а что мы делаем в Африке? Почему именно в этом регионе? Кто нас туда позвал? Может быть, мы туда вторглись, да, кто им скажет, вот там, да? Объясните просто тем, кто не знает, да, что такое Мали и вообще вот другие государства, с которыми мы сотрудничаем, почему мы там, кто там был до нас, из каких других европейских стран, ну, вы понимаете, да, о чем я спрашиваю, уверен, что сейчас все объясните,
16: да,
7: нам. Да, поэтому объясните нашим слушателям.
8: Ну, смотрите, мы никуда не вторгались. А чтобы, давайте просто объясним. Раньше там располагались французские и американские войска. Ну, берем три страны, которые рядом расположены: Буркина-Фасо, Нигер и Мали. Ну, они чем-то похожи, там у них есть определенный союз, и вот они пытаются бороться с джихадизмом всеми доступными средствами. Значит, сначала они, ну, поскольку они в зоне французских интересов долгое время находились, они обратились к Франции, и, соответственно, еще американцы помогали, значит, боролись практически 10 лет, боролись, и доборолись до того, что джихадистов не только не стало меньше, их, наоборот, стало больше. То есть французы, которые обещали, которые там условно в 2014 году входили в тот же самый Мали, их встречали аплодисментами, овациями, и такие: вот сейчас вот ядерная держава Франции придет, всех боевиков к ногтю прижмет. А в итоге они ничего с боевиками-то сделать и не смогли. Они заперлись на своих базах, никуда особо оттуда не выезжали, и как вот я общался с местным населением, если они куда-то выезжали, то первым делом у местного населения они пытались по дешевке золото скупать. То есть они подходили прям, ну там просто такая золотодобывающая местность, так скажем, то есть там нелегальная добыча золота, и вот они приходили в деревни, и вместо того, чтобы искать джихадистов, единственное, что они делали, это искали золото, то есть пытались скупать по дешевке, потом как-то вывозить там на большую землю. Но если бы это мне один человек сказал, а так это, ну, мне сказало достаточно большое количество людей, которые, собственно, были недовольны французским контингентом, и после этого произошли определенные политические изменения в руководстве Мали, и новое руководство, собственно, поняло, что дальше так продолжаться не может. Количество джихадистов растет, французы свои обещания не выполняют, и, соответственно, нужно что-то делать, потому что правительство теряет страну. Ну, собственно, посмотрели по сторонам и такие: а кто еще у нас умеет бороться с терроризмом? Ну и кроме России-то на самом деле никого больше и нету. Те, кто, во-первых, умеет не на словах этим заниматься, а тот, кто умеет показывать результат. И поэтому закономерно было, что обратились к России за поддержкой, потому что у России достаточно большой опыт в этом. Ну, как бы кто ни говорил, но все равно наша компания в Сирии, она была до определенного момента достаточно успешной, и территории террористов стремительно сокращались, их количество тоже сокращалось, и влияние, и так далее. Поэтому вот благодаря этому опыту африканский корпус зашел на территорию Мали, значит, французов оттуда попросили, причем вежливо попросили, это межправительственная договоренность, это не значит, что прилетели русские на самолете и, значит, выгнали французов, нет, такого не было, это малийское правительство французам указало вежливо на дверь и сказало: ваше место займут россияне. Ну и вот сейчас африканский корпус пытается разобраться с вот этим французским так называемым наследием, потому что террористов после себя французы оставили большое количество, и в апреле месяце, в конце апреля было совершено широкомасштабное нападение на многие точки в Мали, и целью вот этой атаки джихадистов было ни много ни мало свержение правительства Мали, действующего правительства, и благодаря африканскому корпусу этого не состоялись. Столицу отбили, ни одного опорного пункта в бою не потеряли, и вот, да, там, конечно, ушли и скидали, но это были такие политические договоренности, потому что там малийское правительство тоже оттуда ушло, и, конечно, русские одни там понятное дело, не могли оставаться, потому что мы все-таки помогаем местному правительству, а не за них войну воюем. Это разные такие все-таки конструкции. Вот. И если бы не было африканского корпуса в апреле, то малийское правительство не выстояло бы, и уже сейчас у власти стояли бы настоящие джихадисты, Аль-Каида, вот Джиним, так называемая, ну, скажем, наверное, что это запрещенная группировка на всякий случай. Вот, что это ветвь Аль-Каиды, которая бы могла захватить одну страну, а где одна страна, там и две, и три, и все это могло, в общем, как карточный домик в Африке разрушиться. И только благодаря африканскому корпусу этого не состоялось.
7: Ну, получается, это вот такая франкофонская, так называемая Африка, бывшие владения французской, ну, в общем, короны, да, в итоге. И да? Франция считала себе там, даже после того, как эти государства стали независимыми, считала как у себя дома. Конечно, для них был большой шок, что их оттуда попросили. А вот вы не думаете, не думают ли у нас там, ну вот вы же там общались с огромным количеством людей, что Франция даже не политически, а чистым военным образом попробует восстановить свое влияние и реально начнет помогать, наоборот, джихадистам. Там не видят наши ребята, наши воины такой угрозы там на фронте?
8: Не, ну, конечно, такая угроза есть, и это неоднократно было доказано, в том числе и допросами пленных и так далее. Значит, Мавритания, это соседняя сторона в Мали, там достаточно много баз подготовки вот этих боевиков. Ну, поскольку граница там весьма условная, там, ну, просто кусок саванны, да, который просто когда-то кто-то там прочертил на карте линию и нарисовал границу, то есть фактически она никем не контролируется. И через эту границу постоянно проникают вот вновь обученные боевики. Тем более у боевиков не заканчивается ни оружие, у них не заканчивается топливо, у них не заканчиваются деньги. И понятное дело, что это не может, вот они не могут просто в саванне находить боеприпасы. Ну, так не бывает, да? То есть все это указывает на наличие зарубежных спонсоров. И неоднократно есть свидетельства о том, что обучают европейские, ну, в общем, инструктора. И, кроме того, уже было доказано, что плюс еще украинские, вот, ну, так скажем, разведчики помогают вот этим боевикам. Почему, собственно, украинские? Потому что вот еще 2 года назад там про дроны вот эти боевики они не слышали, а сейчас они уже стали появляться, ну, понятное дело, не в таких количествах, как на СВО, но боевики активно осваивают, причем дроны на оптоволокне, и такие, которые летят и по 10 километров, и по 15 километров, и у меня очень большие сомнения в том, что они сами заказали все на Алиэкспресс и смогли это сделать. Нет, конечно, без помощи наших соседей, с которыми мы воюем, здесь, конечно, не обошлось. Ну, есть неопровержимые уже доказательства, там и в интернете публиковались эти сведения, и, собственно, я общался с бойцами, никто, даже ни у кого нет сомнения в том, что вот украинцы помогают.
6: Даже мы недавно в эфире говорили об этом, обсуждали, целая тема у нас была. Александр, очень важный вопрос, у нас осталось буквально 1.5 минуты, боюсь, не успеем его задать. Все заинтересовались, и мне самое очень интересно, где можно посмотреть ваш фильм?
8: А это надо с моим руководством обсудить. Скорее всего, он будет скоро опубликован на платформе. Просто вот на этот вопрос у меня сейчас нет ответа, но ждите на платформе RT.doc и, соответственно, на всех связанных там каналах, то есть будет там группа ВКонтакте, там на Рутубе. Я думаю, в скором времени выйдет вот этот материал. Ну вот когда конкретно, я вот не могу сказать, но в ближайшее время.
6: Я к тому, что не надо будет идти куда-то в кинотеатр специально, да, это можно будет найти в свободном
8: доступе. Это интернет, конечно, да, в Телеграме там будут, конечно, анонсы. Будем приглашать смотреть онлайн, чтобы не тратить время на походы в кинотеатр.
6: А какой хронометраж?
8: Смотрел вечером. 30 минут пока. Ну, и, около 30
6: а сколько минут. Вы снимали эти 30 минут? Вот интересно, у нас 30 минут осталось.
8: Три недели мы снимали. Угу.
6: В общем, то есть это было такое полное погружение на три недели в настоящую африканскую военную жизнь.
8: Да, причем мы с Михаилом Буровым, да, там очень прям погрузились, прям стали частью вот
7: этого корпуса. Спасибо. Команды, спасибо. Александр Харченко, автор фильма «Малийский рубеж», военкор РТ «ДОК» был с нами.
6: Ну, следите за анонсами агентства, и думаю, что увидите там, как можно посмотреть фильм. Будут ссылки. А мы о спорте через минуту.
0: Театр у микрофона представляет.
16: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
17: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
18: Фадейка! Где ты? Где ты?
19: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
19: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
17: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
19: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
17: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И к нам пришел с очень горячей темой Виталий Павлов.
20: Привет. Да, ну, тема действительно горячая. Привет. В свете еще и самых последних новостей, буквально там пару часов назад, УЕФА, то есть Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, выступил с официальным заявлением, что будет бойкотировать все соревнования под эгидой FIFA.
7: Это что-то,
20: все,
7: слушай, это
20: все
7: что-то.
20: Национальные сборные, которые, соответственно, входят в Европейский Союз, не будут принимать участие в турнирах FIFA до тех пор, пока вот эта инициатива от президента FIFA Джани Инфантино с созданием дочерней компании и продажей части прав на проведение чемпионата мира, пока она не будет полностью отозвана, ликвидирована, и об этом вообще никто ничего говорить не будет.
6: Это вообще что за интернациональный рейдерский захват?
7: Да, причем руководством захват, да?
20: Вот эта история с Джани Инфантино, с созданием FIFA Forward Enterprise, компании, которая будут переданы права на проведение чемпионата мира, клубного чемпионата мира, по сути, группе инвесторов. Это, конечно, невероятно шумная тема сейчас после чемпионата мира, только что проведенного, с рекордными заработками, о чем, естественно, Дональд Трамп во всеуслышание заявлял несколько раз, что вот впервые в истории, как он любит выражаться, да. Но на самом деле, ну, скандал за скандалом с Джани Инфантино, и настолько он громкий, что вот мы даже пообщались сегодня с политологом-международником Дмитрием Дробницким на эту тему. Он прокомментировал эту ситуацию, хотя, ну, вы сейчас услышите, в общем, футбол он комментирует нечасто.
21: Я обычно футбол не комментирую, даже какие-то административные политические вещи вокруг него, но тут пройти невозможно мимо. Семья Дональда Фредовича Трампа покупает почти весь мировой футбол. Вот именно так это сейчас, так сказать, описывается. Формируется, значит, такая компания частная из нескольких крупных инвесторов и множества мелких, которая называется FIFA Forward Enterprise, FFE, которая, с одной стороны, как бы является дочерним предприятием, ну, скажем, аффилированным предприятием с FIFA, то есть международной организацией футбольной, а с другой стороны, там есть частные инвесторы, два самых крупных, значит, соответственно, здесь это JP Morgan. И также появляется компания Thrive Eternal, которую совсем недавно под такого рода вещи запустил такой Джошуа Кушнер, это брат Джареда Кушнера, зять президента. Значит, на самом деле идея о том, что надо как-то по-другому монетизировать мировой футбол, она ходит уже очень давно. И с тех пор, как в Америке, в Соединенных Штатах поняли, что сокер, как они его называют, это вообще-то, ну, во-первых, тоже игра, То есть, смотрите, женские, мужские команды там начали играть в университетах, в школах, там появилась национальная лига. Американская сборная даже неплохо играла несколько раз на международных турнирах, не только у себя дома. И, ну, кроме всего прочего, американцы поняли, что это деньги. А они такие, так, я что-то не понял, хорошая игра, много денег. Они посмотрели, кто там спонсоры, кто рекламодатели. Они такие, и что эти все деньги идут через этих европейцев? Это вот кто такие вообще? Что это за люди такие вообще, в принципе? Откуда они берутся? Почему деньги не в правильном месте? Более того, надо понимать, что когда различного рода конфликты между ФИФА и УЕФА возникали, то есть, ну, европейской, то надо сказать, что у американцев всегда, которые, ну, все больше и больше как бы вовлекались, что называется, в эти футбольные страсти, у них вызывало еще законное вполне раздражение тем, что УЕФА – это всегда ультралиберальная повесточка. Они обязательно туда это будут добавлять в организационную часть и так далее и тому подобное. Ну и надо сказать, что сын Трампа, младший, да, как бы он сам, ну, играл, он сейчас уже, так сказать, видимо, перестал играть, но играл полупрофессионально в вот этот самый европейский футбол. Так что интерес к тому, что это там такое, что это там звенит, у Трампа давно уже есть, и это не только у него. Ну, вот то, что JP Morgan, он давно уже как бы ведет переговоры о том, чтобы это организовывать. Ну, сейчас, наверное, наши слушатели более-менее знают, как это организовано. Есть национальные федерации, есть вот эта общеевропейская, есть, собственно говоря, ФИФА, появляются спонсоры, появляются организаторы, потом продаются права на трансляции, значит, дальше реклама, и вот это вот все. Но слишком много бардака, слишком большое влияние, значит, соответственно, европейцев. Ну, и потом появляется Трамп, говорит, почему деньги не в семье? Вот вся логика за этим всем делом.
6: Ну, фантастика.
7: Слушай,
6: конечно,
7: ну, человек, потрясающе. Да, человек переворачивает весь мир. Он рушит, в принципе, все.
6: То есть, понимаешь, позавчера он открыл для себя сокер, футбол, которого до этого для него не существовало.
20: Он даже не знал, что такое красная карточка до того, как футболиста сборной США не удалили.
6: Да, конечно, мы помним эту скандальную историю. Да. И теперь он считает, что это деньги плохо лежат, и надо бы положить их к себе в карман.
20: Но он к Джани Инфантино-то начал так приглядываться достаточно давно, когда был клубный чемпионат мира еще.
6: Так и Инфантино к нему тоже.
20: Да, именно.

0: Инфантино. И в тот момент они просто встали и ушли с заседания. Они не дождались Джанни Инфантино на заседании, пока он там где-то летал по командировкам Трампа. То есть у них отношения с Дональдом Трампом достаточно близкие уже давно. И вот эти шутки в интернете по поводу того, что он будущий президент ООН, это ну, не просто так, это не из пустого места.
1: Я, честно говоря, даже удивилась, что он пытался вытолкнуть Дональда с фотографии.
2: Ну, есть какие-то правила.
0: Нет, ну, есть все-таки, да, есть регламент определенный.
1: Ну, знаешь, что есть регламент? Вот тебе, пожалуйста, все регламенты
0: нарушаются. Нет, я просто напомню, Оль, что ты, может быть, не до конца в курсе, но когда Челси выиграл клубный чемпионат мира, там Дональд Трамп присутствовал на фотографии, если что. Более того, Дональд Трамп еще и получил копию кубка. Сейчас наверняка он получил копию Кубка мира. Это, ну, к бабке не ходи, скорее всего, так и есть. И более того, он там принимает у себя футболистов и дает им наставления и так далее.
1: Слушай, ну он на этой фотографии, извини, еще одна реплика, он просто уже так ходил вот с таким видом, как будто присмотрел себе сыроюшку и ходит, вот тут смотрит, все ли там крепко прибито.
0: Да.
2: Ну, вообще, коллеги, да, в чем действительно интерес, мы все о Трампе больше говорим, но вот если вот раз у вас получилась такая полуполитическая тема спорта, да, по большому счету это вот при свидетельство того, что полностью рушатся все институты, которые десятилетия до этого
0: весь
2: существовали.
0: Весь спорт.
2: Нет, вот видишь, ты говоришь весь спорт, ты про спорт только. А мы говорим вообще все международные,
0: ну, да,
2: все
0: да.
2: международные
0: если
2: институты
0: шире,
2: рушатся.
0: То действительно, вот да, так и есть. Он просто буквально вырывает себе Нобелевскую премию мира, наверное, таким образом.
2: Я думаю, что
0: я
2: он готов
0: знаю.
2: Отменить уже Нобелевскую премию, ввести Трамповскую премию мира.
0: Да,
2: и
0: да,
2: это
0: да.
2: тоже будет неудивительно. Скоро мы и это можем услышать.
0: Но больше удивляет поведение Джанни Инфантино, который, если Йозеф Блаттер и все его называли коррупционным, в общем-то, президентом ФИФА, и он получил вообще-то наказание, и отбыл его и так далее. Но сейчас даже он в шоке от того, что делает Джанни Инфантино. Конечно, там масса реакций клоунов возникает после публикации Йозефа Блаттера по понятным причинам, что он тоже коррупционер, тот еще. Но Джанни Инфантино просто прямым текстом говорит, что я вам даю деньги, вот вам деньги, а вы голосуете за мою инициативу присвоить проведение чемпионата мира инвестиционной группе во главе, собственно говоря, с родственником Дональда Трампа. И JP Morgan, который, я напомню, если вдруг кто-то из наших радиослушателей не помнит, а таких, скорее всего, большинство, Суперлига европейского футбола, когда пытались запустить Суперлигу и включить туда там только топовые клубы, и УЕФА встал против всей этой истории, я напомню, что там тоже присутствовал JP Morgan как один из главных инвесторов всей этой истории. Так что этот крупнейший банк присматривается к футболу или, к его мнению, соккеру уже отнюдь не первый год. И они сейчас находятся в выгодной позиции, потому что есть Джанни Инфантино, который готов на блюдечке вот так Дональду Трампу принести, сказать, вот вам, пожалуйста, только защитите меня, пожалуйста, на выборах президента ФИФА. Я хочу оставаться на этой должности, а вот вам чемпионат мира. И вы... делайте с ним что хотите.
2: Вообще, конечно...
1: Подожди, что нам делать? Что? Куда идти вставать?
0: Делать ровно точно так, как делает сейчас УЕФА. Бойкотировать все соревнования ФИФА, о чем заявили все 55 национальных федераций. Никто в них принимать участие.
1: Ну там же все в ужасе, конечно, я надеюсь.
0: Да, все в ужасе абсолютно.
2: Понимаешь?
0: За исключением Чешской Федерации, которая первоначально высказалась на тему того, что, ну, мы не знаем, мы подумаем.
2: Виталий, ты представляешь?
0: Вот экстренное совещание, и УЕФА просто от всех стран-участниц говорит, что вот
2: представляешь, как устроен мир, представить еще несколько дней назад, что мы с тобой, при том, что УЕФА нас доброго слова не скажет сейчас, да, будем позицию УЕФА занимать и говорить, что, ну да, ребята, вы, конечно, да, совершенно, мы с вами солидарны. Здесь представить даже это сложно было, но вот сейчас так.
0: Но,
2: получается.
0: Игорь, я думаю, что ты, как никто, прекрасно знаешь, что мы еще буквально несколько лет назад и про Дональда Трампа не могли бы плохого слова сказать, по большому счету. Не было, в общем-то, причин. А сейчас причин все больше и больше. И, ну, мир меняется, и в футболе в том числе. И сейчас Джанни Инфантино говорит о том, что я вам дам денег, в общем-то, федерациям-беднякам, которые как раз и готовы его поддерживать, это Африка, Океания, которые уже будут проводить совещания на этот счет. УЕФА провел совещание, мы все видим, чем это закончилось. В Азиатской конфедерации придерживаются той же позиции, что и УЕФА.
2: Ты понимаешь, это говорит о том,

0: Потому что не будет следующего чемпионата мира в полном виде,
1: вполне
0: если,
1: вероятно.
0: Если они за это время не договорятся.
1: Абсолютно.
0: А мы переживали, что нас не зовут на чемпионат мира. Так его вообще не будет.
1: Я думаю, что он все-таки будет просто по одной простой причине. Джанни Инфантино, его срок президентства ФИФА истекает весной. И, скорее всего, конечно, Джанни Инфантино на этой должности мы больше не увидим. Потому что это катастрофа, что он сделал со своим имиджем и репутацией. Он абсолютно порвал все отношения с Александром Чиферином, президентом УЕФА. Сейчас готовится новый кандидат в президент ФИФА от Европы. Говорят, что это Насер Аль-Хейлаифи, который президент ПСЖ, который президент Катарского инвестиционного спортивного фонда, который представитель УЕФА как раз в исполкоме ФИФА. Сам он открещивается от этого, потому что говорит, что не хочет заниматься политическими футбольными делами. Но так или иначе, кандидат от УЕФА на пост президента ФИФА точно будет. И Джанни Инфантино, я не думаю, что соберет много голосов. Да, за него может проголосовать Африка, за него могут проголосовать страны Океании, но этого недостаточно. За него должны голосовать европейцы, за него должны голосовать азиаты, латиноамериканцы. Есть вопросы по поводу Североамериканской конфедерации футбола, которая просто еще голоса не подавала на самом деле сейчас.
2: Ну, все-таки Трамп вот меня поражает. Это какой-то замутненный дядюшка Скрудж. Вот он настолько не инфантилен, а инфантилен даже, знаешь, вот свои реакции на то, что где-то зазвенели монетки, что
1: да, он сразу за ним
2: это просто вот какое-то незамутненное поведение, как, знаешь, у ребенка вот реально.
0: Взрослого только ребенка.
2: Да, вот он увидел, у кого-то конфету и пошел.
1: Но самое
2: и
1: классное
2: ее
1: в этой всей ситуации то, что Джанни Инфантино считает, что раз Трампу все можно, он видит на текущее политическое,
0: да,
1: политическое дело.
2: Ну что можно, и... он Украина об него уже ноги вытирает.
1: Ну, мне кажется, что Джанни Инфантино все-таки ждет защиты от Дональда, да, Трампа, именно поэтому он так, да, себя ведет.
0: Я тоже думаю, что он думает, что сейчас Трамп и с этим разберется. Построит и ФИФА.
2: Ну, все может приедет быть, барин нас рассудит.
0: Спасибо, Виталий.
2: Вообще,
1: да,
2: конечно,
1: спасибо.
2: Да, фантастическая ситуация. Верится в нее с трудом. Даже я, известный поклонник футбола, очень вовлечена во всю эту историю. Благодарим Виталия Павлова за интересный рассказ. Ну, а сами вернемся к москвичам. Через минуту будем говорить про велопробег.
3: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
3: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
11: Когда в конце 20 века популярный журнал «Rolling Stone» подводил его музыкальные итоги, эта песня заняла второе место в рейтинге лучших любовных баллад в истории, что привело в полное недоумение ее автора. Речь о композиции Стинга «Every Breath You Take» – «Каждый твой вздох». Когда он писал эту песню, то думал о любви в последнюю очередь. В то время трещал по швам его первый брак с актрисой Фрэнсис Томмелти. Стинг собирался уходить от жены, с которой прожил 7 лет и имел 2 детей. Музыкант вспоминал, что в то время их отношения были отравлены ревностью, скандалами и подозрительностью. Так и появилась песня со словами, написанными от лица некого зловещего героя, который следит за каждым твоим вздохом и каждым твоим движением.

0: Люди и песни.
1: Песню «Every Breath You Take» Стинг написал на острове Ямайка, куда сбежал от жены. Там он арендовал дом, некогда принадлежавший Яну Флемингу, автору романов о Джеймсе Бонде. Музыкант рассказывал, что как-то проснулся ночью, и в его голове вертелась эта строчка о каждом твоем вздохе. Он сел за пианино и за полчаса написал будущий мировой шлягер. Песня показалась Стингу чересчур мрачной, и для него ее огромный успех стал сюрпризом. Но еще более удивительным было то, что многие и впрямь восприняли ее как любовную балладу. Одна пара однажды сказала мне: «Мы любим эту песню, она звучала на нашей свадьбе», — вспоминал музыкант. Я подумал: ну что ж, удачи. Впоследствии они развелись. «Every Breath You Take» включена в список 500 величайших песен всех времен, составленный журналом «Rolling Stone». Занимает 8-е место в рейтинге песен, которые принесли наибольший доход. А еще входит в первую тройку двух диаметрально противоположных хит-парадов самых популярных мелодий, звучащих на похоронах и на свадьбах. Однако пока никто не додумался играть ее при разводах, хотя там ей самое место. –

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Будьте внимательны. Мошенники начали похищать персональные данные и деньги под видом онлайн-продажи полисов ОСАГО. Как это происходит? Они регистрируют доменное имя, которое содержит название слова ОСАГО, и напоминает название одной из крупных страховых компаний. Под ним размещается фишинговый ресурс, внешне практически идентичный оригинальному сайту. Когда пользователь попадает на такой сайт, ему предлагают рассчитать стоимость услуги по страхованию. То есть аферисты предлагают заполнить анкету, в которой нужно указать имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, сведения об автомобиле, номер телефона и электронную почту. После того, как потенциальная жертва вводит свои данные, ей предлагают оплатить электронный полис с помощью банковской карты. Для этого необходимо указать номер карты, дату окончания ее действия и код с обратной стороны карты. Ничего не подозревающего человека мошенники перенаправляют на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести полученный от банка код подтверждения. Затем они обходят двухфакторную аутентификацию и получают доступ к деньгам. Все. Чтобы не стать обманутым, эксперты по кибербезопасности напоминают, что необходимо проверять адрес сайта в адресной строке и рекомендуют избегать перехода по ссылкам из подозрительных сообщений или писем. Лучше никакие ссылки не использовать, даже вашего хорошего знакомого или родного человека могут взломать и от его имени прислать ссылку. В принципе, Министерство внутренних дел даже составило список самых распространенных мошеннических приемов, с помощью которых аферисты убеждают скачать вредоносные программы. Вот он. На первом месте под видом оператора связи. Якобы для пролонгации, продления договора или для перехода на новый тариф G5 или для улучшения качества связи. На втором месте под видом сотрудника банка, когда якобы требуется обновить банковское приложение или проверить начисленные бонусы, кэшбэк или защитить счет от подозрительных операций. На третьем месте под видом знакомого или коллеги по работе. Либо этот вариант. Привет, посмотри эти фото-видео. И дальше ссылка. Или вот вам документ, приказ, договор. Или вот тут важная информация о вас, о вашем номере. А на четвертом месте ссылки приходят якобы от правоохранительных органов. Мотивируют аферисты такими словами. Вашими счетами пытаются завладеть мошенники, или требуется срочная проверка счета, или нужно защитить ваши финансы. Помним, что безопасных счетов не существует, а что-то срочно сделать с деньгами предлагают только мошенники. МВД предупреждает, что обманывать мошенникам помогает искусственный интеллект, который быстро лепит фальшивые аудио- и видеосообщения от имени вашего родственника или вашего начальника, друга или высокопоставленного чиновника. Так что раньше, когда шутили, что вам может позвонить хоть Папа Римский, хоть Эльвира Набиуллина, которые предупредят о скором важном разговоре, в этой шутке было больше от шутки. А теперь это виртуальная реальность, которую сложно отличить от настоящей. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Театр на Радио России представляет.
2: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
2: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
0: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
2: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, который он никак не ожидал.
0: «Отец Сергий». Слушайте с 3 августа по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Кто такой режиссер?
3: Наша профессия подталкивает человека к каким-то правильным, нужным мыслям, которые душу не только лечат, но и развивают ее.
0: Главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14.35 по московскому времени.
4: Он объявил.
0: сочиняет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Пешая Кавказская тропа. Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
6: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
7: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
8: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
9: Московское время, 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин проконтролировал поддержку участников СВО в Подмосковье. 4 сухогруза попали под удары российских военных в 2 портах Одесской области. Киев ведет подготовку к проведению выборов в электронном формате. Подробности далее. Владимир Путин обсудил социально-экономическое развитие Московской области. Доклад в Кремле зачитал губернатор региона Андрей Воробьев. Особое внимание в разговоре было уделено социальным гарантиям участникам спецоперации и членам их семей. Воробьев доложил президенту о работающих проектах.
11: Конечно, в жизни каждого региона и Подмосковья в частности, мы уделяем много внимания всему, что касается СВО, поддержки семей. У нас 36 региональных мер поддержки. Мы постарались их сделать проактивно. Что это значит? Значит, не нужно носить бумаги. Ты можешь, не выходя из дома, а, соответственно, получить все причитающиеся льготы. Это и земельный участок, или выплаты за него, зубопротезирование, услуги такси. В общем, то, что ребята просили. Работаем с фондом защитника Отечества. Реабилитационные центры у нас также работают. Важная очень программа у нас в Ясенках и в центре Мещерякова. Ребята из Мещерякова как раз участвовали и на вашей прямой линии. Те, кто не видит, потерял зрение или слух.
10: Помимо поддержки участников СВО, в центре внимания были темы строительства медицинских центров, автомагистралей, а также индустриальных парков. Вооруженные силы России продолжают удары по портовой инфраструктуре Украины. Войска ударили по 4 сухогрузам военного назначения в портах Одесса и Южный. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием с земли и воздуха поражены перекачивающая станция с горючим и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка в Сумской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых. По его словам, ВСУ потеряли до 195 военнослужащих.
12: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченкова Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово, Рыжовка, Иволжанская, Уграеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкина, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
10: По словам министра обороны Андрея Белоусова, переход Могрицы под контроль наших военных открывает новые возможности для наступления. Более 1 000 000 000 рублей направят на поддержку бизнеса в приграничных регионах власти. Средства выделят из резервного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания Кабмина.
13: Для помощи предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, в текущем году направили свыше 1 400 000 000 рублей, чтобы компенсировать расходы по зарплате, сохранить производство и квалифицированных специалистов. Сегодня такие цели дополнительно выделены Белгородской, Брянской, Курской областям более 1 500 000 000 рублей. Соответственно, эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя сотрудников, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей и товарами, и необходимыми услугами. Здесь просил бы Минтруд как можно быстрее довести ресурсы до регионов, чтобы предприятия своевременно предоставили необходимое финансирование.
10: Кроме того, Мишустин сообщил о планах удвоить сумму средств, которые пойдут на субсидирование льготного кредитования в новых регионах. Очередные меры поддержки одиноких родителей разрабатывают в Госдуме. Депутаты предлагают ввести налоговый вычет на нотариальные расходы. Его размер будет равняться сумме оплаты на совершение нотариальных действий. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту. По мнению парламентариев, закон направлен на дополнительную поддержку социально уязвимых слоев населения. Казахстан обвинил Украину в терроризме. Поводом стали удары беспилотников по входящим в инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума судам, в который входит в том числе и Казахстан. По этому поводу организация выпустила обращение, в котором называет атаки беспилотников терактами. Подобные диверсии наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров, ставят под угрозу жизни экипажей морских танкеров, а также создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, говорится в сообщении компании. Напомню, ранее консорциум сообщил об атаке еще на 2 иностранных нефтяных танкера. Консорциум обслуживает интересы таких транснациональных энергокорпораций, как «Шеврон», «Эксонмобил», «Эни», «Тоталь» и «Шелл». Киев, между тем, ведет подготовку к проведению выборов в электронном формате. Специально созданная комиссия изучает зарубежный опыт, в частности, практику Бразилии. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам силовиков, сейчас внутри украинских властных структур идет аппаратная борьба за контроль над проектом цифровой организации выборов и связанным с ним многомиллиардным финансированием. Напомним, полномочия Зеленского истекли еще в мае 2024 года. Дональд Трамп открыто называл Зеленского диктатором без выборов, отмечая, что его рейтинг опустился до 4%. Иш-Авиа больше не будет заниматься перевозками. Об этом сообщили в Росавиации. Ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта. Перелеты на самолетах Иш-Авиа признали небезопасными из-за нарушений технического обслуживания машин. С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Пассажиров с билетами на руках перевезут авиакомпании России и S7. У столичных официантов появились конкуренты. В Москве открылся первый ресторан с сервисом искусственного интеллекта. Об этом пишет газета «РУ». 20 нейросетей, а также ИИ-официанты помогают посетителям выбрать блюдо, рассказывают о калорийности еды. Меню, кстати, тоже разработала нейронка. Кроме того, ИИ автоматически фиксирует начало смены сотрудников, а также ведет бухгалтерию ресторана. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
14: Спорт. студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных для соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев сообщил о будущем игрока. К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с четырьмя клубами, в том числе и с Сибирью. С некоторыми командами уже согласованы личные условия, приводит слова Бабаева «Спортэкспресс». Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруцевым. Я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписал воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды за крылья Советов. Томский футбольный клуб «КДВ» на выезде обыграл «Барнаульский темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо Барнаул» победила «Андрей» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским «Цором» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. Федерация World Boxing допустила российских боксеров во всех возрастных категориях к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта России, председатель ОКР Михаил Дегтярев. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

И о погоде на завтра, 31 июля. В Петропавловске-Камчатском 16-18, небольшие дожди. В Екатеринбурге 27-29, осадки. В Тюмени 28-30, временами пройдет дождь. В Иркутске 22-24, пройдут осадки. В Петрозаводске 23-25 градусов. В Великом Новгороде 25-27. В Симферополе завтра 30-32. В Санкт-Петербурге облачно без осадков, днем 27-29. В Москве завтра комфортные 24-26 градусов. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом году нашей группе «Черный обелиск» исполняется 40 лет. За эти годы в команде были взлеты и падения, потери и новые музыканты. В этом эфире мы представим рок-историю коллектива, послушаем знаковые песни и обратимся к интервью музыкантов «Черного обелиска», которые они дали в разные годы нашей программе. В конце 1985 года несколько участников джаз-рок-группы «Проспект», среди которых был Анатолий Крупнов, решили создать собственный коллектив. Вместе они записали несколько песен в стиле хард-рок. Официальной датой рождения «Черного обелиска» считается 1 августа 1986 года. Название придумал Анатолий Крупнов в честь одного из своих любимых романов Эриха Марии Ремарка. Кстати, одним из пробных вариантов названия был «Монумент», но «Черный обелиск» звучал куда более монументально и зловеще. Летом 86-го Крупнов, стремясь улучшить музыкальный уровень группы, пригласил гитариста Юрия Алексеева. После нескольких выступлений и присоединения Михаила Светлова и Юрия Анисимова группа вошла в московскую рок-лабораторию, что позволило ей регулярно выступать и набирать популярность. О своем знакомстве с Анатолием Крупновым вспоминает гитарист Михаил Светлов в интервью нашей программе.
2: Начнем с того, что с Толиком я познакомился на концерте «Мистер Твистер». Вот. И как-то мы так языками зацепились, поговорили. И дальше полгода не виделись. Ну, возникла какая-то вот совместная какая-то вот, не знаю, можно сказать так, симпатия. Вот. О музыке вообще никакого разговора не было. Я электрогитарой не занимался, такая, типа, классика, все дела. Ну, и когда выпал шанс, вот пришел в обелиск, купил гитару. И в связи с тем, что на электрогитаре я не очень хорошо играл, вот, все-таки больше мое внимание и все, что так сказать, было сказано, упиралось в мнение Толика. То есть он приносил гитарные, ну, басовые гитарные, скажем так, заготовки. Во многом ему помогала Маша Хельминская, собственно, на тот момент его жена. Как человек, ну как, не знаю, мы с ним определенное время были большими друзьями.
1: В репертуаре группы появились песни «Апокалипсис», «Черный обелиск», «Троянский конь», «Абадонна» и «Полночь». Последняя стала особенно популярна. В 87 году группа записала ее в студийную версию для французского сборника советских рок-групп и сняла на нее видеоклип.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем рок-историю группы «Черный обелиск». И только что прозвучала одна из первых композиций коллектива «Полночь». В конце 80-х команду запомнили и благодаря концертам. Это было яркое сценическое шоу с пиротехникой, световыми эффектами и театральными элементами. Об этом рассказывали музыканты группы Дмитрий Борисенков и Михаил Светлов в одном из интервью нашей программе. Я вот помню начало вашей рок-истории, когда я лично сам был на концертах. Но это было, конечно, достаточно феерично, потому что там по тем временам была очень крутая дым-машина. У вас был такой огромный какой-то череп, у него светящиеся глаза, лазеры там такие. Да. Вот кто все это придумал тогда?
1: Это как раз техническая сторона был Андрей Денюшкин.
2: Это батюшка, да?
1: Это батюшка, да. Чайко. Вот, это вот ребята, без чьей помощи, собственно, так первый обелиск столиком, он бы не взлетел. Вот, то есть на них очень многое держалось, вплоть до того, что они поели примочки нам. Вот.
0: Но это хорошее шоу. А как-то вот вы называли между собой вот этот череп?
1: Папа.
0: Папа.
1: Батюшка этот Денюшкин, да, папой.
0: Понятно, да. Ну, по вашей такой старой традиции вы продолжаете называть своих поклонников болельщиками?
2: Да, периодически да, но приходится. Как-то всплывает. Да не то, что приходится.
0: Шучу. Раньше так было.
2: Есть такое, да, но как-то вот некоторые вещи прилипают, да. Толик вообще гораздо был на изобретение всяких вот...
0: Это он придумал?
2: Да, это его.
1: Ну, ты представь себе паука бестащим-то. Ну, это примерно так же. Вот обелиск приветствует своих болельщиков тоже. Это вот как такая фишка.
0: Еще одна песня из раннего периода «Черного обелиска» – «Ава Цезарь». Долгое время считалось, что песню написал бард по фамилии Симаков. Однако позже выяснилось – настоящие авторы – Дмитрий Филатов и Сергей Симонов. Сам Анатолий Крупнов в интервью подтверждал – он знал песню еще с 87 года. Самая ранняя версия появилась в 91 году. Вторая, более тяжелая аранжировка, вошла в альбом «Стена» 94 года. Акустический вариант вышел на альбоме «Чужие песни» и несколько своих в 95-м. Тяжелая драматичная аранжировка в сочетании с харизмой Крупнова превратила песню в один из сильнейших хитов группы. Самое известное заблуждение в трактовке первых слов. Многие слышат «Ава Цезарь», «Приветствие», «Радуйся, Цезарь». Но на самом деле в версии Крупнова песня начинается с вопросительного «Али Цезарь», что в старом русском языке означает «Или Цезарь». Из-за особенностей дикции и качества записи это часто воспринимается на слух как «Ава». Это мы сейчас и услышим.
3: «Али Цезарь, друг сердечный, ну заходи, давно заждались. Нет, не поздно, да, конечно, не развязывай сандалии. Брось ты эту табуретку.
4: Эй, принесите гостя в кресло.
3: Он у нас бывает редко, так пускай понежит чресло.
4: Эй! Замерз ты, как собака. Угощайся.
3: Не курим.
4: Эй, вы там, кончайте плакать. Мы потом добалагурим.

0: ниже цены.
1: Все в порядке. Ты у нас душа святая. Ты борец не за награды. Что, пора уже, светает? Ну, заходи, мы будем рады.
2: В 91 году, после выхода магнитоальбома «Стена», у группы появилась амбициозная идея – покорить Запад. «Черная Бли» записали англоязычное демо «One More Day». 8 песен с текстами на английском были готовы к отправке продюсерам, но западный лейбл не проявил должного интереса. Однако группа не стала отчаиваться. В 92 году у музыкантов появилась уникальная по тем временам возможность выпустить виниловую пластинку. Материал демо было решено переработать, перезаписать и, главное, исполнить на русском языке. Так родился альбом «Еще один день», который вышел в 92-м. Изначально на демо было 8 песен, но в виниловую версию вошли только 7 из ограничений по времени. Песня «Better Be High» ждала своего часа вплоть до 94 года, когда она появилась в альбоме «Я остаюсь» под названием «Новая жизнь». «Perfect Day» превратился в «Дорогу в никуда», а «Stop the World, I Wanna Get Off» стал домом «Желтого сна». Не все поклонники приняли этот диск. Группа, известная своим тягучим, мрачным и мощным тяжелым звуком, внезапно обратилась к легким аранжировкам. Это был рискованный, но осознанный шаг. В альбоме появились почти фанковые гитарные партии и нестандартный бас с элементами слэпа. Это звучало свежо, ритмично и, как ни странно, одновременно жестко. Сам Крупнов охарактеризовал альбом как «злой и веселый». Поклонники обвинили группу в попсовости и коммерции. Однако со временем альбом стали считать одной из лучших работ в дискографии коллектива.

0: Друзья, мы продолжаем вспоминать рок-историю группы «Черный обелиск», и только что прозвучала композиция «Дом желтого сна». В коллективе часто менялись участники, продолжают музыканты группы Дмитрий Борисенков и Михаил Светлов.
1: В связи с своим, так сказать, не самым лучшим поведением я после третьего концерта был изгнан.
0: Ах, вот как?
1: Да. Но потом, путем долгих мытарств, в течение полугода я пришел заново, потом обелиск развалился, потом я пришел в третий раз.
2: Не совсем развалился, столик ушел в шах.
1: Да, столик ушел в шах. Ну и вот последний состав в 99-м году мы как собрались.
0: Но это уже мы сейчас подойдем, это уже было возрождение. А как вот ты попал в группу, Дима?
2: История дивная в том плане, что на тот момент, когда это все происходило, у меня был определенный выбор пойти туда-сюда, но больше всего вот меня, как бы, я хотел прям попасть в обелиск. У меня было много знакомых, Светлов, например.
1: Который тебя с Толиком познакомил.
2: Да, и, собственно говоря, Ермаков уже играл в группе, с которым я тоже был знаком.
0: Это барабанщик ваш,
2: да. Вот, и общались Александр Юрасов, который, собственно, в общем, у меня было много информаторов оттуда. И я знал, что Вася выпивает, ведет себя нехорошо.
0: Вася, это кто, гитарист?
2: Вася Белошевский, да, гитарист.
0: Да, гитарист. Он Вест играл, да?
1: Вест играл, да.
0: Я помню.
2: Вот, и что Васю скоро, вероятно, пнут, и сиди, готовься, типа. Вот, и я год, наверное, ждал вот так вот, да, как бы, когда Васю наконец пнут. Вот, занимался усиленно на гитаре. И такой день настал. То есть мне позвонил Толик и говорит, ну, чё, приезжай слушаться. Встретились мы в метро. Я помню вот это вот впечатление, да, первое, да, когда увидел его. Человек пружин такой, очень бодрый, такой целеустремленный. Ну, приехали, короче, на базу. И приехал Егор Жирнов еще прослушиваться. То есть он вызвал меня и Егора. Ну, поиграли какой-то метачкой, он такой, Толик, я имею в виду.
0: Жирнов — это который в «Сектор газа».
2: «Сектор газа», и который в «Рондо» играет.
0: Да, в «Рондо», я помню его.
2: Да, ну, такой серый кардинал.
1: Кореш мой лепший, да.
0: Ну, хороший гитарист.
2: Очень.
1: И как человек. Я до сих пор с ним общаюсь, мы там созваниваемся.
0: Ну, здорово. Надеюсь, он нас сейчас слушает.
2: Ну,
1: я ему, если что, ему расскажу.
2: Да-да-да. Вот, и мы приехали, значит, прослушиваться, поиграли какую-то музычку, и Толик говорит, слушай, а вот давай, с металлом понятно, все отлично, а давай вот типа что-нибудь Rolling Stones. И я такой стою, ну, вообще, что там гитаристы в Rolling Stones играют? Какие там? Я, кроме песни «Аинж», в голову ничего не лезет.
0: Satisfaction.
2: Ну, наверное, да. Как бы я небольшой фанат Rolling Stones, и у меня было пара пластинок в свое время, как бы. И я вот встаю и думаю, как, что вообще там играют люди? И у меня вот одна песня только в голове такая: «Аинж, Аинж», да, это, и все. И я что-то как-то так это... А Егор, он такой широкоформатный такой человек. Хочешь металл, хочешь там рок-н-ролл, хочешь переборы, все что угодно. Хочешь у костра блатные песни. И, в общем, поиграли. И Толя говорит, знаешь, я, наверное, все-таки Егора возьму. Еще они где-то, наверное, полгодика покатались, может, чуть больше, не помню. Причем еще до этого я ездил на гастроли. Вот в момент, когда еще не Егор не пришел, у него тоже были какие-то, видимо, обязательства. Там я и съездил на гастроли, там, даже на парочку, по-моему. И потом он взял Егора. Егор поиграл где-то там тоже, наверное, полгодика, годик. И, ну, денег особо нет, там на самом деле много не зарабатывали. У Егора масса еще сторонних проектов, в которых он участвовал. Ну, в общем, звонит Толик и говорит: ну, давай, короче, дальше с тобой. Ну и все, и дальше вот.
0: Альбом «Стена» группы «Черный обелиск» существует в двух версиях: оригинальная запись 91 года и перезапись 94-го. Состав участников в обеих версиях различается. С Дмитрием Борисенковым была записана вторая версия, а сама песня «Стена» и сегодня исполняется на концертах.

0: Друзья, мы продолжаем вспоминать рок-историю группы «Черный обелиск». Анатолий Крупнов всегда хотел меняться и удивлять слушателей, продолжает музыкант команды Дмитрий Борисенко.
1: Был вот этот альбом «Стена» металлический, и у него была четкая идея, что надо менять все это дело, потому что дальше так не прокатит, потому что сходит на нет мода на этот жанр, как бы, и надо меняться, ну и вообще развиваться и так далее, да, как бы не стоять на месте. Это было основной всегда такой линией, да, не надо самоповторов. Он всегда искал форму как развитие, да, группы. Сегодня это такая группа, завтра другая. И люди, которые сейчас говорят, что вот «Обелиск» тогда и сегодня, вообще никто не знает, что было бы сегодня. Потому что, вот как говорил Миша, его несло. Но не потому, что он не знал, а потому что он все время был в поиске, да, чего-то, каких-то форм новых.
0: В 1993 году Крупнов начинает работать с группой «Неприкасаемые», и в деятельности «Черного обелиска» наступает спад. Но были и курьезные моменты, вспоминает Дмитрий Борисенко.
1: Была одна забавная история, когда, значит, нас пригласили выступить на звуковой дорожке. А в Лужниках...
2: Когда?
1: В Лужниках. Когда? Вот когда, мне очень сложно. У меня с датами и с именами проблемы, поэтому я не скажу. Это примерно 93-й год. А, тем более мы какие-то даже там места вроде как занимали там. И, ну, пригласили. Отлично, приехали. А Толика нет. У него была такая милая особенность, он иногда пропадал на недельку, так что его никто не мог найти. Ну и в этот раз случилась именно такая ситуация. Администратором был на тот момент Иванцов Алексей, который был очень сильно похож на него. И, собственно говоря, мы одели на него очки и выпустили его вместо Анатолия. Владимир Ермаков, правда, сказал, что я в этом шоу не хочу участвовать в таком. Вот это балаган, тем более под фанеру. И затащили еще какого-то коня. Такой, я помню, он был голубенький, по-моему, цветочек из папье-маше или на еще, а всадили рядом за установку туда. Ну вот, то есть он за установкой сидел конь. И, ну и, собственно говоря, естественно, после такой выходки это было последнее приглашение на звуковую дорожку. Ничего.
2: А как аудитория, она так не поняла это?
1: Мне кажется, да. Потому что тем более люди, приходящие на такие мероприятия, им, по большому счету, все равно вообще кто на сцене. Они приходят на мероприятие, ну, какой-то там группа, ну, хорошо, черный обелиск все равно. И кто там
2: конь
1: за барабанами, так конь за барабанами.
0: В 1995 году состав, в который входили гитарист Дмитрий Борисенков и барабанщик Владимир Ермаков, распался. Крупнов решил не просто перезапустить группу, а создать ее заново, пригласив гитариста Дмитрия Варшавчика и барабанщика Александра Митрофанова. Именно в этом составе, трио, где Крупнов играл на бас-гитаре и пел, началась работа над новым студийным альбомом. По замыслу, это должен был стать главный альбом группы «Концептуальная работа». Сам Анатолий планировал назвать его в честь любимого романа Эриха Марии Ремарка «Три товарища». Идея была грандиозной, но судьба распорядилась иначе. 27 февраля 1997 года лидер и основатель группы «Черный обелиск» Анатолий Крупнов скоропостижно скончался. Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. Крупнов успел записать лишь несколько песен полностью. По большей части он оставил после себя лишь черновики, фрагменты записи вокала и баса. С его уходом группа стала перед выбором. Оставшиеся музыканты Дмитрий Варшавчик и Александр Митрофанов приняли решение довести начатое до конца. Работа над материалом заняла почти 3 года. Это была кропотливая работа над записью, и в итоге появился альбом с названием «Пост-альбом». Но для того, чтобы альбом зазвучал, нужен был голос, который успели записать только частично. И тогда музыканты решились на необычный шаг. Первый диск представляет собой песни, которую Крупнов так или иначе, но успел записать, а второй содержит написанные, но не записанные им композиции, исполненные его товарищами Гариком Сукачевым, Александром Эскляром, Константином Кинчевым, Жаном Сагадеевым и Павлом Фроловым. Открывает эту работу песня «Иди за мной». Многие называют эту композицию прощанием с музыкантом. В 1895 году это стихотворение написала Зинаида Гиппиус. Девушке было 25 лет, и умирать она не собиралась. Адресата, которому предписывалось следовать за возлюбленной после ее скорой смерти, не существовало. Никому, а всякий думал, что ему, отметила Гиппиус на полях. Через 100 лет Анатолий Крупнов исполнит декадентские стихи прошлого века про лилии и таинственный обед. Результат звучал так органично, будто это был его собственный текст. Умирать Анатолий в канун своего 32-летия тоже не собирался. Для него эти стихи были литературой. Но Крупнов умер неожиданно для всех. И смертью он будто

0: он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.
1: Смерть Крупнова стала тяжелейшим ударом. Казалось, что история группы закончена. Однако через два года бывшие коллеги решили ее продолжить. В 1999 году гитарист Михаил Светлов, барабанщик Владимир Ермаков и гитарист-вокалист Дмитрий Борисенков приняли решение возродить «Черный обелиск».
2: А идея пришла-то, собственно говоря, не возрождать обелиск. В самом начале этой реинкарнации не было целью, как бы, да, вот именно обелиск возродить. Я, Светлов и Ермаков встретились на одном каком-то фесте в Горбушке. Посмотрели на происходящее, поговорили, и я уж не помню, чья идея, кто-то сказал, что «Ну, если эти ребята играют, мы-то почему как бы сидим и ничего не делаем? Давайте еще что-нибудь сделаем». Я говорю, знаешь, нет, я тогда с Селезнем Константином, это вот группа «Тризна». И...
1: Да, тоже наш товарищ.
2: И я как бы вроде как что-то делаю там, как мне казалось. Но в силу обстоятельств, короче, мы собрались. Это был какой там 99-й, да. Было у меня несколько песен, которые еще делались, типа, вроде как с группой «Тризна», но это были полностью мои песни, и, в общем-то, как бы они не очень по стилистике туда заходили. Ну, вот мы записали первый сингл, и пошло-поехало.
1: И первый альбом, который выпустили, называется «Пепел».
2: Да.
1: «Пепел».
3: «Пепел», да.
2: Да, у нас
3: это было песня для радио.

0: музыканты возрожденного «Черного обелиска», добрые друзья Радио России и наши программы. Они часто посещают нашу студию и сообщают о последних новостях и новых релизах. Так же произошло и в 2012 году, когда группа уже отметила 25 лет рок-истории и выпустила альбом «Мертвый сезон». Вот как музыканты ответили на вопрос, какая у них аудитория и нужны ли перемены для группы «Черный обелиск».
1: На мой взгляд, так и судя вот со сцены смотришь, и потом те, кто подходит, да, это все-таки студенты. Много появилось сейчас именно людей без внешней атрибутики, да, там, то есть не металлисты, потлаты и в косухах, ну, вот, а просто люди какие-то совершенно обычные. Я никогда не был, собственно говоря, там, не относил себя к каким-то металлистам и к какому-то движению, да, как бы. Но опять же, если посмотреть старые концерты, когда обелиск позиционировался как настоящая там трэш-метал-группа, кто ходил на концерты, и кто даже, когда был жив Толик, то есть начало, так сказать, обелиска, и там год 95-й, например, да, это разная совершенно публика. И в этом была тоже проблема, потому что одни отвалились, другие, как бы, кто-то пришел, кто-то не... Ну, то есть надо было... То есть публика сменилась одна на другую во многом. И после выхода «Еще один день», который во многом такой прифанкованный, и металла там не так много, очень многие просто перестали слушать эту группу, нашу группу.
0: Ну вот, а если говорить о сегодняшнем дне, что для вас изменилось в рок-музыке? Вы же рок-группа.
1: Вот для меня, скажем так, наконец она обрела такой по-настоящему профессиональный... Ну, профессиональная не всегда была, в общем-то, ну, я имею в виду, если так брать западную музыку. Появились как бы хорошие певцы, вот много их стало, да, то есть не один, два, там, три, да, как-то выдающихся, а их стало вот... Немножко, правда, превратилось это в конвейер, но вокалистов и композиторов стало в этой музыке много. Много стало интересных коллективов, реально.
2: Ну, во-первых, начнем с того, что как понеслось лет 10 назад с компьютерами, так как в нашей стране не существует никакого ограничения на пиратскую продукцию, да, и теперь каждый в своем подвальчике может записаться более-менее качественно, да, не приложив при этом какое-то финансовое вложение финансовое, да. Есть в этом, конечно, определенная проблема, потому что вот слушаешь записи, ну, скажем так, начинающих и уже поработавших артистов, и понимаешь, что все они пользовались плюс-минус одним и тем же софтом, звучат они плюс-минус все одинаково. Я не могу сказать, что плохо. Одинаково плюс-минус хорошо, да? Но чтобы в этом была какая-то своя изюминка, тут уже, знаешь, и музыка-то уже отходит как-то на второй план, когда ты не можешь понять, это группа А или это группа Б.
1: Ну да-да-да, то есть ты не можешь узнать по первым аккордам и там, скажем, что это за группа.
0: Плюс-минус плюсик. Ну вот когда вы делали вот этот альбом, вы как-то меняли звучание, да?
1: Ну, в общем, да, он такой по звуку достаточно, мне кажется, своеобразный такой, со своим саундом все-таки получился. Но тут тоже во многом студия определяет, да, как бы, то есть помещение там барабанное, комбики, руки и так далее, да, то есть во многом в этом, конечно, все-таки звучание, да, закладывается на этапе еще записи, потом от него очень сложно.
0: Ну, мы сейчас как раз обратимся к еще одной композиции с этого альбома, послушаем песню «Rockstar».
1: Да, для понимания, там все написано практически про себя, ну, может быть, я вот, кроме одной вот этой вот гипертрофированной фразы, что я болен и стар, но я вроде, слава богу, еще не болен и не стар, но зато я смогу ее петь еще лет через 20, например, когда я буду болен и стар. То есть этим я, как бы, мне кажется, жизнь продлил.

0: Друзья, сегодня в программе «Восьмая нота» на волнах Радио России мы вспоминаем рок-историю группы «Черный обелиск», которой уже 40 лет. Сегодня команда продолжает выпускать новые релизы и ведет активную концертную деятельность. А состав коллектива, музыканты Дмитрий Борисенков и Данила Захаренков, представили сами в одном из недавних интервью нашей программе. Ну вот сегодня вас только двое здесь. Представьте остальных участников команды. Ну, Татьяна Ви, ваш директор.
1: Да, Михаил Светлов – это наш старейшина, так сказать.
2: Старейший дедушка коллектива.
1: Да, старейший дедушка коллектива, как бы сказать, талисман, без которого мы не можем, как бы.
2: Барабанщик Максим Олейник.
1: И, собственно говоря, наш звукорежиссер, да, Дмитрий Костючек. Да. Дмитрий Александрович Костючек.
2: Дмитрий Александрович Младший. Вот это Дмитрий Александрович Старший.
1: Это я, да.
2: И есть Дмитрий Александрович Младший.
1: Лже-Дмитрий мы его называем.
2: Дмитрий Александрович.
1: Ну и, собственно говоря, уже звукорежиссер у нас на достаточно приличное время. Я уже не помню, сколько лет. Порядка пяти.
0: Ну, вы отсчитываете свою рок-историю с 86-го года, правильно?
1: Да.
0: 40 лет.
1: Жуть вообще.
0: Вы практически рядом с Арией идете. Планируется ли у вас какое-то мероприятие, концерт, может быть, какое-то яркое событие к юбилею?
1: Ну, обязательно, конечно. Мы регулярно, то есть у нас вот было 30-летие, 35-летие, мы такие круглые даты мы как бы отмечаем. Как там есть серебряная свадьба, бронзовая, точно уже не помню, там в какие года.
2: На осень 26-го года, скорее всего, это будет мероприятие. А официально как-то нам назначили дату день рождения 1 августа.
1: Кто-то
2: назначил. Ну, ладно, первого так первого, хорошо. Значит, у нас будет время подготовиться. И осенью 26-го года обязательно
1: грохнем.
2: Сыграем юбилей.
1: Да. Да. Громыхнем.
2: Хотя говорят, что 40 лет не отмечают. Но мы сделаем все наоборот.
0: В 2025 году «Черный обелиск» представил свой 10-й альбом «Коробка». Название и концепция пластинки – это метафора всего, что человек хранит в себе, прячет от других или даже от самого себя. Сами участники назвали коробку «История о сокровенном и наболевшем», о простом и сложном, о выборе и решениях. И нашу радиовстречу с группой «Черный обелиск» завершит композиция из этой работы, песня с названием «Нить». Друзья, о других историях, альбомах, песен исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Что это значит?
2: Это новый модный светский жаргон.
0: «Пигмалион». Радиокомпозиция спектакля Государственного академического малого театра по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу.
1: Я для вас ничего не значу, ничего, даже меньше этих туфлей.
2: Этих туфель.
0: Можно ли за короткое время полностью изменить человека? Остроумная история о превращении, в которой меняются не только внешность и голос, но и представление о себе и окружающих.
2: Как подходит? Все-таки можно пускать Элизу в общество.
1: Глупый. Она триумф своего искусства и искусства своей партии.
0: «Пигмалион». Слушайте в выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Струны оперы.
3: Валентина Николаевна не училась вокалу, она альтистка. И она всегда говорила, что обучалась пению именно у своего инструмента. Для нее очень важно было найти манеру звукоизвлечения, которую она воспроизводила на альте или на скрипке, у себя внутри.
0: 100 лет со дня рождения Валентины Левко. В программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенская. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
6: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: МЧС информирует.
9: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
10: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами. В Одесской области, сообщила Минобороны, ранее стало известно, что под контроль российских войск перешли 4 населенных пункта в зоне СВО. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона в области жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в Кремле. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, сообщила Минобороны. В течение дня вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, заявили в ведомстве. Так, артиллерия и беспилотные войска поразили станцию перекачки горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в поселке Новые Белеры. 4 сухогруза с поставками военного назначения, по одному в портах Одессы и Южной, а также 2 на переходе морем южнее Одессы. Под контроль российских войск в течение суток перешли 4 населенных пункта. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярской Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
12: Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноярская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерских бригад, 2 бригад морской пехоты, 2 штурмовых полков ВСУ и 3 бригад Национальной гвардии в районах Новониколаевки, Анновки, Водинского, Матяшево, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
11: Ранее в Министерстве обороны сообщили о взятии под контроль Юрченкова в Харьковской области, Могрицы и Малой Слободки в Сумской области. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона в области жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в Кремле. Воробьев согласился, добавив, что в Московской области реализуются большие программы по электроснабжению и по теплоснабжению, а также идет газоснабжение по программе социальной газификации.
13: Конечно, большая работа в каждом регионе, в Подмосковье, в том числе по ЖКХ. Мы готовимся к зиме. И благодаря решению, которое вы приняли в 2024 году, по списанию, точнее, зачет задолженности регионов в счет ЖКХ.
14: У вас по ЖКХ большая задолженность.
13: Да. И у нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Иванович. И электроснабжение с Россетями, и с Москвой. Мы усиливаем питающие центры. И теплоснабжение – это новые котельные, сети. Газоснабжение по вашей программе «Социальная газификация» у нас, пожалуй, самая большая в стране. Очень востребована. Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли. Это быстро, можно получить газ. Это значит, уже жизнь в Подмосковье другого качества.
11: Губернатор Подмосковья заверил президента, что защита объектов и помощь гражданам, пострадавшим от атак беспилотников, в Подмосковье – один из ключевых приоритетов региональных властей на ближайшую перспективу. Поручения Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск 24 июля были рассмотрены сегодня на внеплановом совещании по развитию авиапрома, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. Оно состоялось уже после заседания Кабмина. Мишустин подчеркнул, что о любых перебоях с ритмичным производством самолетов на иркутском авиазаводе должно быть доложено руководству правительства.
15: Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов. И, конечно, важно не допустить остановку конвейера, принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолеты. У меня просьба докладывать министру Денису Валентиновичу, мне в случае задержек, потому что, как сказал президент, ни на день не должно ваше предприятие останавливаться.
11: Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался на 82-м году жизни, сообщается на сайте баскетбольного клуба ЦСКА. Едешко выполнил передачу на победный бросок Александра Белова на последних секундах финального матча олимпийского турнира 72-го года в Мюнхене против сборной США, после чего счет стал 51-50. Вот как это было.
16: Мяч в игру идет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа!
11: Добавлю, что спустя полвека, в 2017 году, об этом успехе рассказали в российской спортивной драме «Движение вверх». Выходные. В столичном регионе ожидается достаточно жаркая погода. Термометры могут добраться до отметки 27 градусов выше нуля, но не исключены кратковременные грозы. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, заметно теплее начнет уже с завтрашнего дня.
17: В центральной России и столице будет преобладать солнечная погода, так что воздух станет быстро прогреваться. В выходные до плюс 27-30. И лишь поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник местами не исключены небольшие грозовые дожди. Это скажется вторжение более прохладного воздуха, поэтому в начале новой недели дневная температура понизится до плюс 25-26.
11: Как подчеркнул синоптик, экстремальные ливни в столице маловероятны. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
18: Спорт.
19: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев сообщил о будущем игрока. К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с четырьмя клубами, в том числе с Сибирью. С некоторыми командами уже согласованы личные условия, приводит слова Бабаева «Спортэкспресс». Тем временем Сибирь расторгла контракт по соглашению сторон с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Ильей Талалуевым. Напомню, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента футзальной суперлиги, сообщает пресс-служба организации. В выборах, которые пройдут 3 сентября, будут участвовать президент Синары Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и президент Торпедо Николай Ходов. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу. Гунина набрала 10 очков из возможных 13 и отстала от победительницы Харики Дарнавали из Индии на полбалла. Третье место заняла представительница Узбекистана Умид Амонова. Российский биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, сообщает Матч ТВ. 27-летний Вьюхин – призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону. Исполнительный комитет Международной федерации школьного спорта восстановил российских спортсменов в правах. Об этом заявил министр спорта России и председатель УКР Михаил Дегтярев. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
18: Погода.
11: По данным Центра ФОБОС, 31 июля в Петропавловске и Камчатском днем ожидается до плюс 17 градусов. Облачно, пройдет небольшой дождь во Владивостоке, плюс 21-23, пасмурно, дождь и гроза. В Екатеринбурге еще теплее, до 29 градусов, но тоже дождливо, возможны грозы. В Омске без осадков, плюс 33 градуса жары. В Вологде до 22, без осадков. В Самаре 21-23, кратковременный дождь и гроза. Сильные дожди и грозы ожидаются в Нижнем Новгороде, там до плюс 20. В Краснодаре воздух прогреется до плюс 32 и без осадков, так же, как на всей территории югоевропейской России. Во Владикавказе плюс 25-27. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью 15-17 тепла, местами около 7. Днем плюс 27-29. Ветер южный, атмосферное давление составит 761 миллиметр. В столице переменная облачность без осадков и плюс 25.
20: Театр Радио России. Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть 9.

0: Как погуляли?
1: Он умучил меня. Таскал по каким-то развалинам, по зарослям. Брюки изорвал, погон отодрал на рубашке. Я еле дышала, когда вернулась. Представляю, как он вам надоел.
0: Почему?
1: Он мне только про вас и говорил. Наверное, целые дни не отстает.
0: Да что вы, Виктория Федоровна, днем я на работе.
1: Ну, утром и вечером. Вам и отдохнуть-то некогда.
0: Он мне ни капельки не мешает.
1: Юля, дело не только в вас. Дело в нем.
0: А что случилось?
1: Не случилось, но поймите меня правильно. Это его привязанность к вам. Он непростой ребенок. Излишне впечатлительный, фантазер. И, честно говоря, я опасаюсь...
0: Боюсь, что я все-таки не понимаю вас.
1: Сейчас я объясню. Думаете, он только с вами так? У него странный интерес к взрослым людям. Он прилипает к ним, морочит голову своими выдумками, мучает вопросами, а потом мучается сам. Вспоминает, писем ждет. А какие письма? У взрослых людей свои дела. Они забывают мальчишку через неделю после отъезда.
2: Юля могла сказать, что она Фадейку не забудет и письма писать станет обязательно. Сама знает, как плохо без писем. Но она понимала, что эти слова Викторию Федоровну не обрадуют.
0: Что поделаешь, раз такой характер?
1: Дурацкий характер. Я замучилась. Выдумал себе предка-адмирала, переделал нормальное имя Федор в честь деда в какого-то Фадея. И ведь заставил всех признать себя Фадеем. А эти непонятные слезы по ночам. Спрашиваю, что случилось? Какой-то Вова Зайцев из их класса уехал в другой город. Но они с этим Зайцевым сроду не были приятелями, а он ревет. Теперь уже никогда и не будем.
0: Выходит, не только среди взрослых он друзей ищет. Бывает, что он целый день с мальчишками носится, мяч гоняет, плот строит, шар недавно запустили.
1: Ну да, шар. Он писал мне. Марсианский глобус. Вы, наверное, не видели его марсианский дневник. Он его ни единому человеку не показывает. Я однажды нашла и заглянула.
0: Чуть не все ребята фантастику сочиняют. Даже в здешней библиотеке куча рукописных журналов.
1: Да, но какая фантастика? Знаете, как начинается его тетрадка? Это самая настоящая правда. Это больше правда, чем наш город, наш дом и я сам. Потому что если я даже умру, планета останется. И лишь бы они больше не воевали. Это в его-то годы. Умирать собрался.
0: Это же просто сказка.
1: Вот именно. И я очень боюсь, что он вырастет беглецом от действительности.
0: От какой действительности? От вашей?
1: Вот-вот. И вы туда же. А действительность, Юленька, одна. И довольно суровая.
0: Не в суровости дело. Тошно иногда от этой вашей действительности. Скучно среди импортных шмоток, служебной грызни и вечных стараний устроить свою жизнь на зависть другим. И вечного страха за это свое благополучие.
1: Вы, видимо, всерьез считаете меня модной, свободной от мужа дамочкой на престижной должности. Ведет, мол, светскую жизнь, разъезжает по заграницам. А я изматываюсь на работе. Мне поперек горла эти поездки. Если бы не они, я бы ни за что сюда сына не отпустила.
0: Это не спасло бы его от ненужных друзей. Они везде найдутся.
1: Вы правы, они везде есть. Я вот про письма говорила. Не все ведь забывают, кое-кто пишет. Видимо, такие же, как он сам. У моего сыночка на этих людей особое чутье, которые не от мира сего.
0: Ну, спасибо.
1: Ой, только не обижайтесь. Мы же говорим откровенно.
0: Да уж куда откровеннее.
1: Юля... Я мать. И я хочу, чтобы у меня был нормальный ребенок. А пока это какой-то репейник. С ним даже в гости пойти страшно. Или фокус выкинет, или не успеешь мигнуть, как в неряху превратиться.
0: А вы заведите себе пуделя. Его можно причесывать и дрессировать. И модно, если породистый.
1: Юленька, самое простое дело быть жестокой.
0: Вот и не будьте жестокой к Фадейке. Не бросайте на все лето. Он так по вам скучал, а вы...
1: Кажется, не очень скучал. Ему было с кем время проводить. Его я еще могу понять, его причуды, фантазии, прилипчивость к чужим людям. В конце концов, он мой сын. Но вам-то зачем это? Что вам, сопливый и бестолковый мальчишка с грязными коленками? Вам нужен взрослый и представительный кавалер в расцвете сил и лет.
0: Ну, вы договорились. Какие кавалеры? Что, по-вашему, я женить его на себя собираюсь?
1: Господи, да при чем здесь это? Опять вы не поняли. Может быть, поймете потом, когда будут свои дети.
0: Я надеюсь. Надеюсь, что будут. А понять нетрудно и сейчас. Ладно. Я учту ваши пожелания и постараюсь свести общение с вашим сыном до минимума.
1: Юленька, я только хотела, чтобы...
2: Она замолчала, махнула рукой и ушла в дом. Юля пошла к себе, легла на постель, прижалась щекой к холодной подушке.
0: Юрка, ну что ты за свинья такая? Юрка, где ты, наконец?
2: Утро пришло безоблачное. Оно обещало теплый день. Юля вышла из дома рано, чтобы успеть позавтракать в Радуге. И еще, чтобы не встретить Фадейку. Зачем теперь его встречать? Только душу бередить. Но он сам догнал ее возле будки со сломанным телефоном.
3: Ты почему завтракать не пришла?
0: Не хочется.
3: Почему?
0: Твоя мама на меня сердится.
3: Подумаешь?
0: Ничего не подумаешь, раз ей не нравится, что ты со мной подружился.
3: Я с кем не подружусь, ей никогда не нравится. Что ж тут делать?
0: Наверное, слушаться.
3: Ага. А я ведь ей не указываю, где какого друга выбирать.
0: Фадейка, ты так скучал по маме, а теперь так про нее говоришь.
3: Ну и буду скучать. А слушаться насчет этого не буду. Она не разбирается. А ты со мной не спорь.
0: С тобой спорить, что носом гвозди вколачивать. Обормот рыжий.
3: А ты колокольня.
2: Они вышли на мост.
0: А все-таки тебе влетит от мамы.
3: Не, она же добрая.
0: Она-то добрая, а ты? Ты любого доброго в рычащего тигра превратишь. Ну, посмотри, опять майка скособочилась и шнурки не завязаны.
3: Хоп, хоп, хоп, хоп.
0: Ох, допрыгаешься.
3: Не, а помнишь, как вброд с тобой переправлялись? Можно еще.
0: Вода уже холодная.
3: Нисколечко. Я еще купаться сегодня буду.
0: Ненормальный, да? И так сопишь без передышки.
3: Ну ладно, не буду. Или буду знаешь где?
0: Где?
3: В березовом лягушатнике. Такое озеро в лесу есть. Маленькое, там вода прогретая. В воскресенье пойдем за грибами, и я тебе его покажу.
0: За какими еще грибами?
3: Пойдем, пойдем.
2: Он проводил Юлю до Радуги и ускакал. А у Юли до вечера было настроение, похожее на Фадейкину улыбку. И чтобы не испортить его, она запретила себе идти на почту. Целый день возилась со стенгазетой «Здравствуй, день знаний». Привлекла для этой работы двух послушных девочек-читательниц и трудного пятиклассника Валерку Лапина, который оказался прекрасным художником. А вечером, когда Юля вернулась домой, стало известно, что Фадейка уехал с матерью. Следующий день Юля работала хмуро и ожесточенно, чтобы не думать ни о чем печальном. Снова поклялась себе не ходить на почту и не пошла. Не будет она больше изводиться. Нина Федосьевна приглядывалась и, наконец, подошла к ней.
4: Юленька, я бессовестная старая корга. Я вас замучила.
0: Да что вы, Нина Федосьевна?
4: Вы за 2 недели сделали здесь больше, чем все мы за полгода. Вот что, Юля, к 1 сентября почти все готово. И давайте договоримся, завтра у вас выходной.
0: Да что я буду делать-то в этот выходной?
4: Читать, смотреть телевизор, бродить по окрестностям с вашим верным оруженосцем.
0: С оруженосцем.
4: Ну, если не хотите выходного, отдохните хотя бы сегодня. В клубе завода очень смешное кино идет, старое. В гостях у Макса Линдера. Или сходите на выставку. Во Дворце культуры изумительная выставка. Традиционная, осенняя. Есть там и портрет нашего милого товарища Сеткина.
0: Фадейкин? Откуда?
2: И тут же поняла, что это художник Володя послал или привез портрет, написанный в прошлом году.
0: Ой, а какой он, Нина Федосьевна?
4: Идите, идите, сами увидите.
2: Уже у входа в городской дворец культуры Юля увидела, что никакого Фадейкиного портрета здесь быть не может, потому что ежегодная осенняя выставка была выставкой цветов. Пожав плечами и досадуя на странный розыгрыш, столь несвойственный Нине Федосьевне, Юля вошла все-таки в вестибюль. Цветов было великое множество. Наклонные уже по-вечернему золотистые лучи вливали сквозь стеклянную стену. И сотни причудливых букетов, маленьких и громадных, светились и переливались оттенками всех красок, которые сотворила на земле матушка природа. Цветы были всюду. На полу, на длинных скамьях и столах, на полках вдоль стен. Это было великое собрание цветов. Георгины и астры, нарциссы и гладиолусы, настурции и анютины глазки, розы и садовые ромашки и еще сотни разных представителей цветочного народа собрались, чтобы показать друг другу и всему свету. Вот какими мы выросли за лето, вот что сумели. Юлино настроение подчинилось этому празднику лучей и радужного сияния. Сочетания букетов и названий часто были неожиданными и точными. Полет в стратосферу, золотистый острый гладиолус пробил облако из пушистых белых цветов. Кармен — темно-пунцовая роза в окружении узких, похожих на перья листьев. Салют — ярко-желтые и красные звездочки в гуще темно-лиловых анютиных глазок. Сорванцы — несколько растрепанных нарциссов, очень похожих на задиристых мальчишек. Встречались букеты и с ласковыми именами. Подарок маме, Аленка. Несколько раз у Юли шевельнулась мысль, что если есть сорванцы и Аленка, то почему бы не оказаться здесь и Фадейке? И Юля вздрогнула, когда с ватманской таблички на нее в упор глянули черные крупные буквы. Фадейка Сеткин. Букет стоял на конце длинной низкой скамьи. Юля смотрела на него с недоумением и досадой. Это была небольшая охапка садовых оранжево-морковных лилий с длинными лепестками. Лепестки усеивала россыпь темно-коричневых крапинок. Что за причуда? При чем тут Фадейка? Только из-за окраски лепестков? Что за чушь? Кто это придумал? Юля прочитала мелкие буковки под названием «Женя Зайцева, 5-й класс, школа номер 2». Глупая Женя Зайцева, подумала Юля, и снова глянула на разлохмаченные рыжие лепестки. И ничего не случилось. Разве что неуловимый поворот головы или новое касание лучей. Но в тот же миг Юля поняла, что это именно Фадейка. И никто иной, и ничто другое. Не было лица, но Фадейка, озорно с золотой своей искоркой, глядел на Юлю из путаницы растрепанных вихров и россыпи веснушек. Это случилось так неожиданно, что она не успела даже удивиться. Она просто засмеялась, тихонько, про себя, от ласковой радости, от такой, будто опять встретила Фадейку наяву, от ясного сознания, что ничего не потеряно. Ну, пускай увезли Фадейку, но все равно он есть на свете, и все равно они друзья, и никто не отнимет у них этого недавнего августа с его приключениями, печалями и радостями. И встретятся они еще. Обязательно.
5: Женя Зайцева, 5-й класс. Наверное, хорошо знает Фадейку, раз у нее получилось так весело и точно. Надо будет ее разыскать. Это совсем не трудно. В библиотечном абонементе наверняка есть карточка Жени Зайцевой. Там все школьники записаны. Можно будет встретиться и поговорить обо всем. О ребячьих играх, о плаваниях на плоту, о воздушном шаре, похожем на марсианский глобус. А может, Женя знает и о Фадейкином Марсе?
2: Этот Марс представился Юле не холодным и покрытым красными песками, а добрым и теплым. Сплошь поросшим вот такими оранжевыми крапчатыми цветами. Над ковром этих цветов, над выпуклым красно-апельсиновым полем под лилово-синим густым небом, расстилался в беге огненный конь. И стоял у него на спине Фадейка с разметавшимися волосами, взбившейся рыжей майки, веселый и ловкий. Смеялся, качаясь и взмахивая тонкими руками. Юля перестала дышать, чтобы удержать в себе это ощущение летящей радости. Украдкой дернула с букета длинный лепесток, спрятала в сумку и пошла из дворца. И видение мчащегося на коне Фадейки, чувство его полета несла в себе, как налитый до самых краешков стакан.

0: Без остановки Юля прошагала мимо почты, спустилась к реке, прошла через мост. Вдоль реки тянул холодный осенний уже ветерок. Низкое солнце не грело, только рассыпало по воде медную чешую. И Юля вспомнила старые монеты и таргу. А потом уже на берегу вспомнила Фадейкину игру с телефоном.
1: Или не игру. Как он, зябко поджимая ноги и прикрывая ладошкой трубку, торопился сказать что-то в неработающий микрофон. Что он говорил? Кому звонил по лишенному проводов телефону?
0: А если и ей попробовать? Поговорить с Фадейкой?
1: Фадейка, слышишь меня, а? Где ты сейчас? А я твой портрет только что видела.
0: Юля боязливо оглянулась, затем потянула дверцу, шагнула в будку. Сняла тяжелую и холодную трубку.
2: Кто там еще? Вам кого?
1: Ой, мне Фадейку.
2: Диева? Он уехал уже. Может, Кротова позвать?
1: Нет, Сеткина.
2: Это кто? Господи, Костя, кто там цепляется к линии? Работать не дают.
3: Это, наверное, заречная точка. Эй, отключитесь там, автомат-то проверки.
0: Юля опустила трубку на рычаг и только сейчас заметила в квадрате выбитого стекла, что от будки тянется к столбу черный провод.
1: Эх ты, Фадейка, Фадейка. Чего?
0: Он стоял в шаге от будки.
1: Батюшки, это ты? Ха. Ой, мама, это ты?
4: Это мой прадедушка Беллинсгаузен. Ты что, за сутки разучилась узнавать?
1: Господи, откуда ты свалился?
4: С Марса, с вокзала, конечно, час назад.
1: Да как ты успел-то?
4: Очень просто, приехал в Среднекамск, а через 3 часа на обратный поезд.
1: Один?
4: Ха, первый раз, что ли?
1: Фадейка, ты сбежал?
4: Вот еще, мама сама на поезд проводила. Видишь, и форма на мне школьная, и учебники я привез. Первую четверть здесь проучусь.
1: Фадейка, а как же мама отпустила тебя? Она ведь, ну...
4: Хочешь знать как? Очень просто. Полсуток ревел без передыха.
1: Нет, ну ты просто... Ты волшебник какой-то.
4: Ага, конечно. Пошли домой, чего стоять? Есть хочется.
1: О, и мне хочется. Я сегодня не обедала. Фадейка.
4: Что?
1: А ты все-таки почему ты так очень хотел вернуться?
4: Тебе опять одна причина нужна, да? А их много.
1: Ну, а какие?
4: Во-первых, из-за тебя. Во-вторых, ну, тут еще с ребятами дела всякие. В-третьих, тете Кире одной скучно. Она ведь не по правде ворчит, что она мучилась со мной. И еще, боялся, что конь уйдет.
1: Конь?
4: Ага. Юль, понимаешь, мне показалось, что я тебя бросил, когда уехал. А если бросил, это все равно, что предал.
1: Ну, ты же не виноват был, ты же не сам.
4: Не виноват? Это если совсем ничего не можешь сделать. А я все-таки ведь мог. Вот видишь, приехал.
1: Фадейка, а конь-то при чем?
4: Ну, это на Марсе обычай такой. То есть примета. Если человек кого-то предал, от него уходит любимый конь. Не веришь?
1: Верю. Фадейка, мы слазим еще на колокольню?
4: Само собой. Когда деревья золотые, знаешь, какая красота с высоты видится? И я для этого приехал тоже.
1: Да, в самом деле много причин.
4: Конечно. Письмо вот одно ждал, а его все не было. А сейчас прибежал с вокзала, заглянул в ящик, а оно есть.
1: Важное письмо?
4: Еще бы.
1: Фадейка.
4: М?
1: А если ты сделал одно чудо, может, сделаешь и другое?
4: Ну, давай попробую.
1: Сделай, чтобы от Юрки было письмо, а?
4: Не, это я не могу.
1: Эх ты.
4: Если человек растяпа, тут никакое чудо не поможет.
1: Это кто растяпа?
4: Да уж не я.
1: А кто?
4: А кто своему милому Юрочке вбил в голову, что будет работать в Верхнетальской библиотеке? А точного адреса не дал.
1: Какой еще адрес, если до востребования? Область известна, индекса я сама не знала. Он обещал его на почте спросить. Трудно, что ли?
4: Индекс какого города?
1: Как какого? Если Верхотальская библиотека, то... Ой.
4: Верхотальская или Верхнетальская?
1: Ой.
4: Может, объяснить тебе, где Верхнетальск? На 200 км выше по течению. Не слыхала?
1: Ой, да это он сам перепутал, дурак такой. Я говорила, Верхотальская. Ой, Фадейка, откуда ты это...
4: Кто перепутал, разберетесь сами. Он тебе 5 писем на этот верхний Тальск отослал. 2 из-за границы, и теперь будет отрывать тебе голову.
1: Ой, Фадейка, ой, миленький, откуда ты это знаешь?
4: Очень просто. От Ксении.
1: От кого?
4: Ой, да чего ты бестолковая? От его сестры.
1: Ты что, ты с ней знаком?
4: Вот еще. Просто взял и написал письмо. Адрес ты мне показывала. Помнишь, на конверте?
1: О, и что? Что ты написал?
4: Ну что, очень просто. Здравствуй, Ксения. Тебе пишет один мальчик, Фадей Сеткин, из Верхоталья. У нас в библиотеке работает на практике студентка Юля Молчанова. Она ждет писем от твоего брата Юры, а их все нет. Она очень волнуется. Напиши, пожалуйста, что известно о Юре. Если он больше ей не хочет писать, лучше уж сразу ей сказать, чем она так мучается. Вот и все.
1: Ух ты, Фадеище. И она ответила.
4: Ох, ну да чего же ты тупая в голове? Я же говорю, сегодня пришло письмо.
1: И что в нем?
4: То, что Юрочка твой уже 2 раза звонил из Калининграда и спрашивал, куда ты провалилась. Ни ответа, ни привета.
1: Балда он путанная. А ты тоже. Вот натреплю вам ухи.
4: За что?
1: За письмо. Нет, ты молодец, но зачем последние слова-то, что я мучаюсь?
4: Чтобы все было ясно. На ухо. Дерни и успокой душу. В любовных делах всегда невиноватые страдают.
1: Пыль отряхни. Ой, какой ты все-таки молодчина, Фадейка.
4: Я-то молодчина, а ты? Почему ты сама не додумалась им домой написать? Или позвонила бы с почты? У них же телефон.
1: Я не знаю, это как-то, ну, не знаю я.
4: Сказать тебе, кто ты? Или сама понимаешь?
1: Понимаю, дура.
4: Ладно уж. Во всех книжках написано, что влюбленные всегда глупеют.
1: Да не влюбленная я. Влюбленность это так, ну, легонькое что-то. А у нас как-то все по-другому. Мы даже на свидание толком не ходили.
4: Ладно, сами разберетесь, что там у вас. Ты завтра позвони. Юрий уже, наверное, дома на каникулах.
1: Ой, конечно, конечно. Фадейка, а ты покажешь Ксении на письмо?
4: Ну, то, что про Юрочку твоего, покажу. Там ведь не только про него.
1: Надо же. Про что же еще?
4: Некоторые такие любопытные.
1: Ах, простите, пожалуйста, сударь. И когда это у вас с ней успели тайны завестись?
4: Да ладно, ладно, все покажу. Ничего там такого нет. Ты уж испугалась.
1: Ох, и нахал ты, Фадей.
4: Там еще про разные морские дела. Ксения-то в парусной секции занимается. Юль. А Юрин Крузенштерн в операции «Парус» 1-е место занял. У Юры теперь золотая медаль есть победительская. Им всем дали. Английская королева вручала.
1: Ой, правда?
4: Ага. Только там и плохое было.
1: Что?
4: Во время тех гонок одно судно погибло. Английская шхуна «Маркиза». Ее шквалом перевернуло. 7 человек спаслись, а 20 погибли. И капитан погиб, и его жена, и сын.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля – Надежда Лумпова, Фаддей – Марк Попов, тетя Кира – Мария Остапенко-Белоусова, Нина Федосьевна – библиотекарь, Алена Кищик, мама Фаддея – Юлия Яблонская, автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский, композитор Владимир Багров, звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром. Миром взрослых. Нередко в разговорах с сотрудниками детдомов или с потенциальными приемными родителями речь заходит о том, что подростки не хотят семью. Что мама и папа им уже не нужны, мол, взрослые уже. И тогда мы вспоминаем одного нашего давнего знакомого. Моя коллега Ирина Поварова расскажет сегодня музыкальную историю.
3: История с продолжением.

0: Сережка повторяет мелодию снова и снова, пока не добьется совершенства. Сам он не из хвастливых, но игра на трубе ясно говорит о таланте этого серьезного кореглазого паренька. Сережин наставник, руководитель оркестра Константин Максимов и заместитель директора детского дома Елена Командирова наперебой хвалят юношу.
1: Сережа, солист оркестра.
2: Какой солист? Я не солист.
1: Такая знаменитая личность.
3: Да. А чем же ты знаменит?
2: В конкурсах многих выигрываем по музыке. Выступаю здесь на многих концертах. Пою.
4: Перспективный мальчик. Занимает на трубе, получает московскую стипендию. На городском уровне все занимают места.
1: Парень очень талантлив, он очень скромный.
5: Я за меня всегда
1: очень скромный.
3: Ты в каком классе?
2: Перейду в 9-й.
3: Ну и как учеба?
2: Была хорошо, сейчас не так. Съехал на тройке.
0: Этот разговор состоялся летом 2015 года в одном из детдомов города Кемерово. И вообще-то состояться не должен был, потому что я попросила Елену Командирову позвать на интервью подростков, которые хотят в семью. А весь детский дом знал, что 15-летний Сережа в семью не хочет. Так что, когда паренька приглашали зайти в кабинет заместителя директора, ему просто не сказали, зачем. Сергей же оказался слишком вежливым, чтобы просто сбежать или отказаться от разговора. И все-таки побеседовал со мной, хотя и неохотно.
3: Есть у тебя отрицательные качества?
2: Их много, но перечислять долго.
3: Ну а положительные качества у тебя есть?
2: Тоже много.
3: Мне кажется, ты спокойный человек. Или я ошибаюсь?
2: Не знаю. Везде же надо быть спокойным. Не позорить никого, ни себя, ни детский дом.
3: Ты ответственный человек, получается.

0: Евгения. Она вместе с мужем Виктором жила в Чите. У супругов уже была взрослая дочь, подрастали внуки. Евгения собрала все необходимые для опеки документы и искала мальчика 15-16 лет. Мы посоветовали ей обратить внимание на Сережу. А потом, заручившись согласием Евгении, связались с органами опеки и детским домом, чтобы узнать, можно ли как-то наладить предварительное знакомство паренька с потенциальными родителями. Там к идее отнеслись с сомнением. Сергей же всех убедил, что семья ему не нужна, но номер телефона для связи дали. И очень скоро мы узнали, что Сережка уехал в Читу в свой новый дом. Причем собрался очень быстро, даже не рассматривал вариант сначала сходить в гости.
1: Вы сколько раз успели с ним поговорить по телефону, прежде чем приехали?
2: Всего один раз.
1: А там сколько раз встречались, когда приехали?
2: Дней, наверное, 6 я жила, и мы каждый день с ним встречались. Ну, а решение было уже принято.
1: А он согласие тоже сразу подписал?
2: Да, да. Хотя, когда мы приехали, он был очень нервный, и мне показалось, что он сомневался, и были какие-то советчики у него, которые ему говорили, да зачем? Ой, считаю, это такая дыра. Как будто, знаете, руководил кто-то этим всем. У меня такое чувство сложилось.
0: И все-таки через несколько дней после очного знакомства с Евгенией Сережа уехал из кемеровского детдома в Читу. Это случилось в начале декабря 2015 года.
3: Как у вас дела?
4: Да, все хорошо. У нас вот в школу он пошел. Смотрим сейчас, как у него с оценками, потому что 9 класс в этом году ОГЭ у них. Мы в оркестр пришли, его прослушали и такую высокую оценку достаточно дали. Оркестр студенческий, кстати. Когда в музыкальную школу мы пришли, там тоже заведующая духовым отделением сказала, что хороший уровень. И он, я смотрю, как-то приободрился.
3: Ну, конечно.
4: Инструмент мы ему уже купили, то есть у него теперь своя труба. Дома хорошо здесь все встретили. Так они общаются и с дочерью старшей, и вот у дочери детки, и он общается хорошо. Моральный климат такой хороший у нас.
0: Поговорили мы тогда и с Сережей.
3: Скажи, вот первую встречу помнишь, когда за тобой приехала мама?
4: Да.
3: Ну и какая она была?
4: Нормально, обычно.
3: Вы перед этим общались же? Ты как-то себе представлял, кто тебя встретит?
4: Да.
3: И как совпало с реальностью?
4: Ну да.
3: А в школе как тебя приняли?
4: Это тоже нормально.
3: Ну, может быть, что-то тебя удивило, показалось необычным?
4: Много чего. Долго объясни.
3: Ну, тебе нравятся изменения в твоей жизни?
4: Да.
0: Разговаривал Сергей еще более неохотно, чем в первый раз. Отвечал коротко и явно не горел желанием продолжать общение. Может, и хорошо, подумали мы. Пусть прошлое останется в прошлом. В декабре 2024 года, готовя программу, посвященную 20-летнему юбилею социального проекта «Детский вопрос», мы в редакции вспоминали эту историю. И всем очень захотелось ее продолжения. К счастью, Сережа объявился спустя почти 10 лет.
1: Сережа, помнишь наш с тобой разговор?
5: Честно говоря, вообще не помню.
1: Говорить со мной вообще не хотел. Мне популярно объяснил, что в семью ты не хочешь, ты большой, тебе ничего не надо.
5: Но у меня были сомнения. Я просто не видел в этом смысла.
1: Скажи, ты действительно не хотел в семью или просто уже не верил?
5: Я не то, что не хотел, я просто понимал, что в таком возрасте это, ну, отчасти бесполезно. Но внутри я вроде и не против был.
0: Момент, когда Сереже сообщили, что им заинтересовалась семья, он помнит смутно. Вроде бы сказала об этом заместитель директора детского дома Елена Командирова.
5: Я помню, что мы какой-то спектакль делали. И так аккуратно ко мне вот эта женщина подходит, говорит, Сереж, там семья есть. Ну, я ей сказал, что подумает, возможно, а потом. Я вот этот переходный момент от отрицания к согласию вообще не помню. Помню только момент, когда мама приехала в детдом. Примерно помню, как мы там с ней эти дни собирались. Что-то покупали, как мы с ней в этой гостинице в Кузбассе пару дней жили, как до Новосибирска, потом в Новосибирске переночевали, потом поехали. Мельком помню, как нас папа встречал на вокзале. Зима это была, еще холод такой. Какой-то полной картины нет, все так точечно просто.
0: А вот то, как попал в детский дом, Сергей помнит очень хорошо.
5: Я в детский дом попал в 8. Меня в приюте немного обманули. Я там год, наверное, прожил. Мне в какой-то момент говорят, Сереж, вот надо в больницу съездить. Я приезжаю, смотрю на эту табличку. Но я помню, что первая у меня буйная реакция была. Я там кричал что-то вроде.
1: Почему ты кричал?
5: Не знаю, что меня обманули, что они говорят в больницу, а меня в детдом повезли.
1: Ну а чем так сильно отличались детский дом и приют?
5: Я-то до последнего надеялся, что меня заберут, может, обратно от мамы. А в итоге ничего.
1: Ты окончательно понял, что все, в семью уже не вернешься.
5: Да, да, что все, вот скорее всего из-за этого, да.
1: И как долго привыкал?
5: Год, наверное, я там ночами плакал, когда меня

0: заберет маму. А потом как-то потихоньку, помаленьку нормально стало все. И ребята были приятные, и воспитатели. Ну, мало каких-то прям таких неприятных моментов было.
1: В детском доме был свой оркестр. Ребята, которые играли в нем, жили в отдельной группе. В нее Сережа попал в 12 лет. Так в жизнь мальчишки вошла музыка. А какую роль в Сережиной судьбе сыграла его новая семья?
0: Я, конечно, благодарен и теперь рад, что я хоть чуть-чуть измениться получилось. Мне очень стыдно перед мамой, потому что это был ужас. Сколько я нервов потрепал ей, это невозможно. Просто 9 класс мой. Там вот были моментики, когда я что-то перебарщивал, я понимал, что я что-то людям не то делаю совсем. И у меня вот потом какие-то были сомнения. Может, и не стоило, может, они ошибку совершили, может, я поторопился как-то.
2: Ну, это период адаптации, наложено еще на подростковые проблемы.
0: Ну да, наверное, да. Ну, у меня долгая, видимо, адаптация была слишком. 3, наверное, года. Ну, мама тоже многого, возможно, еще не могла понять как-то в этом плане. Потом уже какой-то подход нашла ко мне. И потихоньку, помаленьку с ней мы нашли общий язык.
1: Интересно, что с точки зрения Евгении адаптация была гораздо короче, чем считает Сергей.
3: Адаптация была, конечно, вот этот весь 9 класс, полгода, наверное, пока не пошел в училище, мы же приехали в декабре, и пока не пошел в училище, была адаптация такая жесткая. Он мне как-то даже сказал, что я, наверное, все-таки уеду и вернусь. Я говорю, тебя никто не возьмет уже, это нужен только нам. Конечно, и ругались, были и споры, и ссоры, все было. Вот как и с внуками, и со старшей дочерью, это все мы проходили, поэтому особо для меня это не было сюрпризом, а это было все в таких подростковых рамках, взросления какого-то. Вот в училище пошел, и все стало по-другому.
2: А, то есть как школа кончилась?
3: Ну да, да. То есть требования минимум, я имею в виду от меня, начал справляться. И все у него было замечательно, его хвалили, и он был молодец.
2: А муж Виктор принял сразу или не сразу?
3: Он сразу принял, но мужчины, они же вообще более такие эмоционально выдержанные, поэтому ему, наверное, проще было, чем мне, потому что я-то действительно требовательная. Ну, я же школу прошла приемных родителей, я же тоже над собой работала.
1: Маленькие дети обычно очень быстро начинают называть приемных родителей мамой и папой. Подросткам, как правило, сложнее.
0: Ну, я сроки не помню точно. Для меня какой-то такой прям сложный момент был. Внутренний, душевный, умственный. Папу я вообще, наверное, я не знаю. Но он сам по себе такой человек, сдержанный. Ну, он сам старался на какой-то контакт идти. Но это так было. Все около-около.
2: Ненавязчиво.
0: Да, да. И вот с ним я долго вообще как-то именно в плане назвать папой. Так-то все хорошо было. Не к тому, что он как-то себя по отношению меня плохо вел. Все отлично было. Просто какое-то вот соприкосновение не было его поначалу с ним. Ну, маму, да, быстрее, конечно. Она первый человек, который пришел, с которым у меня с самого раннего этапа был контакт. И она со мной постоянно разговаривала. Поэтому, может, год. Наверное, да, ближе к училищу как-то я смог вот маму мамой назвать. Папу, не знаю, может, вот годик-два.
2: Ближе к училищу — это меньше года.
0: Ну, ближе к училищу, да, это меньше года. Но вот еще первый курс училища с мамой я не по имени, а вот просто ходил, слушая это, а это. Мне вот надо было, видимо, самому внутренне дойти, прям решиться на это как-то. Хотя, казалось бы, что в этом сложном.
2: Ну, получается, на «ты» раньше перешел.
0: Ну, да. Вот на «вы» я с ними как-то не разговаривал никогда. Я просто именно мама, папа не мог сначала называть, но на «вы» я как-то не обращался.
1: Но в 2015 году у Сережи появились не только мама и папа.
2: Евгения, я так поняла, когда Сережу вы забрали, у вас же дочка была, да?
3: Она взрослая уже была. Она отдельно жила, она замужем, у нее дети. Карина внучка, она на 4 года его младше. И еще внук, который на 6 лет младше. Ну, то есть он был ближе даже к внукам, чем к Лене, старшей дочери. И вот они общались, и до сих пор общаются, и Сережка вот переживает и за Карину. Карина уже тоже у нас взрослая, она в Благовещенск уехала учиться там. И они созваниваются и списываются, и всегда он говорит: «Ой, привет передавайте, если Карина приедет».
1: Почему Сережа просит передать привет Карине? Сам-то он где? Оказалось, что снова в Кемерове.
3: Мы когда уезжали из Кемерово, там же на очереди на квартиру он стоял, Сережа, как сирота. И мы думали о том, чтобы там закрыть очередь, остаться здесь в Чите. А в Чите здесь мне посоветовала женщина в опеке не делать этого. Она говорит: не надо, там быстрее получится. Осталась очередь там, и мы 18 лет сразу же начали судебные процедуры. Ездили туда, в Кемерово, несколько раз. И муж ездил, и я ездила, и Сережа ездили вместе на эти суды. А параллельно он заканчивает здесь училище, и мы думаем, куда ему поступать. Преподаватели из нашего музыкального училища советуют поступать в Красноярск. Мы едем туда. Но завкафедра нам в Красноярске сказал: ну вы зря приехали. У меня трубачей море. Я в этом году буду набирать ударников. А трубачей не надо.
0: Ну, я пошел лично в этот институт, увидел педагога, который трубу преподает, подошел с ним, поговорил, так и так, никуда больше документы не подавал. Он говорит: что ж ты так не подумал-то? Начинает искать телефоны, книжки, обзванивает людей. Ну и так вот совпало, что у него наш завкафедры, который в будущем учился в институте, знакомая была хорошая, он ей позвонил. Ну, я конкурс проходил, сдавал вступительные экзамены и поступил в институт.
3: Кемеровский институт культуры. Я была в таком шоке.
0: Сам тогда тоже в шоке был, конечно, что так вообще совпало обратно в Кемерово.
3: И год он всего прожил в общежитии. На следующий год он уже получил квартиру. Вот он сейчас там живет в квартире. Подружка у него есть, девочка, тоже в этом институте. Она закончила в прошлом году хореографический и преподает там же. Они уже 3 года вместе. Но пока не женится, в ближайшее время что-то надо с жильем думать, потому что все-таки студия для двоих нормальная, если вдруг ребенок появится, конечно, надо будет что-то уже дальше решать.
2: Ему студию дали, да?
3: Да, ему дали студию, 24 квадрата, небольшая квартира. Так что они устроили все нормально, мы туда ездили, помогали ремонт довести до ума, кое-что там сделать. Ну и после этого мы уже были с ними тоже.
1: В Кемерове Сергей и работу нашел. Еще на 4-м курсе устроился в музыкальный театр. Там и продолжает работать. Кстати, прекрасные джазовые мелодии, которые вы слышите в выпуске, это записи выступления нашего героя в составе оркестра. И пронзительные соло на трубе тоже в исполнении Сергея. Сейчас он много репетирует, готовится к гастролям.
3: В Иркутске они недели на 2 будут. Ну, потом домой, в Читу, ждем его уже. Может быть, с Катей со своей приедет. Они каждое лето приезжают. За прошлым годом они вообще 1.5 месяца жили.
1: Так все-таки домой – это в Читу? Получается, что так. А когда-то 15-летний мальчик Сережа утверждал, что уже большой, и мама ему поэтому не нужна. Мы, кстати, нередко слышим такие высказывания от подростков-детдомовцев. Да порой и от взрослых тоже. А что скажет Сергей сейчас, спустя 11 лет?
2: Ты чувствуешь себя близким человеком в этой семье?
0: Ну, конечно.
2: А как думаешь, Сережа, если бы ты остался в детском доме, выпустился, вот получилось бы так, как сейчас у тебя?
0: Я думаю, нет, скорее всего. Я даже не хочу представлять, что бы со мной стало. Но ничего хорошего, скорее всего, бы не стало.
2: Нужна мама в 15 лет?
0: Она всем нужна.
2: А сейчас нужна мама?
0: Мне точно нужна. Я до сих пор многого где-то не понимаю, где-то какие-то проступки, либо ошибки, которые мама мне может объяснить и объяснить, как лучше поступить, где не нужно, наоборот, что-то делать, чтобы такого не произошло больше. Мне, конечно, нужна.
1: Совсем скоро Сергею исполнится 26 лет. На фотографиях в соцсетях красивый молодой человек с копной буйных волос. Настоящая творческая личность. Трудно узнать в нем мальчишку с тонкой шейкой и настороженным грустным взглядом, которого я увидела когда-то в детдоме.
2: Евгения, расскажите, пожалуйста, каким Сережа вырос, какой он сейчас молодой мужчина?
3: Ну, для меня-то ребенок все равно. Я не воспринимаю его как молодого мужчину. Каким он вырос? Такой он добрый, такой чуткий, такой внимательный. И вот эти вот его качества человеческие чисто. Они в нем были, и они в нем остались. Ну, а мы что могли, то дали, как-то направляли. И в образовании, конечно, в первую очередь. Я довольна вообще, вот всем довольна. Понятно, что он самостоятельно живет отдельно. И есть все равно еще над чем работать. То есть, когда встречаемся и общаемся, еще и воспитываем все равно. До сих пор воспитываем, да.
1: И я задаю вопрос, который волнует давно, но все как-то не получалось спросить.
2: Евгения, вот вы жили, у вас уже были дети. Почему вдруг вы решили взять приемного ребенка, да еще и подростка?
3: Сережа тоже, кстати, задал такой вопрос, когда я оформляла документы. С каким-то таким недоверием спросил: а зачем вам взрослый ребенок? И у нас же перед этим случилась трагедия, у нас погиб сын. 16 лет ему было, только исполнилось. И, наверное, это было как замещение, но когда я ходила на школу приемных родителей, они, конечно, если 3 года не прошло, они даже и не брали. Там одна женщина ходила, у которой год, по-моему, был. Ну, она так и не взяла, потому что это еще ходишь. Хотя я про себя-то думаю, я же тоже не в себе была. Даже и 3 года прошло. Я вообще не понимала, что я делаю, зачем я делаю. У меня был такой позыв сердечный, и я думала, что я должна, наверное, дать какому-то ребенку, такому обделенному, какую-то свою нерастраченную любовь материнскую именно к сыну. Ребенок из детского дома – это как память. Как ты можешь обращаться с ним плохо, если это память о твоем том ребенке? Ну вот, мне кажется, у нас получилось продолжение.
2: Он списался? Стал родным?
3: Списался, конечно, да. Он прям наш. По духу, мировоззрению, по отношению к людям. Он наш ребенок.
4: Евгения, скажите, в вашей жизни какое решение было самым правильным, а какое самым неправильным?
3: Вот самые неправильные решения, их много в процессе воспитания. Может быть, я где-то перегнула, нажала, не поддержала там, где надо было. Пыталась, ну, как бы сформировать ситуацию своими руками, да, не учитывая его мнение и его потребность как личности взрослой, выросшей.
4: То есть гиперопека такая, да?
3: Да, гиперопека, и немножечко мы не доверяем своим детям почему-то. И все пытаемся, знаете, как будто я Господь Бог и могу что-то вообще сделать. Поэтому брать в свои руки тоже не надо все. Надо немножко ситуацию иногда отпускать и давать возможность ребенку самому, ну, пускай даже методом проб и ошибок, зато у него будет опыт. А так как он опыта наберется? Какое правильное решение было? Принять ребенка в свою семью, это, наверное, было самым правильным решением.
5: Продолжение следует.
6: Вот такая история о том, как стал родным в приемной семье подросток, который уже не ждал чуда и сам себя убедил, что оно ему и не нужно. Так убедил, что все поверили, кроме нас и его приемных родителей, Евгении и Виктора. И чудо все-таки произошло. Я хочу пригласить вас на сайт нашего проекта дети.радиорус.ру. Там, в детской галерее и в листе ожидания, вы увидите фотографии и анкеты сотен мальчишек и девчонок из разных регионов России. Среди них немало подростков. Наши подопечные очень хотят изменить свою нынешнюю жизнь, хотя кто-то, может быть, сразу не признается в этом. Они ждут тех, кто поможет им найти ответ на самый главный и самый сложный детский вопрос. Возможно, ждут они кого-то из вас. На сегодня все. Наш сайт дети.радиорус.ру. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, звоните и пишите. Мы всегда рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
5: Детский вопрос.
7: Триумфаторы. В программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
8: Очередной выпуск программы полностью посвящен обладателям Всероссийской джазовой премии 2026 года. Прозвучат записи Игоря Бутмана, Алины Янгибарян, Московского джазового оркестра, ЛРК-трио, Олега Акуратова, Гасана Багирова, Антона Чекурова и легендарного Алексея Козлова.
7: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана.
9: Мы звучим на всю страну, говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
9: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
12: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
13: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Письма с фронта и на... Реклама.
14: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет, С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
15: МЧС информирует.
16: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
17: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
9: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле.
7: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Люди, Варвара Полякова, здравствуйте. Коротко о главном. С сегодняшнего дня в сводке Минобороны России говорится, что под контроль российских войск перешли 4 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, а также в Сумской и Харьковской областях. По данным Минобороны, с 12 часов дня были уничтожены 59 украинских дронов над территорией России. Защита объектов критически важной инфраструктуры от атак БПЛА является непростой, но приоритетной задачей властей Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, сообщила Минобороны России. В течение дня вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Рассказали в ведомстве, так артиллерия и беспилотные войска поразили станцию перекачки горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в поселке Новые Белеры. 4 сухогруза с поставками военного назначения уничтожены на переходе морем южнее Одессы. В сегодняшней сводке Министерства обороны также говорится, что под контроль российских войск перешли 4 населенных пункта: Красноярская в Донецкой Народной Республике, Малая Слободка и Магрица в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
19: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово, Рыжовка и Волжанская, Уграеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкина, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
18: Российские средства ПВО сбили за сутки 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», поразили склады вооружения, боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения БПЛА. По данным Минобороны, за 12 часов сегодняшнего дня уничтожены 59 украинских дронов над территорией России. Беспилотники были перехвачены в том числе над Кировской областью, Республикой Удмуртия и Пермским краем. Защита объектов критически важной инфраструктуры от атак БПЛА является непростой, но приоритетной задачей властей Подмосковья. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Воробьев также указал, что приоритетом является обеспечение безопасности жителей региона.
20: Что касается первого полугодия, Владимир Иванович, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают, беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Ну, понятно, что здесь разговор не о деньгах. Разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
18: На встрече Владимир Путин также обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник. Воробьев доложил о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплекса в Балашихе. Один мальчик вернулся в Россию к маме, еще 4 ребенка воссоединяются с близкими на Украине и в третьих странах. Об этом сообщил уполномоченный при президенте по правам ребенка председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова.
21: Все чаще ситуации воссоединения касаются изменений семейного статуса. Например, одна из ситуаций – мама вместе с сыном проживала в Мариуполе, до этого умер отец, и вот совсем недавно скончалась мама. И мальчик возвращается к своей сестре старшей, которая после переезда с Украины проживает в Германии.
18: Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на Telegram как юридическое лицо. Разъяснение дали в Росфинмониторинге. Ранее сегодня ведомство включило основателя мессенджера в перечень террористов и экстремистов, а накануне ФСБ запустило процесс объявления Дурова в международный розыск по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. При этом еще в феврале основатель Telegram стал фигурантом дела о содействии терроризму. Работу мессенджера в России стали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы. Масштабные лесные пожары бушуют более чем в 10 провинциях на юге Турции. Зафиксированы сотни очагов возгорания, сложнее всего в Мугле, Анталии, Кемере. Это самые популярные курортные направления у российских туристов. Огонь вплотную подходит к гостиничным комплексам. Справляться с пожарами в Турции помогают в том числе 2 российских самолета-амфибии Б-200. Июль в столичном регионе закончится на мажорной ноте. Завтра, 31 числа, потеплеет до климатической нормы, а грядущие выходные будут лучшими за сезон, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик также дал прогноз на весь последний летний месяц.
22: Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
18: В ближайшие дни индекс ультрафиолета подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загорать. Кроме того, температура воды в реках и озерах Центральной России повысится. Но это, как считает Тишковец, будет финалом массового купания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
23: Спорт.
24: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионат мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27-го года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Белорусский нападающий Игорь Мартынов перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. Одностороннее соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруцевым. Я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписал воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды за крылья Советов. Томский футбольный клуб «КДВ» на выезде обыграл «Барнаульский темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победил «Анри» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским ЦОРом в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
9: Погода.
18: По данным центров ОБС, 31 июля в Южно-Сахалинске днем до 23 градусов тепла, возможен небольшой дождь, Тюмени, жара, плюс 30 и кратковременные осадки. В Красноярске облачно, дождь, плюс 26, в Петрозаводске 23-25 градусов выше 0, в Уфе плюс 25, ливень и гроза, в Пензе и Владимире до 22 выше 0, дождь. В Ростове-на-Дону и Сочи без осадков, плюс 28-30 градусов. В Санкт-Петербурге осадков также не ожидается, ночью плюс 15, местами около плюс 7, днем 27-29 градусов выше 0, а в Москве ночью плюс 16-18, днем переменная облачность без осадков и 25 градусов тепла.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Это самое великолепное исполнение, понимаете, вот прямо у меня самый такой глупый комплимент, какой я могу сказать, что как будто бы я сам сделал.
2: Это голос Дмитрия Шостаковича и наш музыкальный журнал «12 месяцев с Шостаковичем». Наша задача – собрать в полный цикл его 24 фортепианные прелюдии. Так, выпуск за выпуском, они у нас и сложатся в единое целое в исполнении замечательного финского пианиста Олли Мустена.

Это фа диез мажорная, 13-я по счету, из 24 фортепианных прелюдий Шостаковича в исполнении Олли Мустонена. Мы все их соберем в одну тетрадь, но после того, как закончим работу над всеми 12 выпусками нашего музыкального журнала. Сегодняшний наш выпуск особенный. Он посвящен Шостаковичу, композитору трех «Гамлетов».

есть за Дмитрием Дмитриевичем такое неофициальное прозвище, и, ну вот вы сами убедитесь, насколько оно действительности соответствует, потому что из этих трех гамлетов один-то от другого, вернее, первый от второго, только одной единственной музыкальной деталью отличаются. Но, тем не менее, это совершенно разные спектакли. Один довоенный, и вот он был очень странный. Это режиссура Николая Павловича Акимова. Это, вообще говоря, времена, когда советский театр многое себе позволял, что потом было совершенно невозможно, немыслимо вообразить на академической советской сцене. В частности, вот тот «Гамлет», которого в начале 30-х годов озвучивал Шостакович для этой театральной постановки, был категорически неправильный. С точки зрения 400-летней шекспировской традиции, все это, конечно, было возмутительно. Главный титульный персонаж, датский принц Гамлет, был в этой постановке очень толст, не очень молод и очень некрасив. Персонаж, он был категорически несимпатичный, и значительную часть времени, которое он проводил на сцене, он находился в ванне. То есть в основном как-то бездействовал, произносил, естественно, весь тот шекспировский текст, который должен был, включая и знаменитые монологи «Быть или не быть», и про флейту, на которой значительно легче играть, чем на человеке, так почему же ты думаешь, что ты можешь играть на мне, как на флейте, и прочее, и прочее. Но там были вообще совершенно другие акценты и совершенно другие нюансы. Все это рассматривалось как нелепое недоразумение, а, например, роман Гамлета с Офелией как попытка довольно ловкой, но не очень умной барышни найти выгодного жениха и как-то с ним поиграть, немножко им поманипулировать. Но, к сожалению, эта попытка не встречает понимания со стороны Гамлета, и план бедной Офелии расстраивается. В общем, как-то так. Спектакль довольно сильно критиковали, он довольно быстро сошел со сцены, но музыка осталась, и вот чтобы было понятно, в каком она написана стиле и направлении, одна из самых известных ее страниц — это «Охота».

Вот так Шостакович в начале 30-х годов писал для театрального «Гамлета». Это запись, сделанная Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева. И они же, то есть, собственно, только они и записали, это сейчас абсолютно эксклюзивный, уникальный фрагмент, ту самую «Жигу», единственный танцевальный номер, о котором я упоминал. Он понадобился Шостаковичу через 20 с лишним лет, когда уже в середине 50-х в Ленинграде «Гамлета» ставил совсем другой режиссер и совсем с другим отношением к материалу. Режиссера звали Григорий Михайлович Козинцев, они давно были с Шостаковичем знакомы, и вот эта «Жига», этот танцевальный быстрый эпизод, единственный, что Шостаковичу понадобилось дописать, взяв всю остальную партитуру из довоенной акимовской постановки.

Это второй из трех гамлетов, которыми, собственно, Шостакович знаменит как сочинитель трех разных музыкальных версий одной и той же шекспировской трагедии. Давайте все-таки обратимся к первой, она же вторая, потому что потом все будет иначе. Чтобы нам себе представить, как выглядел этот театр, надо, по крайней мере, вообразить, как он звучит.

как вы помните, в результате попытки этого неуклюжего, несимпатичного Гамлета все-таки разобраться, что же подгнило в датском королевстве и как же так вышло, что отец его умер, дядя его женился на маме и стал новым датским королем, все умерли. А пришел в итоге норвежский принц Фортинбрас и всем этим завладел. Вот, собственно, маршем Фортинбраса, как правило, Гамлеты и заканчиваются. Во всех версиях, в том числе в Шостаковичевской театральной.

Композитор трех «Гамлетов». Это о Шостаковиче. Это наш музыкальный журнал «12 месяцев» с Дмитрием Шостаковичем. И мы сейчас с вами достаточно бегло прошлись по двум совершенно разным театральным постановкам, в которых Шостакович был задействован сначала в 32-м году прошлого века, а потом в 54-м. Но в 54-м году уже было понятно, что надо делать кино, и Григорий Козинцев снимет это кино через 10 лет. Потому что в 64-м году 20 века весь просвещенный мир будет отмечать 400-летие Уильяма Шекспира. И фильм, который появится именно по этому случаю, станет одним из эталонных прочтений «Гамлета». Это Иннокентий Смоктуновский в главной роли, это созвездие блестящих актеров во всех остальных ролях. Достаточно вспомнить Михаила Названова в роли Клавдия, самого отрицательного из отрицательных персонажей этой трагедии. И это новая музыка Шостаковича. Музыка, в которой действительно уже нет места никакой иронии, никаким условностям, никаким театральным эффектам. Тут все настолько серьезно, насколько это вообще возможно, и насколько это, собственно, уже происходило в его к тому времени законченных 13 симфониях. Вот так это звучит.

Эта запись музыки Шостаковича к фильму «Гамлет» 64 года сделана филармоническим оркестром BBC в Манчестере под управлением Василия Серафимовича Синайского. Вот появление призрака.

обстоятельства, почему этот фильм стал мировой классикой, это музыка Шостаковича. И, кстати, для Шостаковича, учитывая, что кино — это все-таки самый массовый вид искусства, уж, по крайней мере, в середине 20 века точно, кроме его симфоний, именно эта партитура стала тем камнем, который окончательно упрочил его репутацию как настоящего живого классика 20 века. Чтобы в этом убедиться, достаточно послушать хотя бы, как звучит сцена отравления.

Это «Гамлет» Шостаковича. Киноверсия, 64-й год 20 века и манчестерская запись под управлением Василия Синайского. История с бродячими актерами, которые разыгрывают версию принца о том, как все на самом деле произошло между его отцом, его матерью и братом отца. Это мы сейчас тоже услышим, но дальше дуэль и смерть Гамлета. Это вот настоящее высокое симфоническое искусство, которое в сочетании с безупречной черно-белой операторской работой, актерской игрой и режиссурой Григория Козинцева действительно делает этот фильм шедевром.

Вот такой Шостакович-композитор. Трех гамлетов. Первый, второй и третий бесполезно сравнивать и не иметь никакого смысла обсуждать, какой лучше. Настолько они разные, но все три принадлежат одному и тому же перу. А наш сегодняшний выпуск музыкального журнала «12 месяцев» с Дмитрием Шостаковичем мы завершаем его ми-бемоль минорный, 14-й по счету фортепианной прелюдии из 24, которые все играет в нашем музыкальном журнале Олли Мустонен.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Установление контроля над селом Угрица в Сумской области – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Об этом заявили в Минобороны. Российские средства ПВО сбили за сутки 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотников ВСУ самолетного типа. Правительство вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки для новых и приграничных регионов, заявил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические комплексы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Установление контроля над селом Угрица Сумской области – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении командования и личного состава 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием этого населенного пункта. Ранее в Минобороны заявили о контроле группировки войск «Север» над тремя населенными пунктами. В Сумской области заняты села Угрица и Малая Слободка, в Харьковское село Юрченково. А группировка «Центр», в свою очередь, установила контроль над населенным пунктом Красноярская Донецкой Народной Республики. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, добавили в военном ведомстве. Российские средства ПВО сбили за сутки 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», поразили склады вооружения, боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения БПЛА. В результате атак ВСУ на энергосистему Запорожской области фиксируется частичное отключение электроснабжения в регионе, сообщил губернатор Евгений Бальцкий. За 12 часов сегодняшнего дня российскими ПВО уничтожены 59 украинских дронов. На территории России беспилотники были перехвачены в том числе над Кировской областью, Республикой Удмуртия и Пермским краем. Правительство России вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки для новых и приграничных регионов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, в бюджете нынешнего года на эти цели заложено 5 миллиардов рублей. Правительство дополнительно выделит еще почти столько же, чтобы до конца года льготой смогли воспользоваться еще несколько тысяч семей.
2: На текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской, Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской и Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе на стороне банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость.
1: После заседания Кабмина Михаил Мишустин провел внеплановое совещание по вопросам авиастроения. Были рассмотрены поручения Владимира Путина по итогам рачебной поездки в Иркутск 24 июля. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические комплексы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В заседании приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Центробанка и бизнес-сообщества. Новак обратил внимание, что от украинских атак сейчас пострадали много представителей малого и среднего бизнеса. Их товары были повреждены или уничтожены. В связи с этим он призвал ведомство выработать конкретные предложения, направленные на оказание адресной помощи предпринимателям. Суд на 2 месяца арестовал мужчину, избившего уральского ученого-агронома Никиту Зезина, который через несколько дней после случившегося скончался от инфаркта. Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. 38-летний Александр Риверук обвиняется по статье «Хулиганство». Родственники уверены, что к смерти 67-летнего мужчины привело избиение. По заявлению депутата Свердловского ЗАГС-собрания Вячеслава Вегнера. Зезин со своим замом осматривали опытные поля, где увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержаны двое мужчин. Александр Риверук и его партнер по бизнесу Аркадий Вагнер. Второму из них меру пресечения изберут в пятницу. Росавиация сообщила об аннулировании сертификата эксплуатанта «Иж-Авиа». Компания с 1 августа не сможет выполнять коммерческие перевозки и продавать билеты. Уточняется, что все приобретенные ранее билеты перевозчика остаются действительными. Немецкая метеослужба предупредила о высоком риске лесных пожаров в ФРГ из-за жары. Наибольшая опасность возникновения лесных пожаров сейчас наблюдается в федеральной земле на юго-западе страны, Баден-Вюртемберге. Кроме того, повышенный риск сохраняется в регионе Рейн-Майн в западно-центральной части страны и в Баварии. Риск лесных пожаров значительно повышается из-за продолжающейся засухи. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Тем временем масштабные лесные пожары бушуют и в более чем 10 провинциях на юге Турции. Зафиксированы сотни очагов возгорания, сложнее всего в Мугле, Анталии, Кемере. Это самые популярные курортные направления у российских туристов. Огонь уже вплотную подходит к гостиничным комплексам. Справляться с пожарами в Турции помогают в том числе два российских самолета-амфибии Б-200. У меня на этом пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев сообщил о будущем игрока. К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с четырьмя клубами, в том числе с Сибирью. С некоторыми командами уже согласованы личные условия, приводит слова Бабаева «Спортэкспресс». Тем временем Сибирь расторгла контракт по соглашению сторон с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Ильей Талалуевым. Напомню, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента футзальной суперлиги, сообщает пресс-служба организации. В выборах, которые пройдут 3 сентября, будут участвовать президент Синары Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и президент Торпедо Николай Ходов. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу. Гунина набрала 10 очков из возможных 13 и отстала от победительницы Харики Дарнавали из Индии на полбалла. Третье место заняла представительница Узбекистана Умида Амонова. Российский биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, сообщает Матч ТВ. 27-летний Вьюхин – призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону. Исполнительный комитет Международной федерации школьного спорта восстановил российских спортсменов в правах. Об этом заявил министр спорта России и председатель УКР Михаил Дегтярев. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центров области, в Хабаровске сегодня днем до плюс 26 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Челябинске до плюс 29, дождь и гроза. В Сургуте также осадки и 30 градусов выше 0. В Мурманске плюс 20, временами небольшой дождь. В Оренбурге до 26, преимущественно без осадков. В Казани дождливо плюс 20. В Волгограде до 30 градусов поднимутся столбики термометров. В Симферополь плюс 30-32. На юге Европейской России повсеместно без осадков. В Санкт-Петербурге дождей тоже не будет. Ночью плюс 15-17. Местами до 7 тепла, а вот днем плюс 27-29. Ветер южный, атмосферное давление составит 761 миллиметр. В Москве ночью плюс 16-18, днем переменная облачность без осадков до 25 тепла. Ветер северо-западный, атмосферное давление будет в норме.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
2: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
1: Фадейка! Где ты? Где ты?
3: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
1: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
2: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
1: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
2: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
4: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
5: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
4: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
0: Радио России. История.
6: Российский радио «Университет».
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «История западной культуры от возрождения до авангарда» мы с вами отправляемся в Голландию. Мы отправляемся изучать северное возрождение, этот удивительный феномен, который во многом предвосхитил время, опередил время. Голландские художники, они совершенно не похожи на тех титанов возрождения, итальянского возрождения, на Микеланджело, на Леонардо да Винчи, о которых мы столько рассказывали, но с этим всем надо разбираться, прежде всего, с точки зрения, в какой эпохе творили голландцы, что их окружало, какой мир их буквально терзал. И поэтому мы поймем, что они изображали на своих полотнах. В этом всем нам поможет разобраться наш добрый друг, доктор исторических наук, блистательный рассказчик, профессор президентской академии и Московского педагогического государственного университета Наталья Петровна Танчина. Здравствуйте, Наталья Петровна.
8: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
7: Наталья Петровна, в самом начале я стал говорить о том, что мы должны обязательно, смотря на полотна художников, блистательных мастеров, все-таки понимать, что у них было в душе. Потому что мы часто не понимаем, что вот это искусство возрождения, которое нас ошеломляет своими линиями, формами, колоритом, вот этим всем действительно чем-то, что берет душу, на самом деле художников окружало часто войны, страшные бедствия, болезни, эпидемии. И мы как-то вот все время этого не воспринимаем в мире. Что такое феномен северного возрождения, о чем мы будем говорить? В каких обстоятельствах творили голландские мастера?
8: Это действительно очень важно понимать, да, потому что художники, они жили в определенную эпоху, в определенное время, и это время, оно было очень и очень непростым, хотя, наверное, простых эпох не бывает, но мы уже с вами начинали с того, что специалисты, искусствоведы, они спорят, было ли вообще заальпийское возрождение, да? Можно ли вообще говорить о возрождении, вот как о таком феномене, как о культуре за пределами итальянских городов, государств. Но как раз сегодня мы будем говорить о таком удивительном явлении, как северное возрождение, и обратимся к художникам Нидерландов. Но мы должны четко понимать, да, что Нидерланды средневековые, Нидерланды, Нижние земли, Голландия, Нижние земли, то же самое. Вот современные границы нынешних Нидерландов и средневековых, они не совпадают. И в ту эпоху вот Нидерланды, они представляли собой такой интернациональный ареал европейской культуры. И в то время когда художники Флоренции, Рима творили свои произведения и блистательно сочетали христианские моменты и вот ренессансные уже новшества, на севере Европы художники изображали совсем иной мир. И ситуация там была совершенно иной. Дело в том, что в это время в 17 графствах, герцогствах, епископствах Нидерландов происходит восстание, которое переросло в войну против династии Габсбургов, против владычества католических испанских государей. И вот эта война в нашей традиции историографической, она именуется Нидерландской буржуазной революцией, но нам важен сам этот факт длительного 80-летнего противостояния, в результате которого 7 северных нидерландских провинций создали демократическую, независимую лютеранскую Голландию. И несмотря на то, что остальные провинции, которые были расположены на территории современной Бельгии, они оставались под властью католиков, объединенные силы контрреформации потерпели поражение. И значение этого события было огромным. Почему? Потому что горстка людей, которые населяли узкую полоску суши, одолела могущественных защитников Ватикана, добилась политической независимости и права исповедовать ту религию, которая была им ближе. И, конечно, это все влияло на то, как художники изображали увиденное. Но что еще интересно, ведь за голландским искусством, за северным возрождением, вот этот статус того, что это действительно самобытное, оригинальное, при этом высочайшего уровня искусства, вот этот статус был закреплен по историческим меркам относительно недавно. И только в 1902 году в Брюгге состоялась международная выставка, на которой было представлено нидерландское искусство 15 века. И лишь в 20 столетии с нидерландского искусства было снято клеймо примитивности. Искусство Нидерландов перестали воспринимать как слабую, неуклюжую копию итальянских достижений, стали понимать, что это совершенно иное явление, независимое до такой степени, что с полным основанием может называться северным возрождением. И в свете этих открытий стало понятно, что северяне так писали не от недостатка мастерства, а по глубокому и выстраданному убеждению в том, что поиски правды в искусстве требуют иногда изображения не какой-то ослепительной и совершенной формы, а чего-то скромного, серого или, может быть, даже неуклюжего. И мы можем выделить особенности нидерландского возрождения и искусства прежде всего. И в чем эти особенности заключаются? Прежде всего, голландцы производят настоящую революцию в живописи и начинают писать масляными красками, или, по крайней мере, они начинают использовать пигменты, смешанные с маслом, а не используют темперу. Вот мы об этом говорили, когда у нас речь была о Леонардо да Винчи. А темпера — это что? Это яичные желтки, которые смешиваются с водой. И вот как раз итальянцы, они отдавали предпочтение темпере. Леонардо пытается, да, он писать масляными красками, но начинается осыпание. А вот масляные краски, в чем их преимущество? Их можно было накладывать тонкими полупрозрачными слоями, так что все оттенки приобретали какую-то особую сияющую насыщенность, а картина начинала буквально излучать свет, то есть так называемая техника лессировки. И вот это как раз это голландцы. Кроме того, главные черты голландского искусства — это выразительность, пристальность взгляда, и это некая такая причудливая правдивость. Что еще важно, и мы с вами об этом как раз уже начали разговор, исследователи говорят о таком факте, как влияние природы, не только вот политической ситуации, но и природы на характер культуры. Потому что если мы обратимся к итальянскому искусству, то итальянские города-государства, омываемые спокойным Средиземным морем, они почти не знают снега, пологие, мягко скругленные холмы наводят на мысль, что сама природа благосклонна к человеку. человеку. Но ни одному северянину такое даже, наверное, и в голову не придет, потому что зима губительна, а мы знаем, что это время как раз так называемого малого ледникового периода. В лесах Западной Европы водятся дикие звери, волки. Во время приливов и отливов море слизывает сушу. Например, по мнению английского историка искусства Джона Рёскина, труд, ветер, погода огрубляли душу точно так же, как и они огрубляли тело. И поэтому и литература, и искусство северных стран свидетельствуют, как глубоко укоренена в душах северян вот эта непреложная уверенность в том, что человек, погруженный в уродство жизни, занятый ежечасной борьбой за выживание, не дотягивает не только ростом, но и духом до гармоничного идеала. И если итальянцы видели и изображали человека как потенциально святого или полубога, то северяне были убеждены, что такой человек — это неисправимый грешник, и постоянно горевали по поводу того, что вот такому похотливому увольню вряд ли уготовано место в райских кущах, да и в земной жизни он едва ли сумеет следовать заповедям Христовым. Еще что можно назвать, говоря об особенностях, это пейзаж, как отличительный, как самостоятельный, точнее, жанр, потому что раньше даже в итальянском искусстве пейзаж — это некий такой задник, да, или задний план, на котором разворачивается главное действие, сюжет. А здесь это самостоятельный жанр. Еще, опять-таки, это тоже голландцы, это групповой портрет и парный портрет. Это тоже вот специфическая черта нидерландского искусства, и то, что придумали они, связано с особой культурой, психологией, корпоративностью голландских горожан, бюргеров. Что еще важно, это мистический настрой, это морализаторство, это картины притчи, и об этом мы как раз поговорим. Это некий такой скептицизм и пессимизм, и в то же время это переплетение какой-то фантастики, которая опирается на библейские сюжеты и сказания, и фольклора, реализм, который основан на глубоком изучении народной жизни. Это все предопределили некие такие специфические особенности голландского искусства. И еще, наверное, исходя из этого, можно одну такую черту назвать — это искусство повседневности. И, наверное, голландские мастера, они первыми обращаются именно к повседневности, говоря о том, что она тоже заслуживает внимания художника.
7: По факту мы говорим об истории, в том числе и мировоззрения, которое стоит за этими мастерами Северного Возрождения. А кто были его вот такими наиболее яркими представителями? Мы же говорили о мыслителях итальянского Возрождения, о художниках, скульпторах итальянского Возрождения. Какие периоды можно выделить в Северном Возрождении? Кто его были наиболее яркие представители?
8: Совершенно верно. Мы с вами говорили об итальянцах не только о художниках, да, мы говорили и о, например, Никола Макиавелли, который тоже относится к титанам Возрождения. И в Нидерландах то же самое. Это не только художники. Вот, например, всем известно имя Эразма Роттердамского, да, но это гражданин мира, да, в принципе, но это крупнейший представитель культуры Возрождения Нидерландов, и это гуманист, который был очень широко известен, его произведения пользовались огромной популярностью. Допустим, его знаменитая работа «Похвала глупости», которая была написана в 1509 году, и она выдержала 40 переизданий при жизни только Эразма, или «Домашние беседы». И Эразм здесь высмеивает суеверие, схоластическое мировоззрение, сословную кичливость, прочие пороки средневекового общества. И, конечно, развитие идей коммунистических здесь происходило под влиянием тесных связей с Италией. И мы с вами уже говорили, наверное, вот о некой такой республике ученых-гуманистов, да, когда они активно переписывались, общались, минуя такие границы. Но, наверное, в наибольшей степени традиции итальянского Возрождения они получили развитие именно в живописи, в нидерландской живописи. Но Ренессанс имеет здесь свои этапы, как и в Италии, о чем мы уже говорили. И голландский Ренессанс, он представлен двумя, ну или правильно говорить, Нидерланды, да, вот, он представлен двумя поколениями выдающихся художников. Первое поколение относится к раннему периоду Возрождения и представлено такими именами, как Ян ван Эйк, Хиеронимус или Иероним Босх, Питер Брейгель старший, а вот второе поколение — это уже искусство XVII века. Это Франц Халс, это Питер Пауль Рубенс, это Ван Дейк, Харменс Ван Рейн Рембрандт, Ян Вермеер и так далее. То есть одни имена, вот те, которые я перечислила, это сразу понятно, что это просто вершины, не то что нидерландской, да, это вершины мировой живописи.
9: И жемчужины любой мировой коллекции, и любого
8: да.
9: Эрмитажа, любого Лувра. Это потрясающая история. Но давайте вот отправимся в начальный период, в первый период Северного Возрождения и начнем с Яна ван Эйка. И вот говоря о первом периоде Северного Возрождения, давайте поговорим о Яне ван Эйке. Чем он прославился?
8: Но, наверное, любое из сохранившихся произведений Ван Эйка — это выдающееся явление в мировой живописи. И одним из таких произведений является знаменитый Генский алтарь, который был создан в 1432 году. И это многостворчатый складень, который находится в капелле собора Святого Бавона в Генте. Праздничные дни алтарь открывался, достигая в ширину 5 метров, и поражал великолепием своего колорита. И, может быть, такое самое интересное — это Адам и Ева Генского алтаря. Почему они интересны? Потому что здесь мы как раз можем проследить те новые тенденции, которые есть в искусстве. Потому что, с одной стороны, Адам и Ева, они сохраняют следы застывших, удлиненных форм, а это, как мы знаем, характерно для готики, да, то есть средневековая традиция. Но в то же время здесь мы видим, вот если внимательно посмотрим, очень такой прямой, непосредственный интерес к натуре. И это как раз и является новаторством. Вот если обратить внимание на Еву, вот у нее такие жидковатые волосы, и они растрепаны. Кожа на жилистых руках Адама, она тоже растрескалась. И вот эти вот образы, они станут чем-то вроде фирменного знака североевропейского искусства. И с именем Ван Эйка связано выдающееся новшество в европейском искусстве — то, о чем мы говорили как раз, это распространение живописи маслом. То есть вот это именно с его именем связано использование масла, а не темперы. Кроме того, именно Ван Эйка именуют одним из первых в Европе крупных мастеров портретной живописи. И именно у него портрет превращается в самостоятельный жанр. При этом тщательная передача внешнего подчинена раскрытию внутреннего мира человека, то есть то, что мы видели у Леонардо да Винчи. Вот это самое умение видеть и стремление передать, с одной стороны, какие-то общие черты эпохи, с другой стороны, внутренний мир человека. А еще что очень важно, и это тоже связано с именем Ван Эйка, это всемирно известный портрет четы Арнольфини, который относится к 1434 году. И вот эта картина, она считается первой жанровой картиной в нидерландской живописи. И более того, эта работа считается первым парным портретом вообще в европейском искусстве.
9: Очень характерные мелкие детали. То есть мы можем увидеть и отражение в зеркале, мы можем увидеть и то, что супруга Арнольфини находится в положении, и вообще и собачка, которая там внизу. То есть фактически это показывает такую, скажем, бытовые стороны, от которых отходят от традиционных портретов тех же итальянских мастеров, которые старались это все украсить богами, какими-то роскошными событиями, чем-то вот таким великим. А здесь, казалось бы, внимание к простым деталям, но они делают этот взгляд каким-то очень человечным. Но, Наталья Петровна, здесь еще очень важный момент. Вы упоминали в начале нашей беседы о том, что для голландского искусства характерна такая и притчивость, и мистицизм, и пессимизм, и какая-то такая особая игра, вот, которая поражала всех, вот какая-то такая сумрачная фантазия. И давайте обратимся к творчеству Иеронима Босха. Он был довольно плодовитым живописцем, но его картины поражают. И начнем, наверное, с «Корабля дураков».
8: Ну, Босх действительно, он даже был не только художником, да, очень таким плодовитым, как вы сказали. Он проектировал росписи цветных стекол, церковную утварь. Он вообще был человеком очень образованным. Он обладал энциклопедическими познаниями в области теологии, в науке, в литературе, в медицине. И вот каким-то непостижимым образом ему удалось объединить средневековую фантастику, фольклорные, сатирические, нравоучительные тенденции. И все творчество художника пронизывает, наверное, одна такая главная тема, а именно борьба добра и зла, борьба божественных и адских сил. И вот вы упомянули «Корабль дураков», это ранняя картина Босха. Вот она как раз имеет иносказательный смысл. То есть по житейскому морю плывет корабль, которым никто не управляет. И все, кто на нем находится, а это монахи, горожане, крестьяне, вот они все предаются разгулу. При этом каждая фигура, она намекает на какой-то порок, то есть невоздержанность, обжорство, пьянство, тщеславие. При этом фигуры людей, которые мы видим, они намеренно уплощены, лица напоминают какие-то гротескные маски. И сделано это сознательно, то есть это такой сознательный прием художника. Столь же аллегоричным является триптих «Воз сена», где в традиционное изображение сцен страшного суда мы видим включение фольклорных элементов. Сено здесь олицетворяет жизненные блага, предмет человеческих вожделений и раздоров. Мы видим собаку, которая нападает на бродягу, а это символ зависти. Центральная часть картины посвящена такой глобальной теме, судьбе всего человечества, и мы видим, что адская нечисть медленно тащит в ад огромный воз сена, и вслед за ним в ад движутся император, короли, духовенство, дворяне, богатые бюргеры и бедняки. То есть все направляются вот в эту сторону.
9: Вы знаете, Наталья Петровна, мне кажется, что для того, чтобы воспринимать живопись Босха, нужно очень сильное такое, сильный характер и здоровая психика, потому что современному человеку кажется запредельным вот эта концентрация нечисти, ада, вот этих всех ужасов, каких-то монстров, особенно в гравюрах. Но и об этом мы поговорим позже, потому что...
8: Да, и мы должны же понимать вот психологию, да, вот средневекового человека, его сознание. И, кстати, не только Босху, да, но и другим ведь нидерландским живописцам присущ такой мистический настрой. И даже вот если мы сравним с итальянцами, опять-таки, у итальянского возрождения главная такая черта все равно это вот некий такой оптимизм, оптимистический настрой. А вот для северного возрождения в гораздо большей степени свойственен пессимизм. И здесь сильнее чувствуется трагизм, религиозная мистика, какая-то ирония, скептицизм. И это связано и с природными условиями, то, о чем мы говорили, и с войной, с жизнью, которая так или иначе, она не могла не оказывать влияния на то, как художник видит и чувствует мир, и как он его отражает.
9: Наталья Петровна, Питер Брейгель — это выдающийся художник, ведь он продолжил традицию Босха. Правильно ли его вот, о нем вот именно так думать и так его представлять?
8: Ну, в определенной степени да, конечно, хотя нам вот о его судьбе, о биографии известно очень немного. Да, мы знаем, что он родился в 1525 году, когда в самом расцвете был гений Микеланджело, и минуло всего 30 лет со дня смерти великого Рафаэля. Он родился, вот мы не знаем даже точно, но считается, что где-то в деревне, в герцогстве Брабант. О жизни знаем тоже мало. Знаем, что он жил в Антверпене, до этого он учился в Риме, потом переезжает в Брюссель, там он женился и в 1569 году умер. Доподлинно нам неизвестно, как он относился к тому интеллектуальному брожению, к религиозным распрям, которые переживала его страна, но в творчестве художника свой неизгладимый след они оставили. И поэтому неудивительно, что мир, запечатленный на его полотнах, не в пример миру итальянских мастеров Возрождения, он как раз наделен отличительными, зримыми, вещественными приметами места и времени. И это как раз тоже одна из особенностей нидерландского возрождения, вот как раз приметы места и времени. И в отличие от итальянцев, тяжеловесные увольни Брейгеля, а как правило это крестьяне, это бюргеры, они лишены благородства, они совсем не богоподобны, они пьянствуют, они воруют, они спасаются от северной лютой стужи, напялив на себя какую-то непонятную мешковатую одежду. Они устраивают попойки, они стремятся вот хотя бы немного забыть таким образом о тяготах скоротечной земной жизни. Иногда они, как одержимые, пускаются в неистовый пляс, а это опять-таки свойственно людям в очень грозную и смутную эпоху, когда над ними нависает тень виселицы. Но поскольку представления, итальянские представления об идеальном искусстве, которое должно облагораживать, возвышать человека, царили так долго, Брейгеля на протяжении целых столетий недооценивали, и поэтому его считали грубым, мужицким художником. И опять-таки, вот то, с чего мы начинали, относительно недавно только лишь, ему было воздано по заслугам, и его увидели вот таким, каким он был на самом деле. И не только крупнейшим из нидерландских мастеров своего времени, но цельным, сложным явлением. И на современный взгляд вот эта вот история повседневности, к которой обращаются нидерландские художники, она вполне заслуживает того, чтобы быть предметом искусства. И поэтому 40 с лишним живописных полотен Брейгеля и примерно 1500 рисунков — это не просто непревзойденный по мастерству портрет Северной Европы в те времена, это и, наверное, шаг к тому, чтобы воспеть живописными средствами простого человека. И картины Брейгеля остаются в памяти главным образом, наверное, не потому, что они радуют глаз, а потому что дают пищу для ума. И мы можем сказать, что картины Брейгеля можно читать как книги. Но,
9: Наталья
8: конечно,
9: Петровна, я прошу прощения, очень важный момент. Можно ли считать Брейгеля как мастера психологического, психологизма? Потому что он, по сути дела, с вот этим погружением в мир простого человека опередил время на века. Его часто загадочные гравюры или непонятные такие, на первый взгляд, картины — это как будто такие запечатленные то ли кошмары, то ли сны. То есть мы видим вот этот мир психологии человека Северного Возрождения, и мы ахаем, потому что это кажется крайне современным с точки зрения достижений современной психологии.
8: Ну, знаете, классика, она всегда современна, да? Наверное, поэтому такое возникает ощущение. Возьмите шедевры классической литературы, искусства, живописи. Это же классика, но она всегда современна, потому что время меняется, психология, конечно, меняется, но по сути человек остается человеком. И Брейгель, он, конечно, был человеком своего времени, и он-то как раз нам кажется, наверное, что опережал. Но он писал о том, что было понятно человеку его периода, его времени, его эпохи. То, что вы говорите о глубоком психологизме, это несомненно, но это уже как раз есть и у Леонардо да Винчи, да, мы знаем, что у него тоже вот такой глубочайший психологизм, прежде всего его «Тайной вечери». И вы здесь очень характерную такую черту подметили, не случайно. Интерес к голландскому искусству, к искусству нидерландских мастеров будет наблюдаться в XIX веке, в конце XIX, начале XX века. А это же еще что? Это как раз и новое уже направление в искусстве XX века. Это авангардные и модернистские течения. И как раз вот этот взгляд изнутри, взгляд в себя, вот это будет характерно для культуры.

0: гротеск, вымысел какой-то неуемный. Отсюда множество фантастических фигур и деталей. И даже в названиях, да, мы это видим, картин, битва сундуков и копилок, да, или кошельков, пиршество тощих. А вот в 60-е годы, то есть уже, в принципе, незадолго до смерти, Брейгель стремится к созданию уже более обобщающих, глубоких картин народной жизни. Допустим, это жатва, сенокос, возвращение стада или крестьянская свадьба. А под конец уже жизни картины Брейгеля вот становятся как-то так проще и величественнее. И можно сказать, что Брейгель был тоже первооткрывателем многих направлений искусства. Он, например, не только первым из крупных художников стал писать пейзажи в полном смысле этого слова. Вот то, о чем мы говорили, пейзаж — это специфическое голландское такое изобретение. Но он начал придавать пейзажу глубину, объемность. Он его делает не просто вот плоским задним фоном, на фоне которого разыгрывается тот или иной сюжет из Священного Писания, а вот чем-то полноправным и самодавлеющим.
1: Когда мы говорим о развитии вот этого психологизма, мы помним, что художники этого времени, они работали и изучали, по сути дела, перспективу. Изучал перспективу Леонардо, изучали перспективу северяне, а мы говорим о северном возрождении. В данном случае мы видим, по сути дела, что северяне, голландцы, они справились с этой задачей больше. Возможно, это связано и с особенностями ландшафтов Северной Европы, гораздо более раскрытыми, так скажем, для глаза, с морским горизонтом. Это в отличие от довольно такого своеобразного и непривычного нашему взгляду побережья Средиземного моря и стесненных средиземноморских городов. Но все-таки следующим периодом это был уже прославленный 17 век, и профессия художника тогда стала одной из самых популярных, почетных, и фактически тогда у художников Северного Возрождения появились в изобилии появились заказчики. Но это были, в отличие от южного или итальянского возрождения, лишь сеньоры или аристократы. Получилось, что Голландия, она такая республиканская Голландия, выступила в качестве коллективного заказчика для, в том числе и зажиточные крестьяне могли заказать картину для художников Северного возрождения. Давайте об этом поговорим.
0: Да, на самом деле, то есть картины приобретают не только богатые меценаты, но и бюргеры, ремесленники и действительно даже зажиточные крестьяне. И вообще, наверное, мы можем говорить, что в отличие от других стран, национальные художественные школы Нидерландов, они не знали придворного искусства. Вот как мы говорили, да, есть меценат, и у него, вокруг него формируется какая-то группа художников, которым он покровительствует. То есть, а здесь такого нет, здесь нет придворного искусства. Церковь тоже не вмешивается в творчество живописцев, а опять-таки мы знаем, по итальянским мастерам папы часто выступали заказчиками, и, соответственно, они тоже диктовали определенные рамки. И поэтому художники чувствовали себя здесь, наверное, более свободными в трактовке сюжета, в том числе и религиозных. И если мы как раз обратимся вот к XVII веку, такому золотому веку в развитии искусства Нидерландов, то мы увидим, что, наверное, всего за полвека здесь появилось много художников, причем это действительно выдающиеся мастера, и это не один-два, это десятки мастеров. И в историю мирового искусства, мировой живописи вошли имена Рубенса, Ван Дейка, Халса, Рембрандта и других. То есть это на самом деле такой высочайший период развития, и, наверное, выше этого голландские мастера никогда уже не поднимались.
1: Ну вот давайте мы после небольшого перерыва как раз начнем с нашего Рубенса, потому что я считаю, что для мировой культуры и для нашей культуры Рубенс, он очень важен. И, уважаемые радиослушатели, мы продолжим после небольшого перерыва нашу историю западной культуры от возрождения до авангарда с блистательным профессором Натальей Петровной Таншиной. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «История западной культуры от возрождения до авангарда». И мы в гостях у блистательного историка, доктора исторических наук, профессора Президентской академии Московского педагогического государственного университета Натальи Петровны Таньшиной. Мы говорили о развитии Северного возрождения, мы говорили о его начальном периоде, мы говорили о Ван Эйке, о Босхе, Брейгеле. Следующим таким значимым периодом Северного возрождения – это блистательный век, который мы хотели начать с Рубенса. Чем он прославился, кроме того, что о нем, кажется, знают все?
2: И это же еще уже эпоха барокко, да? То есть, по сути, речь ведем о стыке между двумя эпохами и двумя культурными традициями. Возрождение и потом маньеризм, реализм и вот барокко. Рубенс — великий фламандский живописец, рисовальщик, глава фламандской школы, уже как раз живописи барокко, он проявляет себя еще как ученый-гуманист, как выдающийся коллекционер, как знаток нумизматики, государственной жизни, более того, как дипломат и по талантам, по многогранности дарований, по глубине знаний, по жизненной энергии. Рубенс принадлежит к числу блестящих фигур европейской культуры XVII века. Не случайно современники его называли королем художников и художником королей. И характерный уже для барокко поднятость, патетика, бурные движения, декоративный блеск колорита. Вот это все неотделимо в искусстве Рубенса от чувственной красоты образов, от смелых реалистических наблюдений. И колорит его полотен строится на контрасте тонов обнаженного тела с яркими одеяниями и благородным, даже таким сдержанным тоном. При этом, что еще важно отметить, когда мы говорим о Питере Пауле Рубенсе, он был не только гением кисти, но и гением организации творческого процесса и получения заказов. Для того, чтобы справиться с обилием заказов, а вы как раз говорили, да, что это уже такое массовое, да, производство, масса заказчиков. Вот Рубенс создает настоящую фабрику, куда отобрал и сам частично подготовил отличных помощников. И разделение труда здесь было продумано таким же образом, как на текстильных или иных мануфактурах, где каждый работник знал свою какую-то операцию, он сосредотачивался на одной или нескольких операциях. И вот такое разделение труда, абсолютно деловое, капиталистическое, оно оказалось эффективным. И на все сюжеты, на все мотивы у Рубенса были подобраны свои специалисты. Например, Франц Снайдер, он писал животных. Ян Вильденс был ответственным за пейзажи и так далее. Когда на короткое время появился здесь Ван Дейк, которого Рубенс очень ценил, вот он исполнял лица и руки. Но, правда, юный гений быстро отбыл в другие страны, потому что его картины шли на расхват, и он ценился среди почитателей живописи, ну, почти наравне с самим Рубенсом. А что касается Рубенса как руководителя этой фабрики, то он проходил своей стремительной и уверенной рукой по готовому полотну. Иногда он прописывал более основательно какие-то самые ответственные части и фигуры. И вот это дело было поставлено с чисто капиталистической деловитостью. Заказы, обучение персонала, расширение персонала, переписка, пиар, говоря современным языком, вот все это планировалось и организовывалось весьма предусмотрительно. И был принят так называемый принцип транспарентности. То есть заказчик подробно информировался о том, чья кисть, сколько поработала над теми или иными участками картины, какой процент площади принадлежит самому Рубенсу. И вот только после этого делалась точная калькуляция картины в зависимости от всех данных факторов. Ну и кроме того, в зависимости от общей площади картины, от ее сюжета, от количества фигур. Четко соблюдались сроки доставки готовой продукции. Работа с клиентами велась очень дипломатично и искусно, то есть тоже дифференцированно. И, например, самыми важными клиентами общался сам хозяин, заказы поменьше обслуживали заместители. А вот совсем, например, мелких заказов, вы говорили, да, о крестьянах, но Рубенс совсем мелких заказов не брал. Ну, почему? Потому что это такая крупная известная фирма, которая должна держать марку, и поэтому она обслуживает людей обеспеченных. И можно сказать, что вот эта вот, в кавычках, фирма Рубенса, его система обслуживания элиты была одним из его шедевров, но только уже в плане не, собственно, живописи, а в плане социальной и экономической активности. И можно было бы подумать, что вот такой фабричный метод, он мог убить живое искусство. И, например, такое случалось уже позже, в 19-м, 20-м столетиях, когда дело пытались поставить на промышленный лад, вот оно заканчивалось плачевно, и дух коммерции давал о себе знать. А вот Рубенс и его живописные предприятия этой судьбы избежали. И, наверное, можно говорить, что у Рубенса был счастливый характер, на его стороне была редкая удачливость. И вот он с удовольствием угождал прелатам, королям своей быстрой, мощной кистью, но он никогда не становился в позу подчинения. И сильные мира сего, которые умели уважать силу и власть, они признавали этого живописца властелином художества мира. И, наверное, редко можно встретить в истории искусства примеры такого уважения к художнику, какое досталось на долю Рубенса. И в целом, наверное, подводя итог, можно сказать, что гонорары и доходы Рубенса, а точнее его фирмы, они вообще являются уникальным случаем в истории искусства.
1: Наталья Петровна, но ведь считается, что наиболее выдающимся достижением фирмы Пауля Рубенса была серия его полотен, посвященных Марии Медичи. Что это за история?
2: Да, это такая целая серия из 19 картин, которая была завершена в 1624 году и была посвящена прославлению 19 эпизодов в жизни королевы Марии Медичи. И вот здесь есть все то, что Рубенс любил и чему он отдавался, наверное, вот со всем жаром своей души. Здесь есть пышные дамы, аллегорические девы во всех стадиях одетости и раздетости. Здесь есть обильные драпировки, здесь есть многолюдные сборища реальных придворных и мифологических богов. И вот все это сплавлено в некое единое фантастическое повествование, которое отличается удивительной изобретательностью построений, сверканием ярких, изысканных тонов. И поэтому можно сказать, что перед нами и старинный эпос, и новая опера, но вот в таком живописном воплощении. Причем вот эта вот серия, она была изготовлена вот точно таким же промышленным способом, и при том по самому высокому разряду. И глава мастерской, сам Рубенс, он не только направлял работу и самолично придавал особое рубенсовское качество живописной поверхности, но, что вот очень важно, Рубенс изготовил собственноручно множество эскизов к будущим большим панно. И вот эти эскизы, которые находятся в разных музеях, по вполне понятным причинам ценятся знатоками едва ли не выше, нежели сами большие полотна, которые находятся в Лувре. Потому что понятно, что эскиз — это вот то, что создано было именно Рубенсом, а не его школой и не его фабрикой. И перед нами на самом деле такой превосходный мастер живописи, который с упоением рассказывает сказки. Потому что вот эта же серия — это просто какая-то феерия, да? Это вот нечто такое сказочно-фантастическое. И Рубенс откровенно наслаждается вот этим мифом власти и мифом культуры. Но в то же самое время Рубенс был поразительно трезвомыслящим, практичным, знающим свое дело и очень опытным в реальных вещах человеком.
1: Но если он был такой пронырливый, удачливый делец, если он был такой наслаждавшийся жизнью человек и в то же время очень трезвомыслящий, чем он прославился?
2: Наверное, не совсем такой пронырливый, удачливый делец, да? У нас слово «делец» — это Рубенс не делец, Рубенс просто умел вести свое дело, и он был очень прагматичным и рациональным. И показательно то, что именно Рубенсу, представителю недворянского сословия, испанский король доверил деликатную миссию посланника при английском дворе в 20-е годы XVII века. И он, по сути, выполнял функции дипломата, и его по праву считали знатоком реальных обстоятельств и дел, людей, настроений в Европе. А это же очень сложное время. Это и в Англии назревают события, связанные с революцией. Это 30-летняя война в Европе. И может показаться на первый взгляд, что какая-то такая раздвоенная личность, да? То есть вот в своих живописных работах он мечтатель, фантазер, почитатель великих сказок и мифов, а в реальной жизни это вот такой деловой человек и политик. Но тут, наверное, более такая сложная и своеобразная ситуация, потому что ведь Рубенс и в своей дипломатической работе использовал артистические, ритуальные средства. Вот он писал великолепные портреты своих хозяев, он очаровывал их тонкими манерами, умными разговорами. То есть это был человек высокой культуры и высшей власти, который занимался реальными и жесткими делами. Ведь речь шла о том, кто, когда, кому нанесет удар, кто окажется впереди вот в этой сложной политической международной игре в годы 30-летней войны. И Рубенс, как художник и как дипломат, он изъездил, наверное, вот всю Европу, ну, по крайней мере, Франция, Испания, Англия. В качестве посла он вел переговоры о мире между королевскими династиями Испании и Англии. И в европейских столицах он получал не только новые заказы, но вот как раз и дворянские титулы, в частности, от Филиппа V Испанского и Карла I Стюарта. А в 1611 году он приобретает роскошный дом, который постепенно превращает в настоящий дворец в итальянском вкусе, где размещает свою драгоценную коллекцию произведений искусства.
1: Мы продолжим наш рассказ о Северном Возрождении в рамках нашего проекта «История западной культуры от Возрождения до авангарда» с блистательным профессором Натальей Петровной Таньшиной. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Министерстве обороны России заявили о взятии под контроль вооруженных сил России 4 населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Правительство выделит более 550 миллионов рублей на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли, сообщил председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. Иран нанес удары по американской военной базе в Бахрейне в ответ на действия Соединенных Штатов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Минобороны России заявили о взятии под контроль группировкой войск «Север» 3 населенных пунктов Могрица и Малая Слободка в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области. Группировка войск «Центр», в свою очередь, установила контроль над населенным пунктом в Красноярское в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноярская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад, двух бригад морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Новониколаевки, Анновки, Бодинского, Матяшево, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
1: Установление контроля над селом Могрица – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Поздравление командования личного состава 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием этого населенного пункта. В течение суток российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, добавили в российском военном ведомстве. Взрывы звучат в подконтрольном ВСУ. В Запорожье, Харькове и Сумах, сообщают украинские СМИ. В соцсетях распространяются кадры пожара в Запорожье. Правительство России выделит более 550 миллионов рублей на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли. Об этом сообщил председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. По его словам, средства пойдут на расширение функциональных возможностей информационной системы, сертификации типовой конструкции авиационной техники. Это поможет сократить время прохождения всех процедур при создании новых воздушных судов, включая беспилотные комплексы. Михаил Мишустин также подчеркнул важность наличия вертолетной техники в удаленных регионах.
3: В регионах с удаленными и труднодоступными районами наблюдается повышенный спрос на вертолеты. Они востребованы как для транспортных целей, так и для оперативного оказания медицинской помощи, проведения спасательных операций. Поэтому сделан дополнительный заказ на производство 72 универсальных вертолетов Ми-8. Их суммарная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей. Ну и первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году.
1: Михаил Мишустин также сообщил об увеличении в 2 раза финансирования льготной ипотеки для жителей Донбасса и Новороссии, а также приграничных районов. Информация о подвигах участников специальной военной операции войдет в единые государственные учебники по русскому языку. Как заявила журналистам советник президента России Елена Ямпольская, произведения об СВО включат в учебники для 9-11 классов.
4: Сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования. И обязательно такая информация будет в учебниках по русскому языку для основной школы, на которой сейчас работают авторские коллективы. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлено произведение о специальной военной операции.
1: Также советник президента Елена Ямпольская рассказала, что в ближайшее время в России появятся единые федеральные программы воспитания и развития для детских садов. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней, говорится В заявлении Роспотребнадзора, напомню, ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила регламентировать срок отключения горячей воды летом, по ее мнению, хотя бы на уровне санпинов. Необходимо вернуть четкую норму, поскольку в ее отсутствии у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонтные работы. В свою очередь, Роспотребнадзор указал, что в настоящее время подготовлена новая редакция санитарных правил и норм. Иран нанес удар по американской военной базе «Шейх Иса» в Бахрейне. В качестве цели корпус стражи исламской революции указал электрогенераторы, навигационные системы и инфраструктуру армии. Там заявили, что это стало ответом на американские атаки в ночь на четверг. Центральное командование заявило, что они поразили десятки целей, включая командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, а также береговые наблюдательные, оборонительные посты, морские цели. В КСИР пообещали наказать агрессора. До климатической нормы потеплеет сегодня в российской столице. Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец убежден, июль закончится на мажорной ноте. Более того, предстоящие выходные будут лучшими за сезон.
5: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
1: В ближайшие дни температура воды в реках и озерах Центральной России повысится, но это, как считает Тишковец, будет финалом массового купания. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионат мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27-го года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Белорусский нападающий Игорь Мартынов перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. Одностороннее соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруцевым, я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписал воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды, закрыли Советов. Томский футбольный клуб «КДВ» на выезде обыграл «Барнаульский темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победил «Анри» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским ЦОРом в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Магадане, сегодня днем до плюс 14, облачно с прояснениями и небольшой дождь. В Новосибирске до 29 тепла, в Иркутске чуть прохладнее, плюс 22-24, временами дождь и гроза. В Калининграде плюс 27-29, осадков не ожидается. В Перми до 26 градусов, дождь, местами сильный и грозы. В Туле и Воронеже без осадков, плюс 25, в Нальчике 25-27 градусов выше нуля, а в Ялте до плюс 30. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью местами около плюс 7, днем 27-29 градусов тепла. В Москве ночью плюс 16-18, днем переменная облачность без осадков и до плюс 25 градусов. В данный момент в столице плюс 19 без осадков.
0: Радио России. Музыка.
7: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена магнитофонным записям. И не просто магнитофонным записям, а записям с магнитофонных бобин или катушек, как кому удобнее. Для аудитории, скажем так, моложе лет 45, стоит сделать небольшое пояснение. А те, кто хорошо понимает, о чем речь, могут ненадолго убавить звук своих приемников. Когда-то давно одной из вершин звуковоспроизводящей техники были катушечные магнитофоны. Большие по сравнению с телефонами или даже компакт-диск-проигрывателями агрегаты, на которых вращались две катушки. На одной была записана музыка или любая звуковая информация, которая, проходя последовательно через звуковоспроизводящий механизм, головку, а потом через усилитель, выходила на колонки. Пленка плавно переходила с одной катушки на другую, потом катушки переворачивались, менялись местами и наступало время второй стороны. Прослушивание можно было остановить, пленку перемотать, по окончании пленку следовало убирать в коробку и ставить на полку. В общем, важный и даже сакральный процесс. Для того, чтобы сделать запись для домашнего пользования, любитель музыки брал свой магнитофон и шел или ехал, причем чаще всего на общественном транспорте, в гости к приятелю со своим тяжелым агрегатом. Далее процесс коммутации, подключения шнуров, на магнитофоне устанавливались катушки с пленкой, и дело пошло. Хорошо, если у приятеля был проигрыватель пластинок. Тогда приятеля можно было попросить записать или закатать, как тогда говорили, пару-тройку катушек с винилового диска и получить первую копию с исходника. Студии звукозаписи делали все это еще и на относительно доступной коммерческой основе. Напомню, речь идет именно о катушечной магнитофонной культуре. С появлением кассетных, а потом и двухкассетных магнитофонов, процесс унифицировался, и можно было просто дать под запись свои кассеты. В случае с катушечными магнитофонами никаких двухкатушечников не существовало. Во всяком случае, я про такие не слышал. Просто меломаны побогаче имели два магнитофона, и тогда масштаб их коллекции вызывал зависть у любителей музыки попроще. Переписывание катушек и кассет было особой, очень яркой эстетикой. Перезапись сопровождалась общением и обменом свежей музыкальной информации. Имеющие художественное образование или просто талант, филигранно оформляли коробки с магнитофонной лентой, а позже кассетные вкладки, шариковыми ручками, плакатными перьями, карандашами и фломастерами, кропотливо копируя шрифты, а иногда даже общее оформление пластинок. Порой на коробке клеилось, а в кассету вставлялось фото музыканта или группы. Все это делалось для дальнейшего индивидуального, коллективного и даже интимного прослушивания. Магнитофонная культура для многих была важнейшим и очень серьезным процессом, почти неизменной частью досуга. Ей посвящены песенные строки. Навскидку приходят цитаты из песни группы «Underwood» «Очень хочется в Советский Союз». А к отцу приходили друзья, Сан Саныч завцехом Куценко. Они заводили бобинный маяк, и подводку гремела нетленка. Чуть позже именно на катушечные магнитофоны, минуя худсоветы и долгие технические процессы, записывали свои первые альбомы молодые отечественные рок-музыканты. Так уже в 1983 году московская группа «Центр» под руководством Василия Шумова на магнитоальбоме «Стюардессы летних линий» выпустила песню «Домашняя фонотека», своего рода гимн магнитофонному досугу. Вначале хотел ограничиться парой цитат из этой песни, но решил все-таки поставить ее целиком. В ней, во-первых, в этой песне все сформулировано очень ярко и при этом тезисно. Во-вторых, она сама полностью выдержана в эстетике магнитофонной культуры. То есть вышла в виде магнитоальбома на магнитофонной катушке. Давайте послушаем.

Это была песня группы «Центр», «Домашняя фонотека», магнитоальбом «Стюардесса летних линий», 1983 год. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И наша сегодняшняя встреча посвящена записям с магнитофонных бобин или с магнитофонных катушек. В тексте песни упоминаются кассеты. Судя по названиям магнитофонной ленты «Свема, Тасма, Скотч», речь идет о прослушивании катушек. Ну и, конечно, здесь прозвучала марка катушечного магнитофона «Маяк». Возможно, многие из вас, уважаемые слушатели, вспомнили свои катушечные приставки «Нота» и «Иний» или аппараты «Днепр», «Илить», «Тембр», «Астра», «Комета», «Санда», «Идель», «Сатурн», «Электроника», «Ростов» и вершину отечественного катушечного магнитофоностроения «Магнитофон Олимп». В общем, прослушивание и переписывание музыки было занятием очень важным, познавательным и интересным. От этого менялось и восприятие музыки. Для того, чтобы ее достать, приходилось приложить определенное количество усилий, что формировало не только настойчивость, но еще и внимание, ну и в конечном счете, приоритеты и вкус. Но не станешь же ты, затратив столько энергии на поиск любимых мелодий и ритмов, беспрерывно перематывать не понравившиеся музыкальные фрагменты или сходу стирать то, во что вдуматься, расслушать не успел. Это вам не моментальная закачка с цифровых платформ и не стриминг потокового онлайн-прослушивания. Восприятие музыки с магнитофона – это, повторюсь, особая, очень важная эстетика. Постепенно катушечная магнитофонная культура практически сошла на нет, уступив место вначале более удобным компакт-кассетам, а потом компакт-дискам, они же CD, а позже и цифровому формату. Нажал кнопки на телефоне, включил, чуть послушал, подмотал, удалил, забыл. Возможно, большинство современных записей, особенно сделанных в комнатных условиях амбициозными дилетантами, того и заслуживают. Но физический носитель восприятия музыки, как ни крути, играет очень большую роль. А возрождение интереса к виниловым пластинкам это подтверждает. Кстати, сейчас есть любители именно катушечного звучания, и это направление – прерогатива очень и очень небедных товарищей. Технический прогресс в звуковой области на месте не стоял и не стоит. В наших программах мы не раз обращались к записям из коллекции энтузиастов Юрия Метелкина и Артема Анохина. Ресурсы «Старое радио» и «Reel to Reel Tapes Russia». Они выкладывают редкие записи музыки, концертов, спектаклей, творческих встреч, интервью, радиопостановок и много еще всего интересного, запечатленного в звуке. Весь этот звуковой массив Юрием и Артемом переписан, тщательно вычищен и отреставрирован именно с магнитофонных катушек. Да, и архив этот еще и тщательно систематизирован. Это кропотливо-поисково-исследовательская, абсолютно альтруистическая работа, позволяющая сохранить огромный культурный пласт, до которого порой, кстати, никому нет дела. В общем, обратите внимание на платформу «Старое радио». Это действительно очень интересно. Ну, а сегодняшняя наша программа «Легкие люди» посвящена записям, которые Артем Анохин выкладывает на своем ресурсе «Reel Tapes Russia». Это музыкальные находки, которые максимально соответствуют формату нашей программы и сегодняшней ее теме – музыке с магнитофонных катушек. Наверное, многие песни и композиции, которые вы сегодня услышите, вам знакомы. Просто какие-то из них только недавно удалось обнаружить в достойном качестве, а наша сегодняшняя программа будет построена по принципу, будто бы мы пришли друг к другу в гости, ставим или переписываем друг другу музыку, которую любим, слушаем ее и немножко делимся музыкальной информацией. Давайте начнем с записи эстрадного оркестра под управлением Вадима Людвиковского и композиции Зиновия Бинкина под названием «Мехико-70». В 1968 году в столице Мексики состоялись 19-е Олимпийские игры, и наши спортсмены увезли оттуда весьма значительное количество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Мелодия эта была написана Зиновием Бинкиным в 1968 году за два года до чемпионата мира по футболу 70-го года, который также проводился в Мехико, чемпионом тогда стала сборная Бразилии. Эстрадный оркестр под управлением Вадима Людвиковского, композиция Зиновия Бинкина «Мехико-70».

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Песенка, которую вы услышите сейчас, появилась в 1963 году. Исполнил ее чудесный женский коллектив «Ронетс», созданный продюсером Филом Спектором, легендарным изобретателем студийного эффекта «Wall of Sound» — «Стена звука». «Ронетс» по уровню известности соперничали с самими «Битлз» и «Роллинг Стоунс». В состав коллектива входили родные сестры Эстель и Вероника Беннет и их двоюродная сестра Недра Талли. Самая же яркая участница «Ронетс» — Вероника — некоторое время была женой Фила Спектора, и дальнейшую широкую сольную известность получила именно как Ронни Спектор. Муж ее, Фил Спектор, был человеком одинаково как талантливым, так и, мягко говоря, невоздержанным, и брак их долго не продлился. Ну, а Ронетс почитали абсолютно все, в частности, в любви к ним признавались сами родоначальники панк-рока Рамонс. Вокалист этого коллектива Джоуи Рамон в 1999 году даже записал совместную с Ронни Спектор версию песни Ронетс «She Talks to Rainbows» — «Она разговаривает с радугами». Ну а в нашей стране песня «Be My Baby» — «Будь моей малышка» стала широко известна после выхода фильма «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей. Прозвище главной героини — «Малышка», ну или «Детка». Так что песня пришлась очень ко двору, точнее, к танцполу. Ронетс «Be My Baby».

Это была песня в исполнении группы Ronettes «Be My Baby». Как я говорил, катушки, которые попадаются энтузиастам Юрию Метелкину и Антону Анохину, порой содержат важные с точки зрения исследователей музыкальные номера. Так, на одной из старых магнитофонных бобин они обнаружили песню группы «Кино». Вроде бы песни известные. «Дальше действовать будем мы», «Перемен», «Закрой за мной дверь», «Звезда по имени Солнце», «Группа крови». Но исполнение немного отличается от оригинала. Почитатели группы «Кино» понимают, в чем дело. А еще на этой же ленте есть некоторое количество инструментальной музыки группы «Кино», написанной специально для фильма. Тема «Перекати поле», которую мы сейчас послушаем, в альбомы группы «Кино» не входила. Она известна по фильму «Игла» Рашида Нугманова. Кстати, с похожей ленты в свое время был взят материал для альбома «Кино в кино» 2001 года. Мастерингом этой записи занимался известный коллекционер и реставратор рок-н-ролльных редкостей Евгений Гапеев.

Это была музыкальная тема группы «Кино» под названием «Перекати поле», записанная для фильма «Игла». Кстати, еще один интересный момент. На обнаруженной в 2026 году в Швеции питерским коллекционером Сергеем Чубраевым аудиокассете с неизвестным ранее исполнением Виктором Цоем песни «Дети минут» на обратной стороне также находилась именно эта запись. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена записям с магнитофонных бобин или катушек. Следующая запись довольно редкая. Это прекрасная песня в исполнении Павла Смеяна. Певца, на мой взгляд, сейчас не так широко известного, как он того заслуживает. Смеян работал в группах «Воскресенье», «Фестиваль», «СВ», «Рок-Ателье». Исполнял ведущие партии в спектаклях Театра Ленинского комсомола «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» и «Юнона и Авось». Записал много песен как сольный исполнитель, но максимальную известность ему принесло сотрудничество с композитором Максимом Дунаевским и поэтом Наумом Олевым. Именно Павел Смеян исполнил в фильме «Мэри Поппинс. До свидания» песни «Непогода», «33 коровы», «Лев и Бродобрей» и, конечно, неповторимую «Ветер перемен». Песня, которую вы сейчас услышите, называется «Две любви». То, что она не слишком хорошо известна, наверное, отчасти обусловлено ее хронометражом, составляющим целых 6 минут. Песня вошла в фильм «Случай в аэропорту», но на радио не звучала, на пластинках не издавалась в силу того же хронометража. Пленка с записью этой песни оказалась списанной из архива Государственного дома радиовещания и звукозаписи. На обратной стороне катушки есть следующий машинописный текст. Надпись на катушке следующая. Пленка из Душанбе, Государственный дом радиовещания и звукозаписи. Дата записи – 87 год. Дата переписи – 6 сентября 88 года. Общее звучание – 6 минут. Вариант – дубль, скорость – 38. Редакция – музыкальная. Название передачи – «Две любви» из кинофильма «Случай в аэропорту». Исполнитель – Павел Смеян, пение. Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР под управлением Владимира Васильева. Звукорежиссер Алексеенко. Итак, песня прозвучала в фильме «Случай в аэропорту», вышедшем в 1987 году на киностудии «Таджикфильм». Судя по описанию, детектив на производственную тему. Правда, роль в фильме сыграл киноклассик Сергей Бондарчук. Кстати, Юнус Юсупов, режиссер этого фильма, в 1975 году окончил мастерскую Сергея Федоровича в Авгике. И вот спустя 12 лет судьбы ученика и мастера пересеклись на съемочной площадке. Впрочем, сейчас не об этом. Да, в эфир песни вроде «Две любви» ставили и ставят нечасто. А если ставят, то вырезают инструментальные фрагменты и идут на разные хитрости. Мы же послушаем песню целиком. Мне кажется, это будет правильно. Павел Смеян, «Две любви».

встречались две любви. И друг друга не узнали.

Это была песня «Две любви», музыка композитора Геннадия Александрова, слова Наума Олева, в исполнении Павла Смеяна в сопровождении Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР под управлением Владимира Васильева, 1988 год. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена записям с магнитофонных бобин или катушек. А сейчас довольно редкий экземпляр из коллекции энтузиастов старого радио. Катушка фирмы «Атлантик» с записью певицы Роберты Флэк. Во времена катушечных магнитофонов фирменные катушки встречались не так часто. Понятно, что попадали они в СССР по тем же каналам, что и виниловые пластинки. Через людей выездных – дипломатов, моряков, спортсменов и журналистов, а также зарубежных студентов. Но вот студийных катушек точно было значительно меньше, чем пластинок. Итак, в красивой, чуть потертой коробочке лежит лента с записью альбома певицы Роберты Флэк под названием «Chapter 2», вторая глава, 1970 года выпуска. Роберта Флэк – исполнительница джаза и ритм-н-блюза. Одна из самых популярных песен, входивших в ее репертуар, называется «Killing Me Softly with

Это была песня «Do what you gotta do», «Делай то, что должен», в исполнении Роберта Флэк с альбома «Chapter 2» в катушке 1970 года. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена записям с магнитофонных бобин, или катушек. Ну, а нашим ответом Роберте Флэк пусть станет песня в исполнении замечательной певицы Лидии Клемент. Все свои 26 лет жизни она провела в родном Ленинграде, в доме 26 на Подольской улице. Там она пережила блокаду, оттуда ездила на учебу в Ленинградский инженерно-строительный институт, на работу в мастерскую Ленпроекта, потом на выступление с джазовым коллективом в кафе «Север» на Невском проспекте и позже в Ленинградский театр эстрады, где юная Лида солировала в оркестре выдающегося дирижера Анатолия Батхина. Лидия Клемент – представительница плеяды утонченных, изысканных отечественных эстрадных певиц, среди которых Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Аида Ведищева, Нина Дорда, Тамара Миансарова. Певиц, задававших стиль и формировавших большую и яркую музыкальную эпоху. Самой известной песней в исполнении Лидии Клемент «Долго будет Карелия снится и дождь на Фонтанке». А на нашей катушке звучит песня «Улица нашей любви». Тонкая, лирическая, в которой светлый, улыбчивый, проникновенный голос Лидии Клемент и негромкая мелодия всей своей нежной харизмой так легко вызывает

памяти кадры из фильмов 60-х годов и, конечно, виды улиц и проспектов, каналов и мостов, дворов, дворцов и парков великого города на Неве, города Ленинграда. Утреннего или вечернего, пусть каждый решит для себя сам. Лидия Клемент, «Улица нашей любви».

Это была песня «Улица нашей любви» в исполнении ленинградской певицы Лидии Клемент. А сейчас небольшой фрагмент мелодии, не вошедшей в документальный фильм «На земле подмосковной», вышедшей на Центральной студии документальных фильмов в 1975 году. Из названия в целом понятно, о чем идет речь. Фильм есть в интернете, и сейчас, знаете, он больше напоминает газетную передовицу прошлых лет, но смотрится действительно с добрым чувством ностальгии. На катушке старого радио сохранилась музыка, которая должна была войти в фильм, и часть из нее действительно там звучит. Но есть и то, что в фильм в итоге не вошло. А именно фрагмент фокстрота самбы «Снова в горы» авторства Мурада Кожлаева в исполнении ансамбля «Мелодия» золотого состава. Композиция эта на коробке катушки не обозначена, в фильм не вошла, но творческая судьба ей была уготована долго и счастливо. На изданной на новом историческом этапе пластинки Мурада Кожлаева «Крутые повороты», содержащей часть его лучших композиций, «Снова в горы» есть в полной версии и в отменном качестве. Сегодня же мы послушаем именно тот фрагмент, который запечатлен на старой катушке, содержавшей исходный музыкальный материал для документального фильма «На земле подмосковной». Фрагмент фокстрота самбы «Снова в горы» авторства Мурада Кожлаева в исполнении ансамбля «Мелодия» золотого состава.

Завершит нашу встречу музыкальный материал, для которой нам предоставили коллекционеры, реставраторы ресурса «Старое радио» и «Reel to Reel Tapes Russia» Юрий Метелкин и Артем Анохин, композиция с еще одной магнитофонной катушки. Напомню, что вся звучавшая сегодня в программе «Легкие люди» музыка взята и отреставрирована именно с этих носителей. Итак, композиция джазового флейтиста-композитора Херби Мэна с катушки фирмы «Атлантик» 60-х годов. Композиция называется «Джокер», «Шутник». Катушка эта вышла в серии American Airlines, часть 8, которую распространяли на самолетах этой компании в былые времена. Не знаю, где звучала музыка с этих сборников, в аэропортовских залах ожидания, или во время полета, или раздавалась в благодарность за выбранную авиакомпанию, но сборники эти были объемными, почти по 1.5 часа сторона, и уверен, что эффект от них был. Так же, как был эффект от записей, переписанных друг у друга на громоздкие катушечные магнитофоны, людьми в стране, занимавшие 1/6 часть суши, искавших музыку, находивших музыку и отводивших музыке в своей жизни очень и очень важную роль. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: «Тройка», «семерка», «туз». В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман.
2: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
1: «И все это музыка». В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
6: Радио России. Главное радио страны.
3: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России.
1: Реконструкция вымерших животных.
9: По строению самой кости можно определить, было ли это животное полуводным, лазающим, бегающим, летающим, рылось ли оно в земле.
1: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда.
3: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
10: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
3: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В течение прошедших суток под контроль российских войск перешли 4 населенных пункта в ДНР, а также Сумской и Харьковской областях. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области отметил большую задолженность региона в области жилищно-коммунального хозяйства. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В течение прошедших суток под контроль российских войск перешло 4 населенных пункта: Красноярская в ДНР, а также Малая Слободка и Мугрица в Сумской области, Юрченкова в Харьковской, говорится в сводке Минобороны России. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченкова Харьковской области, Мугрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово, Рыжовка, Иволжанская, Уграеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкина, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
1: Установление контроля над селом Мугрица – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск, заявил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении командования и личного состава 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием этого населенного пункта. Российские средства ПВО сбили за сутки 13 управляемых авиабомб, 712 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», поразили склады вооружения, боеприпасы и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона в области жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в Кремле в четверг. Воробьев согласился, добавив, что у Московской области реализуются большие программы по электроснабжению и по теплоснабжению, а также идет газоснабжение по программе социальной газификации.
3: Конечно, большая работа в каждом регионе, в Подмосковье, в том числе по ЖКХ. Мы готовимся к зиме. И благодаря решению, которое вы приняли в 2024 году, по списанию, точнее, зачет задолженности регионов, счет ЖКХ.
4: У вас по ЖКХ большая задолженность.
3: Да. И у нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Иванович. И электроснабжение с Россетями, и с Москвой. Мы усиливаем питающие центры. И теплоснабжение, это новые котельные, сети. Газоснабжение по вашей программе «Социальная газификация» у нас, пожалуй, самая большая в стране, очень востребована. Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли. Это быстро, можно получить газ. Это значит, уже жизнь в Подмосковье другого качества.
1: Губернатор заверил президента, что защита объектов и помощь гражданам, пострадавшим от атак беспилотников в Подмосковье, один из ключевых приоритетов региональных властей на ближайшую перспективу. Вручение Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск 24 июля были рассмотрены на внеплановом совещании по развитию авиапрома, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. Оно состоялось уже после заседания Кабмина. Мишустин подчеркнул, что о любых перебоях с ритмичным производством самолетов на Иркутском авиазаводе должно быть доложено руководству правительства.
5: Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов. И, конечно, важно не допустить остановку конвейера, принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолеты. У меня просьба докладывать министру Денису Валентиновичу мне в случае задержек, потому что, как сказал президент, ни на день не должно ваше предприятие останавливаться.
1: Михаил Мишустин также добавил, что правительство России выделит более 550 миллионов рублей на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Решение принято в целях поддержания стабильности ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных правительственных соглашений для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался на 82-м году жизни, сообщается на сайте баскетбольного клуба ЦСКА. Едешко выполнил передачу на победный бросок Александра Белова на последних секундах финального матча олимпийского турнира 72-го года в Мюнхене против сборной США, после чего счет стал 51-50. Спустя полвека, в 2017 году, об этом успехе рассказали в российской спортивной драме «Движение вверх». В выходные в столичном регионе ожидается достаточная жаркая погода. Термометры могут показать 27 градусов тепла, но не исключены кратковременные грозы. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, заметно теплеть начнет лишь с сегодняшнего дня.
6: В центральной России и столице будет преобладать солнечная погода, так что воздух станет быстро прогреваться. В выходные до плюс 27-30. И лишь поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник местами не исключены небольшие грозовые дожди. Это скажется вторжение более прохладного воздуха, поэтому в начале новой недели дневная температура понизится до плюс 25-26.
1: Как подчеркнул синоптик, экстремальные ливни в столице маловероятны. Однако в выходные температура воды в реках и озерах Центральной России повысится. Это, как говорят синоптики, будет финалом массового купания. Также в ближайшие дни еще можно будет загореть, так как индекс ультрафиолета подскочит до высоких 7 единиц. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27-го года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шамиль Бабаев сообщил о будущем игрока. К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с четырьмя клубами, в том числе с Сибирью. С некоторыми командами уже согласованы личные условия, приводит слова Бабаева «Спортэкспресс». Тем временем Сибирь расторгла контракт по соглашению сторон с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Ильей Талалуевым. Напомню, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента футзальной суперлиги, сообщает пресс-служба организации. В выборах, которые пройдут 3 сентября, будут участвовать президент Синара Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и президент Торпедо Николай Ходов. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу. Гунина набрала 10 очков из возможных 13 и отстала от победительницы Харики Дарнавали из Индии на полбалла. Третье место заняла представительница Узбекистана Умида Амонова. Российский биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, сообщает Матч ТВ. 27-летний Вьюхин – призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону. Исполнительный комитет Международной федерации школьного спорта восстановил российских спортсменов в правах. Об этом заявил министр спорта России и председатель УКР Михаил Дегтярев. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске и Владивостоке сегодня до плюс 23-24 градусов. Дожди и грозы в Екатеринбурге 28, тепла, а также кратковременный дождь и гроза. В Красноярске дождливо и облачно, плюс 26. В Архангельске до 24 градусов выше нуля и без осадков. В Кирове плюс 22-24, облачно, дождь, местами гроза. В Нижнем Новгороде плюс 20, пасмурный и сильный дождь с грозой. А вот на юге Европейской России без осадков. Ставрополь плюс 30. будет такая же температура и в Севастополе. В Санкт-Петербурге без осадков. Днем плюс 27-29 градусов. Южный ветер. Атмосферное давление составит 761 миллиметр. В столице переменная облачность без осадков. Днем плюс 25. Атмосферное давление будет в норме.
8: Рэдьярд Киплинг. Радиоспектакль по мистическим рассказам писателя с участием Андрея Смолякова и Михаила Станкевича. В кратере. Продолжение.
9: Жив ты, жив ты, или умер? Другой дорогой дороги. Жив ты, или умер? Другой дороги нет. Туземная пословица.
10: Прекрасно. На первое условие я охотно соглашаюсь. Но так как ничто в мире не мешает мне убить вас вот на этом самом месте и взять себе все, что вы имеете, решительно отказываюсь отдать вам мои сапоги и займу то логовище, которое мне понравится.
11: Это был смелый удар. Я порадовался, увидев, что он удался. Гунга-Дас немедленно переменил тон и отказался от моих сапог. Тогда меня не поразило, что я, гражданский инженер, человек 30 лет, состоящий на службе и, как мне кажется, настоящий англичанин, могу спокойно грозить убийством и грабежом человеку, который, правда, не бескорыстно, но все же взял меня под свое крылышко. «В настоящее время, — говорил я себе, — я силен и стою шестерых из этих несчастных. Мне необходимо сохранять здоровье и силу до часа моего освобождения, если такой час настанет». Гунга-Дас дал мне две охапки сухой травы. Я бросил их в отверстие логовища справа от его помещения и сам спустился в него ногами вперед. Нора уходила приблизительно на 10 футов в песок, имела легкий наклон вниз и вся была выстлана дерном. Я никогда не забуду ужасов этой ночи. Моя нора была почти так же узка, как гроб, и благодаря прикосновению несчислимого количества обнаженных тел ее откосы стали гладкими, покрылись салом и вдобавок отвратительно пахли. При моем возбужденном состоянии о сне не могло быть и речи. Кратер казался мне до того ужасен, что я охотно подвергся бы любой опасности, только бы уйти из него. Представьте же себе, в какой восторг пришел я, когда, подкравшись к реке, заметил, что на ней больше нет адской лодки. Свобода могла начаться через несколько шагов. Но мне пришлось тотчас же понять, как напрасна была моя надежда на спасение. Едва поставив ногу на песок, я почувствовал его неописуемое, втягивающее, всасывающее движение. Еще секунда, и моя нога ушла почти до колена. При бледном свете, казалось, вся песчаная поверхность дрожала от дьявольского наслаждения. Пот от ужаса и напряжения покрывал меня, но я освободился. Вернулся к буграм и упал ничком. Мое единственное средство к бегству из этого амфитеатра было защищено зыбучим песком. Как долго я лежал, не могу сказать. Но, наконец, меня заставило подняться злобное хихиканье Гунга-Дасса.
12: Я посоветовал бы вам, покровитель бедных, вернуться домой. Нездорово лежать здесь. Кроме того, когда вернется лодка, вас, конечно, застрелят.
10: Гунга-Дас, если я никаким образом не могу убежать, то зачем на реке стоит лодка?
12: Они ставят лодку только днем. Дело в том, что существует способ бегства. Ах, я надеюсь, мы будем иметь удовольствие пользоваться вашим обществом долгое время. Когда проживешь здесь несколько лет и достаточно времени поешь жареных ворон, право, начинаешь находить, что это довольно приятное место.
10: Онемевший, беспомощный, я побрел к своей зловонной норе, спустился в нее и скоро заснул. Через час или больше я проснулся от пронзительного вопля. Резкого, высокого крика страдающей лошади. С некоторым трудом выбрался я из моего логовища и тотчас же увидел Порника. Моего бедного старого Порника. Он лежал мертвый на песчаном дне кратера. Не понимаю, как они убили его.
12: Конина вкуснее ворон, а наибольшее благо для наибольшего числа людей – это политическая аксиома. Теперь мы – республика, мистер Джекс. И вы имеете право на долю мяса этого животного. Если вам угодно, мы выразим вам благодарность. Внести это предложение.
10: Действительно, это была республика. Республика диких животных, стесненных в яме, в которой им было суждено есть и драться до самой смерти. Мужчины и женщины унесли куски мяса и стали приготовлять утреннюю еду. Гунга Дас жарил для меня большой кусок конины. Гунга Дас был оскорбительно весел.
12: Вы будете жить здесь, пока не умрете, как другой сахиб.
10: О каком другом сахибе говоришь ты, свинья? Говори, да не смей лгать.
12: Он вон там, в четвертой норе, слева от моей. Вы сами можете посмотреть. Он умер в этой норе, как умрете вы, я и все эти мужчины и женщины, да и ребенок тоже.
10: Во имя сострадания скажи мне все, что ты знаешь о нем. Кто он был? Когда он пришел? Когда умер?
12: Дайте что-нибудь, тогда скажу.
10: Тогда я вспомнил, где я был, ударил его кулаком по переносице и ошеломил его. Униженно всхлипывая и пытаясь обнять мои ноги, он повел меня к указанной им норе.
13: Я ничего не знаю об этом джентльмене. Ваш бог, свидетель, не знаю. Ему так же хотелось убежать, как вам. И его застрелили с лодки. Хотя мы все старались удерживать его от таких попыток. Пуля попала ему вот сюда, в живот.
10: Хорошо, что было дальше?
13: Тогда мы, ваша честь, отнесли его к нему в дом, напоили его водой и приложили к его ране влажное полотно, а он лег и скоро испустил дух свой.
10: Через сколько времени? Через сколько времени?
13: Приблизительно через полчаса после получения раны. Призываю Вишну в свидетели. Я сделал все, что можно было сделать для него. Все, все, что только было можно, я сделал для него.
10: Я думаю, вы ограбили его. Но я сам увижу это через две минуты. Сколько времени пробыл здесь сахиб?
13: Около полутора лет. Я думаю, он сошел с ума. Но, покровитель бедных, слушайте мою клятву. Разве ваша честь не желает выслушать, как я клянусь, что не дотронулся ни до одной вещи, принадлежащей ему? А что собирается сделать ваша милость?
10: В эти минуты я думал о том, что пережил в течение 18 месяцев мой соотечественник. Как невыразимо был он несчастен среди этих ужасов, как невыносимо было ему умирать, точно крыси в тесной норе, от пули, попавшей в живот. Лезь туда, Гунга Дас, и вытащи его.
13: Ведь я же брамин, сахиб, брамин высокой касты. Ну же, ну молю вас вашей душой, душой вашего отца, не заставляйте меня делать это.
10: Брамин ты или не брамин, клянусь своей душой и душой моего отца, ты отправишься в эту нору, сказал я, и, схватив его за плечи, втиснул голову жалкого создания в отверстие логовища. Потом втолкнул туда же все тело, а сам сел и закрыл лицо руками. Сухой песок превратил отданный ему на сохранение труп в желтовато-коричневую мумию.
11: Я приказал Гунга Дасу отойти, пока я буду осматривать мертвого.

0: Тело, одетое в очень поношенный и запятнанный охотничий костюм с кожаными погонами на плечах, при жизни принадлежало человеку среднего роста, между 30 и 40 годами, с довольно редкими рыжими волосами, длинными усами и очень косматой грубой бородой. В его верхней челюсти недоставало левого клыка. Часть мочки одного уха была оторвана. Привожу полный список в надежде, что это поможет установить личность несчастного. Первое. Чашечка от черешневой курительной трубки с зазубринами на краю. Старая, почерневшая, возле винта обвязана ниткой. Второе. Два патентованных ключа. У обоих сломаны бородки. Третье. Черепаховый перочинный нож с серебряной или никелевой пластинкой с монограммой «БК». Четвертое. Конверт. Неразборчивый штемпель, марка времен Виктории, адресован на имя мисс Монн. Остальное неразборчиво. Хем и НТ. Пятое. Записная книжка с обложкой из имитации крокодиловой кожи с карандашом. Первые 45 страниц не заполнены. На 4 почти нельзя прочитать слов. Следующие 15 заполнены личными записями, которые касаются главным образом миссис Л. Сингльстон. 6. Рукоятка маленького охотничьего ножа. Лезвие обломано. Прежде всего я обратил внимание на записную книжку и положил ее в карман, намереваясь позже хорошенько изучить страницы. Потом я вернулся к телу и приказал Гунга Дасу помочь мне отнести его к реке. Когда мы принялись за это дело, из одного кармана куртки покойника выпала оболочка старого коричневого патрона и подкатилась к моим ногам. Гунга Дас не видел этого, а я сказал себе, что человек не носит с собой пустых патронов, которые могут служить только один раз. Другими словами, я решил, что этим патроном выстрелили в кратере. Следовательно, где-нибудь скрывалось и ружье. Я чуть было не спросил об этом Гунга Даса, но промолчал, зная, что он солжет. Мы положили тело на окраине зыбучих песков подле кочек. Я хотел столкнуть его на песок, чтобы оно было поглощено. Другого способа погребения я не мог придумать и приказал Гунга Дасу уйти. Потом я быстро положил тело на песок. При этом труп был обращен лицом вниз. Я нечаянно разорвал некрепкую и слепшую ткань охотничьей куртки и увидел на спине мертвого ужасную впадину. Мне с первого же взгляда стало ясно, что страшное зияющее отверстие на спине – след выстрела из ружья в упор. Я мгновенно понял, как умер несчастный. Кто-то из обитателей кратера, вероятнее всего Гунга Дас, убил его из его же собственного оружия, для которого служили коричневые патроны. Он не думал пытаться бежать под ружейным огнем с лодки. Я торопливо толкнул тело дальше и увидел, как оно буквально в несколько секунд было поглощено песком. При виде его исчезновения я вздрогнул и, смущенный, полусознательно стал просматривать записную книжку убитого. Когда я раскрыл ее, из нее выпал листок бумаги, который лежал между ее оберткой и последней страницей. Вот что было написано там. 4 прочь от Вороньего бугра, 3 влево, 9 прочь, 2 вправо, 3 назад, 2 влево, 14 прочь, 2 влево, 7 прочь, 1 влево, 9 назад, 2 вправо, 6 назад, 4 вправо, 7 назад. Бумага эта была обожжена, и ее углы обуглились. Что все это означало, я не понимал и сел на сухую траву, перебирая листок, переворачивая и разглядывая его. Вдруг я заметил, что Гунга Дас стоит позади меня. Его глаза горели, а руки тянулись ко мне.
1: Нашли! А вы не дадите им и мне посмотреть. Клянусь отдать ее вам.
0: Что нашел? Что отдашь?
1: То, что у вас в руках. Это поможет. Поможет нам, обоим. Я не мог найти ее. Он спрятал ее где-то на себе. Вот за это я и застрелил его. И все-таки не нашел того, что искал.
0: О чем ты бредишь? Что ты просишь отдать?
1: Бумажку. Бумажку из записной книжки. Она поможет нам обоим.
2: Вы глупец, безумец. Разве вы не понимаете, как она послужит нам? Мы спасемся.
0: Ты хочешь сказать, что этот клочок бумаги поможет нам? Что же он значит?
2: Прочитайте. Вслух прочитайте, вслух прочитайте. Я прошу, молю вас прочитать вслух.
0: Я исполнил его желание.
1: Смотрите. Это длина его стволов. Без приклада. Стволы у меня. 4 ствола от того места, где я ловлю ворон. Понимаете? 3 влево. Я теперь помню, как этот человек работал каждую ночь. Так, потом 9 прямо. И так далее. Прочь. Понимаете, прочь. Всегда у него значило прямо через зыбучий песок к северу. Раньше, чем я убил его, он сказал мне это.
0: Почему же, если ты знал все, ты не ушел?
1: Я не знал. Он сказал мне, что работал над этим каждую ночь, когда лодка уплывала, и он мог подходить к песку. Потом он сказал, что мы уйдем вместе, но мне стало страшно. Мне стало страшно, что, устроив все, он уйдет один, без меня. Вот потому-то я и застрелил его. Кроме того, людям, раз попавшим сюда, не следует убегать. Можно только мне. Ведь я же брамин.
0: Он рассказал, как несчастный англичанин в течение 6 месяцев каждую ночь дюйм за дюймом исследовал возможный проход через зыбучий песок. Как он объявил, что бежать очень просто, что можно пройти в 20 ярдах от берега, предварительно обогнув левый выступ подковы. Помню, что, охваченный восторгом при мысли о возможности бегства, я дико пожимал руку Гунга Даса после того, как мы решили сделать попытку в эту самую ночь. Тяжело было ждать целый день. Насколько я мог судить, около 10 часов, когда над окраиной кратера только поднялась луна, Гунга Дас пошел к своей норе за стволами, которыми нам предстояло измерять наш путь. Все остальные жалкие жители этой ямы уже давно разошлись по своим логовищам. За несколько часов перед тем сторожевая лодка уплыла по течению. Мы с ним были совершенно одни подле Вороньего бугра. Когда Гунга Дас нес ружейные стволы, он уронил бумажку, которая должна была руководить нами. Я наклонился за ней и в ту же секунду заметил, что Дас собирается изо всех сил ударить меня стволами по затылку.

Повернуться я не успел, и удар попал куда-то в шею. Я потерял сознание и свалился на окраину зыбучих песков. Когда я пришел в себя, луна уже садилась. Мой затылок нестерпимо болел. Гунга Дас исчез. Мой рот был полон крови. Я снова лег и стал молить небо сейчас же послать мне смерть. Потом прежнее бессмысленное бешенство овладело мною, и я, шатаясь, побежал обратно к стенам кратера. Вдруг мне показалось, что кто-то шепотом зовет меня. «Сахиб! Сахиб! Сахиб!» Совершенно так, как мой носильщик, бывало, звал меня по утрам. Мне представилось, что я брежу, но пригоршня песка упала к моим ногам. Тогда я посмотрел вверх и увидел голову, смотревшую в кратер. Это была голова Дунну, который заведовал моими борзыми собаками. Едва заметив, что я обратил на него внимание, он поднял руку и показал мне веревку. Раскачиваясь взад и вперед, я знаком дал ему понять, чтобы он бросил ее вниз. Упала пара ременных канатов, связанных вместе, с петлей на одном конце. Я продел голову в петлю и продвинул ее себе под мышки. Потом услышал, что Дуну сказал что-то, и меня потащили лицом вниз вдоль крутого песчаного откоса. Через несколько мгновений, задыхаясь в полуобмороке, я очутился на песчаных холмах, нависших над кратером. Лицо Дунну приняло оттенок серого пепла, и он молил меня как можно скорее вернуться в мою палатку.

0: Оказалось, что по следам Порника он прошел по пескам 14 миль до самого кратера. Вернулся в лагерь и сказал обо всем моим слугам, которые наотрез отказались иметь какое-нибудь дело с человеком, белым или черным, раз он попал в ужасное и отвратительное селение мертвых. Тогда Дуну взял одну из моих лошадей, две веревки, вернулся к кратеру и вытащил меня, как я уже рассказал.
1: Жив ты или умер, другой дороги нет. Туземная пословица.
2: Рэдьярд Киплинг. В кратере. Радиоспектакль с участием Андрея Смолякова и Михаила Станкевича. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калыш. Соло на альте, лауреат международных конкурсов Анастасия Софьина. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссер Любовь Рындина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Открыла календарь международных праздников, учрежденных ООН и ЮНЕСКО, и зависла. Чего там только нет. День научной фантастики, день рождения соломинки для коктейлей, день десерта, день батарейки, день неторопливости, день общественного сна, что бы это ни значило, день снега, день объятий, день домашних насекомых, ужас какой-то. Всего же в календаре ООН и ЮНЕСКО 468 таких праздников, включая традиционный международный. То есть дней в году не хватает, чтобы все отпраздновать. Поэтому в некоторые дни случаются несколько праздников. Есть в этом календаре дни, так или иначе посвященные науке. Их немного. День Ньютона, день аспиранта, день инженерии, день числа Пи и день нестандартно мыслящих людей. Я это тоже отношу к науке. Но есть среди них праздник, о котором хочу сегодня поговорить. День почерка, то есть день ручного письма. Он имеет непосредственное отношение к науке, потому что почерковедение, графология – это ее раздел. Еще древнегреческий философ Аристотель подметил, как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих. Так что связь между характером человека и его почерком уловили еще в античности. А затем интерес к этой теме только усиливался. Первую известную работу по исследованию почерка написал в 1622 году Камилла Бальди. Называлась она «О том, как по букве письма узнавать характер и особенности писавшего». Спустя 250 лет появился термин «графология» – учение об определении характера человека по почерку. Его придумал Жан-Ипполит Мишон, который разрабатывал систему графологии. Так графология вошла в жизнь и даже в моду. Гёте писал: «Нет ни тени сомнения, что почерк имеет отношение к характеру и уму человека, и что он может, по меньшей мере, дать понятие о его чувствах и действиях». А Зигмунд Фрейд не сомневался, что посредством почерка человек выражает свою индивидуальность. Эту точку зрения разделяли многие известные люди. Альберт Эйнштейн, Эмиль Золя, Александр Дюма и наш Николай Васильевич Гоголь, и Антон Павлович Чехов. А вот известный английский художник Томас Гейнсборо держал рядом с Мольбертом рукопись человека, над портретом которого он работал. Это помогало ему полнее отобразить на холсте внутренний мир этого человека. В России практическая графология утвердилась в середине XVI века, когда подделка челобитных, купчих, закладных и прочих таких важных бумаг стала видом должностного преступления. И только в конце XIX века в России появился термин «почерковедение», который ввел русский ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский. Он рассматривал почерк как объект медицинской и криминалистической диагностики, который надо анализировать с позиции физиологии, медицины, анатомии и психиатрии. Его дело продолжил известный российский графолог Зуев Инсаров, который в 1929 году выпустил знаменитую книгу «Почерк и личность». Действительно, почерк может рассказать о многом – о привычках, о чувствах, образе мыслей, способностях и талантах, о степени целеустремленности, о честности, о недостатках характера, ну и так далее. И хотя почерк сугубо индивидуален, ну вот как отпечатки пальцев, обобщение все же возможно. Изучение многих тысяч образцов почерка показало, что авторы похожих по написанию текстов обладают и схожими характерами. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации, различные петли – все это помогает выявить в каждом человеке индивидуальность с особыми только ему присущими качествами. Ну вот, например, чем крупнее почерк, тем более коммуникабелен человек. обладатель мелкого бисерного почерка, застенчив, а, возможно, скрытен и необщителен. А еще бисерный почерк говорит о рационализме и расчетливости его обладателя, а также о его самообладании и наблюдательности. Почерк с округлыми буквами принадлежит людям от

0: Словами, большой владелец такого почерка эгоцентричен. У него немалые трудности в общении. Если строки ползут вверх, то автор – оптимист и романтик. А если вниз, то пессимист. Графологи обращаются по самым разным вопросам. Ну вот, например, чтобы определить совместимость пар, вступающих в брак. А учителя, бывает, приносят графологам образцы почерков родителей своих учеников, чтобы понять, как найти с ними общий язык. Руководители компании используют графологический анализ, чтобы избежать приема на работу некомпетентного, ненадежного и, не приведи Господи, лживого сотрудника. В медицине почерк позволяет диагностировать психические заболевания и эмоциональную нестабильность. В развитых странах Запада юристы регулярно советуются с графологами, когда нужно выбрать присяжных в суде. И, конечно, графологический анализ – это своеобразный детектор лжи. Криминалисты применяют его, чтобы выявить подделки подписей в документах и контрактах, а также составить психологический портрет преступника. Вот такая интересная наука и практика, которая, похоже, скоро потеряет главный предмет своего исследования – почерк. Поскольку дети сегодня писать не умеют, пишут плохо, пишут редко. Почему-то их толком этому не учат. А может, и бог с ним, с этим почерком? А может, он и не нужен в нынешних реалиях торжества цифровых технологий? Обсуждал этот вопрос с академиком Медведевым Святославом Всеволодовичем. Он занимается исследованиями мозга. И он мне сказал, что умение писать рукой – это величайшее завоевание эволюции человека. Это проявление индивидуальной работы мозга. Стучать по клавишам ноутбука или смартфона можно научить и обезьяну. Кстати, такие опыты есть. А вот писать – нет, утрата навыка ручного письма – это регресс, деградация. Если исчезнет почерк, а все к тому и идет, психологи и психиатры, а также криминалисты и руководители компаний, и юристы лишатся надежного инструмента, позволяющего ставить диагноз, находить преступников, принимать и увольнять с работы и так далее. Филологи никогда не узнают о муках творчества писателей, которые набирают свои тексты на компьютере и правят их там же, потому что сам процесс редактирования не фиксируется. А ведь именно рисунки на полях рукописи в момент размышления автора, вспомним Пушкина, рукописная правка одних слов на другие, одного пассажа на другой, вспомним исчерканные авторами тексты Толстого и Чехова. Вот это все много говорит о творческом методе. В конце концов, давайте будем просто прагматичными. Красивый почерк и чистое писание сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели исследования и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны. Ведь чтобы красиво написать текст, необходимо ровное дыхание, устойчивая психика, активная работа мозга. Не зря великие каллиграфы были сплошь долгожителями.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России.
3: Кто такой режиссер?
4: Наша профессия подталкивает человека к каким-то правильным, нужным мыслям, которые душу не только лечат, но и развивают ее.
3: Главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени –

0: на правах рекламы.
1: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
2: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
1: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
2: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
1: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
2: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
2: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
2: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
2: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
2: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
2: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
2: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает «Пилорис»?
2: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите «Пилорис» абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул, но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
2: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных, но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
3: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
2: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
3: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
2: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
0: Радио России. Театр на Радио России представляет.
5: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
5: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
0: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
5: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, который он никак не ожидал.
0: «Отец Сергий». Слушайте с 3 августа по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Установлении контроля над селом Могрица в Сумской области. Это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск, заявили в российском Минобороны. Власти России дополнительно направят из резервного фонда правительства более 1 000 000 000 рублей на поддержку бизнеса в приграничных районах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Кабмина. Суд на 2 месяца арестовал мужчину, избившего уральского ученого-агронома, который через несколько дней после случившегося скончался от инфаркта. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Установление контроля над селом Могрица.